0: Вещание глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью нашей коллеге Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортно-замещенный самолет Суперджет-100 запланирована на первый квартал 2027 года.
1: И две машины у нас сейчас активно тоже летают. Суперджет налетал уже больше 80% летной программы. И мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять, Росавиацию. В первом квартале следующего года планируем выйти на получение сертификата и уже те машины, которые строятся в Комсомольске на Амуре, начать поставлять в авиакомпании. С МС-21 ситуация несколько иная, где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы и планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к июлю месяцу выйти на получение сертификата. Ну, вот этот запас он нужен как раз для того, чтобы с коллегами из сертификационных центров из Росавиации закончить всю документальную работу. Она тоже очень достаточно такая большая, сложная, объемная, но необходимая, потому что, конечно, вопросы безопасности, на которые всегда обращает внимание президент, они у нас стоят на первом месте.
0: В свою очередь глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что россияне не останутся без пассажирских самолетов. Никитин также заверил, что ситуация с авиатопливом в России на сегодняшний день контролируемая. «Критических рисков не видим», — сказал министр.
2: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
0: В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Иволжанское в Сумской области, тем самым расширив полосу безопасности вдоль границы с Курской областью. Южная группировка ведет зачистку юго-западной части Константиновки, а бойцы группировки «Запад» продвигаются в Красном Лимане. Высокоточными ударами за минувшие сутки поражены объекты энергетики, связанные с украинским ВПК и железнодорожные узлы. О ситуации на фронте Андрей Григорьев.
3: Кадры штурма села Иволжанское Сумской области. Там российские войска расчищают зону безопасности вдоль границ Курской области, освобождают небо от вражеских беспилотников, а потом штурмовые группы идут на зачистку под прикрытием снайперских подразделений.
4: В условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты.
3: Вдоль границ действует российская авиация. Су-34 поражает тыловые объекты ВСУ ФАБами на кадрах объективного контроля. Попадание по пунктам управления вражескими БПЛА в селах Беленькая и Высокоивановка ДНР. Есть видео уничтожения газораспределительной станции в Люцерне Запорожской области. А это полностью разрушена железнодорожная станция Лозовая, через которую оружие везли на фронт. Удары российскими дронами и в еще более глубоком тылу противника. По кинотеатру «Луч» в Конотопе, где размещались казармы ВСУ, и по силовой установке «Днепрогэса». Над всем Запорожьем после этого густые клубы черного дыма. Российская артиллерия бьет по Константиновке. Город блокирован, и единственная трасса, по которой можно из него выехать, находится под нашим огневым контролем. Дроны настигают любую технику, что пытается выбраться.
5: В Константиновке соединение и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий.
3: Штурмовые группы российской армии идут медленно, но верно. Зачищать приходится буквально каждый дом, рассказывает командир роты мотострелкового полка Белиар.
6: Первоочередные трудности – это, естественно, небо, БПЛА противника. Надо передвигаться скрытно. И разброс их мин. То есть под ноги внимательно смотреть.
3: После Константиновки остается лишь один достаточно крупный населенный пункт – Дружковка до Славянско-Краматорской агломерации, крупнейшего укрепрайона ВСУ, оставшегося в Донецкой Народной Республике. До него с юга остается всего около 8 километров.
0: В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие и разрушения, убедился корреспондент РИА Новости. Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7 баллов на глубине 13 километров. После толчков многие люди выбежали из домов. На улицах города видны разрушения. Сотрудникам спецслужб на месте разрушений помогают местные жители. Президент США Дональд Трамп сообщил о расследовании в отношении нефтяных компаний, которые, по его мнению, недостаточно снижают цены на горючее на американских АЗС. «Мы проводим большое расследование», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Они недостаточно снижают цены, если учитывать все обстоятельства», — добавил он. По словам американского президента, расследование касается таких компаний, как ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский «ЦСКА». Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем в столице плюс 17, плюс 19.
8: Радио России. Просвещение.
9: О животных. С Иваном Затевахиным.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Недавно на съемках в одном из зоопарков мира мне удалось повстречать совершенно уникальное животное, которое называется ехидна. Уникальна она по многим соображениям, и прежде всего потому, что это похожее на ежа существо, на самом деле совсем не еж, а однопроходное, родственник утконоса, и родом оно из Австралии. Вот о биологии этих странных существ и их анатомии, почему они похожи на ежа и вообще, что они делают, как живут и чем питаются, я буду сегодня говорить с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Алексей Александрович.
11: Здравствуйте, Иван Игоревич.
10: Вот что меня поразило в ехидне прежде всего, это то, что этот зверек реально ночной. Почему поразило? Потому что в зоопарках очень часто ночные животные переключаются на дневной образ жизни, и, в общем-то, им особо ничего не мешает, даже если они, ну, реально ночные, с адаптациями к ночному там видению, слышанию и вообще жизни. Возможно, они не так себя хорошо чувствуют, но если погасить им свет, то вообще они чувствуют себя прекрасно и в московский день. Так вот, ехидна, она строго держалась своего привычного для нее австралийского ритма жизни. Когда было светло, ее не было видно. Поэтому, к сожалению, посетители зоопарка замечательного в городе Сан-Пауло никакого внимания на нее не обращали. Вот. А между тем, это очень такой вот интересный зверек. Мы с ночного образа жизни начнем или как?
11: Ну, можно поговорить и о ночном образе жизни, потому что тут ведь чаще всего многие животные, ну и млекопитающие тоже в том числе, уходят в ночной образ жизни, чтобы, ну, обезопасить себя. То есть это уход непосредственно от прессы хищников. И ехидна, она, естественно, испытывала, да и сейчас тоже испытывает, естественно, это пресс хищников. И чтобы как-то его снизить, вот переход к этому ночному образу жизни, когда хищников становится несколько меньше.
10: А был ли переход, если мы называем ехидну живым ископаемым? Был ли это переход? Возможно, если мы говорим про живых ископаемых, мы говорим об эпохе динозавров, значит, когда млекопитающие, которые, вопреки распространенному мнению, прекрасно жили, размножались в эпоху господства не птичьих, не летающих динозавров, вот этих гигантских, только они ночью прекрасно себя чувствовали, а некоторые даже питались этими динозаврами. Ехидны с тех пор ночные.
11: Вот тут интересная штука. То есть, с одной стороны, действительно, когда мы говорим с вами о вообще генеральном млекопитающих, то это очень правильный тезис, потому что действительно млекопитающие изначально ночные. И изначально, ну, в общем-то, мы люди тоже немножко, я бы сказал, так сказать, инвалиды вот этого ночного образа жизни, потому что вообще, вот, например, у тех самых рептилий, у тех же самых птиц 4 пигментные системы, они видят мир значительно более цветастым, чем мы. То есть у нас 3 пигментные системы, я имею в виду, у людей, а у наших предков когда-то было 4, а у современных млекопитающих вообще 2. Mm-hmm. То есть они, ну, у них зрение до сих пор характерно именно для ночного образа жизни. Но с ехиднами интересна картина вот в чем. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на происхождение ехидн, то вот буквально совсем недавно была опубликована статья, которая, ну, для меня была своеобразным открытием. Выяснилось, что на самом деле ехидны как таковые произошли сравнительно недавно. То есть если мы будем говорить именно про ехидну.
10: Ну это 30 миллионов сколько?
11: Ну то есть это, в общем, будем так говорить, самое начало кайнозоя. То есть это уже после вымирания динозавров.
10: Ага.
11: То есть динозавров уже нету. И вот как раз от ствола вот этих однопроходных млекопитающих как раз в это время где-то отделяется ехидна.
10: Которые непонятно вообще от кого сами, да, произошли эти однопроходные.
11: Да, а при этом откуда они произошли, эти однопроходные, это тоже, что называется, тайна за 7 печатями. Например, сколько бы ни бились палеонтологи, генетики, четкого ответа, откуда, собственно, появились вот эти однопроходные млекопитающие, до сих пор нету. И поэтому условно их, значит, время, ну, как бы зарождения, возникновения где-то относят, ну, по большому счету, где-то на меловой период мезозоя, что они условно произошли. Ну, а дальше, в общем-то, на этом как бы вся информация заканчивается, потому что палеонтологической летописи однопроходных млекопитающих очень мало сохранилось, и все, которые сохранились, это на самом деле утконосоподобные, значит, млекопитающие, поэтому современная гипотеза, она звучит следующим образом, о том, что это какая-то очень узкореальная и очень древняя группа, который вообще, скорее всего, начинал формироваться как именно водные млекопитающие. Ну, скажем, ну, как приблизительно те же самые, там, допустим, выдры или те же, там, допустим, выхухоли. То есть это вот такой вариант млекопитающего, который ведет в основном водный образ жизни. А вот потом уже впоследствии от этих водных млекопитающих появляются уже непосредственно, собственно, ехидны. Поэтому, ну, для меня это было глубокое, я бы сказал, философское открытие, потому что получается так, что какие-то предки вот этих вот однопроходных млекопитающих, понятно, они были сухопутные, потом они ушли в воду, а потом из воды опять-таки вот уже в виде ехидны вернулись на сушу. Нет у других млекопитающих таких сценариев развития.
10: Да, но, собственно говоря, тут В данной ситуации их, наверное, интереснее сравнивать, как это не смешно, не парадоксально, я не знаю, как сказать, но с птицами. Дело в том, что, ну хорошо, это, будем считать, предок некое существо, возможно, такое утконосоподобное, но еще и без утконосного клюва, однопроходное существо, которое откладывает яйца. От безысходности в плане питания стала вести водный образ жизни. Потом конкуренция там выросла, а яйца-то она продолжает.

0: видите, такая достаточно интересная и неожиданная штука, связанная с тем, что, судя по всему, предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, они, в общем-то, объясняются именно вот такой амфибийностью предковых форм.
1: Да, я вот как раз хотел спросить, а много ли пришлось поломать? Но вот если мы берем за модель утконоса или не берем предка?
0: Наверное, нужно брать, потому что как раз, если мы посмотрим на анатомию ехидны, то многие, по крайней мере, вещи, которые нам кажутся, ну, нонсенсом, они как-то более-менее встают на свои места, когда мы смотрим на утконоса как некого такого гипотетического предка или что-то утконоса подобное. Потому что вот вы видели эту, значит, замечательную зверушку в зоопарке. Вот когда смотришь, допустим, на всякие разные фильмы про дикую природу и смотришь, значит, как идет ехидна, первое, что бросается в глаза, у нее постановка ног скорее больше напоминает пресмыкающиеся, чем млекопитающие, потому что они располагаются, по большому счету, по бокам тела.
1: Ну, как бы в раскоряку такой,
0: в раскоряку, да, совершенно верно.
1: Как у ящерицы.
0: Да, как у ящерицы, совершенно верно. Плюс к этому, если посмотреть на задние ноги, то они вывернуты.
1: Вообще вывернуты, да.
0: Да, ступня, на самом деле, смотрит не вперед, а назад, на 180 градусов. Белка, например, да, вот она тоже может разворачивать стопу на 180 градусов за счет высокой степени подвижности. И с ехиднами такая же ситуация, только она как бы так заякорена вот в таком положении. И когда мы смотрим на утконоса, то мы видим, что да, у утконоса задние лапы, которые снабжены ластами, они действительно отталкиваются назад. И основное движение – это как раз отталкивание воды. И передние лапы тоже у утконосов располагаются не совсем по бокам тела, тоже для того, чтобы можно было непосредственно выбираться на берег, можно было там что-то на дне, так сказать, копошиться. И сразу же становится, по крайней мере, понятно, что да, возможно, это вот такая штука, которая досталась от предков. Но ее же тоже надо как-то использовать, и поэтому вот эти приспособления, которые есть у ехидны, то есть вот такое расположение лап, она используется для очень быстрого зарывания в грунт.
1: А у утконоса так разве расположены задние лапы?
0: Но он же, когда грибок делает, он делает грибок назад.
1: Назад, совершенно верно. Но у него же нога не так зафиксирована или так?
0: Она у него зафиксирована с некоторым доворотом назад тоже.
1: А, понятно, понятно.
0: То есть не вот так бросающиеся в глаза, как у ехидны, но некоторый доворот назад у него тоже существует.
1: Тут, наверное, все-таки про постановку конечностей хочется немножко больше поговорить. То есть получается, что у утконоса она не зафиксирована для того, чтобы как бы замах сделать, да, для грибка.
0: Совершенно верно.
1: И это была стартовая позиция. И вот из этой стартовой позиции, когда чуть вывернуто, трудно уже вернуться к позиции нормальной. А назад позиция возможна, да, вот как у ехидны.
0: Да.
1: Эволюция туда. Вспять невозможно ее повернуть, да?
0: Да, то есть такое понятие научно называется канализация, да, то есть какой-то определенный канал.
1: Канал.
0: Да, сформировался, и в результате по этому каналу и приходится двигаться. И вот мне кажется, что как раз вот эта вот очень специфическая походка ехидны на расположение конечности, это вот как раз тот самый канал, по которому она вынуждена двигаться и, ну, собственно говоря, дальше адаптироваться уже не к водному, а к наземному образу жизни.
1: Ну, собственно говоря, да, извините, Алексей Александрович, значит, вот это вот движение, когда животное роет, оно очень напоминает движение грибка, да, и поэтому все логично, адаптация в эту сторону сложилась.
0: Да, получается так, что действительно вот эти вот роющие движения, они сформировались на базе, я имею в виду, прежде всего, ехидн, конечно.
1: Ну да.
0: Потому что есть другое громадное количество роющих животных, у которых совершенно как бы по-другому все это происходило.
1: Ну да, конечно. А тут сложилось просто, перестроилось.
0: Да, здесь такая ситуация. А рыть им приходилось по той простой причине, что, ну, в общем, такие несовершенные, медлительные животные попадают на сушу, где, в общем-то, хотя и это сумчатые, но все равно там хищники же тоже есть. Ну и дальше приходилось, вот, собственно говоря, выкручиваться, быстро зарываться и сформировать вот этот вот иглистый панцирь, который отчасти напоминает ежиный, ну, чтобы тебя просто-напросто не съели.
1: Но он как-то по-другому устроен, да, насколько я понимаю, вот это вот иголки?
0: Иголки, да, они не совсем ежиного типа, то есть у ежа действительно панцирь, здесь все-таки такие, я бы сказал, отдельно стоящие, причем разной длины иглы, там по центру определенная перетяжка формируется для того, чтобы, так сказать, все это могло как-то складываться. Но, наверное, самое важное сходство с ежами – это то, что и ежи, и ехидны умеют сворачиваться и образовывать как бы вот такой шарик. Поэтому сама мышечная система, я имею в виду, которая обеспечивает сворачивание, у ехидны и у ежей – оно несколько похоже, то есть это опять-таки такая конвергенция.

0: естественная эволюция, когда, ну, как бы сходные инженерные решения появляются у совершенно неродственных друг другу групп животных. Ну, в данном случае ежи и ехидны, они в этом плане похожи по, ну, я бы сказал, способу защиты от нападающих хищников.
1: Ну да, тогда уж если мы вспоминаем про происхождение водное, видимо, еще такую адаптацию, как электрорецепция.
0: Да, без всякого сомнения.
1: Ехидны принесли оттуда, потому да. что, да, я напомню, что утконосы ведь тоже обладают электрорецепцией, а она нужна им для того, чтобы их добычу выли обнаруживать, ну, маленьких там рачков, червячков и прочую живность, которая там живет.
0: Причем у утконосов это же, по большому счету, ведущий орган для поиска добычи под водой.
1: Да, я думаю, что и для ориентации тоже.
0: И для ориентации тоже, без всякого сомнения. Потому что глаза-то при нырянии утконосов закрываются перепонкой, и он ориентируется в основном, ну, естественно, используется обоняние и электрорецепция. И вот у ехидн, у них вслед за утконосами, они вроде как наземные животные, и у них появляется на вот этом длинном хоботке, на его кончике, появляются те же самые электрорецепторы, которые ехидна используют для того, чтобы найти насекомых, копаясь вот в какой-то лесной подстилке. Но, наверное, здесь одна из важнейших и интереснейших вещей, то, что если мы с вами посмотрим на вот это явление электрорецепции как таковой, то это вообще, в принципе, рыбий признак.
1: Ну да.
0: То есть он появляется у хрящевых рыб и у акул, у скатов. И вообще он изначально-то признак, который работает в воде. И ехидна, получается, перетащила вот этот водяной признак, перетащила на сушу. И каким-то образом тоже его приспособила для использования. Потому что все-таки вот эта подстилка, в которой ехидна копошится, она там хоть в какой-то степени влага есть. Ну и, значит, соответственно, ехидна может что-то вот это искать при помощи вот этого своего чувствительного такого электроносика.
1: Да, он, кстати говоря, он чувствительный-то чувствительный, но вообще вот сам этот рострум, да, вот нос, да, он у нее каменный просто, очень твердый вообще, как, ну, я не знаю, с чем его можно сравнить, с долотом, да, то есть это такой крепкая часть черепа. Не надо думать, что это нежный такой вот там инструмент, который легко ломается. Он не ломается, он в последнюю очередь сломается у ехидны.
0: Ну, так одно другому не мешает, потому что эти же электрорецепторы, да, по сути своей, это такие цилиндрики, которые на концу располагаются микроскопически, в которых находятся эти замечательные ампулы ларинцини, которые улавливают вот эти все электрические токи. И этому носу не надо быть мягким, он не для тактильного ощущения, а именно для того, чтобы слабые электрические токи улавливать.
1: Ну да, ну ты ж, в принципе, можно и отвертку приспособить для того, чтобы, да, что делают электрики, для того, чтобы понять, есть ток или нет, да?
0: Ну да, типа того.
1: А здесь этот замечательный нос, которым они копаются в подстилке в основном, кстати говоря, да,
0: да.
1: В которую зарываются.
0: Да. Да, но по большому счету ехидна же реализует ту же самую стратегию, что и муравьеды, по сути своей, да?
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: она
1: да.
0: Страшно любит как раз есть таких всевозможных коллективных насекомых. И работает этот нос приблизительно точно так же, как и нос у гигантского муравьеда, да, с этим липким языком и со всем остальным, который позволяет собирать вот этих вот разнообразных мелких общественных насекомых. Вот. А еще одна вещь, которая тоже чрезвычайно интересна и не очень, так сказать, понятна, это, например, что ехидна и зрение это такое очень специфическое. По той простой причине, что мы привыкли, там, что у млекопитающих, ну, собственно говоря, настройка глаза на резкость, как у нас с вами, как у большинства млекопитающих, осуществляется за счет того, что хрусталик изменяет свою кривизну за счет работы ресничных мышц. А у ехидны все, конечно, не как у людей. Во-первых, у нее хрусталик ближе к округлой форме, а во-вторых, настройка на резкость у нее осуществляется за счет того, что глазное яблоко просто-напросто сжимается и сетчатка подъезжает к этому хрусталику. Вообще уникальная штука, которая больше, ну, практически ни у кого нету. То есть это, вот я бы сказал, настолько примитивный способ настройки вот этой сложной системы, которая непосредственно воспринимает свет, что, ну, то, что называется, только остается развести руками. И явно здесь тоже, в общем-то, сработало вот это водное происхождение, потому что для большинства водных животных как раз в большей степени хрусталики представляют не линзовидную форму, а именно шарообразно. То есть мы опять-таки возвращаемся к тому, что и здесь какой-то признак, который имеет первоначально водное происхождение. что, ну, в общем, это укладывается, наверное, вот эту недавно появившуюся идею о том, что ехидны – это такие вторично вернувшиеся на сушу водные животные.
1: Ну, а вот интересно, что их оттуда выдавило? Конкуренция, да? И вообще, если мы говорим, кстати говоря, о том, что они были водные, они водные какие? Они водные пресноводных водоемов или они водные морей и океанов? В морях и океанах всегда было более-менее все понятно. А если они пресноводные, значит, они пресноводные Новой Гвинеи, да, вероятно, и Австралии. И если они вот такого возраста, о котором мы говорили, то есть, ну, там, я не знаю, больше 35 миллионов лет, но меньше 66, да, вот этот вот диапазон мы берем, да, то вся их эволюция происходила в Австралии, где вообще-то мало что поменялось за это время.
0: Ну, за исключением, конечно, исчезновения мегафауны вот этой австралийской.
1: Ну, мы же не будем говорить о том, что мегафауна освободила ехидне.
0: Да, без всякого сомнения.
1: То тем есть больше это произошло до
0: да,
1: того.
0: Да, это без всякого сомнения, да. То есть мегафауна здесь явно ни при чем. Ну, вот этот вопрос остается, мне кажется, открытым. То есть понятно, что предки вообще всех однопроходных, вообще в целом, это, скорее всего, даже не по происхождению, они центральные или южноамериканские. Потом попадают в Австралию уже по Антарктическому мосту. А вот ехидны, похоже, действительно, если мы принимаем вот эту гипотезу, то утконосы вот туда как бы попали, они как бы древние совсем, а ехидны более молодые и, вероятно, произошли уже в Австралии. То есть выход, что называется, ехидн на сушу, он должен был чем-то как бы быть спровоцирован. И единственное, что вот у меня какая по этому поводу мысль витает, это может быть было спровоцировано не хищниками, а вот теми самыми процессами редизации климата, то есть иссушения климата, который вообще характерен для Австралии. Потому что когда произошло свал вот этого Антарктического моста и Антарктида начала покрываться непосредственно ледяным щитом, то это в свою очередь привело к появлению холодных течений. А холодные течения, они зачастую как раз несут достаточно серьезную редизацию климата. И иссушение австралийского климата могло просто-напросто привести к тому, что часть там вот этих как бы исходно-водных существ просто-напросто должны были адаптироваться и выходить на сушу, потому что водоемы, что называется, исчезали. Возможно, вот так это происходило, но это вот опять-таки только некоторые предположения.
1: Ну, вполне возможно, потому что двум родственным видам, наверное, тесновато было. А ведь предки, ну, не разошедшиеся еще пока далеко, утконосов и ехидн, получается, что они при тех же самых адаптациях, то есть электрорецепция, да, питание жучками условными, ну, разными рачками мелкими или, там, я не знаю, личинками, которые в иле содержатся, да. В общем, жизнь начала их разводить. Кому-то пришлось уступить, вероятно, да?
0: Вероятно, да.
1: Ну, вообще, меня в этой ситуации поражает скорость эволюции, которая случилась. Если, опять-таки, говорить о том, что, ну, будем считать, что утконосу где-то, ну, вот, промежуток между 66-35 миллионов лет и вот современные ехидны, ну, значит, это сколько? 35 миллионов лет эволюции, и настолько изменился их внешний вид и анатомия, да, что, в общем-то, они стали похожи одновременно и на ежей, и на муравьедов.
0: Да, ну понятно, что, конечно, предки-то были не современные вид утконоса.
1: Они же не колючие были.
0: Нет, конечно, не колючие.
1: Конечно, они были не колючие, у них наверняка была шерсть. Ну, кстати, иголки из той же шерсти, да, то есть механизм...
0: Это волос.
1: Да, возникновение как у ежей, у дикобразов, у иглистых крыс, да, вот
0: такие. Да, это вот такой специфический остевой волос, да, который как бы начинает выполнять принципиально новую функцию.
1: Ну да, я очередной раз, погладив капибару, вот как раз про это вспомнил, находясь в Сан-Паулу. У них настолько жесткие волосы, что порой непонятно, не иголки ли это у капибары.
0: Да, у них очень жесткие волосы у капибар, да. Ну, потому что они тоже водные.
1: Да.
0: И в принципе, да, и я бы сравнил их с нутриями по жесткости волосов.
1: А кстати, вот изначально где могли закладываться иголки, еще в какой стадии, да?
0: Могли бы, но это все-таки тут сложно, потому что если мы посмотрим на шерсть утконоса, то шерсть утконоса скорее нам больше напоминает шерсть выдры.
1: Да, гладенькая.
0: Да, она гладенькая, такая пушистая, плотная. Ну, недаром утконоса вообще, в принципе, считали единственным пушным зверьком Австралии в свое время.
1: Ну да, к его несчастью.
0: Да, к его несчастью, совершенно верно.
1: Ну, что удивительно, еще заключая наш разговор про ехидн, вот мы говорим ехидна и ехидна, а это ведь не один вид.
0: Разные существуют по этому поводу мнения. Если говорить про австралийскую ехидну, то, ну, тут кому как нравится. А кто-то считает это один вид со множеством подвидов. А кто-то, наоборот, считает, что существует, ну, как минимум, два вида ехидн. Один живет на Тасмании, другая в Австралии. А некоторые считают, что...
1: А про ехидны?
0: А, нет, это я говорю о австралийской ехидне, потому что ее там тоже иногда делят на 8 видов. А есть еще два вида в Новой Гвинее, которые называются проехидными.
1: То есть получается, что утконос-то один вид,
0: да.
1: Хотя их раньше наверняка было больше, а ехидны настолько прекрасно адаптировались, что дали еще и дивергенцию такую приличную, то есть несколько видов образовали.
0: Да, совершенно верно. И при этом про ехидны-то они на самом деле еще крупнее ехидн по размерам. И вот небольшое количество палеонтологических находок говорит о том, что были гигантские проехидны, которые там могли, в общем, приподняться на две ноги, там опереться на дерево, ну и поискать что-то на стволах деревьев, вероятно, те же самые там термитники или каких-то там древесных муравьев. То есть, в принципе, были в том числе достаточно крупные формы вот этих вот ехидн. И на сегодняшний момент мы имеем вот как бы три вида этих удивительных существ. И вот австралийскую ехидну, правда, еще могут на разное количество подвидов, или некоторые, как я уже говорил, даже видами считать.
1: Да, а это все говорит о том, что когда такое вот делают, ну, я бы так сказал, обывательское суждение о существовании там примитивных каких-то вид. Вот утконос – примитивное существо, однопроходное, ехидна – примитивное существо. А эта стадия развития такая у них может быть не самая прогрессивная. А вот они далеко не примитивны, они прошли колоссальный эволюционный путь, обзавелись совершенно фантастическими уникальными адаптациями, которых нет ни у кого, и прекрасно себя чувствуют и чувствовали бы, если бы человек не считал, скажем, утконоса ценным пушным зверем в Австралии. Вот я такой делаю вывод, Алексей Александрович.
0: Да, я полностью согласен, что называется.
1: Спасибо за внимание. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Алексей Александрович Мосолов, доцент Московского педагогического университета, кандидат биологических наук, и мы с ним сегодня говорили о уникальных адаптациях такого уникального и удивительного зверя, как австралийская ехидна. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
4: Поразительно, как человек, проживший всего 41 год, успел настолько насытить свою жизнь путешествиями и приключениями, да еще стать международной знаменитостью и оставить заметный след мировой науки. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник, исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая, яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант. При этом он совершенно не боялся браться за воплощение каких-то грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные исторические проекты и требовал изрядных капиталовложений. Увы, главным из них не суждено было сбыться, а, к сожалению, для Отечества, хотя имя его не забыто. Им названа одна из больших московских улиц, река в Астролябии, залив в Антарктиде, астероид и многие другие объекты. Институт этнографии СССР, кстати, был назван его именем, а памятники ему установлены в Севастополе, Малине, Окуловке и Джакарте. Ну и уж, конечно, его биография вошла в книжную серию «Жизнь замечательных людей». Имя. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. По его отцу прослеживаются потомки отважного казачьего Харунжева, отличившегося при штурме Очакова и получившего за это дворянство. Дед по матери – полковник Бекер, герой Отечественной войны 1812 года. Так что отвага, можно сказать, была прошита в генах Николая Николаевича сразу по двум наследственным линиям. Кстати, крестным маленького Коленьки был генерал от инфантерии Александр Николаевич Редигер, прямой предок одного из патриархов всея Руси. Откуда же взялась вторая часть фамилии? Ну, в Российской империи такая традиция в дворянских семьях встречалась довольно часто. Но лучше об этом расскажет прямой потомок. Николай Николаевич Миклуха Маклай, только младший.
5: Вы знаете, вторая часть фамилии официально появилась перед отплытием на остров Новая Гвинея. Официальный паспорт Николай Николаевич получил именно тогда. Паспорта же не требовались. И вот когда выправляли фамилию, это уже было записано в паспорте. И, кстати говоря, Николай Николаевич тем самым, ну, скажем так, восстановил фамилию, которая изначально, одна из ее частей, была «История семьи». А вот в «Истории семьи» следующее. Дело в том, что шотландский барон в битве при Желтых водах был пленен казаками и женился на казачке Миклуха. А для русского уха все-таки более благозвучно будет фамилия Миклуха. И всяких там заморских фамилий двойных не использовали. Время немножко изменилось, и в 19 веке уже более благозвучно были вторые фамилии, и все-таки мужская линия Маклай, или шотландский барон Маклей, она всегда присутствовала в семье, и ее добавили, когда уже Николай Николаевич отправлялся, тем более, что это было к месту, в связи с тем, что он планировал, соответственно, работать за рубежом.
4: Надо заметить, что за рубежом к тому времени Николая Николаевича уже знали. И достаточно хорошо, во всяком случае, в ученом мире. Как это часто бывало с особо одаренными людьми, в детстве и юности Миклух Маклай учился плохо. Прогуливал, увлекался теми предметами, которых не было в программе. Правда, всегда отлично успевал по иностранным языкам, что пригодилось впоследствии, когда он учился в знаменитых университетах Германии, жил в Европе, общался с виднейшими учеными того времени и активно публиковался на немецком и английском языках. Именно его отобрал из своих учеников выдающийся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель как помощника для большой экспедиции по Канарским островам. Для широкой публики Миклуха Маклай – это прежде всего человек с Луны, исследователь, проживший годы среди аборигенов Новой Гвинеи. Но мы упускаем из вида, что он был настоящим ученым с очень широким диапазоном исследовательских интересов. Рассказывает Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший.
5: Ну, мы должны понимать, что Николай Николаевич обучался в Германии, и, к сожалению, из-за того, что не так много было денег у семьи, не всегда мог даже вернуться в Россию на отпуск. Об этом он писал своей матери. И Геккель, его учитель, а мы должны понимать, что Геккель – это фактически немецкий Дарвин, и популяризация теории Дарвина во многом прошла благодаря именно Геккелю, что сам признавал Дарвину. А Миклуха Маклай был учеником Геккеля, безусловно, взял достаточно много полезного для того, чтобы подготавливать свои работы должным образом, на том уровне, чтобы они действительно были ценными и полезными для не только науки, но и общества. Потому что именно подход Миклуха Маклая был не просто в том, чтобы написать важный труд, а в том, чтобы этот труд еще и был действительно известен, донести его до людей, скажем так, связь науки и общества, как мы сейчас об этом часто говорим. Вот это я считаю, что он взял во многом у Геккеля, и, разумеется, его работы, первая экспедиция на Канарские острова, потом последующие, которые не были абсолютно связаны с этнографией, он изучал Москаку и достаточно серьезнейшие работы в этом плане провел. Об этом, кстати говоря, и сейчас наши российские ученые вот буквально опубликовали статью о интересных заметках, которые позволили в настоящее время использовать его, соответственно, собранные данные. Поэтому его наследие как ученого и те труды и материалы, собранные еще в то время, безусловно, актуальны и сейчас. Но неизвестность, скажем так, на начальном этапе его как ученого была обусловлена тем, что работы и вся его работа, она в основном публиковалась, конечно, и круг его общения был за рубежом. Хотя он, безусловно, был в постоянной переписке с Российской академией наук и с учеными российскими. Иначе бы не было бы возможности говорить об его экспедициях на южную часть Тихого океана, в Южные моря, и в том числе самый главный берег Маклая, который дал возможность ему провести исследования вместе с папуасами. Он не шел классическим путем, мы должны понимать, да, то есть это все-таки предполагает классический путь получения признания как ученого, защиты диссертации, проведения определенных работ, которые связаны с кабинетной работой. А у него этого не было. Мы должны также понимать, что когда он вернулся без какой-либо защищенной диссертации. Безусловно, вот за рубежом он был признан, и у него было определенное признание именно за счет его трудов, которые он опубликовал на основе своей полевой работы. И мы можем даже вспомнить, что с его коллекциями, когда он прибыл в Российскую академию наук, не все были готовы сразу же его признавать. Ну, давайте так будем понимать. Сейчас у нас все-таки интернет, и информация движется моментально. А тогда, ну да, безусловно, Миклух Макла известный. Но все-таки хотелось бы посмотреть, а что он из себя представляет. И вот когда он дал уже цикл лекций, а это было в 1886 году, вот смотрите, как у него первая выставка по итогу прошла 140 лет назад, сейчас 2026 год, 140 лет назад в Санкт-Петербурге, а первая экспедиция в 1871 году. 15 лет прошло. Безусловно, за этот период он немало времени провел именно в Австралии, в океане, там и получил свою известность, несмотря на что как бы он, безусловно, старался, чтобы эта вся информация и делал все возможное до России.
4: Про приключения Николая Николаевича Миклуха Маклая, про интересные факты, связанные с его жизнью, о том, как Россия с его помощью могла уже в 19 веке существенно закрепиться в юго-восточной тропической Азии, где уже активно работали англичане, немцы, французы, о том, как отчаянно боролся с работорговлей и за права аборигенов наш соплеменник, мы расскажем в следующих выпусках нашей рубрики, потому что за короткую и яркую жизнь Николай Николаевич успел очень многое. По крупицам собранное собрание его произведений составляет 7 томов. Кстати, именно это издание наш президент подарил верховному правителю Малайзии, султану Ибрагиму, поскольку там автор с теплотой и благодарностью описывает свои встречи с его предком, Махараджи Джахара Абу Бакаром. Так что, как писали раньше в романах, продолжение следует.
3: Имя и время. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
7: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
6: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
7: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова. Главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Избавление от этого зла не принесла даже цивилизации 20-21 века. Вот уже и человека в космос запустили, и энергию атома приручили, научились редактировать геном живых существ, создали искусственный интеллект. А с бактериями и вирусами сладить не можем. Можно считать, что мы пока окончательно ликвидировали только одну инфекцию – натуральную оспу. Об этом официально заявила Всемирная организация здравоохранения в 1979 году. Так что защищенность человека от многих других инфекций весьма эфемерна. Время от времени нам напрямую угрожают то холера, то дифтерия, то корь, а то и новые, ранее неизвестные заразы. И не только человеку. Достаточно вспомнить историю этого года со вспышкой пастереллеза в Новосибирской области. В чем же дело? А дело в том, что наука до сих пор точно не знает, от чего вдруг вспыхивает эпидемия. И сегодня я хочу рассказать вам о весьма плодотворной, научно обоснованной и, несомненно, актуальной, как мне кажется, концепции, которая дает ответ на вопрос «в чем же дело?». Эту концепцию разработал доктор биологических наук Евгений Владимирович Ротшильд вместе со своими коллегами на основе многолетних объемных исследований. Кстати, в журнале «Химия и жизнь» мы писали о ней 30 лет назад. Но мне кажется, пришло время о ней напомнить. Итак, чем же объяснить беспомощность современной медицины перед внезапными, вот подчеркиваю, всегда внезапными эпидемиями? Причины в основном объективные, потому что врач, защищая человека от инфекции, работает с его внутренней средой. То есть он активизирует иммунную систему пациента, либо травит микробов антибиотиками или иными химическими препаратами. Однако многие возбудители болезней, особенно вирусы, успешно обходят преграды иммунитета и малочувствительны к лекарствам. Итак, медицина привыкла работать с инфекциями через внутреннюю среду, то есть организм хозяина, человека. А что же внешняя среда? Ведь именно оттуда, из природы, к нам приходят все инфекции. Известно, что микробы бурно реагируют на среду. Собственно, как и все живое. Во всяком случае, на солнечные бури они откликаются безотказно. Их активность резко повышается. Почти 100 лет назад это убедительно доказал наш выдающийся соотечественник Александр Леонидович Чижевский, основоположник гелиобиологии. А может быть, есть и другие природные факторы, способные влиять на инфекционные болезни? Самое интересное, что такие факторы известны. Например, состав химических элементов в пище, воде и воздухе. Все организмы, включая человека, чутко реагируют на изменения привычного соотношения элементов, которые поступают к нам извне. Болезнетворные микробы – не исключение. Хотя сведения на этот счет в научной литературе довольно скудные. И, честно говоря, специалисты вообще не придают значения внешним факторам. А между тем, именно эти факторы объясняют, почему вдруг болезнетворные микроорганизмы, доселе мирно сосуществовавшие с животными, вдруг впадают в бешенство и превращаются в безжалостных агрессоров. Вообще-то говоря, убийц. Здесь ключевую роль играет резкое изменение состава химических элементов во внешней среде. Однако прежде, чем такая идея обрела вид научно обоснованной концепции, прошел не один десяток лет. Все это время Евгений Владимирович Ротшильд вместе с коллегами изучал чуму в естественных природных условиях. Имеется в виду, конечно, чуму грызунов. Вообще чума, как ни странно, довольно обычная и привычная болезнь небольших растительноядных зверьков – грызунов. Они живут в глубоких и разветвленных норах, в степях, пустынях и горных лугах. Причем живут они оседло, путешествиям не склонны и кормятся поблизости, не отходя дальше нескольких десятков метров от дома. Поэтому за развитием болезней среди таких животных наблюдать очень удобно. Давайте сначала расскажу общепринятый взгляд на развитие чумы в природных очагах. Специалисты считают, что возбудители инфекции – то есть бактерии чумы в данном случае, непрерывно циркулируют среди диких животных, ну, собственно говоря, носителей этой бактерии. Потом вдруг кто-то из зверьков заболевает и заражает окружающих сородичей прямым контактом или с помощью клещей, блох и комаров. Этот процесс регулярно и устойчиво воспроизводится в природе. Когда животных много, среди них развиваются массовые заболевания, называемые эпизоотиями. А когда зверьков остается мало, сохраняется лишь цепочка единичных случаев болезней. Эту концепцию выдвинули почти 100 лет назад и приняли затем на веру, как нечто очевидное. И долгое время она действительно не вызывала особых возражений. Однако постепенно накапливались факты, которые не укладывались в принятую систему. Ну, например, непонятно было, куда исчезает чумная бактерия во время многолетних перерывов между вспышками чумы. В природе ведь никто зверьков не лечит, и никуда они не переселяются. Чума сама вспыхивает и сама потухает, затаившись на многие годы. То есть чумная палочка продолжает жить рядом со своими жертвами безо всяких для них последствий. Она безопасна. Но однажды что-то происходит, и бактерия чумы становится смертельно опасной. Но почему? К концу 70-х годов 20 века кризис традиционной теории осознали уже многие. И вот тогда и стали внимательно присматриваться к жизненным циклам возбудителей инфекции. Выяснилось, что десятки видов болезнетворных микробов обитают и размножаются во внешней среде, в почве и водоемах. А кроме того, они могут долго жить в организмах своих хозяев-животных в виде безвредных и даже полезных сожителей-сапрофитов. Оставалось теперь выяснить, что это за естественный фактор, под действием которого совершается драматическая перестройка отношений между микробом и хозяином. И вот если перебрать различные природные факторы, то самый подходящий из них – это состав микроэлементов в растениях, которыми питаются животные. В живых организмах, и в нашем в том числе, содержится в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны, в смысле биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почв не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина. Как известно, нет вредных веществ, есть вредные концентрации.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
9: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, Никто не почувствует его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
9: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
10: Подвиг этот очень опасен?
9: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
11: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
3: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Дон ТР». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе Великобритании.
17: Ну, это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофоб – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
18: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
17: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения к в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
3: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о развитии отечественной авиации. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Землетрясение в Венесуэле привело к разрушениям. В Каракасе как минимум несколько зданий рухнули. Далее подробно. Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов, среднемагистрального МС-21, ближнемагистрального Суперджет-100 и регионального Ил-114-300. Президент подчеркнул, что цена на российские самолеты должна быть конкурентоспособной.
2: Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства. Нужно, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость. Один из ключевых вопросов здесь – это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателей, агрегатов, других материалов.
1: Перед этим глава государства осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Президенту показали самолеты Суперджет-100, МС-21 и Ил-114-300. Начальник летной службы авиационного общества Ил Сергей Сухарь в интервью Вестям ФМ рассказал о самолете Ил-114-300.
3: Самолет Ил-114-300 прошел весь цикл сертификационных испытаний и готов к серийному выпуску и перевозке пассажиров уже сегодня.
4: А когда она начнется?
3: Серийный выпуск, значит, самолет выпускает Луховицкий завод. 3 самолета уже высокой степени готовности в этом году должны стать в эксплуатацию. Первые пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного на самолет ничего нет.
1: Как сообщил ранее глава Минтранса Андрей Никитин, Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который может вмещать до 68 человек. Он призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка 3 самолетов ожидается в этом году. В дальнейшем производство будет наращиваться. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления БПЛА.
1: В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. По данным Минобороны России, за сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что с российской стороны имели место контакты с аппаратом председателя Евросовета Антонио Коште. Однако, по его словам, в Москву приезжали и представители Парижа и Лондона.
6: Сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали, равно как и, уже давайте скажу честно, были гонцы из Лондона. Мы никогда не отказываемся от просьб приехать и поговорить. Так что Путин это четко сказал. Но то, что мы знаем цену этим разговорам, это тоже факт. Но еще раз, президент многократно подчеркивал, мы, он очень терпеливый человек и вежливый человек, и мы никогда не отказываемся от контактов, которые могут принести пользу и которые необходимы любому нашему соседу, другой стране, для того, чтобы донести какие-то свои серьезные озабоченности.
1: Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Россия больше никогда не будет верить никому на слово. Землетрясение в Венесуэле привело к разрушениям, как минимум несколько зданий рухнули. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC. Она показала кадры из столицы латиноамериканского государства Каракаса. Над них видны руины нескольких зданий, в том числе как минимум одного многоэтажного. Вещательная корпорация сообщает о, возможно, разрушенном здании банка в Каракасе, а также информирует, что жители столицы соседней Колумбии, Боготы, также ощутили землетрясение. Ранее специалисты геологической службы США повысили оценку магнитуды землетрясения в Венесуэле до 7,5 баллов. Правительство США ведет беспощадную войну против Кубы, цель которой – лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. Об этом заявил президент Карибской республики Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X. По его словам, каждая мера и каждое действие Вашингтона представляют собой атаки на источники доходов государства. Они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий. Диас-Канель признал, что экономическое давление оказывает конкретное и жестокое воздействие, однако подчеркнул, что Вашингтон поражает способность кубинского народа сопротивляться и созидать в этих условиях. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 25 июня, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Мурманске плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, вечером дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в столице плюс 17, плюс 19.
0: Из Сабо. собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
9: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
10: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
9: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
11: Вот и вся история.
12: Ну,
11: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
13: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
14: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
13: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
16: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет трансляция. Можете посмотреть, послушать, а заодно и комментарий под ней оставить. Скачивайте наши приложения Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Функции там все те же самые и даже больше. И сообщения можно отправить, и видеотрансляцию посмотреть, и архив наших передач всех посмотреть, послушать. Так что скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
16: Этой ночью и этим утром Крымский полуостров подвергся одной из самых массированных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, атака началась около 3 часов ночи и продолжалась примерно 3 часа. Силы ПВО, авиации, мобильные огневые группы отразили 2 волны налета, уничтожив в общей сложности 70 беспилотников.
17: Да, естественно, были повреждены объекты инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Однако сразу же приступили к восстановлению. Опять же, губернатор сообщает о том, что электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается. Без перерыва, говорит он, и с самого момента атаки энергетики начали работу. Задача, говорит, сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. Ну, постепенно тут перечисляет районы, в которых оно появилось, говорит, где обстановка сложнее, и говорит, что до вечера вот в самых сложных местах электроснабжение должно быть восстановлено.
16: Какие районы затронули эти отключения? Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, также Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Кировский и Красногвардейский районы. Из-за угроз беспилотных атак в Крыму временно отменены все массовые мероприятия. До 1 сентября приостановлены спортивные тренировки, соревнования. Также открыта горячая линия по вопросам детского отдыха.
17: Как говорят власти, ситуация остается сложной, но контролируемой. При этом все экстренные службы работают в усиленном режиме. Энергетики, понятное дело, восстанавливают подачу электричества. Транспорт, социальные учреждения функционируют по особому графику. Да, знаем, что в детских садах остались, например, только, как это называется, экстренные группы. Да, и дети вообще все обеспечены сухпайками. Но что к себе внимание приковывает в обращении властей? Просят жителей доверять только официальной информации и, понятно, соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Официальной информации, информации властей очень много, видимо, вокруг того, что происходит сейчас, непроверенной, недостоверной информации, а, попросту говоря, фейков или вранья.
16: Да, также, конечно же, очень много всевозможных домыслов, рассуждений, люди делятся ими и выдают это как за некую истину в последней инстанции. Естественно, проверенная информация, она на то и проверена, что дает истинные новости. Что еще? Президент России Владимир Путин сегодня днем высказался о ситуации в Крыму. Он поручил усилить защиту гражданской инфраструктуры полуострова от атак беспилотников, стабилизировать ситуацию с топливом и представить на этой неделе предложение по поддержке туризма и детского отдыха. В связи с продвижением российских войск противник перешел к тактике ударов по гражданским объектам, чтобы сорвать туристический сезон. Это слова президента.
17: Правительство совместно с Минобороны реализует дополнительные меры по защите транспортного сообщения с Крымом. Поговорим сейчас о ситуации с нашим экспертом. Я сделал акцент специально на достоверной информации. Это как раз у нас специалист, который занимается и достоверной, и недостоверной информацией. Аналитик-международник, технолог-инфовойна Мария Дубовикова с нами на связи. Мария, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария.
12: Здравствуйте, коллеги.

0: сказывается на жизни горожан, ну, прежде всего там связано с ударами по энергетике, отсутствие электричества, отсутствие топлива. Это вызывает беспокойство, особенно если, скажем так, информация официально подана очень сухо, сжатым образом, не задавая какую-то правильную рамку восприятия, да, как условно, к примеру, там, что ведется активная работа, там, границы, сроки такие-то, такие-то, если человек этого не видел, ему доходит, например, просто сухой факт, или он сталкивается с тем, что что-то, что у него нету топлива или нету электричества в сети, у него возникает паника, которая, соответственно, этой паникой, этой внутренним напряжением начинает пользоваться противник для вбросов, которые он делает, разгоняя все этот нарратив. В результате, из-за того, что критическое мышление в такие моменты отшибается, человек это подхватывает, начинает это разносить, еще больше плодя панические настроения, подхватывает любые домыслы, которые так или иначе ему дают более, как ему кажется, более полную картину реальности, что власти скрывают, еще что-то, в общем... Совокупность это приводит к дестабилизации общей ситуации, и, в общем, к этому и стремится противник, потому что паника, она приводит к проблемам функционирования всей системы в целом, потому что если люди на местах, которые ответственны за решение тех или иных вопросов или просто работают, если они перестают нормально функционировать, это сказывается на всей функциональности системы. К этому, к сожалению, стремится противник, в частности, из-за того, что есть значительные успехи на других направлениях фронта. Мы задача перекрыть, во-первых, для внутреннего пользователя у себя и, соответственно, нам не дать возможность насладиться успехами и почувствовать этот драйв. Поэтому ведется подобная теоретическая по своей сути деятельность, которая прежде всего ставит своей целью подрыв эмоционального состояния тыла, дезориентации, дезинформация и, соответственно, демотивация, которая также очень негативно сказывается на общем состоянии государственной системы в целом.
1: Мария, скажите, а вы успели какие-то вот увидеть непроверенные новости, которые быстро разлетелись по сети, связанные с Крымом, ну, чтобы разоблачить, что ли, я не знаю?
0: Конечно, я, в принципе, этим занимаюсь регулярно и системно, потому что, к сожалению, поток очень большой, приходится вылавливать и перепроверять. И базовая недавняя сверка, она выявила о том, что ролики, которые публиковались недавние атаки на местные ГТРК Крым, они были сделались, то есть там прям были вбросы конкретные с роликами, с генерированными роликами, или очень с классным монтажом, который качественный, динамичный монтаж, который представлял кадры из прошлого года, с туристического сезона, как то, что там люди выезжают из Крыма, как все это демонстрируется, как паника. При базовом асинте, да, разведке открытых источников информации, было выявлено, что все эти аккаунты зарегистрированы на индийские карточки, что все были активированы в один день. Что говорит о том, это было 6 марта сделано, соответственно, противник готовился к текущей информационной кампании сильно заблаговременно, что все это абсолютно спланированная акция для сопровождения тех ударов, которые он изначально планировал. Нужно понимать, что информационные операции всегда сопутствуют военным, то есть непосредственной деятельности для подрыва общеморального состояния населения, и поэтому нужно быть максимально бдительными и людям помнить, что если вы чувствуете, что вас пытаются вывести на сильную эмоцию, паника, страх, используя там динамичный монтаж, какую-то музыку, которая тревожная, вызывает тревогу, панические лозунги, какие-то яркие подчеркивания, все, что воздействует сильно на эмоции, это автоматически является манипулятивной историей, и, соответственно, при дальнейшем изучении можно уже, когда включается от обычного потребления уже осознанное потребление, уже можно будет прекрасно отличать манипуляцию от реальности.
1: Мария, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн», была с нами на связи.
2: Наше время.
1: И вот что касается фейков, да, украинские СМИ и политики разгоняют фейки о топливном кризисе в России. По их данным, выходит, что бензин в Москве только в России остался, а по остальным регионам его нигде нет, а власти никакие меры не предпринимают. Однако это совершенно не так.

0: Да, ну вот накануне вице-премьер Александр Новак докладывал президенту Владимиру Путину о том, что ситуация с бензином и ценами на топливо в России находится под пристальным контролем властей. Сегодня Александр Новак на очередном совещании по ситуации с топливным рынком поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. И ключевой темой этого обсуждения стали в том числе вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза.
1: Что такое Северный завоз и какие меры предпринимаются для стабилизации топливного рынка, поговорим с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Митрохович с нами на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, ну вот то, что мы видим, заявление Новака, вроде понятно, но на самом деле под этим же скрывается большая работа. Что такое Северный завоз? Какие еще меры предпринимаются для стабилизации?
2: Северный завоз — это только один из элементов того, что сейчас делается. В России есть регионы, удаленные от, соответственно, основных коммуникаций, от транспортных основных регионов населения, поэтому туда надо завозить с помощью Северного морского пути различные товары, в том числе связанные еще и с энергетикой, в том числе и нефтепродукты. Вот это часть задачи государства по обеспечению данных территорий. Но на самом деле сейчас это только одна из тем, которые волнуют общество в связи с ситуацией с топливом. Вот. Россия большая страна, у нее в различных регионах ситуация довольно сильно друг от друга отличается. Если где-то актуально продолжение работ по Северному заводу, как оно всегда было, то где-то актуально другие сюжеты, где-то нужно нормирование потребления в связи с экстраординарным спросом, где-то речь идет о поддержке рынка за счет пересмотра налогового уравнения, как за счет сокращения части налогов, где-то, наоборот, актуально очень масштабное государственное вмешательство в рынок, чтобы, собственно, компании не сами решали в экстраординарной ситуации, что делать, а получали указания от некого центра. Кстати, вот Новак, который управляет, создан новой структурой по топливным вопросам. Кому поставлять нефтепродукты, чтобы не только своим АЗС, например, поставляли вертикально интегрированные нефтяные компании, не только в те регионы, где они максимально присутствуют, но и другие. Вот я считаю, что масштабное государственное вмешательство в текущей ситуации не только оправдано, но и нужно. Естественно, как и всегда в экстраординарной ситуации.
1: Станислав Павлович, а как вообще эта ситуация должна быть разрешена? Ну, то есть, я человек не экспертный в этом отношении. Мне кажется, что, ну, вот вместо одного бензовоза два пустить, и будет хорошо, и всем хватит. Но на самом деле, наверняка, более сложная схема решения, и в каждом регионе, опять же, по-разному должно сработать, так?
2: Не, ну, опять же, разные. У нас есть какой-нибудь Певик или Диксон, да, Тикси, а есть, скажем, Крым, да, который находится неподалеку от линии боевого соприкосновения. Есть Дальний Восток, где ничего, слава богу, не бомбится пока что, но там просто исторически было мало нефтеперерабатывающих заводов. Вот у нас есть разные регионы по уровню экономического развития, где-то, например, просто уже люди традиционно привыкли, что есть автомобили, есть куда ездить, на чем ездить. Да, одно дело, когда у вас люди ездят только куда-нибудь на дачу неподалеку на электричках, а другое дело, когда у людей появились и центры притяжения, туристические маршруты, есть автомобили там прожорливые и так далее. Это же оборотная сторона экономического успеха, что стало больше потреблению. Вот. Поэтому в разных ситуациях разные вещи нужны. Где-то, вот, повторяю, государственное вмешательство, где-то вот, сегодня, например, в Государственной Думе обсуждались варианты и уже приняты в первом чтении там, поправки налоговый кодекс, связанные с, грубо говоря, ослаблением налогового времени на нефтяные компании. Есть варианты снижения требований к качеству бензина временного, есть варианты, связанные с импортом из зарубежных стран, причем как входящих, например, в Евразийский экономический союз, так и не входящих. Вот, так что варианты есть, они все реализуются, вот, ну, требуется, конечно, время.
0: Угу. Но вот та ситуация, которая сейчас, которую мы наблюдаем на заправках, уже я могу сравнить вчера и сегодня ценники, да, вот на этих вот столбиках. В общем, цены постепенно снижаются, надо сказать. Это результат регулирования?
2: Ну, я бы сказал, что, например, Украина, во-первых, не может поддерживать удары дронов своих на таком же уровне, да, масштабном, как, например, было несколько дней назад по отношению к капоте в Москве. Просто нет такого количества дронов, и большая часть из них перехватывает системы ПВО российскими, которые достаточно эффективны, там процентов 90 эффективно сбиваются, но не 100%. Вот если бы Украина каждый день проводила такие атаки, конечно, эффект был бы жестче, но у них такого количества нет дронов. Это как бы просто Украина не в том состоянии, чтобы такого рода в этом каждый день производить. Вот. Плюс эффект этого шокового роста цен, он же как бы отпугивает часть потребителей, соответственно, они не едут на заправку, заправка в течение там, день, дня, двух, трех может остановить свои запасы. Соответственно, после этого цены снижаются. Это тоже механизм регулирования вполне адекватный.
0: Ну вот то, о чем говорили эксперты топливного рынка в том числе, что в первые дни наблюдался вот тот самый эффект гречки. Когда пошла волна информационная, да, началась паника, и люди просто начали скупать топливо, и физически невозможно было восполнить вот этот уровень потребления, поэтому бензин действительно определенные марки на определенных заправках пропадали.
2: Пропадали, либо рост цен происходил такой быстрый, что часть потребителей отпугивались. После того, они туда не едут, проходят несколько дней, да просто устанавливаются. Вот есть такое понятие, как еще набег на банки, это тоже очень известная история. Экономики, вот какой бы ни был крутой банк, там, не знаю, американский, японский, какой угодно, вот у него, если все вместе придут получать из него деньги, у него денег не хватит. Поэтому набег на банк нужно устанавливать, либо каким-то нормированием потребления, сказать, что только такое-то количество людей может прийти или записаться и так далее. Тогда паника уходит, и через какое-то время, в зависимости от ситуации, ситуация восстанавливается. Поэтому как бы удивиться, что где-то люди приехали, скупили бензин на этой заправке, а туда не успели новую завести, как бы не приходится. Да, такое возможно.
0: Ну, именно это мы и наблюдали, да, несколько дней назад, насколько я понимаю.
2: Ну, плюс у нас еще эффект сезонного роста спроса. То есть эти украинские удары, они совпали с тем, что у нас, вот я же говорю, куда ездить людям? Им есть куда ездить. В отличие от предыдущих историй, когда они ездят только на ближайшие 600 и то на электричке, автобусе, потому что не было денег на свою машину, допустим, и так далее, у многих. Вот сейчас люди ездят, там, у них отпуска, они хотят, чтобы можно было поехать на машине с детьми.
0: Ну да, внутренний туризм мы развиваем.
1: Сейчас совсем иная ситуация. Станислав Павлович, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Благодарим вас, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами.
3: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню, наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. В любой мессенджер пишите, мы все сообщения получаем и очень внимательно читаем.
1: По-настоящему страшные новости приходят с фронтов искусственного интеллекта. На самом деле, дело в том, что разведывательный альянс «Пять глаз», сейчас о нем тоже поговорим, заявил, что модели искусственного интеллекта способны осуществлять масштабные кибератаки и сломить оборону правительств и предприятий появятся не через годы, а через несколько месяцев.
0: Вот так.
1: Вот так, да.
0: Да, значит, вот эта вот группа, разведывательный альянс «Пять глаз», особого, конечно, внимания к себе требует. Кто входит в этот разведывательный альянс? Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Именно вот эта группа, она, собственно, вот это совместное заявление и выпустила, и призвала правительство и руководителей корпораций действовать немедленно. Но действительно, выходит как? Искусственный интеллект, помощник же, да? Он же нам помогает. Мы же вот прям его развиваем изо всех сил. Так вот, он допомогался до того, что помимо того, что он сам пишет код, ну, программирует, он создает системы защиты в информационной среде, точно так же он умеет обучаться для взлома всевозможных систем защиты. Это означает, что взломать можно вообще все с помощью искусственного интеллекта. Вообще и все.
1: Но вот бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что спецслужбы США умеют взламывать автомобили, заставляя их попадать в аварии, а также взламывать государственные структуры других стран, представляя все как российскую кибератаку.
0: Ну, естественно, да, естественно, это понятно, кто виноват. В общем, то, что россияне когда-то там до нашей эры сожгли Рим, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений.
1: А, кстати, про то, что в Сенате-то США заявили, что две их системы искусственного интеллекта взломали секретную систему нацбезопасности за несколько часов. Мы не сказали, а это тоже важно.
0: А вот уже сказали, да.
1: Да, Мифос и Антропик называются эти две системы. Так вот, их даже там приостановили, их работу, потому что действительно они очень быстро все взломали. Сейчас попробуем разобраться с искусственным интеллектом. Громко звучит. На самом деле, надо понимать, насколько это все опасно. С нами на связи президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердет» Андрей Масолович. Андрей Игоревич, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Очень рада вас слышать. Давайте все-таки начнем с того, что же это за такое альянс «Пять глаз» разведывательный. Это что такое?
2: Ну, вы не поверите, сначала глаз было два. В 41-м году американцы забеспокоились. Тогда в разведке преимущество получал тот, кто ближе к линии фронта, потому что преимущество была радиоразведка, и у англичан было много козырей. Так бы американцы ни с кем дружить не хотели. Вот, ну и потом у англичан была еще, есть страна, которая себя до сих пор чувствует их колонией, это колонии английской королевы, это Канада. Вот, в общем, американцы забеспокоились, сделали сначала два глаза, такой так называемый Атлантический альянс. Вот, спецслужбы двух стран договорились обмениваться данными. Потом к ним добавились, в конце войны, по-моему, в 46-м это было, добавилась еще вот перечисленная Канада, Австралия, Новая Зеландия, их стало пять, и они назвались «Пять глаз». Изначально они делились данными радиоразведки, потом появилась электронная разведка и разные другие виды, аэрофотосъемка там с самолетов, потом со спутников. Вот, а потом им пришла гениальная идея, ее вскрыл Сноуден еще в 2013 году, что если Конституция запрещает шпионить за гражданами своей страны, допустим, Штатов, но не запрещает за англичанами, то можно с англичанами договориться, обменяться списками. Англичане будут шпионить за нашими гражданами и нам выдавать данные, а мы будем шпионить за их гражданами, выдавать им данные. Вот, так что альянс цветет, в него входит, ну, последний раз я туда заглядывал, было 22 спецслужбы, сейчас у Штатов еще нарастает, сейчас, наверное, чуть больше. Вот, то есть это такое очень мощное, как бы единая база данных, разных видов данных, вот, и единая аналитика по этим данным для пяти стран. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, это про альянс «Пять глаз».
0: Понятно.
2: То есть они, правда, видят довольно много. Ну, теперь про русских хакеров. Рим они не сожгли. Единственный доказанный случай присутствия русских хакеров произошел в 1242 году, когда русские хакеры взломали лед Чудского озера.
0: А, вот. Да. Ну, хорошо.
2: Все остальное,
0: слава
2: все остальное
0: Богу,
2: еще надо
0: разобрались. Да, слава вот. Богу, да, вот хотя бы обвинение в сожжении Рима с нас снято, и то
2: да,
0: да. Облегчение. Да.
2: Вот, теперь про Антропик, Мифос, и что было. Значит, компания Антропик, которая в три раза меньше, чем OpenAI, в какой-то момент увидела, что у них есть шанс попиариться и выйти на размещение акций вместо OpenAI, потому что у тех начались скандалы. Вот. Ну, они закрыли этот самый, OpenAI закрыл проект Сора, помните, который вот, рисовал котиков в скафандрах?
0: Да, да, да.
2: Очень живописных. Вот. И у них появился шанс, а инвесторы сейчас уже наелись искусственным интеллектом, и, собственно, пузырь лопнет, когда какой-нибудь инвестор скажет, нет, не убедили, больше денег не дам. Поэтому фраза становится все более-более за пределами здравого смысла. Вот они объявили, компания Anthropic объявила, что она сделала продукт Mythos, который нашел уже 1000 уязвимостей сразу, предъявила, правда, две уязвимости, вот, которые там супер показали специалистов, они сказали супер круто, но не сам Mythos, ни этих специалистов они не показали, поэтому подтвердить не могу. Что я могу подтвердить, сейчас действительно искусственный интеллект очень быстро ищет уязвимости, которых мы раньше не видели. Ну, отчасти от того, что он очень быстро перебирает варианты. Вот, но это не значит, что мир станет опаснее. Ну, представим себе, что у вас появилась программа, которая обнаружила, что, оказывается, в квартиру на первом этаже можно залезть через открытую форточку. Раньше этого не знали.
0: Да.
2: Так вот, в течение 2-3 дней весь мир будет, правда, в опасности. Через 2-3 дня те, кто слушает радио,
6: уже научатся форточки закрывать. Ну, а те, кто не слушается, ограбят. Вот, и на следующей неделе мир станет безопаснее, потому что одну уязвимость сразу заткнут. То есть даже если он будет находить там, найдет еще тысячу, даже если он нашел тысячу и найдет еще тысячу, в чем сомневаюсь, вот, то с тем же искусственным интеллектом научится очень быстро их затыкать. То есть однократные взломы, да, будут. Сейчас, кстати, из-за искусственного интеллекта очень расширился круг хакеров, появились так называемые мамкины хакеры. Раньше было много лет 40 команд мирового класса. Сейчас в Россию, например, атакуют уже более 100 команд. То есть задачи хакерам, правда, облегчились. Но это не значит, что мир станет опаснее, потому что средства защиты...
1: А в России увеличилось быстро количество команд хакеров?
0: Да, есть такой мамкины русские хакеры.
6: А русские хакеры работают, но основные силы хакеров направлены не на яркие взломы. Основные хакеры — это скрытое наблюдение и разведка, их не видно.
0: Угу.
6: Вот. Могу что-то мне подсказывать, что они работают, есть основания предположить. Вот. Но таких вот атак, типа как в прошлом году было на наш Аэрофлот, но они сейчас не делают. Они ломают там военные системы иногда, они выводят из строя там управление какими-нибудь военными заводами наши.
0: Mm-hmm.
6: Вот, но больше в резонансные игры не лезут. Вот. Нет, на этом фронте, на фронте кибервойны, вот с хакерами у нас все нормально.
0: Mm-hmm. А с киберзащитой у нас как? Потому что вы говорите, да, что вот нашли уязвимость, там форточка туда-сюда, но смотря куда форточка. Если в квартиру на первом этаже, то ничего.
6: Нет, вот как раз пример Аэрофлота, конец июля прошлого года, он был очень поучительный, потому что первая атака была до крайности болезненная, очень здорово организована, ее год готовили. А дырки, если честно, к сожалению, были детсадовские, там были слабые пароли, там были компьютеры, которые не менялись 7 лет вместе с софтом.
0: Угу.
6: Вот. То есть на них не ставили свежие патчи, там, свежие заплатки. Вот, то есть, ну, компания продемонстрировала неподготовленность. Но зато она так классно держала удар, то есть вот за 3 дня, пока они восстанавливались, они очень хорошо взаимодействовали с окружающим миром, и, собственно, главная задача – информационная война провалилась, информационная атака, что вот мы можем за 2 дня уронить самую крутую компанию России, и так теперь будет с каждой.
0: Uh-huh.
6: И вот это было такой прививкой, что в течение года после этого никаких вот резонансных взломов такого класса уже хакеры с той стороны не делали. Им, видимо, деньги перестали давать за то, что они задачу не выполнили.
1: То есть, Андрей Юрьевич, мы всегда говорим, что вот у нас это, как-то сказать, пока петух не клюнет, а мужик не перекрестится. То есть в данном случае нельзя так сказать. То есть этот урок был усвоен не только компанией, на которую атака была произведена.
6: Ну вот обратите внимание, последние 2 года вы практически не вспомните резонансных атак на банки и финансовые компании. Почему? Потому что 3-4 года назад их прокатилась целая волна, и все начали защищаться. Вот. Но кроме того, что такое уязвимость нулевого дня? Почему она называется Zero Day, нулевой день?
0: Так.
6: Потому что они узнают в момент ее первого появления. Вот она прямо сегодня появилась и прямо сегодня что-то сломала.
0: Угу.
6: Вот. Ну а если вас с первого удара не свалят, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас толще.
0: Да, вот по поводу «делает нас толще» и хочется сейчас поговорить. Андрей Игоревич, ну, понятно, что любая война – это сражение меча и щита, да? То есть вот мы наращиваем наступательное оружие, но при этом у нас точно так же совершенствуется и оборонительное. Вот у нас искусственный интеллект научился перебирать пароли, там, взламывать, находить уязвимости. Окей, но этот же самый искусственный интеллект же может и защищающие программы какие-то придумать. Уж простите за
6: совершенно правильно, это уже используется. К сожалению, есть тут 2 проблемы. Первая, у плохих дядей, мошенников и правонарушителей более гибкие мозги, ну, потому что у них схемы короткоживущие, все время надо что-то придумывать, ну и все время прятаться. Поэтому они, к сожалению, часто реагируют быстрее. Вот. Ну а у нас есть еще наша русская черта, которая нам сейчас конкретно мешает. Это вот такая медлительность, гром не грянет, может не перекреститься, это вот право. Поэтому мы могли бы там делать больше, но тем не менее сейчас наши как бы действия наших защитников более адекватные. Вот. И потом, ну, мне приходится много быть на конференциях по безопасности. Раньше примерно 80% мозга безопасника было поражено бумажной безопасностью. Всякие сертификаты, комплаенсы, там проверки. Проверки каких-нибудь Роскомнадзоров, там, стеков и прочих. Вот, сейчас это целиком практическая безопасность. Вот, как будут ломать, как будем защищаться.
1: Андрей Игоревич, а что касается искусственного интеллекта, который вот, вот-вот вроде как уже есть в военной сфере, ему есть что противопоставить? Ну вот я прямо скажу, Андрей Игоревич, то, что меня интересует. Вот говорят, что дронами уже искусственный интеллект управляет. Это правда? И есть что противопоставить?
6: Это правда, но на нашем Герань 5 тоже искусственный интеллект управляет дронами, причем даже может делать там такой интернетик для своих, то есть даже если заглушить связь, они все равно смогут между собой общаться через так называемую меш-сеть. Вот, ну, в роевом интеллекте, когда один оператор управляет несколькими дронами, сильно опередили китайцы, хотя вот эта сторона для меня печальная, потому что там голая математика, а мозгов у нас как-то по жизни хватало. Почему нас в алгоритмах опережают, не очень понимаю. Это раз. Второе, к сожалению, в боевых действиях сейчас используется одна конкретная, очень большая программа, которая называется Palantir Maven Smart. Вот, Maven Smart System американскими военными для обнаружения целей, приоритизации там и полностью, ну, управления уничтожением. Вот, но для того, чтобы программа класса «Палантир» появилась, ее кормили 25 лет, вернее, 20, она в 2003-м появилась, вот, и 10 лет ей позволили жить в убыток. То есть ее очень долго развивали. Вот, у нас такого рода долгих разработок, к сожалению, почему-то не было, поэтому мы так лоскутно-кусочно задачи решаем. То есть задачи решаются, но более простыми способами и несколькими разными программами,
0: поняли,
6: а не одной мощности.
0: Ну вот если русские долго запрягают, то уж точно быстро едут. Все мы это знаем отлично, да, в случае, когда очень надо, умеем работать быстро. Спасибо большое.
1: Андрей Игоревич, спасибо вам большое. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед» Андрей Масолович был с нами на связи.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Ускоренные темпы строительства ключевых федеральных трасс и масштабные изменения транспортного каркаса страны ставят перед дорожниками крайне серьезные задачи. Об этом сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также он отметил, что цифровизация отрасли и применение все того же пресловутого, уже обсужденного с нами с вами в предыдущем отрезке эфира, да, искусственного интеллекта, становится обязательным условием для реализации намеченных планов.
3: Как, вот такой как же используется искусственный интеллект в дорожном строительстве? Нам, конечно, очень сильно стало интересно. Помимо этого, прежде чем нашего эксперта подключить, скажу, что вот на этом же мероприятии, где про цифровизацию говорилось, а это был бизнес-завтрак и деловой завтрак с руководителем Росавтодора Романом Новиковым, сказано было о том, что трассу М-12 продлят до Тюмени, до конца года. М-12, это, которая восток. Угу. Видимо, вот в процессе строительства искусственный интеллект тоже наверняка будет применяться. Интересно, как?
2: Очень интересно. И как это отразится на качестве полотна?
3: С нами на связи член общественного совета Ространснадзора, председатель управления ассоциации Межрегион Автотранс, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Сергей Валентинович, Сергей, скажите, пожалуйста, ну как используется искусственный интеллект в дорожном строительстве?
4: Ну, очень широко. Во-первых, он активно используется при проектировании дорог, потому что для того, чтобы сделать правильную долговечную дорогу оптимального места, нужно собрать в одну кучу много разных переменных и постоянных функций, которые влияют на скорость строительства, качество и, самое главное, стоимость дороги. Это связано, в первую очередь, с различного вида грунтами, по которым проходит потенциальная или существующая дорога. Различные развязки и связки, которые в зависимости от бесшовного движения, когда нет примыканий и пересечений, либо там, когда есть примыкание и пересечение для расчета пропускной способности дороги. Раньше это делали инженеры-строители, теперь это делает искусственный интеллект, существенно сокращая время проектирования и стоимость проектирования, потому что человек живой стоит дороже, чем робот, программа, которая искусственным интеллектом владеет, которым использует его. Плюс эксплуатация искусственного интеллекта, эксплуатация дороги, это для использования интеллектуальных транспортных систем, которые, например, в Москве, если мы такой пример возьмем, предметный, регулирует частоту работы светофоров для того, чтобы при увеличении трафика утреннего или вечернего примыкание, допустим, работать будет реже, чем основная дорога, и наоборот. Либо в случае наличия какого-то ДТП, когда пытаются объезжать основную дорогу по более локальным дорогам, переключается система работы светофоров, и не так затруднено движение в принципе, как это было бы, если бы не было системы управления дорожным движением.
2: Понятно.
4: Вот так работает система.
2: Ага. А вот на качество самого полотна каким-то образом влияет искусственный интеллект? Может он рассчитать, как сделать так, чтобы... Ну, понятно, что на платных трассах все-таки не настолько, да, а вот на бесплатных так, чтобы вот асфальт не смывало весенними паводками.
4: Конечно, может. Он это и делает. У нас и времена Советского Союза были очень глубокие разносторонние нормативы, касаемые качества вообще дороги в целом и дорожного полотна в частности. Просто появляются не очень профессиональные люди, которые воплощают в жизнь плановые позиции. Mm-hmm. Есть люди, которых соблазн личного обогащения выше, чем исполнение своей трудовой функции и служебной обязанности. Поэтому не от интеллекта зависит качество, в прикладном смысле, качество дорожного полотна, а от тех людей, которые его делают, и от тех людей, которые контролируют этих строителей и ремонтников. Mm-hmm. Вот здесь, к сожалению, интеллект искусственный пока не используется, только используется человеческий разум и человеческие страсти, к сожалению. Но это не только в нашей стране, к сожалению, но, как правило, вот от этого зависит качество дорожного покрытия.
2: А жаль, скажу жаль, прямо. Да. И такой еще вопрос. Когда вот строилась трасса М-11, да, в Петербург, когда первая очередь вот этой трассы «Восток» строилась, были достаточно такие серьезные моменты, на которые обращали внимание, но уже постфактум. Например, трасса есть, освещения нет. Дорогу запустили, да, автомобили едут, оплата взимается, но освещения нет. Или участки, расстояния между заправками такие, что у людей успевал закончиться бензин. Да, вот такой вот тоже момент возникал. Или случилось что-то с автомобилем, а съехать некуда и останавливаться нельзя. И вот делай, что хочешь, а скорость 130 км в час. Вот эти вот все. Потом понятно, что на М-11 все это было решено, но для этого потребовалось время. То есть было ощущение, что как бы вот изначально не пропланировали. Сейчас, в том числе, может быть, и искусственный интеллект помогает, будут ли учитываться вот эти ошибки?
4: Да, конечно. Вы знаете, вообще любая платная дорога по действующим в России стандартам, она должна иметь определенную категорию, определенный класс, которому полагается в обязательном порядке освещение дорожного полотна. Просто, насколько я понимаю, дорогу на Санкт-Петербург строили в опережающем темпе, хотели нашему руководству страны показать, что планы реализованы, но не в полном объеме. Мне на память приходит наш знаменитый ТКАД подмосковный, когда его официально открыли, по нему можно было ездить, но при этом там не было даже указателей, в какую сторону куда ехать, и тем более не были в полном объеме установлены мачты освещения.
2: Да, это была, конечно, загадочная недоработка, дорога такая.
4: Мягко говоря, недоработка, если говорить так очень лояльно. Но на самом деле это такой чиновничий прогиб перед руководством, что мы сделали те планы вовремя, которые вы указали. А то, что эта дорога не соответствует нормативу, и в принципе ее нельзя эксплуатировать, то об этом, в принципе, одни умолчали, а другие, кто должен был вопрос задать, его не задали. А вообще, дорога изначально в плановом порядке, проектом, должна быть оснащена и необходимым количеством заправочных комплексов. Единственное, что заправочные комплексы, они не входят, не принадлежат собственникам дороги. Обычно это отдают на аутсорсинг. И тут уже вопрос тем, кому они по конкурсной процедуре разыграли вот такой вид деятельности. Если, например, какие-то нефтяные компании, сетевые или не сетевые, то вопрос уже к ним, почему вы, взяв на себя обязательства, их не исполняете. Опять вопрос к собственнику дороги, к надзорному органу, который должен вопрос ставить ребром и привлекать к ответственности таких руководителей и предприятий, которые берут ответственность, но ее не исполняют. Поэтому тут в проектном плане все эти вещи и заправки на определенном количестве километров, и парковочные карманы, и на платных дорогах предусмотрена система аварийных комиссаров. Это обязательная опция, обязательное требование в случае совершения ДТП либо немотивированной остановки по камерам видеонаблюдения, опять же, через искусственный интеллект, в том числе и без него, замечая, в каком месте автомобиль остановился, высылают аварийного комиссара с щитом прикрытия, который подъезжает, этот автомобиль огораживает явно яркими такими маркировками, чтобы остальные участники движения либо днем, либо ночью издалека увидели, делают оповещение по знакам, и после этого организуют эвакуацию транспорта, если его невозможно быстро починить, ну, бензин, пусть закончился. Для каждой платной дороги это обязательная опция. Но где-то владельцы дороги или эксплуатирующие организации экономят на этой опции, где-то она работает не очень хорошо. Поэтому мы и видим с вами, что машина стоит, никого нет, и совершается такое ДТП. Еще в стоящий автомобиль влетает еще один автомобиль. И, соответственно, как правило, к сожалению, с пострадавшими такие аварии происходят. Да. Поэтому, опять же, это вопрос не к дорожникам, не совсем к дорожникам, а к надзорным органам. У нас Росавтодор контролируется прокуратурой по части параметров, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по части параметров. Мы сотрудниками ГИБДД тоже по части параметров. То есть, по сути, если есть желание а нормативная база существует, то можно совершенно спокойно заставить собственника дороги или ту организацию, которая ее эксплуатирует, содержать автодорогу в определенном установленном государственном нормативе. Они у нас не хуже, чем в Германии или Финляндии. Уверяю вас, если им следовать, то дороги будут чистые, безопасные и очень качественные. Ну, для примера, который я всегда привожу, при расчете необходимой техники для расчистки дорог, когда песком засыпает в межсезонный период, либо когда снегом засыпает, идет расчет румбов ветра, по которому определяют, какое количество снега, песка или еще чего-то будет надувать на дорогу в таком-то месте. От этого рассчитывают, какое количество техники очистительной должно использоваться. Нормативы есть, практика использования технологий есть, и с людьми бывают проблемы, потому что в дорожной отрасли, к сожалению, не может похвастаться конкурентными зарплатами. И из-за этого вот качество ее эксплуатации подводит и сказывается на неудобствах пользователей этой дороги, которые платят весьма немалые деньги.
3: Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Да, да, спасибо, да, большое за интересную беседу. Сергей Храпач был с нами на связи.
0: Наше время. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
12: Лучшие вальшины, командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
13: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
14: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
15: Трудно.
14: Не труднее, чем воевать, справимся.
15: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
16: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек. Далее подробно. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России, в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
3: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируема. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
1: В свою очередь глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет Суперджет-100 запланирована на первый квартал 2027 года. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны. Наши военные поразили за сутки Центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, а также цеха производства и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия и места их запуска. Российские бойцы в Константиновке за сутки освободили 114 зданий, а в Красном Лимане, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами и 43 зданиями. В северо-западной части завершили уничтожение блокированных солдат ВСУ и 120-й бригады теробороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад, бригады морской пехоты, батальона беспилотных систем, 3 штурмовых полков, в районах Александровки, Подгавриловки, Дебровы, Гавриловки, Просяной, Ивановки, Малиновки, Маломихайловки и Покровского. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и 8 автомобилей.
1: Средства ПВО России сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 584 беспилотника. Неуклюжие судебные иски Украины идут на пользу России, поскольку помогает показать несостоятельность русофобских посылов. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
5: Отдельная тема – это отношение к деятельности Международного уголовного суда. Как известно, его юрисдикцию не признает не только Россия, но и целый ряд других стран мира, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны, я об этом неоднократно говорил, мы не участвуем в этом суде, и исходя из общеправовых принципов, его решения на нас не должны распространяться. Но дело даже не в правовых нормах. При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений могут привести к войне в прямом смысле этого слова, как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьезностью.
1: Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек, следует из базы данных ведомства. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7 баллов, а вторая 7,5 баллов. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Марон и в 24 километрах от Сан-Филиппе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие. Возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета установлено на севере края. Туда отправились спасатели, сообщило краевое МЧС. Отмечается, что для авиамониторинга в Тернейский округ направлен вертолет Ми-8 МЧС России из города Хабаровск. Также на место доставляются спасатели, к применению готов вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока. В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолета Р-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский «ЦСКА». Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в столице плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Fun. «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
7: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Здравствуйте! С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
11: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
12: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
13: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Мы снова в студии, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
15: Как всегда, напоминаем наши контакты еще раз. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Спасибо всем тем, кто уже написал свое собственное мнение по поводу тем, которые мы обсуждаем. Продолжайте делать в том же духе, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте «Радио Россия», она называется. Там много всего интересного, в том числе трансляция, прямая трансляция нашего эфира. Можете посмотреть, послушать, а также оставить комментарии под ней. Скачивайте приложение «Радио Россия» в Русторе и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самое интересное и актуальное новости на вести.ру. Заходите, читайте.
14: Мы переходим к теме обсуждения. Тема касается всех нас, всех, кто ходит в магазины. Я думаю, что исключений в этом нет. Опасные для здоровья товары, фальсифицированную или некачественную продукцию, могут начать автоматически блокировать на кассах. Такой законопроект поступил в Госдуму. То есть как это будет работать? Вот взяли вы с полки какой-то товар, подошли к кассе, да, кассир пытается его пробить, а он не пробивается. Ну, потому что это товар фальсифицированный, например. Другой вопрос, а как он оказался на полке?
15: Хороший вопрос. В общем, вот такая вот предлагается новая мера для борьбы с фальсификатом. Сейчас попробуем разобраться, для чего это делается. Как действительно раньше фальсификат мог попасть в магазин, и что теперь в связи с этим будет происходить на кассах? Ну, я взял товар, мне отказали, сказали, это фальсификат, и дальше что? Всю партию выбрасывают, всю партию куда отправляют? В других магазинах этот товар можно будет купить или нельзя будет купить?
14: Да, или, что довольно часто происходит на самом деле в наших магазинах, ну, я думаю, что многие с этим сталкивались. Раз, и новый ценничек, ну, наклеили, штрих-кодик наклеили. Оп. Ну, так вот у нас срок годности обновляли, да, на каких-то товарах. Довольно распространенное было нарушение в свое время. Будут ли выступать магазины сами против себя? Тоже непонятно. Ну, касса-то принадлежит магазину.
15: С нами на связи руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. Илья Владимирович, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
15: Илья Владимирович, добрый. Расскажите, пожалуйста, что это за система? И нас-то, конечно, в первую очередь интересует, а что сейчас, фальсификат попадает, и мы его покупаем, и никто за этим не смотрит, что ли?
16: Фальсификат иногда попадает, за этим смотрят. Смотрят в первую очередь Роспотребнадзор, смотрят всякие другие структуры типа Роскачества, которые проводят проверки регулярно, смотрят покупатели, смотрят, ну, в общем, как всегда, пожарная и милиция. Первое. Uh-huh. Второе. Если честно, закон-то, в общем, не только о фальсификате. Речь идет о более широком круге продукции, который объединяет и опасную продукцию, продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов, и с санитарно-эпидемиологическими нарушениями и так далее. Там много всего. В общем, вся продукция, которая не только поддельная, но и может по другим причинам нести риски или может быть причиной ущерба нашему с вами здоровью или даже жизни. И ее тоже примерно так же выявляют те же самые структуры. Если говорить о новизне, которую создает этот закон, то, что впервые систему «Честный знак» ГИСМТ начинают использовать не как учетную систему, а как элемент управления. Раньше ведь как было? Роспотребнадзор проводит проверки или плановые, или по заявлениям граждан. Выявляет те или иные опасные для здоровья товары. Они самые разные могут быть. Детские, например, игрушки с опасной краской. Угу. Да, и он дает предписание снять реализации. Речь может идти об отдельной партии или о целой группе товаров, или всей товарной группе. Но предписание, вы знаете как, это то, что называется «пока улита едет». Да? Там всегда есть некоторый разрыв между тем, как он выписал это предписание, mm-hmm. и когда все это дошло до последнего прилавка, где находились эти товары. Они же могут быть по всей стране. Соединение честного знака и умных касс позволяет это сделать мгновенно всюду. Всюду, где товар продает

0: продажи обрушились, фермер терпит убытки, а чуть позже выясняется, что основным источником были острые перцы халапеньо и серрано из Мексики. Но убытки тоже понесены. Это большой вопрос, насколько точно и гарантированно принято решение регулятором. Я очень надеюсь, что значительный такой объем нормативной работы еще предстоит сделать, потому что правительство поручается в рамках этого законопроекта разработать все вот эти процедуры, так чтобы такой ответственный, достойный производитель или торговец не несли серьезные убытки, да и мы с вами тоже не несли бы убытки из-за возможных технических ошибок. Они всегда возможны. Ну вот была такая история, что же тоже из жизни заокеанского товарища Эббот Лэбертис, это компания, которая один из основных производителей детского питания. Значит, у них там были проблемы с качеством продукции, и они остановили производство целиком. И в результате вот они был закрыт этот завод. И в результате там возник серьезный дефицит детского питания в 22-м году. Это была уже проблема не только этого производителя, или предприятия, или торговцев, а детей.
1: Ну, хорошо, хорошо, предположим. Но, опять же, остается открытым вопрос. Вот у нас один магазин, да? В этом магазине на полке стоит фальсификат или товар по какой-то причине вредный. Да? Вот. Да. И вот в этом же магазине касса. И есть в этом магазине администрация, задача которой продать весь товар, который у нее есть, да, минимизировав тем самым свои потери. Я себе слабо представляю хорошего администратора такого магазина, который не придумает, как обойти умную кассу. Ну, потому что вот реально в крупных, очень крупных сетевых супермаркетах я лично сталкивалась с ситуацией переклеивания вот этих наклеек со сроком годности.
0: Понимаю. И вот. Это возможно. Более так. того, мы с вами можем стать соучастниками этого. Нам говорят, слушайте, это классный продукт. Это вот там какой-то... Не знаю, где-то там в Москве какое-то надзорное ведомство чего-то там на кого-то
1: что-то там придумало, а продукт классный.
0: Нам теперь продавать не дают. А у нас ни одной жалобы. И мы с вами говорим, слушайте, 10% скидочку дайте, и мы купим. Ну, только мимо кассы купим или пробьем под видом чего-нибудь еще. На самом деле ситуация возможная, но, как всегда, это вопрос цены риска.
1: Я просто я к чему веду? Ну, вот очередной законопроект. Вот вроде бы как улучшить нашу с вами жизнь. Но он же не работает. Ну, во всяком случае, на 100% он точно не сработает.
0: Нет. Значит, во-первых, он еще не принят.
1: Ну да, ну хорошо.
0: Работает он или нет, я бы не стал. Во-вторых, не существует, в принципе, ни одного закона, который делает людей счастливыми всегда и во всем. Этот закон позволяет сделать следующее. Решение, если оно принято о том, что та или иная товарная партия опасна, да, по разным причинам, остановить эту товарную продажу, реализацию этих товаров техническим способом. Сразу и мгновенно по всей стране.
2: Мгновенный результат. Илья Владимирович, времени, к сожалению, у нас совсем не остается. Спасибо вам большое за разговор. Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ. Об этом говорят соответствующие исследователи, которые проводили свою работу. Отмечается, что с 2025 года таких объявлений, фейковых, опять же, да, количество таких объявлений,

0: Потребление выросло на 42%, ну, то есть практически наполовину, да. В чем здесь суть? Суть в том, что просят предоплату для того, чтобы обработать участок от клещей, комаров, муравьев или каких-то других паразитов, а потом на саму процедуру, собственно, и не приезжают. Ну, такой банальный обман, но, тем не менее, дачники, ответственные, я хочу сказать, дачники, которые хотят себя обезопасить, они попадаются на уловку мошенников. Попробуем разобраться во всем с председателем Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов, с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, насколько вот серьезен масштаб проблемы в данном случае?
1: Я думаю, масштаб не очень серьезен, потому что дачники такой битый уже народ, многократно обманутый, поэтому дачника среднестатистического трудно довольно обмануть, а тем более выманить у него деньги. Ну, если трудно, но все равно можно. То есть есть люди, которых обманывают там 100 раз, а все равно они готовы, чтобы их дальше обманывали. Поэтому, конечно же, и среди нашего брата находятся те, кого обманывают. Вы сказали, что взяли предоплату и не приехали. Ну, это значит такие, это начинающие жулики, да, неизящные. И, в принципе, для нас это, ну, самые наименее зловредные жулики, потому что они не нанесли вам никакого другого ущерба, кроме материального. А вот представьте, если все-таки приехали ребята, стали обрабатывать от клеща. Чем обрабатывать? Вы знаете, да, вот от клеща есть препараты, от клещей, от эксодовых клещей, те, которые, так сказать, кровопивцы, да, и которые мы боимся из-за болезней Лайма и прочих-прочих других болезней. Так вот, ну, препаратов много разных. Есть препараты любительские, которые наименее вредны непосвященным людям. Есть профессиональные препараты. Ясно, что профессиональными препаратами вряд ли можно обрабатывать дачу, тем более где там где дети, собачки, где люди шашлыки жарят. Ну, в общем, много вопросов. И вот эти обработки, они чаще всего не поднадзорны никому. Дядя приехал, и что он там налил в свой опрыскиватель, вы же не знаете, вы не ведаете этого, вы не проверяли это. Поэтому я бы с опаской относился к таким объявлениям, если, конечно, это не какая-то действительно проверенная, сертифицированная компания, такие тоже есть.
2: Вот, хотела спросить, а вот, есть ли такие проверенные, сертифицированные, к которым точно можно обратиться, чтобы, например, раз и навсегда убрать с участка слизни вот этих ужасных испанских?
1: Ну, есть, конечно. Вот, кстати, вот эта фраза. Раз и навсегда.
2: Ну, хорошо, которую... на этот сезон, ладно.
1: И на этот сезон. Помните о том, что это как раз самая главная приманка жуликов. Раз и навсегда. Потому что ни один специалист в области там, насекомых, либо моллюсков, которыми являются слизни, не пообещает вам этого. Потому что это невозможно. Это, знаете, как обещать. Мы уберем из вашей жизни все зло. Ну, невозможно зло убрать из жизни, так и вредителей невозможно. Все равно и муравьи появятся, и клещи появятся, и слизни будут. Можно регулировать их численность, но здесь уже должен быть специалист, который избавит вас от той численности, которая наносит серьезный ущерб. Но он никогда не обещает расправиться раз и навсегда со всем. Так что вот это первый такой маркер, что, скорее всего, вас начинают обманывать и разводить. Вот с этим будьте осторожны. Это первое. Второе. Требование предоплаты – это практически 98-процентный тоже маркер того, что вас хотят обжулить. Ну, как это так? Вот представьте, вы заказываете ресторан, да, где-то в интернете на неизвестном сайте, а вам говорят, вы оплатите сначала ваш ужин, а потом приезжайте. Ну, вы что, вы покроете виска, скажете, не, уж сначала я поем, а потом уже...
2: Ну, знаете, всякое бывает, оплата... если банкет заказываешь, то приходится платить вперед, тут уж никак.
1: Нет, если банкет заказываешь, вы некую предоплату вносите, но не платите за все. Поэтому вот что вас насторожить должно. Ну и, конечно, все-таки, если это будет какое-то учреждение, работающее при каком-то научном центре, понимаете, там, где специалист работает, вот настоящий специалист, даже если он подрабатывает, он ученый, но подрабатывает он вот этим, ну, по крайней мере, он не накосит это точно. У него есть некая профессиональная гордость, честь профессиональная, он, ну, не мухлюет, даже когда ему голодно. Поэтому вот обращайтесь в такие вот заведения. Когда-то, давным-давно у нас были так называемые станции защиты растений, которые располагались в каждом регионе нашей страны большой. И станции защиты растений, кроме всего прочего, кроме, например, подбора препаратов, подбора сроков опрыскивания, борьбы, потому что, ну, у каждого вредителя есть своя...
0: Вот бы, Андрей Владимирович, сейчас взять и вернуть этих сертифицированных специалистов из институтов, и тогда уж точно быть уверенными, что ваш участок будет обработан не на 100%, не навсегда, а хотя бы на ближайшее время. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир, и у нас 15-минутка спорта. Как обычно, Андрей Кудряшов у нас.
7: Пауза.
2: Ну, я пыталась посчитать, сколько минут мы сейчас будем разговаривать о спорте.
7: Здрасте. Здрасте. Не, ну, сегодня решили поговорить все-таки о чемпионате мира в Штатах, Канаде и Мексике.
0: Он закончился? Закончился? Когда?
7: Нет, это еще долгая история. По 19 июля. Это еще жить целый месяц. Но он, да, он стал очень длинным турниром, потому что впервые в истории 48 команд участвуют. Это, конечно, такая история тяжелая. Но вот мы вчера тоже с коллегами сидели, общались и обсуждали все перипетии чемпионата мира и сошлись на том, что вот первые два тура, вот первый и второй матч, да, в каждой группе, это такая вот, вот мировая тусовка. Болельщики, какие-то совершенно сумасшедшие спортивные герои, как вратарь сборной Курасао, да, 40-летний мужик, который там чуть ли у нас не во второй лиге, по-моему, играл, он тоже через Россию. Ну, где-то тут играл он. Вот, и сейчас, когда он с испанцами, они... ну, нет, Кабо-Верде я перепутал, извините. Вот, когда они сыграли в первом туре с испанцами в ничью 0-0, он сделал там пару сейвов, у него было в подписчиках, по-моему, ну, 1050, да, там, на Кабо-Верде живут 100 тысяч человек, да, из них половина жителей страны на него, естественно, подписаны, ну, такой крутой мужчина, да. После этого матча у него 50 миллионов в социальных сетях взлетело, причем там за 3-4 дня. И рассказывали совершенно фантастическую историю, какие-то ушлые китайцы какой-то маленькой там фирмы, ну, которая там что-то там продает, неважно что, да, вот, они ему написали в директ, агенту этого вратаря написали в директ и предложили контракт, такого никогда не было, ну, там, на сумму на 15 тысяч, там, что-то, ну, долларов, да, но для них это просто вообще как манна небесная, там агент их потом благодарил, там, говорил, спасибо большое, слушайте, я так рад, да, мы вообще рады, там, завтра, давайте завтра завтра спишемся.
0: Я упустил, что он такого сделал-то, что у него так...
7: Нет, команда сыграла в ничью 0-0 с Испанией. Это сенсация, спортивная сенсация. Да. Он отбивал очень... Ну, несложные мячи, но он сделал так, чтобы они не забили. У них, безусловно, были голевые шансы, да, он там вытащил пару спасений, но как вам сказать, да, когда 11 человек защищаются у себя, да, и не бегают вперед вообще, да, забить гол на самом деле очень сложно, потому что все умеют играть в футбол. Вам надо пробить стену. Там, а стену пробить за 90 минут не особо возможно, да, там понятно, что какие-то моменты так или иначе будут возникать, потому что невозможно все время обороняться, да, все равно ты будешь допускать ошибки, но вот когда эти моменты возникали, он все равно сумел эти мячи отбивать, вот, и он стал национальным героем, мало того, что он стал национальным героем, он стал вообще мировой суперзвездой в спорте, и вот завершая эту историю про вот этого бедного китайского купца, ему потом просто никто не ответил, да, потому что ему в директ, там начали сыпаться, там уже там люди звонили этому агенту, то есть там заключали контракт там не на 15 тысяч, да, там, а на 1,5 миллиона уже там, там с каждым часом ставки росли, это очень веселая на самом деле история. Ну, естественно, пару слов там сказать про Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если что, мужчинам Месси 38 лет, понятно, что достигая вообще такого возраста, и Роналду вообще 41 год, на всякий случай. Просто на таком уровне, то есть дойти до, во-первых, такого возраста, не получив какие-то серьезные травмы, и мне очень, на самом деле, зацепились слова Лионеля Месси. Сегодня я где-то прочитал, что пока мое тело будет позволять мне играть в футбол, это правда на самом деле. Я буду играть в футбол, да, но потому что все, аргентинцы выиграли 4 года назад, они там спустя, после 86-го года, когда Диего Марадона привел сборную Аргентины к знаменитой победе в Мексике, как раз на чемпионате мира, когда они немцев 1-0 обыграли. С тех пор, конечно, аргентинцы мечтали, что они выиграют чемпионат мира. И вот в 22-м году в Катаре в фантастическом финале они победили французов, да, 4-3. И тогда, собственно, можно было заканчивать. И я читал историю, что главный тренер сборной Аргентины еще за 2 месяца до старта чемпионата мира не знал, поедет ли Месси в сборную или нет. То есть человек просто нанял специальных людей. Он жил в Майами. Он играет в США вообще, в принципе, в клубной карьере, за какой-то клуб американский в МЛС. Они наняли физиотерапевта, наняли специального человека, который следил за подготовкой, физухой. Естественно, еда, да, очень важно, да. И за 2 месяца человек подготовился так, что вот он сейчас забил 5 голов. 3 в первом матче, 2 во втором. В 38 лет. Да, понятно, что он поцелованный богом футболист, это с этим уже никто не спорит. Феноменальный, на самом деле, футболист, такие очень редко рождаются. Но, тем не менее, дожить до 38 и играть на своем каком? Шестом, пятом, я уже забыл. Ну, шестой чемпионат мира. Это 24 года карьеры. 24 года карьеры. Забивает на 5 подряд чемпионатах мира. И он сейчас спорит с молодыми пацанами, Килианом Мбаппе, там, Холландом, который норвежская огромная машина двухметровая, которая тоже забивает, да. Но ребятам там по 20 лет, да, ему 38. И Роналду, которого после первого тура, ну, просто кому не лень вообще, его все хоронили. Ты что приехал-то, дядь? Ну куда ты? То есть он там промахивался, он не добегал до мяча, ну 41 год уже, ну все уже. И вот во втором туре он делает дубль, и вот этот знаменитый «сиу», когда ему 90 тысяч там кричали, там, когда он прыгает, да, знаменитое вот это движение Роналду, когда голом празднует. Вот, и, собственно говоря, это, кстати, против сборной Узбекистана, бедные влетели 5-0. И, ну, в общем, таких историй...
8: И, да, соперничек деле... попался сложный.
7: Да.
8: Узбекистан, я имею в виду.
7: Ну, я понимаю, да, Узбекистан. И на самом деле таких историй миллион. Вчера была вообще просто фантастическая история. Англия... Нет, позавчера это было. Я что, ну все. Ну, просто извините меня, потому что матчи идут ночью, и я встречаю своих коллег, которые комментируют. Позавчера, что ли? Да, привет, да. Говорит, а ты, говорит, ты сегодня со мной работаешь сегодня? Я говорю, нет, все, да, что случилось-то? Говорит, а сегодня какой день, следующий вопрос, да? То есть люди живут ночью, то есть люди там...
2: Jet lag.
7: Да, нет, по американскому времени просто живут, да, то есть ну, для них, да, они там, какой сегодня день? Ну вот.
2: Кто я?
7: Да, да, ты кто, да, вообще, да? Как ты себя попал? Англия-Гана матч, значит, 0-0. Англичане прекрасные вообще впечатления произвели в первом туре. Это сборная, которая действительно претендует на золотые медали. И они играли против сборной Ганы. Ганцы, не будь дураками, они пригнали знаменитого ганского колдуна и шамана Нана Кваку Бансама, знаменитого колдуна Вуду, который, значит, ты вот качаешь головой, зря ты качаешь, потому что показывают крупняк. Чувак какой-то достает какой-то, не знаю, там мука у него, мел, он так вот достает, дует, да, и все раздувает, и начинает свои шаманские истории. И этот Джуджу сработал в Бостоне, лучший бомбардир англичан, Гарри Кейн упустил 100% момент в концовке встречи, не забил, и потом британские ганские фанаты в соцсетях там вообще-то такую развлекуху устроили, и весь мир обсуждает, что африканца Джуджу реально сработал и заколдовал ворота Ганы от гола Харри Кейна. Но шаман оказался добрым чуваком и сказал, что я обязательно его расколдую. Угу. Это, типа, касалось только этого матча против Ганы. Дальше, пожалуйста, пусть он там забивает что что хочет. Вернулся знаменитый Лумумба. Конголезский суперболельщик, потому что у него...
2: Родственник?
7: Да, товарища Патриса. Да. У него невероятно, конечно, образ и ритуальные танцы. Это медиа-сенсация, но на самом деле его давным-давно знают. Его образ, он кардинально отличается от типичных футбольных фанатов. Там вот там, в шапках, в этих в шарфах, в джерси. Он олицетворяет собой такую, знаете, конголезскую элегантность. Он,
8: в красном пиджаке?
7: Да. Он безупречным классическим костюме. Он является ярким представителем африканской культуры, сообщества элегантных людей. И в США, в Мексике он появляется в идеально скроенных, кричаще ярких костюмах. Ты прав, да, красные... ярко-красном блейзере с гербом Конголезской Федерации на груди. Он очень аккуратен, носит красивые очки в тонкой оправе, значит, до блеска начищенные дорогие часы, там, я не знаю, там, спер он где или купил там, подделку, ну, неважно. Главное создать образ, который станет затем медиа-образ.
8: Что сразу спер?
7: Но его визитная...
8: Подарили.
7: Но визитная карточка его стоять на возвышении трибуны абсолютно неподвижно в течение 90 минут матча, словно памятник. То есть он встал и стоит. И у него там вот руки кверху, одна рука, да, символично поднята вверх, указывая в небо, и он, естественно, его там, ну, телевизионщики, ну, говорят, просто сказка, да, ничего выдумывать не надо, его просто снимай не хочу. Ну, таких историй на самом деле миллион, я уж не говорю о европейских болельщиках, которые приехали в США и наслаждаются фастфудом американским. Как известно, в США нормальной еды днем с огнем, конечно, не сыщешь, да, а фастфуд, пожалуйста, вот отсюда и до обеда, что называется. Да? Там вот эти огромные порции, да, там какой-то знаменитый соус ранч, там какие-то вот эти пончики, которые вчера я бедных норвежских девчонок видел, там такой корреспондент американский подходит, ну что, он говорит, ну как пончики, ну, такие смотрят на нее. Ну нет, плохие, такие, как так плохие, ну ты же Данкин, это же донатс, нет, говорит, мимо денег вообще, нет, не получилось, вот, и, ну, шотландцы, понятно, которые досуха весь Бостон выпили, это, да, они сейчас приехали в Боем, кстати, сегодня очень важный матч, Шотландия-Бразилия, шотландцы будут бороться за выход в следующую стадию, в плей-офф, да,
8: именно. А шотландцы играют отдельно от Англии?
7: Конечно, у них разные сборные, несмотря, что тут UK, Соединенное Королевство, да, там сборные Шотландии, Англии, Уэльса, что там, Северной Ирландии, кто там еще остался, кого я не назвал, да, кто там в UK входит еще, вот, и нет, они приезжают, они в себя вообще влюбили всех штатов, значит, все штаты, Бостон, там вообще города побратимы с Глазго стали, потому что они там неделю тусовались, и там они просто получали огромное удовольствие, сейчас они на пляжах Майами, вот на этой знаменитой береговой линии, они примерно так, что вы не переживайте, что в Майами не были, потому что пляж Майами выглядит один в один, как пляж в Сочи. Вот эта длинная дорога, кафешки, все то же самое. Только там, только вот шотландцы как Вася, да, веселятся. И фантастический чувак на роликах ехал с... Господи, как на чем? На Волторне? Не Волторне они играют, господи, вылетело с головы. На Волынке, да. Ехал на роликах, да, Волторне.
2: Да, это сильно, да.
7: И ехал, играл прямо вот по этой колее ехал, да, там слева океан, справа кафешки, и он едет, играет на волынке там, ну, и все на него смотрят, причем едет там 20 со скоростью, та-та-та-та-та-та, ну, про Мексику сейчас ушла на второй план, их у меня полтора минуты, у меня столько таких историй, про мексиканцев могу рассказать, что там вообще самый ад творится, потому что там алкогольный конвейер, дети ни в коем случае не употребляйте, это 18+, литра всего-всего-всего, и мексиканцы расчехлили старую игру «Поймай корейца», она называется, у нее очень, да, она очень была популярна на чемпионате мира в России в 2018 году. Смысл в том, что мексиканские фанаты буквально реально они ловят на улицах, там Тихуана, Гвадалахара, Мехико, видят азиаток, говорит, все, говорит, это кореец, все, за ним бежит толпа, человек 10-15, его отлавливают, неважно, китаец, японец, они все для них корейцы, да, сажают себе на плечи, значит, поют все, что горит, вот, и носят по городу как национальных героев.
8: Я не помню, чтобы такое было в России на чемпионате.
7: Было, это мы просто, мы переживали за свою сборную, а «Поймай корейца» они сделали. Но они, нет, ну и сам, нет, там вообще такое творится, я много чего видел, значит, построили вот такую радугу, значит, из пивных стаканчиков, значит, радуга в верхней точке, она, по-моему, метров... три придумаю. Так вот, они берут человека какого-то, вот, и, значит, вот, раскачивают его, да, и вот так вот через эту радугу перебрасывают и на другом конце ловят.
2: Люди развлекаются как могут.
7: Да, это очень весело.
8: Напоминаем, что употребление алкоголя вредит 18+, вашему здоровью.
7: Да. Смотрите футбол.
8: Андрею говорим спасибо. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
3: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
9: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
15: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
14: И каковы последствия?
15: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
14: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
15: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
14: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
15: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777-81-83.
14: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
15: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
14: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
15: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
14: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 700. 777-81-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. 8-800-777-81-83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
15: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
14: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
15: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
14: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
15: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
14: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о заказе на отечественную авиатехнику. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И сразу два мощных землетрясения произошли в разных частях мира этой ночью. Все подробности далее. Государство, авиастроители и авиакомпании совместными усилиями сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства призвал наращивать поставки авиатехники российского производства.
2: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать, и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, все заместили. И более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
1: Владимир Путин осмотрел импортозамещенный «Суперджет-100». Президент зашел в кабину, сел на кресло пилота и ознакомился с конструкцией самолета. Глава государства также уделил внимание среднемагистральному МС-21. Президент подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: В зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки ВСУ потеряли 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинг». Бойцы «Севера» уничтожили 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18 и 59 БПЛА самолетного типа. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставить гуманитарную помощь. Как передавало агентство АНСА, итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательства союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Россия считает, что поставки вооружений Украины мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. Венесуэла в связи с произошедшим землетрясением вводит чрезвычайное положение, заявила в телеобращении временный президент Делси Родригес. Не называя точных цифр, она подтвердила, что есть жертвы, и выразила соболезнования тем, кто потерял близких. По словам временного президента, главный аэропорт страны Майкетия закрыт из-за повреждений инфраструктуры. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. В соцсетях распространились многочисленные кадры, на которых запечатлены масштабные разрушения зданий и инфраструктуры по всей Венесуэле, включая Каракас. В среду вечером сейсмологи зафиксировали две серии точки магнитудой 7,2 и 7,5. Сильные подземные толчки ощущались в Каракасе. Жилое здание обрушилось. В городе есть погибшие, передает РИА Новости. Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили несколько погибших и раненых. Работы по поиску людей и ликвидации последствий продолжаются. Практически одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В связи с этим была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр японского землетрясения располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты, а очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливни объявлена в 5 префектурах Японии. Об этом сообщила служба пожарной охраны Министерства общенациональных дел. Каспийский циклон движется на Урал и принесет с собой новую волну непогоды. 26-27 июня пройдут сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она не исключила, что прогноз сохранится и даже перейдет от предупреждения о неблагоприятных явлениях к объявлению чрезвычайной ситуации. Неустойчивая погода сохраняется и на Дальнем Востоке. В ближайшие дни там прогнозируется ливневый дождь, грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Хабаровском крае ливневый дождь и гроза. Еще один активный циклон будет выходить на юг Дальнего Востока. Он заденет юг Сахалина и юг Курильской гряды. Здесь сильный ветер до 15-20 метров в секунду и дожди. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 8-10 градусов без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов дождь. В Вологде плюс 14-16 кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12-14 градусов кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 17-19 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 19-21 градус. В Москве небольшой дождь плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14 без осадков. Осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
5: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть четвертая.
6: Наша баня горяча, немцы дали стрекача, брюхо им напарили, зад нас кипидарили.
7: Что такое вас издаст?
6: Немцы прыгают от нас.
8: Что такое до вас издаст?
6: Немцы прыгают от нас.
9: Мы решили ползти. Ползем. Вдруг видим пушку и 8 немцев возле ее. Фашисты приготовились к стрельбе. Но мы их опередили. Я приказал открыть огонь из автоматов. 4 фрица были убиты. Остальные разбежались. Мы бросились к пушке. Схватили и втащили к своим.
10: А вот патрон, снаряд мы захватили. Они нам пригодятся.
11: Ну, а дальше как было дело, товарищ старший офицер?
9: Немцы открыли по нас огонь из пулеметов. Но было поздно. Мы вкатили пушку уже к своим.
11: А тяжело было тащить ее?
12: Да нет, она стояла у нас на горочке. Мы ее тихо столкнули, а она у нас пошла легко под горку. А там были свои, нам легко стало.
6: Бомбой, пулей и снарядом бьем мы здорово, богато. Пусть частушка наша бьет.

0: Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекайте. Право, неудобно как-то.
1: Деньги будете предлагать. Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.
0: Мамой, говоришь?
2: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове, и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».
0: Ой, ребят, ну вы хотя бы деньги у меня берите, что ли? Ведь каждый день с ужином ждете. Миллионеры.
3: Ну что, Антонина Федоровна, так нам радость убавится, понимаете?
1: Хм, все нормально, как в детдоме. Торт он что? Он один на всех и все на одного. Верно, Алка?
0: Ой.
2: Была еще одна маленькая, чисто женская радость. В кои веки объявился-таки хозяин. И квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось. Вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно. Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде.
1: Слушайте, Антонина Федоровна, а чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.
3: Каменный век.
1: Пишите бумагу в гор исполком. Рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.
0: Это еще зачем?
1: Затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.
0: А я и не таскаю.
1: Они-то об этом откуда знают? Вы пишите, пишите. Остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем. Глядишь, и выгорит.
2: Иваншина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Что-то не нравилось ей в цепкой, энергичной напористости никогда не унывающего соседа. Но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылась. А через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.
1: Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? Потеплело?
3: Ой, а грязи-то грязи. И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать.
0: А вот это уже за мой счет. Не спорите, ребята, я человек одинокий, зарплата не маленькая.
1: Ну, мы не спорим. Все как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.
0: Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции?
1: Это с вашей-то биографией. Чудачка вы, Антонина Федоровна, ну ей-богу, чудачка. Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.
0: А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще, должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, несолидно. Это оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции всегда была потребность отдавать, а не брать. Отдавать. И этот принцип я вполне разделяю.
1: Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой. И русская интеллигенция, честь и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?
0: В городе номеров не хватает. Тут действительно нуждающимся поставить не могут.
3: А вы не действительно нуждающаяся?
0: Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнула вдруг в голове, как предупреждающий сигнал. Еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница, и она станет действительно нуждающейся.
3: И Алла поняла ее невеселое молчание и сразу же громко заговорила о чем-то постороннем. Ой, а я тут в универмаге нашем была. Там такие выбросили югославские сапоги, замечательные палами. Потом пришло письмо.
0: Читай вслух.
3: Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова. А это по мужу, а по-старому я Лыкова. Вы у нас в семье живая легенда, и дочь моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает 10 классов и хочет поступать в наш педагогический.
1: Понятно. Ария певца за сценой.
0: Антонины назвала. Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная, скромная.
3: Все они хорошие.
1: Алка, погоди, берите. Ну, мы поможем, а вам и веселее, и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку.
3: Однако будущая абитуриентка, будущее, это если пройдет студентка, намеревалась приехать в августе, то есть через 9 с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.
1: И произошло.
2: Начало года оказалось настолько радостным, что Иваншина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, двери ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваншина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Белякова.
4: Снова!

0: Мыльница упала на пол и раскололась.
1: Ерундовая мыльница, копеечная, но соседская.
0: А по горло занятая школьными делами, четверть кончалась. Директриса все время забывала ее купить.
1: Господи, наконец-то до универмаг добрела растрепа беспамятная.
0: Проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку. Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но разглядывая товары, Иваншина думала совсем не о них.
1: Она думала о девушке в фирменном халатике со значком, который стоял у входа на контроле. Лицо ее показалось знакомым. Кажется, именно эту девочку 2 года назад исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. «Здравствуй, Трошина!»
2: Ответа она не получила.
0: И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары для дома, для семьи, все время думала.
1: Трошина это или не Трошина? И правильно ли тогда поступила? Или сгоряча? Не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся.
3: А в сумке что у вас спрятано?
4: Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?
3: Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка?
4: Ничего, зачем же ты так в таком тоне?
3: Откройте сумку.
4: Что с тобой, Трошина? Не терпится продемонстрировать власть?
3: Требую открыть сумку. Вера Тимофеевна, Люба, Лара, пойдите сюда и милиционера пригласите.
4: Как не стыдно, Трошина. Я директор школы.
3: Откажетесь открыть сумку, отберем силой, понятно?
0: Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.
3: Вот! Видите? Все видите? А где чек на оплату?
1: Чек? Я не знаю, наверное, я машинально.
4: Тихо! Вы оплатили товар, гражданка?
1: Вероятно, нет. Но...
3: Воровка! Подруги, я 4-й день за ней это замечаю.
1: Какой 4-й? Что-то я же не хожу сюда.
3: А где тогда чек? Чек где, спрашиваю?
4: Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка. Вы оплатили покупку?
1: Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать. Я лежала в больнице.
4: Значит, товар вы не оплатили, так?
3: Я же говорю, воровка.
4: Замолчи, Трошина. Придется пройти к директору. Мы составим акт и...
0: Острая боль, раскаленной спицей, вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваншина грузно сползла на пол.
1: Та же больница, тот же врач.
0: И даже палата оказалась той же. Только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на 2-й день. А вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими. Словно она утратила не только силу, но и власть над ними.
5: Быстро вы к нам вернулись.
1: Он был не просто врачом, зав. Отделением, и даже не просто хорошим специалистом. Он был фронтовиком.
0: Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова.
5: Лекарство сможете достать?
6: Если оно в природе вводится.
5: Вводится, только не в нашей, к сожалению. И официальный рецепт я на него выписывать не имею права. А неофициальный, вот он.
6: К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо. Так, на всякий пожарный.
5: На чье имя?
6: В комитет ветеранов. Уж если они не помогут.
5: Тогда и руки по швам.
6: Тогда в другой комитет напишем.
0: С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему 3 дня в счет донорских, и уже на следующий день вылетел в Москву. А через 2 дня явился с лекарством на полный курс лечения.
5: Как это вам удалось?
6: Нет проблем, доктор. Есть лишь разные пути к их разрешению.
5: Ну и все же, в 2 дня вы совершили невозможное.
6: И в 2 часа. Знаете Вильяминова Валентина Георгиевича? Ну, членкора, лауреат, депутат.
5: Биолога, знаю, труды его читал.
6: Так вот, я с самолета прямо к нему. Главное было дома его застать. А остальное семечки, как говорится.
5: Вы же с того света ее вы...

0: того света.
1: Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.
2: А имя у тебя все равно девчоночье, академик.
3: Ладно, тетя Тонь, кончай реветь.
2: Не буду, Олег, не буду. Как он выглядит-то? Толстый. Очень постарел.
1: Он впервые назвал ее тетей. Впервые обратился на «ты». Впервые позволил себе командные нотки. А Иваншина вроде бы и не заметила ничего. Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вильяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Но колени дрожали и подгибались, и Иваншина ходила теперь только с костылями.
4: И все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась.
2: Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в блиндажах. Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступил ни на шаг.
3: Если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения,
1: то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь.
4: Никогда не сдаваться. В конце концов, есть соседи, есть тылы, есть резервы. Есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет не в моготу.
2: Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной пургой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой.
1: Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.
5: Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей.
4: Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей.
1: Память, к счастью, у нее не пострадала. И старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки.
4: Трошина рыдала в кабинете.
5: Хотела только подшутить над девчонками, попугать.
4: Ей все не верили.
1: Хотя в сущности это объяснение было правдоподобным.
4: Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц.
5: Но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать.
1: И директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению.
4: Исключить из школы за аморальное поведение.
5: Вывод был скоропалительным, суд неправым. А неправый суд рождает жажду возмездия.
1: И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала затрошенное право на мщение. И этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее. С гневом, обидами, да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда. И никто никогда об этом так и не узнал.
4: Удивительное дело. Признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости. Он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией. Вот. Вот к каким мыслям пришла Иваншина в конце концов. И мысли эти согрели и утешили ее. И к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость.
1: Вторым вопросом было...
4: собственное будущее.
1: Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались. Ну, разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж.
4: Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво, для заметки к 8 марта. И неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея не договаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия, решать главное за спиной.
1: Неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню.
4: Этакого Моресьева на трудовом фронте. Нечестно. Недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нормально, честно и достойно уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия ведь не безделье. Вон, областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Главное заявление об освобождении от занимаемой должности, а затем оформление пенсиона по инвалидности. Ну и последнее. Письмо Вале насчет дочери, чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваншиной больше не приходится.
3: Долго думала, тетя Тоня? Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе?
4: Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.
3: А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?
4: Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят.
3: Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека. А во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.
4: Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.
3: Ты пример. Всем пример. Живой пример перед глазами. И ей это позарез, и она тебе позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.
1: Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10 классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам, и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться, чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова, ныне Прохорова, тут же ответила. А вскоре и сама примчалась проведать, и участь Тони-младшей была при этом окончательно решена. Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой, естественно, о дочери.
0: И мы поможем. Да вы не беспокойтесь. Все будет нормально. А ей, учтите, о девочке заботу проявить. Главное лекарство. Я так считаю.
1: Олег дежурил в добровольной народной дружине. В квартире никого не было. И женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точные указания, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все 5 лет обучения. Вообще, Тонечка старалась никого никогда не огорчать. Но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь. А если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от мамы с папой. Очень скоро директриса Иваншина написала в ГОРОНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности.
6: В Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукоинженеры Алексей Дмитриев, Константин Алехин. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Друзья, доброе утро! С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
9: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая правую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах. Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс, и если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Временное окно для процедуры очень узкое. Мозг начинает необратимо деградировать уже через несколько минут после остановки кровообращения. Именно поэтому крионические организации содержат дежурные команды быстрого реагирования. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело. Число клиентов исчисляется сотнями и постепенно растет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
8: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
8: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
8: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
12: Когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год 4 раза на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
1: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
14: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Экипаж «Солнцепёка» поддержал огнем бойцов группировки «Запад» в Красном Лимане. Мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии. И Миноборнауки утвердила перечень документов для поступающих в вузы по квоте. Все подробности далее. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта в данном населенном пункте. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли за сутки 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинк». Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: Потери противника в результате действий южной группировки войска за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиации. Группировка «Север» уничтожила 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18. Неприятель также потерял 59 беспилотников самолетного типа. Еще один взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сигнал о воздушной тревоге звучит в части Сумской области. Рано утром раздавались взрывы в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников, передают «Известия». Дипломат отметил, что ни заявления лидера Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в начале июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору. В июне этого года президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, а также Зеленский провели переговоры. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы. Сразу 2 мощных землетрясения произошли в разных частях мира в ночь на 25 июня. В Венесуэле с разницей в 1 минуту были зафиксированы 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Сильные подземные толчки ощущались в Каракасе. Там обрушилось жилое здание в районе Сан-Бернандино. Есть жертвы. Из-под завалов вытащили несколько погибших и раненых. Работы по поиску людей продолжаются. Повреждения получил международный аэропорт в Каракасе, а также остановили работу метро и железнодорожное сообщение. Система предупреждения о цунами США сообщила, что опасные волны возможны у побережья в радиусе до 300 километров от эпицентра землетрясения. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Жители призвали сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. Практически одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В связи с этим была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр стихии располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Ивата, а очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливней объявлена в 5 префектурах страны. Министерство науки и высшего образования России утвердило перечень документов для поступления в ВУЗ в рамках отдельной квоты в рамках приемной кампании 26-27 учебного года. Документ есть в распоряжении ТАСС. На места в пределах отдельной квоты могут претендовать герои Российской Федерации, лица, награжденные 3 орденами мужества, участники СВО, их дети, вдовы, вдовцы, дети участников боевых действий в других государствах или на территории Российской Федерации, а также дети погибших от ковида медицинских работников. Поступающие могут представить документы, подтверждающие право на квоту, не позднее дня завершения приема документов, до 25 июля включительно при основном приеме и до 21 августа при дополнительном. Справки выдаются в различных ведомствах – Минобороны, МВД, Следственном комитете Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС и других. В Якутии действуют 12 лесных пожаров на площади почти 2000 гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиалесоохраны. За сутки обнаружены 9 возгораний на площади 751 гектар. На месте работают 123 человека, задействованы 8 единиц техники. Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256 миллионов гектаров. Это почти 83,5% территории. В регионе с 8 мая начался пожароопасный сезон. Осенняя погода ожидается в Москве с четверга по субботу. Пройдут небольшие дожди, а температура поднимется не выше плюс 20 градусов, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что максимальная дневная температура составит от плюс 18 до плюс 20 градусов, а ночная – около 10-12. Днем небольшие кратковременные дожди, однако в воскресенье температурный режим начнет возвращаться в рамки климата. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Футбольный «Рубин» сделал официальное предложение чилийскому клубу «О'Хиггинс» по трансферу аргентинского полузащитника Франсиско Гонсалеса. По данным южноамериканских СМИ, казанцы готовы выкупить 85% прав на игрока. В минувшем сезоне Гонсалес забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 31 матче. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Баскетбольный «Локомотив Кубань» расстался с защитником Макаром Коноваловым. В минувшем сезоне он провел за краснодарцев 45 матчей. В среднем за игру Коновалов набирал 4 очка и сделал 1 подбор. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге и Казани плюс 19-21 градус без существенных осадков. В Самаре переменная облачность плюс 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов кратковременный дождь. В Пензе дождь и гроза плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 17-19 дождь. Во Владимире плюс 14-16 кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 22-24 ливень и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус, небольшой дождь. В Москве с прояснениями небольшой дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14 градусов, облачно без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Наталья Лобанова. Доброе утро, спасибо всем, кто встречает это утро на волне Радио России. Сегодня 25 июня, четверг. Восход солнца в 3 часа 4 минуты, закат в 21 час 41 минуту, долгота дня 18 часов 37 минут. Самый длинный день в году. По народному календарю Петр Афонский. Петр поворот, солнце ворот, солнце с Петра поворота укорачивает ход. С сегодняшнего дня на зиму поворот, а лето на жару. Луна в растущей фазе во второй четверти в созвездии Скорпиона. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, на востоке местами сильный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20, ночью плюс 5, плюс 10. В Вологде 18-20 градусов днем, небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, чуть ниже нормы. Сейчас о главных событиях в жизни области с выпуском новостей Никита Ершов.
1: Доброе утро. Названы территории, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Череповце большинство жителей проголосовало за второй этап благоустройства набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. В Вологде 13 тысяч человек выбрали обустройство парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Жители Сокола проголосовали за третий этап благоустройства набережной вдоль реки Суханы. Добавим, в этом году по федеральному проекту в области приводят в порядок 9 общественных территорий. В Вологде временно закрылись два бассейна. Витязь недоступен для посещения до 22 июля в связи с плановыми профилактическими работами. Лагуна закрыта до 6 июля из-за отключения горячей воды. Бассейн «Динамо» работает в обычном режиме, сообщает спортивный медиа-офис области. Более 11 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. Статистику опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю зафиксировано 734 новых случая. Ведомстве подчеркивают, при обнаружении клеща на теле необходимо в кратчайшие сроки обратиться в медицинское учреждение. Врачи не только безопасно удалят клеща, но и отправят его на исследование. Добавим, отправляясь на природу, лучше выбирать одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу. Также специалисты рекомендуют использовать репелленты, осматривать себя, детей и домашних животных каждые 2 часа во время прогулки. Вологжан предупредили о мошенниках, обещающих списать все долги. Рекламные объявления юридических компаний с обещаниями списать все долги или больше ничего не платить по кредитам могут оказаться ловушкой, предупреждают в Банке России. По словам специалистов, аферисты гарантируют, что клиента признают банкротом и сохранят его имущество. Они используют фразы «гарантированно избавим от долгов под ключ», «избавим от долгов» или «оплатим за вас всю сумму». Специалисты советуют не доверять сомнительным предложениям и при возникновении финансовых трудностей обращаться напрямую в банк для поиска легальных решений. В Вологде возобновил работу круглосуточный травмпункт на Советском проспекте. Прием пациентов проходит в хирургическом корпусе Вологодской городской больницы номер 1. Как сообщили в Министерстве здравоохранения области, травмпункт работает на первом этаже ежедневно без выходных. Ранее в этом корпусе специалисты вели прием только в ночное время, вечером, а также в выходные и праздничные дни. Сейчас график расширен до круглосуточного. Напомним, что временное изменение графика работы было связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. 27 июня в Вологодской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с празднованием Дня города Вологды и Дня молодежи. Отмечается, что кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме. Горячую воду в индустриальном районе Череповца дадут на 6 дней раньше. Котельную номер 3 на Социалистической улице запустили досрочно, так как ремонт и испытания прошли успешно. Первые дома начали подключать уже накануне, сообщает официальный сайт города. День молодежи отметят в Вологде 27 июня. Основной площадкой празднования станет проспект Победы. Здесь пройдет фестиваль «Твоя молодость». С 11 утра начнется концертная программа молодежных исполнителей. Также будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные площадки от клубов «Динамо» и «Чуваката», обучающие площадки по добровольчеству, фотозоны и другие. Отдельная площадка будет посвящена ретро-автомобилям. Еще на бульваре развернется ярмарка современного искусства «Мост», где свои работы представят молодые художники. В 14.00 на проспекте Победы начнется шоу «Силачей», а в 17.00 пройдет вальс выпускников. Подробная программа праздничных мероприятий доступна на ресурсах городской администрации. Оперные певцы и музыканты выступят на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Бесплатный концерт в честь юбилея города пройдет 18 июля. На сцену выйдут солист Большого театра Женевы Владимир Казаков и солистки Петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Аккомпанировать исполнителям будет пианистка из Санкт-Петербурга Мария Кустанович. Для зрителей прозвучат духовные произведения русских композиторов, арии из оперы, а также песни на музыку композитора Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19.00, вход свободный. Вологжане могут принять участие в марафоне «Земля спорта». Мероприятие пройдет 27 июня на базе школы Олимпийского резерва «Витязь» в Вологде. Профессиональные спортсмены проведут для участников мастер-классы. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, посоревноваться в силовом экстриме, волейболе и мини-футболе. Начало мероприятия в 14.00. Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья. Рекомендации приводят РИА Новости. Старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов посоветовал двигаться не менее 20 минут в день для снижения риска развития заболеваний. Эксперт отметил, что можно увеличить длительность тренировок до 60 минут через день, если мышцы уже в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшат кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист. Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус, что ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны.

латины, западные славяне, поляки, чехи, словаки, лужичане, кашубы и южные – болгары, сербы, хорваты, босняки, словенцы, македонцы, черногорцы. Таким образом, почти вся европейская часть континента и Великая Россия – это единая общность людей, идущая из одного корня от предков, давших ростки большому дереву. Общее происхождение, общий язык. Наверное, есть и еще что-то общее, что неизменно и генетически присутствует в каждом представителе этой группы, независимо от нации. Вот почему в чужой стране, скажем, в той же Европе, чуждой и вовсе не чуждой, русского человека могут встретить объятиями и радостным приветствием. «Здравствуйте, братья славяне!» Так бывало, рассказывают наши туристы, гулявшие по Европе. И песня была... Помнят немногие, ну, наверное, только старшее поколение из того века, который объединял народы, проводя через кровопролитные испытания и борьбу.

Как раз вот за это, за объединение, за мир между народами, за это и праздник сегодняшнего дня, День дружбы и единения славян сегодня, и Всероссийский день национальной гордости. Славяне всего мира отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник крупнейший исторической и языковой общности народов. Он был учрежден в 90-х годах 20 века для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Первыми государствами, сделавшими серьезные шаги в этом направлении, стали Россия и Республика Беларусь. Они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. Ну, а дата 25 июня не ориентирована на конкретное историческое событие какой-либо славянской страны, а это значит лишена политической окраски. Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории, проживают во всех постсоветских странах Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии даже. Но держаться общность может только на том, что каждый народ сохранит у себя свое национальное, славянское, коренное. А это в первую очередь язык, конечно же, а также обычаи и традиции. В России для этого сейчас предпринимается многое на государственном уровне, чтобы изучали русский больше, чем иностранный, чтобы читали вывески и афиши на русском, а не на иностранном.

0: языке принимаются законы, указы президента. Но, к сожалению, и тут находятся ловкачи, чтобы не мытьем, так катанием обойти закон. Ну, возьмем Вологду. Обустраивается новая зона отдыха в районе льнокомбината. И компания, отвечающая за благоустройство территории, ничего не придумала лучше, чем искорежить язык и русское слово «берёза» и написать на иностранный лад «бёрч» и вынести это в название парка. И все это выдается за высокий творческий подход, за желание привлечь внимание. А народ безмолвствует, и власть города, видимо, не вникает в дела частных и странных фирм и позволяет им странную их стратегию. То ли от недомыслия, или специально корежит язык, якобы подводя базу русскости. Иностранная «бёрч» русскими буквами, в переводе «берёза» русская. Как вам такая вывеска? Уважаемые жители Вологды и особенно южного микрорайона улиц, Беляева, Текстильщиков, Дзержинского, Московской. А жителей вообще спросили в парк, с каким названием они предпочитают сходить? Нет, примите «бёрч» и считайте, что вы на вершине креатива, то есть высшего проявления творческой мысли. Английское слово «креатив», но пусть лучше обрусевшее иностранное, чем «бёрч» русскими буквами. Даже и звучит не очень, согласитесь. Это к размышлению о роли каждого в единении и сохранении славянских народов, то есть себя самого. И повод вологжанам включиться в процесс. Так все-таки «бёрч» или не «бёрч»? И далее по поводу. Вторая эта часть праздника называется в России. Это еще и День национальной гордости. Так вот, гордиться можно, когда нация сильна и не подвластна манипуляциям. Не так ли? Когда народ в стране на страже своих национальных интересов. Хочу обратить вас к мнению поэта нашего Вологодского, известного трудной судьбы своей, Михаила Сопина. Поэт в России больше, чем поэт, и потому слово его значимо.
1: А ведь у нас родина, она какая была? Она была, понимаешь, охранная и рабская, и собачье пёсье, и бесправная. И неужели вот на этой земле, в этой стране с расстрелянной историей, и мы все-таки можем еще петь? Это признак того, что душа и идея, вот как говорят, русизма там или что-то, идея русскости бессмертна, ибо она побеждает вот именно тем, о чем шла речь, о чем я рассказывал. Все дело в том, что добротворное, добродушие неистребимо, как мир. Оно лежит в задумке, в идее вот вселенной. Но если в тебе и в самом его-то нет, тогда, если вообще в России будущее.
0: Будущее есть, когда есть прошлое, и потому сейчас еще дальше, в прошлое, не очень далекое, но передающее эстафету. Вспомним тех, кто свершал на этом поприще свое простое и великое, призывал силой слова к идее русскости, к неистребимой задумке вселенной. А это писатели, русские поэты. Предлагаю послушать передачу из нашего архива о классике Николае Клюеве. Принимаем эстафету.

0: Литературная передача.
1: Столетию со дня рождения Николая Алексеевича Клюева были посвящены поэтические вечера, которые состоялись в Вологде и Вытегре. Отдать дань уважения поэту, в творчестве которого исследователи находят истоки современной поэзии, воспевающей Северный край, приехали известные литературоведы, поэты и писатели. Мы предлагаем вам послушать записи, сделанные на вечере, который состоялся в областном центре. Открыл вечер памяти поэта Николая Алексеевича Клюева ответственный секретарь Вологодской писательской организации Василий Александрович Абатуров.
2: Мы живем в благословенном краю, который издавна славится узорчатым, песенным, русским народным словом. Не случайно самые значительные фольклорные собрания собраны у нас на севере. Здесь работали братья Соколовы, Линева, Гильфердинг, Ивановский и многие другие фольклористы. Край, родивший песенное слово, должен был дать миру и очень значительных писателей, поэтов, прозаиков. Я не буду перечислять имена, которые вам всем хорошо знакомы. Мы о них не однажды говорили здесь, в этом зале. Я напомню лишь немногие имена, которые вернулись совсем в недавнее время. Недавно вышла книга «Колокола» Ивана Евдокимова. Писатель, работавший в начале нашего века, создавший уникальную книгу «Север в истории русского искусства», написавший целый ряд романов, целый ряд исследований о русских художниках. Выходят и другие книги. Издательство «Современник» сейчас готовит книгу Александра Ивановича Тарасова, родом с Вожегодского района, писателя-коммуниста, который погиб на фронте в сентябре 1941 года. Вот таким же образом к нам возвращается и Николай Алексеевич Клюев, который собрал нас здесь сегодня. В последние годы вышли две его книги стихотворений в издательстве «Советская Россия», в библиотеке поэта малой серии, издательство «Советский писатель». Готовятся его новые книги в большой серии библиотеки поэта. Готовится его книга в серии «Русский север» в северо-западном книжном издательстве. Она тоже выйдет 100-тысячным тиражом, и мы все с вами сможем получим такую возможность, наконец, иметь эту книгу у себя на столе и читать эти дивные стихи, которые вводят нас в мир русской деревни. Судьба Клюева – трудная судьба по-своему. Его далеко не все поняли, во многом он толковался однозначно, но каждому явлению литературному приходит свое время для оценки. И такое время пришло для Клюева теперь. Пришло, наверное, потому, что тот мир русского крестьянства, о котором он писал и был первопроходцем, он сейчас широко открылся для нас в произведениях таких писателей, как наш земляк Василий Иванович Белов. Можно назвать имя Валентина Распутина. И в этом смысле Николай Алексеевич Клюев оказывается их предшественником. И поэтому творчество Клюева к нам сейчас, вот в этой историко-литературной ситуации, приближается.
1: Во вступительном слове о Николае Клюеве, где был дан общий анализ его творчества, известный критик-литературовед, лауреат государственной премии, наш земляк Валерий Дементьев сказал:
3: «Сегодня знаменательная дата. Столетие со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Алексеевича Клюева. Когда Клюев весной 1918 года вернулся из Петрограда в родную Вытегру, то газета «Известия», местный Вытегорский «Известия», так писала о нем: «Приветствуем возвращение в родную Алонию даровитого поэта Николая Клюева, пользующегося всероссийской известностью». Эта оценка сложной и во многом противоречивой фигуры Николая Клюева, на мой взгляд, верна и сегодня. Она тем более верна и важна, что в разгар гражданской войны Николай Клюев проявил чрезвычайно ярко свою демократическую, свою народную сущность. Он писал: «Я красный человек, запальщик, знаменщик, пулеметные очи. Чрезвычайно драгоценно для нас и свидетельство Александра Блока, который в том же 18 году отметил, что ряд враждебно настроенных к советской власти писателей того времени не могут слышать о Клюеве за его революционность. Писал о революционности Клюева Блок с большим уважением. Необходимо подчеркнуть, что вообще пребывание Клюева в нашем северном крае, он подолгу жил и в Вытегре, и в других местах, его связь с жизнью северного крестьянства, с природой севера, с древней нашей письменной культурой, фольклором, все вместе взятое представляет, естественно, не только историко-литературный интерес, но и свидетельствует, по словам того же Александра Блока, об общественном назначении искусства, об ориентации этого писателя на жизнь народа. Николай Клюев родился в 1884 году в деревне Коштук, ныне Кирилловский район Вологодской области. Вот как сам поэт рассказывал в характерной для него сказовой манере о своей деревенской родословной. «Говаривал мне мой покойный тятенька, что его отец, мой дед, медвежьей пляской сыт был. Водил он медведей по ярмаркам, на сапели играл, а косматый умник под сапель шином ходил. Подручным деду Федор Журавель, мужик, почитай, сажень ростом. Разорение и смерть дедова от указа царского пришли. Вышел указ медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить. Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовской повалушке, пока время не стерло ее в прах. Но сапель медвежья жива. Жалкует она в моих песнях. Рассыпается золотой зернью. Аукается в сердце моем, в моих снах и созвучиях. Детство и юность Николая Клюева прошли в деревне Желвачево, где его отец был сидельцем казенной лавки, по-современному продавцом сельмага. Дом, где жили Клюевы, и где он часто бывал в своей юности, сохранился до наших дней. И я должен сообщить уважаемой аудитории, что благодаря вниманию советских партийных органов Вытегорского района этот дом в настоящее время перевезен в деревню Мукачево, отремонтирован, и там открыт детский сад. В творческой биографии Клюева в своем вступительном слове я хотел бы выделить один очень важный факт. Дело в том, что Николаю Алексеевичу Клюеву принадлежат едва ли не одному из первых в нашей послереволюционной поэзии стихи, в которых поэт пытается воссоздать по-своему, своими средствами, образ Владимира Ильича Ленина. В библиотеке Ленина, в кремлевском кабинете, среди сотен и сотен других книг находится и небольшая книжица «Николай Клюев. Ленин. Стихи». Любопытная надпись на этой книге, может быть, некоторые знают, довольно витиевато, но смысл ее заключается в том, что вот вождю, великому вождю народов посылает свой красный гостинец поэт Николай Клюев. И дата – декабрь 1921 год. По жанру эта книжечка – крестьянский сказ, пафос которого выражен в строке «Мужицкая нынче земля». Клюев смело использовал монументальность летописей, апокрифических сказаний. Он был блестящим знатоком этой нашей письменности, чтобы воссоздать столь же монументальный, столь же величественный образ Владимира Ильича Ленина. Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах, как будто истоки разрух он ищет в поморских ответах. И за всю многовековую историю России, пишет далее Клюев, изнемогавший от иноземного ига, боровшийся с этим игом, не было такой личности, как Владимир Ильич Ленин. В этом году, совсем недавно, как вам известно, наша общественность торжественно отметила 50-летие со дня первого Всесоюзного съезда советских писателей. И в замечательной речи генерального секретаря нашей партии, председателя Президиума Верховного Совета Константина Устиновича Черненко была глубоко и полно охарактеризована деятельность советских писателей. Ряд положений в этом выступлении имеет большое методологическое значение. В частности, им было сказано, что в советской литературе воплощаются черты новой социалистической цивилизации. Создание советской литературы, литературы многонациональной, литературы социалистического реализма есть дело не только каждого из нас, но и наших предшественников. Вот почему сейчас мы имеем возможность вспомнить и особо выделить творческие достижения поэта Николая Клюева в годы революции и гражданской войны. Его искреннее стремление воспеть новую послереволюционную деревню. Поэт Николай Клюев неизменно вдохновлялся любовью к родной природе, любовью к северной деревне, любовью, как он писал, к вещи, пряхе России, которую он беззаветно любил.
2: Слово поэту Александру Романову.
4: И все мы, или, по крайней мере, многие бывали в тех местах, скажем, я так очень много раз бывал и в Вытегре, и в тех озерных краях оланецких. Но в те ранние молодые годы, конечно, я и не думал, и, откровенно говоря, даже почти не знал о Клюеве ничего. Правда, слышал в институте, когда учился, жил такой поэт Клюев. Поэтому вот такие открытия очень благотворны для сердца. Потому что вдруг узнаешь, что и до тебя, оказывается, люди думали примерно где-то близко с твоими мыслями, искали новые средства выражения, обогащали нашу словесность. Вот сейчас, когда читаешь его, то поражаешься, насколько густо, живописно, ярко, очень близко к народному просторечию, песенному и устному фольклору, нашему северному, выражена та любовь к родной земле, к родной пашне у Клюева, что, собственно, и нас волнует самих. И поэтому в стихах Клюева, как зарницы, мелькают те вот отцветы, которые его волновали и которые волнуют теперь нас.
1: Много и внимательно занимается изучением творческого наследия Николая Алексеевича Клюева известный поэт Станислав Куняев. Под его руководством готовится к изданию новая книга Клюева.
5: В страстной речи на 6-м съезде писателей России Федор Абрамов призвал нас с благодарностью помнить о тысячелетней истории старой деревни. Перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать, все мы вышли из деревни. Наши истоки, наши корни. Деревня – материнское лоно, где зарождается и складывается наш национальный характер. Николай Алексеевич Клюев вышел тоже из этого лона. Есть три кита, на мой взгляд, на котором стоит его творчество. Труд как основа жизни и культуры, братство народов, воплощенное в революции, свидетелем и участником которой он был, и красота, которая спасет мир. Революция братства народов, такое ее толкование у Клюева, тоже имеет глубочайшие корни, уходящие в середину XIX века. Поэт по-своему развивал взгляд Достоевского о всемирной отзывчивости русского человека, своеобразный вариант культурного интернационализма, мысль о единстве древа человеческого, мысль одна из главных в его поэзии. Он к ней вышел еще до революции, и ничего удивительного в этом нет. По словам академика Лихачева, древнейшие в мире культуры у всех народов крестьянские. Здесь не только фольклор и трудовые навыки, и высокая культура быта. Культуры объединяют народы. Чем выше культура нации, тем больше в ней нуждаются соседи и последующие поколения. Тем больше она сама нуждается в освоении других культур. Завет всемирной отзывчивости и всечеловечности русской души Клюев принял по-крестьянски прямолинейно, может быть, грубо, но страстно. Все племена в едином слиты, Алжир, оранжевый Бомбей в кесете дедовском зашиты, до золотых воскресных дней есть в сивке доброе слоновье, и в елях финиковый шум, как гость в зырянское зимовье приходит пестрый Эрзерум. Я думаю, что легкий ветерок, раздувающий пламя над тлеющими углями клюевского костра, возник после того, как проза Абрамова и Распутина, Белова и Шукшина, Залыгина и Можаева, Личутина и Крупина вкупе с поэзией Николая Тряпкина, Николая Рубцова, Виктора Каратаева, Ольги Фокиной и многих других поэтов, вновь взрыхлили поле искусства, неизбежно возрождающегося на крестьянских устоях. И тут выяснилось, что есть у них у всех предшественник, который уже по-своему прощался с матерой, но мысли и чувства которого, связанные с нелегкой красотой крестьянского труда, с ладом этой жизни, с болью за живую природу, не истлели, но вновь проросли на облагороженной почве.
1: О тесных связях Николая Клюева с прогрессивной частью русской творческой интеллигенции рассказал участник вечера, видный исследователь творчества поэта Сергей Субботин.
6: Бережное, любовное отношение к матери природе проходит через все стихи Николая Клюева. Эту любовь, эту скорбь о том, что гибнет невозвратимо какая-то часть или какие-то части этой природы, он пронес через всю свою жизнь. А начинал он так. «Пусть я в лаптях, в сермяге серой, в рубахе грубой, пестредной, но я живу с великой верой в иную жизнь, в удел иной. Века насилия и невзгоды, всевластие злобных палачей, желание пылкой свободы не умертвят в груди моей. Наперекор закону века, что к свету путь загородил, себя считать за человека я не забыл, я не забыл». Эти стихи были написаны в 1905 году, в годы Первой русской революции, в которой Николай Алексеевич принимал непосредственное участие. Эта ранняя поэзия Клюева пришла к Александру Блоку. Письма Блока к Клюеву не сохранились, но по тем письмам, которые писал Клюев Блоку, мы можем судить со всей определенностью. Это был разговор на равных. Интересно, что Клюев был тогда, хотя и не начинающим поэтом в смысле того, что стихи он уже писал до этого несколько лет, но он был начинающимся, публикующимся поэтом. И в то же время, как раз в 1907 году, начинается его переписка с Блоком, и уже второе клюевское письмо представляется Блоку настолько важным, что он цитирует его в своей статье «Литературные итоги 1907 года», а затем постоянно читает письма Клюева Блока к друзьям. И вот, значит, в одном из писем своему ближайшему другу он пишет так. «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева. Это письмо о современной России, народной, которое еще и еще раз утверждает меня в моих чаяниях и надеждах». Это уникальный случай, когда начинающий поэт явился в мире русской культуры не своим поэтическим словом, а вот именно путем, так сказать, своего, можно сказать, публицистического слова. Это зов от человека из народа к образованному человеку, к тем, так сказать, кругам русской интеллигенции, вот, о которых Клюев позже писал в одном из своих стихотворений «Голос из народа». Это страница истории русской культуры начала 20 века является одной из самых знаменательных страниц. Клюев сразу вошел как личность, как, так сказать, пламенный публицист, так сказать. Он вошел сразу в мир, в высокий духовный мир и в высокий, так сказать, круг тех деятелей русской культуры, которые, значит, определяют подлинное лицо русской культуры в то время. Отношения Клюева с Блоком длились до конца жизни Блока. И в октябре 20 года, когда Клюев приезжает на короткое время в Петроград и, в частности, встречается с Блоком, Блок дарит ему свою одну из последних книг «Седое утро» с такой знаменательной дарственной надписью: «Николаю Клюеву через пространство и времена великие». Так два больших русских поэта, два великих русских поэта пронесли через свою жизнь то громадное, так сказать, уважение и любовь друг к другу, которая зародилась между ними еще в дни их, можно сказать, молодости, ведь начало переписки пало на то время, когда Блоку, заметим, было всего 27 лет, а Клюеву 23 года.
1: Украшением вечера памяти Николая Клюева стало выступление заслуженного артиста республики Алексея Сережкина и Владимира Анкундинова. Они представили собравшимся музыкально-литературную композицию по стихам Клюева. Фрагмент этой композиции и завершит наш рассказ о литературном вечере, посвященном столетию поэта-крестьянина, нашего земляка Николая Алексеевича Клюева.
7: Прояснились избенки, речка в утреннем дыму, куст лиморок, вслипнув звонко, искрой канули во тьму.
8: А в душе, как хмель струится вещих звуков серебро, отлетевшей жара птицы самоцветное перо.
7: На малиновом кусту сладкие ягоды врастут, они зреют, половеют, на заманку до щипоту.

нет укладного листа, ах, в утробе по зазнобе зреет ягода густа. На зиму в калинах мост

0: на студную беду, а я за студную беду девку Паву уведу. А без Павушки павлин, без казны гостиный сын, он в зеленый сад пойдет, мелко листья опадет, выйдет в красный хоровод, расступится весь народ.
1: А расступись, весь народ, а Василистушка идет. Баба Василиса, хороша, грудиста, голова кувшином, с носом журавлиным,
0: а руки погонялки, ноги, а волчьи пятки.

самобранку ткати, дали ей бердище. А по колу зубище, а на повозной паре ехали.

0: помогайте, Боже, выпекать рогожи.
1: Баба Василиса, на язык речисто, а как вы жилец успели?

0: Васиха, в теремутка тихо.
1: Ай бы тебе, Васиха, в теремутка тихо.
0: За глумство отвагу трескать осолонягу.
2: Вы слушали рассказ о литературном вечере, посвященном столетию поэта Николая Клюева.

0: Спасибо всем, кто с нами в эти минуты. Час общения завершается. И перед расставанием вспомним о том, что лето в самой прекрасной поре. А лето – это маленькая жизнь, как мы знаем. И потому все, что полезно для жизни, запасаем летом.
1: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о шпинате. Это растение известно в Европе со средних веков и пришло к нам из Персии. В Россию растение попало в 18 веке примерно и долго считалось пищей аристократов. Как большинство растений, шпинат весьма полезен для человека. Он богат витаминами А, В2, В6, С, Е, К, фолиевой кислотой. В нем присутствуют антиоксиданты, ионы кальция, цинка, железа и, конечно, пищевые волокна. Шпинат защищает организм человека от свободных радикалов, которые могут привести даже к онкозаболеваниям. Повышает иммунитет, он важен для сохранения зрения, укрепляет зубы и кости, способствует нормальному функционированию кишечника, обладает успокаивающим действием. Немаловажным для современного человека свойством шпината является низкокалорийность. Положительное влияние на сердце, он также снижает уровень сахара в крови. Укрепляет мужскую силу. Шпинат можно есть свежим, в том числе в составе различных салатов. Вот такой рецептик, поделюсь с вами им. В разрезанные пополам вареные яйца вместо простых желтков нужно положить смесь из припущенного и измельченного шпината, желтка и тертого сыра. Выложить эту красоту на тарелке на свежие листья шпината и салата, украсить половинками помидоров черри, и все готово красиво и вкусно. Приятного вам аппетита! Однако нужно знать, что не стоит слишком увлекаться шпинатом людям, страдающим мочекаменной болезнью, подагрой, проблемами с печенью и щитовидной железой. Также необходимо помнить, что шпинат может вызвать газообразование и диарею. Помните, пожалуйста, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врачом. Всего вам самого доброго!
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
1: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: И в завершении информация о погоде. Облачная с прояснениями погода ожидается. Небольшой, местами умеренный дождь. На востоке местами сильный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. При грозе и порывы 12-14 метров. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20, ночью плюс 5, плюс 10. В Вологде днем 18-20, небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, чуть ниже нормы. И вспомним, что сегодня солнцеворот вершит поворот и древний праздник, связанный с днем памяти преподобного Петра Афонского. На святого Петра солнцеворота солнце замедляет ход и дни становятся короче. На Петра солнцеворота принято природу слушать и за природой наблюдать. А также день улыбок незнакомым людям сегодня. 25 июня. И мы желаем, чтоб улыбка, без сомнения, вновь коснулась ваших глаз, если улыбнется паренек незнакомый, когда вы выйдете из дома, как в песне поется. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Мы благодарим всех, кто слушал областное радио и слушает, и, надеемся, остается на канале Радио России. Пусть улыбчивым будет день.
1: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: при мощном землетрясении в Венесуэле погибли как минимум 32 человека. За ночь 269 украинских беспилотников сбиты, в том числе над московским регионом. И Дональд Трамп назвал беспошлинный проход через Ормузский пролив условием сделки с Ираном. Все подробности далее. По крайней мере, 32 человека погибли и более 700 пострадали при землетрясении в Венесуэле, заявила уполномоченная президента Делси Родригес. Несколько часов назад неподалеку от населенного пункта Мальтабльбан в Венесуэле произошла серия мощнейших подземных толчков магнитудой 7,5. Обрушились несколько зданий, домов и жилых построек. Есть погибшие и пострадавшие. Все экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Под завалами ищут выживших. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Также приостановили работу метро и железнодорожное сообщение. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Посольство России в Венесуэле призвало россиян соблюдать спокойствие в связи с землетрясением. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале Дип-представительства. В Дип-миссии посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Джереми Левин. По его словам, Вашингтон плотно работает с переходным правительством республики. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау написал, что США выражают поддержку венесуэльскому народу, и добавил фразу «Мы с вами», написанную на испанском языке. Но тем временем в Японии с вероятностью до 20% в ближайшее время может произойти новое землетрясение аналогичной магнитуды. С таким предупреждением выступило Национальное метеорологическое управление страны, отвечающее за мониторинг сейсмической активности. Специалисты допускают, что новые подземные толчки могут повредить старые и ветхие постройки. В связи с этим они призывают жителей таких старых частных домов задуматься хотя бы о временном переезде в более современные строения. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром на северо-востоке Японии. После подземных толчков была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. На данный момент поступили сообщения о 5 пострадавших в префектурах Аомори и Иваты. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили сегодняшней ночью 269 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила Минобороны. Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки войска «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Это ослабило возможности противника по введению воздушной разведки и нанесению ударов. Также в ходе огневого поражения уничтожены операторы и инженеры беспилотных подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 59 беспилотников самолетного типа и 41 тяжелый боевой октокоптер. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригада территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада». Кроме того, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18 и 6 НРТК.
1: Ударная БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Красного Лимана в ДНР. По данным Минобороны, украинские боевики используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест временного размещения. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе после восстановления подачи электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Точного графика отключения по конкретным адресам пока нет, но его опубликуют позже. Меры необходимы для ликвидации перегруза на электросетях за пределами региона с целью недопущения аварий во всей энергосистеме, уточнил Развожаев. Он также призвал жителей не использовать мощные электроприборы. Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив – неотъемлемая часть сделки с Ираном. Без этого договоренности не состоятся. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Билеты на петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» продают только мошенники. Вход осуществляется только по именным приглашениям с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркнул, что «Алые паруса» – это прежде всего праздник для выпускников, и главная задача организаторов – обеспечить безопасность детей. На территорию проведения праздника допускаются только выпускники и их сопровождающие, отметил он. Несмотря на то, что вживую праздник могут увидеть только выпускники, «Алые паруса» по-прежнему остаются одним из самых ярких телевизионных шоу, добавил вице-губернатор. Житель Астраханской области получил 7 суток ареста за скандал при покупке мороженого. Как говорится в судебных материалах, мужчина нецензурно ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался в нее с дачей, выданной ему при покупке мороженого. Причина скандала не называется. В отношении дебошира составили административный прокол, а протокол о мелком хулиганстве. На суде он признал свою вину. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильской сборной. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал Даллас. Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: Сегодня в Воронеже плюс 22-24 градуса, облачно, ливень и гроза. В Ростове-на-Дону кратковременные грозовые дожди, плюс 26-28 градусов. В Волгограде без осадков, плюс 25-27 градусов. А в Краснодаре плюс 30-32, вечером дождь и гроза. В Сочи и Ставрополе грозовые дожди, плюс 25-27 градусов. В Нальчике плюс 23-25 грозовые дожди. Во Владикавказе плюс 21-23 дождь и гроза. В Севастополе плюс 27-27. 29 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус и возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 14, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут. И 26 секунд точное московское на календаре 25 июня. Сегодня четверг, завтра пятница. Ну а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
6: Ну и сейчас поговорим о заседании правительства, встрече президента, собственно, совещании с Кабмином, с членами правительства в формате видеоконференции. Прошла накануне, конечно же, обсуждали много тем. Одна из важнейших – это стабилизация топливного рынка. Ситуацию берут на контроль. Вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Разработан целый комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон повышенного спроса. Ну, во-первых, все НПЗ максимально увеличили загрузку, сокращены сроки плановых ремонтов, на которые традиционно летом уходят НПЗ, да, они могут в силу климатических условий сделать это только летом, но вот сроки будут сокращены. Кроме того, сейчас вертикально интегрированные компании несут основную нагрузку по насыщению рынка и помогают в том числе независимым сетям АЗС. Уже введен, в частности, полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам того же Новака, правительство рассматривает распространение полного запрета на экспорт даже дизельного топлива. Ну, а для стимулирования поставок на внутренний рынок подготовлены налоговые изменения в законодательство, которые будут приняты в самые ближайшие дни, и уже в Госдуме в первом чтении один из проектов рассмотрен.
7: Ну, это говорит о том, что решения принимаются незамедлительно, это и не требуют никакой задержки, и реакция происходит практически мгновенно. О скорости принятия таких решений и их эффективности давайте поговорим с нашим экспертом. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
6: Ну вот особое внимание на совещании уделяли Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду. Ваши впечатления от вчерашнего совещания с членами правительства нашего президента? А какие меры реагирования сегодня помогут завтра уже избежать топливного кризиса и проблем с нехваткой топлива на заправках?
8: Ну, смотрите, там же ряд мер, как я понимаю, были приняты, которые оговаривались на этом совещании. И тут меры надо разделить на три большие группы. Одна большая группа, к сожалению, мало касается именно этого совещания, потому что она относится скорее к военному ведомству. То есть военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая... Но эта проблема сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот эта группа, мы ее упомянули, отложили в сторону, потому что это просто несколько не моя тема. Вторая группа касается налоговых режимов, третья группа касается объемов производства. Налоговые режимы сейчас у нас находились в несколько противоречивой ситуации, потому что долгое время налоги, которые взимаются с нефтепереработки, выстраивались таким образом, чтобы стимулировать выпуск топлива пятого экологического класса, или Евро-5, как у нас его называют, а также модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это свои плоды дало. За последние 15 лет у нас глубина переработки с 70,5% выросла примерно до 85%. И выпуск светлых нефтепродуктов вырос. Но сейчас, в условиях, когда у вас некоторые установки, очевидно, как это говорят, на них обломки упали, там хлопки произошли, все с некоторыми установками, вы поддерживаете полноценно, некоторые заводы не могут полноценно до завершения ремонта поддерживать выпуск моторных топлив пятого экологического класса по всем параметрам, то есть пятый экологический класс, там, если посмотреть, там ряд параметров есть, если вы выпадаете по одному из параметров, это уже не пятый экологический класс. Сейчас принимается решение о том, что можно считать как пятый экологический класс любое топливо.
6: Но там же разница в основном только в содержании серы, в большем содержании.
8: Преимущественно, да. Это снимет часть налоговой нагрузки, потому что с пятого экологического меньше акциз платится, если ниже класс, акциз платится больше. Говорят, извините, мы поняли, это не ваша проблема, давайте продолжайте выпускать. Соответственно, будете меньше акциз платить. И дальше там меры, которые позволяют не допустить двойное налогообложение при определенных технологических процессах, что позволяет, это уже вторая группа мер, именно повысить производство товарных моторных топлив в текущей ситуации. То есть налоговые режимы позволяют не допустить снижения или не допустить дополнительной нагрузки в условиях, когда вы там внеплановыми ремонтами занимаетесь, а вторая группа — увеличить поставки. Вот эта вторая группа, например, касается смешения прямогонного бензина с октаноповышающими присадками, которая позволит оперативно увеличить поставки бензина 92-го, 95-го в регионах, где с этим есть особые проблемы. Тут, правда, есть еще, на самом деле, я вот сказал, три группы мер. Тут можно выделить еще одну, которая как бы подразумевалась, но она на этом совещании, насколько я понимаю, не проговаривалась. Это меры чисто логистические, но для этого не нужно совещание президента. Все и так, в общем-то, понимают ситуацию. То есть у нас, знаете, когда выходят первые лица и говорят, в среднем ситуация нормальная, у нас достаточно производится моторных топлив. Я понимаю, что большинство потребителей, особенно кто погружен в новостную повестку, кто проживает в регионах, которые столкнулись с проблемой, воспринимает это просто как издевательство. Потому что в смысле хватает. Вот мы вышли, мы видим, что нули на стеллах АЗС, мы видим, что очереди, мы вон читаем, что в Крыму творится, или мы вообще из Крыма это читаем, и это вызывает определенное возмущение. Но тут, знаете, как со средней температурой по больнице, то есть в среднем топлива достаточно, Но если у вас выпадают объемы на, в каком-то регионе, вам необходимо перенаправить на этот регион с других регионов топливо.
6: Ну, то поэтому, собственно, и особое хватает, внимание Крыму и Севастополю, где ситуация наиболее острая сейчас стоит, и приграничным регионам, в том числе Калининграду и Дальнему Востоку.
8: Ну, дело не только в них. То есть, если у вас даже центральная Россия, допустим, сталкивается с тем, что какой-то завод на время приостанавливает работу или частично приостанавливает работу, это значит, что выпускать продукцию в прежних объемах он не может. А это значит,

0: Вот вводятся такие ограничения. Я понимаю, что, знаете, если ты говоришь об этой теме, не выпучив глаза и не размахивая руками, то это вряд ли встречает одобрение аудитории. Ну, вот так примерно ситуация сейчас выглядит.
1: Да я с вами полностью согласна. Вы знаете, я 2 дня подряд ездила по Москве, по разным районам, и видела удивительную картину. Есть заправки, где, ну, очередей нет. По одной-две машины стоят, заправляются себе спокойно. Переезжаешь в другой район, вот буквально 10 минут езды, и там почему-то очередь в километр, и люди стоят на этой заправке. Ну, подождите, вот вернитесь туда, там вообще никого.
2: Надо проехать пару километров.
1: И там
2: километров.
1: Тоже есть бензин, а только что там это заправлялась сложно. по той же цене.
0: Не, ну это, да, это такая ситуация, когда, а вдруг там нету. Вот я лучше тут постою в очереди и заправлюсь. Или, кстати, тут еще такой момент подключается. Я привык к этой заправке, я точно знаю, ну, как многие автомобилисты говорят, я точно знаю, что здесь хороший бензин, на другой заправке он будет, может быть, плохим, я вот заправлю здесь. Ну, такой момент тоже присутствует, да, тоже наблюдаю, как до сих пор люди пытаются где-то выстраиваться в очереди, хотя вот проедь немножко, и вот тебе...
1: Ну, и вокруг бензовозы, понимаете, у заправок. Я бензовозов столько в Москве не видела, по крайней мере, на МКАДе точно. То есть бензин, по крайней мере, в Москве точно нет такой проблемы.
0: А сейчас сейчас бензовозам выдали там разрешение. Короче говоря, там им упростили доступ в Москву.
1: Да-да-да, им теперь не нужно получать пропуск для этого.
2: Спасибо большое. Спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов был с нами на связи. Ну и еще вопросы, которые поднимались на вот этом правительственном заседании, это, конечно
1: же, Киев. Ну, они взаимосвязаны.
2: И да, и международная повестка. Как пояснил президент, все, что делается киевским режимом, делается, чтобы создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров. И, как сказал президент, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, все это только стимулирует российских бойцов, но, к сожалению, не стимулирует выхода к переговорному процессу.
1: Ну вот президент обозначил 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, достигнутые в Стамбуле, модальности, которые обсуждали в Анкоридже, реалии на земле, то есть успехи вооруженных сил России, принципы, изложенные Путиным в выступлении в МИД в 2024 году, то есть прекращение огня только при выполнении условий Москвы. Путин подчеркнул, что купирование угроз – задача Минобороны и других силовых ведомств, но правительство тоже должно принять дополнительные меры для минимизации последствий атак.
2: Обсудить эти тезисы хотелось бы с политологом и общественным деятелем Алексеем Ярошенко. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Да, коллеги, доброе утро, доброе утро.
2: Ну вот позиция озвучена достаточно четко, понятно и предельно конкретно. Как вы думаете, вот каковы перспективы в связи с этой позицией для того, чтобы, ну, хотя бы, не то что она, речь не о том, чтобы она была услышана, а речь о том, чтобы все-таки здравый смысл там, скажем так, у недружественных соседей каким-то образом все-таки победил?
3: Она услышана, это 100%. Президент множество раз ее озвучивал, формулировал последовательно. Она не меняется с 22 года. Мы не отказываемся ни от одной из целей. Ни денацификации, ни демилитаризации. Если говорить про стамбульский трек, то там достаточно хорошо это было описано. Мы знаем, да, по ряду утечек. Поэтому эта последовательная позиция, она не меняется, и она услышана, поверьте. А говорить о том, что, значит, нет здравого смысла, это тоже не совсем правильно. Вот как раз-таки Запад, руководствуясь здравым смыслом, продолжает войну против России. Это их стратегическая цель. И, поверьте, они очень трезво подходят к ситуации и очень качественно проводят аналитику, и они по-прежнему видят для себя, я не скажу исключительно, но в большей части, что этот конфликт выгоден и что его надо продолжать. Поэтому они здравомыслящие люди, и нам надо, наверное, переставать смотреть на них как на каких-то таких идиотов, которые вот бегают с гранатой, с дубиной, машут. Да нет, все рассчитано, они шли к этому довольно долго, к этому конфликту, и Украину довольно долго превращали в этот инструмент войны против России. Поэтому сейчас они последовательно реализуют намеченные ранее планы.
1: Да, ну хотелось бы понимать, есть ли хоть какие-то минимальные шансы

0: дойти до переговорного процесса, начать его, пойдет ли Киев хоть на какие-то условия или продолжит создавать видимость своих успехов на поле боя, хотя даже вот по словам президента это далеко не так.
1: Давайте потихоньку забывать, наверное, глобально слово «переговоры». Дело в том, что мы сегодня в такой ситуации находимся, когда оно просто становится неуместным. Ну, та сторона явно что-то подпишет когда-то, но это не в ходе переговоров случится. Это будет результат акта капитуляции.
0: Ну, это будет заморозка, знаете, время, чтобы поднакопить ресурсов. Обучить солдат, которых не хватает на улице.
1: Если мы говорим о переговорах, значит, духе Анкоридж, ну, вчера, по-моему, и позавчера, и все эти дни уже все настолько было сделано и сказано, чтобы он окончательно испарился, что мы должны вообще перестать говорить о том, что может быть какая-то заморозка и так далее. Ну, смотрите, Россия не снижает ни темпы набора контрактников, ни темпы производства вооружений. У нас растет военный бюджет. Но мы явно не собираемся какой-то заморозки или вот прямо сейчас перестать выполнять задачи СВО. Поэтому я думаю, что военно-политическое руководство прекрасно оценивает перспективы заморозки. Да, как вы правильно сказали, это будет просто перевооружение и накачивание более злобной идеологии, потому что проблемы с мобилизацией надо, чтобы они чуть более лояльными были, я имею в виду, граждане, которых мобилизуют к ТЦК и к власти, потом могут поменять власть и так далее. Поэтому наша задача это не допустить. Поэтому слово «переговоры» должно уходить. Мы подыгрывали год там Трампу, да, наверное, по каким-то своим причинам. Мы говорили, что да, переговоры, да, мы готовы, безусловно. Но посмотрите, ведь в реальности, что американцы не сделали две вещи, и все бы закончилось, то, что реально от них зависит, вооружение и разведданные. Но надо отдать должное и к нашей чести сказать, мы тоже ничего не сделали, потому что мы понимаем прекрасно, что заморозка и какого-то такого формата переговоры, это все просто не отвечает нашим национальным интересам. Зачем сейчас замораживать и не добивать киевский режим, чтобы получить через 10 лет гораздо более злобную, агрессивную армию с вооружением более технологичным и с наемниками, и с каким-то более, еще более там русофобным лидером? Конечно, нам это не надо.
2: Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, в принципе, многие говорят о том, что возможен некоторый диалог, что появится какой-то переговорщик со стороны Европы. Как бы вы расценили на шанс появления такого переговорщика?
1: Ну, это точно не со стороны Европы, которая безусловная часть конфликта. И, ну, у нас тоже эту позицию не раз озвучивал и президент, и другие люди, ответственные за внешнюю политику. Да, мы, в принципе, в переговорщике, в медиаторе, вот в чем-то таком, в посреднике не нуждаемся. Ну, так, если мы говорим откровенно, да, для внутренней аудитории, мы в этом не нуждаемся. Мы нуждаемся в новых технологиях, новых танках, массовом производстве беспилотников, массовом производстве ракет. Вот в этом всем мы нуждаемся. А посредник нам не нужен. Поэтому говорить о том, что будут какие-то, соответственно, переговоры вот такого формата, скажем так, уважительные, что ли, где мы будем признавать субъектность киевского режима, я думаю, что нет. Вот за 4 года, к счастью, до этого не дошло и не дойдет. Они будут, как я сказал, они обязательно что-то подпишут, но это будет в ходе капитуляции, их заставят это сделать, а там переговорщики не нужны.
0: Да, понятно. Спасибо, Алексей. Алексей Ярошенко, политолог и общественный деятель, был с нами на связи. Обсуждали мы заседание правительства с Владимиром Путиным. Совещание в режиме видеоконференции прошло накануне. Обсуждали самые важные детали, и украинский кризис, и атаки, и проблемы с топливом.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям. В рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 25 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. А Радио России в Телеграме, в Максе. Подписывайтесь на наш канал. И все только самое интересное. Пишите нам комментарии, участвуйте в наших беседах. А ну и последние новости смотрите на вести.ру.
2: Ну и прокомментируй, кстати, есть что. В России расширяют программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Об этом закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, которые заключены для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае, если в семье появился второй ребенок, ну или последующие дети. Вот такое важное нововведение.
0: Знаешь, звучит очень красиво. Единственное, что мне лично непонятно, да, почему на второго? У нас же на первого самая большая проблема. Это же молодые люди, у которых маленькая зарплата. Там себя-то содержать невозможно. А трех человек сразу сложно, ну, еще и ипотеку.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, это как раз тот случай, когда вот ты берешь ипотеку, потому что у тебя семья расширилась. Ну, вот вы живете там в маленькой квартире или снимаете, тут рождается ребенок. Ну и понятно, что надо уже приобретать свое жилье или, может быть, квартиру чуть побольше. Люди идут в ипотеку, а у них семья расширяется. Тут второй. Но это тут уже, как мы понимаем, это важная ответственность. И то, что здесь дается возможность некоторым образом облегчить вот это ипотечное бремя, ну, по крайней мере, чуть-чуть собраться, получить вот эти кредитные каникулы, может быть, что-то подкопить, всегда важно и всегда.
0: Нет, это в любом случае ценно. Хорошая новость. Но как это сейчас работает? Сейчас заемщик может обратиться в банк, попросить кредитные каникулы, то есть воспользоваться этой возможностью, но есть ограничения, не более 6 месяцев действуют эти каникулы, и нужно выполнить много условий, еще чтобы банк пошел тебе навстречу. Первое и необходимое – доходы семьи снизились более чем на 20%. А второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Ну, то есть такие сложные условия, действительно, поддержка на полгода, но для семей, которые в острой финансовой ситуации находятся. Но с принятием нового закона это все изменится, право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств уже перед банком. А льготный период устанавливается до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
2: И давайте обсудим эти нововведения. С заведующим кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета Александром Цыгановым. Александр Андреевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Ну, мы, видите, мы достаточно оптимистично оцениваем этот закон, этот законопроект.
0: Но все равно умеем критиковать.
2: Да. Как, согласитесь с нашей оценкой?
8: Ну, доля оптимизма здесь бесспорно нужна. И мало того, даже законодатели это подчеркивают, когда специальным образом ушли от термина «сложная жизненная ситуация» к особым условиям. Потому что действительно рождение детей – это счастливая ситуация. Как правило, все-таки это дети долгожданные, дети, которых и родители, и бабушки, и дедушки, и семьи ждут. И сложные жизненные ситуации это все-таки назвать, ну, слишком сухо. Даже это законодатель учел. Плюс к этому есть понимание того, что при рождении второго ребенка, ну, как правило, все-таки кто-то из членов семьи, как правило, это мама, длительным образом не работает, это служит снижению доходов. Все это учитывается и не требует подтверждения справками, что сильно облегчает получение таковых каникул. Ну и 18 месяцев, 1,5 года, ну, действительно, срок-то не маленький, за это время можно собраться с силами, даже можно повысить квалификацию, чтобы найти другую работу, которая будет приносить большие деньги.
0: Да, но смотри, там же отсрочка по процентам действует тоже в особом режиме, потому что до полугода проценты по кредиту начисляться не будут, а вот с 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить. Как это будет работать? Можете нам подробнее объяснить?
8: Ну, собственно говоря, не бывает ничего бесплатного. Ипотечный кредит, он предполагает возвратность. Вот все, что касается самого тела кредита, оно будет возвращено. Просто-напросто срок кредитования продляется на срок до 18 месяцев. Это уже само по себе увеличивает переплату, хотя надо признать, что это будет все-таки через какое-то количество лет, и по-любому это облегчает экономическое положение семьи, что, несмотря на все переплаты, является целесообразным в большинстве случаев. При этом сначала идет оплата по основному кредиту, по основным процентам, потом идет оплата тела кредита, которая продляется на срок до 18 месяцев, и в конце будет еще оплата процентов, если семья решила не платить их сразу же, за 7-18 месяцы. Законодатель предусмотрел, практически расшифровал, как банку составлять график платежей, который должен быть представлен семье практически сразу же, когда она обратилась за ипотечными каникулами. И это позволяет, опять же, принять решение, основанное на расчете, экономическом расчете, на финансовой грамотности, которую мы рекомендуем поднимать всем, и в том числе с пониманием относиться к ипотечным каникулам, которые предоставляют право не платить в срок до 18 месяцев, но и обязанность вернуть эти деньги, но уже после завершения основного срока кредитования, который был установлен при выдаче кредита.
0: Вот я как раз по поводу критики говорила ранее, по поводу, почему на второго ребенка только, почему не на первого, молодая семья зарабатывает меньше, там, ну, мама-то, скорее всего, в декрет пойдет, а папа еще молодой специалист, и получается, что он должен на троих содержать на свою небольшую зарплату и еще ипотеку оплачивать.
2: Работать даже на четверых, трое и плюс ипотека.
8: Вы знаете, конечно, всегда хотелось бы расширить льготу как можно шире, а может быть и сделать ее больше, но давайте исходить из реальности. А все-таки мы говорим о том, что Россия хотела бы, наше общество хотело бы, чтобы было больше детей для решения демографической ситуации. Поэтому подчеркнуть, что это со второго ребенка, с тем, чтобы подтолкнуть к рождению вторых детей. Ведь согласимся, одного ребенка большинство семей стараются завести при любом раскладе. Поддержка нужна, но здесь может быть какая-то иная, какие-то иные меры социальной поддержки. Тем более, что для семей с одним ребенком сохраняется право на получение ипотечных каникул на 6 месяцев. Единственное, что в случае снижения дохода такое право есть. Но особое право, особая поддержка для семей с двумя детьми. То есть здесь мы подчеркиваем, что рождение второго ребенка, в рождении второго ребенка заинтересовано общество, заинтересовано государство, и такая льгота предоставляется.
0: А вот давайте, кстати, поговорим по поводу в целом ипотеки. У нас меняются условия семейной ипотеки. Многие эксперты говорят, что, в принципе, правила ужесточаются. По крайней мере, то, что пишут в СМИ, да, там планируют ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, проценты, максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, где будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Вот что вы думаете о новых правилах?
8: Первое, что они пока еще все-таки не опубликованы, мы пользуемся определенными инсайдами, слухами, да, которые могут реализоваться, могут и как-то по-другому интерпретироваться. Вот то, что касается лимитов кредитования, увеличения их в разных регионах, здесь надо признать, что это просто отвечает той практике рынка недвижимости, которая на сегодня сложилась. Ну, для слушателей не секрет, что в разных городах жилье стоит по-разному. Где-то это может быть и 100 тысяч за квадратный метр, а где-то это уже и 500 тысяч за квадратный метр, если мы говорим о крупных мегаполисах, тем более о центрах этих мегаполисов. И увеличение лимитов кредитования здесь нужно, чтобы просто-напросто льгота могла быть получена, а не оказалось, что на эти деньги купить-то и ничего особо и не получается. И не было такого, когда люди, чтобы воспользоваться льготой, покупают квартиру не такая, какая им нужна, двухкомнатная, более с приличной площадью, а вынуждены покупать студию, чтобы уложиться в заявленные нормы. Вот это действительно позитивно. То, что касается уменьшения сроков кредитования, ну, с одной стороны, любое уменьшение нас, как потребителей, как потенциальных заемщиков, может испугать, но если разобраться, ипотечные ставки в перспективе должны снижаться.
2: Да, это внушает, оптимизм. То, с чего мы, собственно, и начали обсуждение вот этой расширения программы кредитных каникул для семей, где рождаются дети. Спасибо большое, Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета, был с нами на связи. Конечно, всегда вопросы ипотеки и вопросы поддержки молодых семей. То, что, чему уделяем наибольшее внимание. Ну, а наш эфир продолжается, и у нас впереди совет дня.
3: Совет дня. Глубоко копаем.
9: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах. Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Временное окно для процедуры очень узкое. Мозг начинает необратимо деградировать уже через несколько минут после остановки кровообращения. Именно поэтому крионические организации содержат дежурные команды быстрого реагирования. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело. Число клиентов исчисляется сотнями и постепенно растет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
10: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
11: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
13: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
14: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
13: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
14: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника. А после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
13: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
14: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
13: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
14: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
13: Да, срочно надо заказать Кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
14: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
13: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
14: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Кордус. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
13: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлены консультантам категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
16: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
17: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны.
18: Вести.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: при землетрясении в Венесуэле 32 человека погибли, более 700 пострадали. В Минобороны сообщили новые данные о ходе СВО. И в МВД рассказали о фейковом боте в Телеграм по получению социальных выплат. Все подробности далее. В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По последним данным, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного представителя президента республики Делси Родригес. Она назвала произошедшее трагедией и уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудет международная спасательная команда из разных стран, которые уже связались с правительством, чтобы присоединиться к поисковым работам, объяснила она. Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером. С интервалом 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Утром в стране объявили чрезвычайное положение. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Также приостановили работу метро и железнодорожное сообщение. Геологическая служба США прогнозирует, что с вероятностью 89% в течение 24 часов после землетрясения в Венесуэле произойдут авторшоки магнитудой более 5. Кроме того, сейсмологи подчеркивают, что сохраняются значительные шансы на еще более сильные повторные подземные толчки магнитудой 6 и выше. Вероятность того, что они произойдут в течение 24 часов, оценивается в 23%. На данный момент информации о пострадавших при землетрясении в Венесуэле организованных туристах из России нет. Об этом сообщили в АТОР. Ранее российское посольство в Венесуэле призвало россиян соблюдать спокойствие в связи с землетрясением. В дипмиссии посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи. После мощного землетрясения, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям, его призыв опубликован в социальной сети X. Президент заявил, что вместе с супругой Силией Флорес, которая также находится в тюрьме США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны, затронутых стихийным бедствием. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта в данном населенном пункте, сообщили в Минобороны. В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли за сутки 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинк». Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
19: В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
6: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиацией. Группировка «Север» уничтожила 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18. Неприятель за сутки потерял 59 беспилотников самолетного типа. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное». Ранее несколько взрывов прогремело в городе Сумы на северо-востоке Украины и в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. Подробности уточняются. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот якобы от Социального фонда России для получения социальных выплат. Об этом сообщили в управлении МВД. Там пояснили, что аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который сообщает реквизиты для оплаты гарантированного талона. Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов
20: отзывов об успешных выплатах. В ведомстве напомнили, что государственные организации никогда не предлагают получить дополнительную соцподдержку через Telegram-бот, а о способах получения положенных льгот, пенсий, компенсаций и других выплат вы всегда сможете узнать на сайте Социального фонда России. Охотнадзор выехал в район Большого Камня Приморского края, где местные жители сообщили о выходе амурского тигра, рассказали РИА Новости в региональном Минприроды. В соцсетях опубликовано видео, на котором тигр идет по грунтовой дороге. Сообщается, что его уже несколько дней встречают в СНТ «Заря» под Большим Камнем. Якобы хищник не боится людей. Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории 4 субъектов Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в нашей стране составляет около 750 особей. Небольшое похолодание пришло в Москву. В ближайшие сутки будет пасмурно и дождливо. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
21: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
22: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в своем квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильцев. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». А «Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина. Подробности североамериканские СМИ не приводят. Баскетбольный «Локомотив Кубань» расстался с защитником Макаром Коноваловым. В минувшем сезоне он провел за краснодарцев 45 матчей и в среднем за игру набирал 4 очка. Это были новости спорта.
3: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
20: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 8-10 градусов без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 14-16, кратковременный дождь. В Великом Новгороде без осадков плюс 17-19 градусов. В Калининграде плюс 23-25, малооблачно. В Кирове кратковременный дождь плюс 15-17 градусов. В Уфе небольшой дождь плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 19-25. 21, возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19 с прояснениями и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: В Якутске отметили День народных художественных промыслов большим путешествием «Время открытий», которое является частью масштабного проекта «Походы первых. Больше, чем путешествие. Движение первых» и программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Эти инициативы входят в национальный проект «Молодежь и дети». Учащиеся профессиональных училищ, студенты, активисты и победители различных конкурсов стали участниками похода, который возглавил автор-исполнитель Тима Акимов. Старт приключению был дан в молодежном центре «Патриот». Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия Петр Шамаев поприветствовал молодых путешественников и объявил об открытии в регионе многофункционального молодежного туристского пространства. Он отметил, что сегодня у ребят есть все возможности проводить время интересно и активно. Благодаря инициативам Росмолодежи, Движения первых и программе «Больше, чем путешествие», участники проекта прикоснулись к культуре и истории родного края, приобрели туристические навыки и нашли новых друзей. Это отличный пример того, как современные молодежные проекты создают условия для развития, вдохновения и настоящих открытий. Первым испытанием для ребят стало восхождение на сопку Чачур-Муран, одну из визитных карточек Якутска. Мастер-классы по ориентированию, где участники учились читать карту и работать с компасом, практические уроки по организации отдыха в походе, кулинарные мастер-классы – все это стало частью увлекательного проекта. Затем участники похода отправились в царство вечной мерзлоты, необычный подземный музей внутри нетающего ледника, где увидели ледяные скульптуры и узнали много интересного о животных, когда-то обитавших в этих краях. Этнокомплекс «Усадьба Атласовых» – музей под открытым небом, стал следующей точкой маршрута, где ребята познакомились с традиционным бытом и обрядами народов Севера. Во время похода участники познакомились с уникальной аборигенной породой якутской лошади и поучаствовали в мастер-классе по древнему плетению из конского волоса. Это ремесло – часть наследия народа Саха. Станислав Киреев, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», отметил, что такие мероприятия развивают в молодых людях любовь к родине, формируют активную жизненную позицию, что особенно важно в современном мире. Серия походов «Время открытия» охватывает уже всю страну. Темой становятся экология, патриотизм, волонтерство, история регионов, семейные активности. Более 8 тысяч молодых людей из разных регионов принимают участие в тематических походах. Такие путешествия – это не только шанс увидеть уникальные природные и культурные памятники, но и возможность прокачать туристические навыки, научиться работать в команде и по-новому взглянуть на историю и традиции своей страны. Подробнее о проекте на официальном сайте «Время открытий». Походы «Время открытий» – это не просто путешествие, это шаги к саморазвитию и осознанию своей принадлежности к великой истории нашей страны.
0: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
8: Сигналы точного времени.
10: Ну что ж, сигналы точного времени возвращаются в эфир. 9 часов 15 минут и 23 секунды. Точное московское время. Четверг, 25 июня на календаре. А все это утро вместе с вами Павел Сурков и Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». Ну и все последние новости, события на сайте вести.ру. А как всегда, по четвергам мы обсуждаем важные психологические вопросы, вопросы, связанные со взаимоотношением и с нашим поведением.
10: Да, вот подъехали советы, как построить суперкарьеру, как добиться максимальных успехов. Оказывается, нужно не только work-life balance, да, баланс между работой и личной жизнью, но и придумать себе отдельную личность для работы.
11: Да, то есть ты как будто в костюм залез, в деловой, и, входя на работу, поменял эту личность, приклеил ее к себе и ведешь себя как, ну, вот такой придуманный,
10: как
11: что ли, человек.
10: Как будто у тебя раздвоение личности, но контролируемое.
11: Но вот ведь вопрос. Правда, говорят, что после этого наш мозг начинает играть с нами злую шутку. Мозг не умеет долго притворяться. То есть если вы регулярно ведете себя как успешный человек,
10: то вы превращаетесь в
11: этого успешного человека,
10: ну, конечно. По крайней мере, такие советы раздает агент секретной службы Соединенных Штатов. Она 12 лет охраняла американских президентов и допрашивала преступников. Вот она рассказывает, что секрет ее побед: на работе она отключала себя настоящую и включала альтер-эго, машину-убийцу без эмоций и личных суждений. Так карьера шла в гору, а дома была гармония.
11: Что-то я сомневаюсь. Может быть, а потом у нее дома тоже сработал вот этот вот мозг-инстинкт. Ее рабочая личность вдруг там дома включилась.
10: Допросила
11: вот
10: школьник.
11: Да, сделал ли ты домашнее задание? Ну-ка, отвечай, лампу в лицо, и кошмар. Нет, я бы не знаю, как так.
10: Может быть, действительно работает такой способ, потому что дома мы одни, а на работе мы пытаемся быть, ну, таким, знаете, человеком-профессионалом, со своими реакциями, сдерживать эмоции там, где это уместно, со своими ценностями, да, со своим взглядом вообще на жизнь, на будущее и так далее.
11: Нет, друзья мои, вот я такой же перед микрофоном и дома, вот как я здесь сижу перед вами, вот таким точно я и со своими друзьями, домашними, близкими, родными. Они могут подтвердить, если прямо сейчас слушают наш эфир.
10: А я не буду столь откровенна, как ты. А я позову на помощь Марию Киселеву, клинический психолог, доктор психологических наук, с нами в эфире. Мария, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Здравствуйте, Мария. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно, можно ли себе сделать такую специальную фальшивую личность для работы?
10: Не фальшивую, это же тоже,
11: ну,
10: может
11: хорошо,
10: быть...
11: Маску.
10: Это тоже может быть ты, просто немного другой.
11: Ну, конечно. А потом эта маска прирастет ко мне, и я превращусь вот в эту безжалостную офисную машину. Правда ли это?
12: Ну, смотрите, вот есть как бы то, что мы хотим о себе думать, такая личность, я, такое целостное восприятие себя с ядром, то есть с самой главной нашей сутью, в которую включены наши ценности, цели, стремления, ну, картина мира какая-то общая, картина себя. И это вот, ну, такое наше ядро, которое вот переливать каждый день, из, как сказать, его по-новому, ну, как бы не получится. А, ну, это и...
11: Мария?
12: Да.
11: Да-да, немножечко прерывается связь, Мария.
12: Да, здорово. История, когда такое ядро у нас есть. Но при этом у нас у всех есть еще социальные роли, социальные маски, как вы говорите, которые мы на себя надеваем. То есть это то, что мы в определенном обществе, как мы себя позиционируем, чтобы соответствовать требованиям этого общества. И поэтому вполне нормально, что без изменения как бы нашей ядерной такой структуры какие-то вещи в зависимости от социальной ситуации меняются. Но самое частое — это смена работы себя, ну и, возможно, там, не знаю, друзья, да, то есть вот три совершенно, ну, совершенно разных, а три вот социальные, которые иногда со стороны человек, хотя по сути не меняется этот человек. И вот эти социальные роли, они действительно иногда, социальные роли работника иногда требуют убрать.
10: Мария, что-то у нас проблемы со связью. Давайте попробуем вам перезвонить. Очень интересный диалог у нас получается. Не хочется потеряться.
11: Да, вот эти социальные роли, про них действительно очень много всегда говорят, потому что ведь что такое роль? Роль – это наше психологическое отношение к ситуации, то есть то, как мы сами
10: как мы ведем себя в конкретной ситуации, в конкретном обществе. Ну, например, социальная роль школьника. Да? Вот, ребенок, допустим, 9 лет, да, в школе он должен вести себя как ученик. Он должен уважать учителя, он должен сидеть спокойно.

0: Обязательно же
1: нет,
0: ей
1: она все равно должна быть очень спокойной, уравновешенной, строгой в какой-то степени, потому что иначе дети слушаться не будут, авторитета не будет. Это другая социальная роль, это роль учителя.
0: Ты знаешь, я вспоминаю наших, вот своих учителей, да, и как раз те, которые были с нами излишне строги, мне казалось, что мы их как-то... А вот те, которые как-то сохраняли баланс между очень спокойным и ровным отношением к нам, и даже, можно сказать... даже дружеским, то есть, которые разговаривали с нами на равных, слышали
1: подружиться
0: нас.
1: Можно и на перемене, а здесь надо, чтобы материал усваивался. А возвращается к нам Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, рада вас приветствовать еще раз, надеемся, со связью все будет хорошо.
0: Да, продолжайте, пожалуйста.
2: Да, ну, мы остановились на том, что есть социальные роли, и у работника, конечно же, когда в большинстве работ, связанных с риском, с общением с людьми, когда нужно какую-то часть свою убрать или что-то добавить, в общем, формируется такая вот, это, естественно, не альтер-личность, не альтер-эго, не какая-то фальшивая личность, а просто часть идентичности вот такой рабочий. А, и это очень хорошо видно, например, ну, я скажу, например, работа психолога. У нас есть такой термин, как терапевтическая позиция. То есть определенно ты садишься с клиентом и действительно ведешь себя не как просто человек с улицы, как ты себя ведешь дома, а у нас есть нейтральность, да, у нас подключается эмпатия и так далее. В таком глобальном смысле и в жизни применять, например, эти качества со всеми, ну, это сойти с ума тогда будет. То же самое работа врача, особенно хирурга. Ты приходишь, тебе нужно резать человека. То есть, когда ты идешь по улице, ну, отключить эмоции и... понятно, тело чье-то разрезать, там, зашивать, вынимать, но, понимаете, нужны какие-то определенные качества, то есть должна быть изолирована эмоциональная часть, должна быть рука твердая, никаких лишних мыслей, концентрация. Естественно, что в домашних условиях пожарные, полицейские, вот там, может быть, какая-то охрана, как эта девушка, естественно, ты включаешь определенные качества, которые на этой работе востребованы. Поэтому очень часто, опять же, такой вот хороший пример, вот как бы, ну, легче всего на врачах, ты же медик, да, как бы ощущение, что человек должен круглосуточно у окружающих быть врачом, знать, там, диагностировать, еще желательно бы лечить всех подряд. И, например, вот подтверждением того, что вот эти субличности существуют, то, что, например, врачи самые, ну, не самые, входят в число сложных пациентов. А то есть, казалось бы, ну, если ты врач, ты все понимаешь, там, ты должен быть прекрасным пациентом. А нет, потому что вот рабочая идентичность, она не равна твоей общей идентичности, не дана тому, какой ты будешь человек заболевший или какой ты будешь человек в домашних условиях. Поэтому, наверное, действительно просто очень важно для себя понимать, какие качества в работе ценные, есть ли они у вас, есть ли возможность их развивать. Ну, потому что способности тоже ограничены у каждого из нас своими по-своему. Действительно, как халат ты надеваешь, как врач надевает халат, там, или какой-то стюардесса тоже какую-то там форму. Форма, кстати, помогает быть в форме в рабочей. Это вот ты переключаешь себя на рабочую такую... на рабочее такое настроение, на рабочую такую субличность. И действительно умение переключаться очень важно для, скажем так, психического здоровья. Потому что, ну, действительно, секрет того, что на работе ты не думаешь о домашних делах, а дома ты не думаешь о работе, это, ну, такой большой залог успешности как на работе, так и в домашней, там, семейной жизни. Поэтому умение, ну, и хорошая новость, что действительно это можно развивать. Ну, повторюсь, пределы у всех свои, но достаточные для того, чтобы комфортно себя чувствовать, в принципе, любой нормотипический гражданин может в себе позволить развить. Повторяюсь, для этого мы должны четко понимать, то есть визуализировать, например, как выглядит идеальный врач, как выглядит идеальный пожарный, как выглядит идеальный продавец.

0: понаблюдать, как это выглядит со стороны. Ну, какой-то эталон себе придумать, ну, не придумать, найти, конечно, из живых нормальных людей, подумать, как у него это получается, что мне не хватает, и действительно эти качества развивать. Вот про то, что когда мы начинаем себя каким-то определенным образом вести, мы начинаем реально это чувствовать, это, ну, под этим действительно есть объяснение. Это одна из теорий, таких, скажем, из теории происхождения эмоций, или что такое эмоции, которая говорит нам, ну, мы знаем, что эмоциональная жизнь очень связана с физиологической, как, с физиологической, когда мы злимся, повышается давление, когда там выбрасывается определенная гормональная там составляющая, когда страшно, другое состояние, там ком в горле, не произнести что-то не можем. То есть физиология и эмоциональная жизнь, ну, они неотделимы. И теория одна из вот, происхождения вообще такой эмоции говорит нам о том, что иногда физиологическая, непонятно, что быстрее происходит, физиологическая реакция, и мы потом как бы испытываем страх, например, там, ушло сердце в пятки, и нам стало страшно. Или сначала нам стало страшно, а потом сердце в пятки ушло. То есть проследить, что первично, вторично, ну, пока нет научного такого, да, объяснения. И это нам позволяет предполагать, что, ну, задается вопросом, я плачу, потому что мне грустно, или мне грустно, потому что я плачу. Да? Но это я про такие отрицательные эмоции говорю. А если взять положительные эмоции и положить на это теорию, то получится, что если мы физиологически себя, и это действительно рабочая схема, можем, например, успокоить, как страшно, дыхание сбилось, мы начинаем дышать, как если бы мы были спокойны, то есть размеренно, вдох, выдох дольше, чем вдох, то есть физиологически мы успокаиваемся, и, например, тревога реально уходит. Мы улыбнулись, когда нам не очень, да, улыбаемся, мышцы определенные у нас напрягаются, и в мозг приходит сигнал, что, может быть, все не так плохо. То есть эти вот схемы, они действительно, ну, вот, да, так, такой, и такая есть история. И то, что закрепляются какие-то определенные качества, ну, то есть вот эти все наши пути в мозгу, дорожки становятся более проторенными, но что если в какой-то определенной ситуации, например, кризисной, ты каждый раз научаешься себя сдерживать, то действительно потом становится проще это
1: вот
0: делать.
1: Это легче действительно важно, да, научись себя контролировать, и жизнь облегчится. Но мы продолжим обсуждение важных психологических вопросов с Марией Киселевой буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России, никуда не переключайтесь, дальше будет только интереснее.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор!
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 25 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков. И этим утром вместе с вами, как всегда, по четвергам обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы взаимоотношений, в том числе семейных.
7: Да, мы очень много говорим про традиционные ценности, про важность семьи. И вот сейчас хотим поговорить о том, как россияне себе представляют идеальную семью. Вот эту формулу идеальной нормальной семьи. А оказывается, муж и жена воспитывают двух и более детей, договариваются о разделении обязанностей и ведут общий бюджет. Вот именно так представляет идеальную семью современная женщина, по крайней мере.
8: Любопытно. Ну, на самом деле, все вроде как разумно, да? Вот дети... Вот мы, у нас прозрачные финансовые отношения. Мне кажется, ну, это очень
7: твои
8: важно.
7: Твои деньги наши деньги, мои деньги мои деньги. Да нет, обычно семьи живут все-таки с общим бюджетом. Не твое, не мое, а наше. И планируют семейный бюджет заранее. Ну, вот про разделение обязанностей тоже хочется поговорить. Потому что очень многие мужчины полагают, что по дому должна все делать только женщина. И готовить, и убирать. А он добавляет. Но женщины у нас в большинстве своем тоже много работают.
8: А я вот считаю, что женщина должна быть красивой, должна тоже самореализовываться, а задача мужчины – женщину обеспечивать. И чтобы все ее желания...
7: А кто будет убираться дома?
8: Убираться? Можем вместе, если договоримся. Потом дети подрастут, они будут убираться. Дети очень любят пылесосить, надо сказать. Ну вот правда, вот мне кажется, что по домашним обязанностям всегда можно договориться и всегда можно решить вопросы и максимально облегчить себе в этом отношении жить. А вот женщину, мужчина всегда должен во всем поддерживать, и зарабатываем мы деньги только для одного, чтобы тратить их на наших близких.
7: Вот ты знаешь, очень много сейчас разговоров про то, что женщины меркантильные, а между тем опрос, тут почти 2000 женщин участвовало из России, показывает совершенно другое, что главные составляющие семейного счастья – это любовь и взаимопонимание, а потом доверие. И только на третьем месте материальное благополучие. Ну, а в топ-5 вообще важнейших составляющих семьи вошли забота и ответственное отношение к детям.
8: Вот это, ну вот как раз...
7: Нет тут меркантильности,
8: нет,
7: простите.
8: Нет, никакой меркантильности, не знаю. Я вообще всегда обижаюсь, если мне моя вторая половина вдруг не сказала, что она идет на маникюр. Должна сказать, а я ей дам на это финансы. Пускай идет и будет всегда красивой. Это я про то, что они меркантильны. Совершенно
7: Ой,
8: меркантильны.
7: Павел, сейчас женщины начнут писать тебе.
8: Бессмысленно, дорогие дамы.
7: Устроим шоу «Холостяк» в прямом эфире.
8: Ой, не, ой. А,
7: Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, с нами на связи. Мария, еще раз здравствуйте. Так в чем же идеальная формула идеальной семьи?
8: И есть ли она?
0: Да, ну, хорошие очень перечислили пункты наши женщины, действительно, они укладываются в какое-то такое, ну, простое, скажем так, определение базового минимума того, чтобы семья, в общем-то, была, у нас нет идеальное слово, потому что идеальное, ну, в психологии мы не очень любим слово идеальное, потому что всегда идеал часто становится недостижимым, часто становится, наоборот, каким-то болезненным, что мы чему-то не соответствуем. У нас есть функциональное, то есть правильно функционирующее, эффективное, и вот такие какие-то слова более, скажем, приземленные. И вот то, что должно быть, я бы даже на первое место, наверное, поставила доверие, как раз сюда сразу входит уже у нас потом вот и эта материальная составляющая, потому что общий бюджет, не общий бюджет, если люди друг другу доверяют, они понимают, что никто не держит, как сказать, фигу в кармане или там что-то такое. Это вот сюда касается, сюда же относится доверие, в доверие включается и уважение к интересам другого. То есть, если я хочу поехать там с подружками куда-то, или супруг хочет поехать на рыбалку, мы друг другу доверяем и считаем, что это не для того, чтобы разрушить семью или там что-то плохое делать, а для того, чтобы близкий человек получил удовольствие, и, соответственно, для меня это тоже важно. Поэтому это я к тому, что вот доверие, я такая, наверное, основополагающая, вот то, что лежит в основе любой семьи, когда я воспитываю детей, ты мне доверяешь, ты понимаешь, что я не сделаю, ну, детям ничего дурного, ну, с твоей точки зрения, там, не избалую, там, лишнего не дам, там, распределю все справедливо. То есть вот во всех сферах, если таких бытовых, если подорвано где-то доверие, то будут возникать конфликты. Вот такая получается история. То есть будут возникать какие-то придирки, ревности, обиды. Ну, повторюсь, если вот этого доверия нету. Конечно же, в семье важна вот эта эмоциональная поддержка, вот это ощущение, что ты не один, что в любой ситуации есть на кого опереться. То есть по факту семья – это то место, куда можно, которое ты сам себе создаешь, такой отдельный мир безопасности, куда ты можешь прийти из рабочего сложного мира, из просто внешнего мира, который мы не можем контролировать, вот в то место безопасности, которое максимально находится в зоне нашего контроля, и мы можем создать там свой эмоциональный микроклимат, свои правила, свое распределение вот этих же обязанностей, свой быт. И, конечно, вот важно, чтобы все члены семьи, в общем-то, были согласны вот с этим устоем семейным. Опять же, это залог того, что семья будет счастливой, в общем-то, и вот такой благополучной. И что, естественно, наши опрашиваемые не сказали, но мы бы психологи сказали, что должны, конечно же, совпадать взгляды супругов на то, что является, скажем, пусть мы назовем это идеальным. И это тоже секрет идеальной семьи, это совпадение общих ценностей, взглядов, целей. Потому что если у каждого свой идеал, не нужно быть там специалистом, каждый будет тянуть в свою сторону, опять же, будет ситуация очень конфликтная. И еще, о чем мне было сказано, это гибкость. То есть мы должны понять, что семья – это не вот какой-то монолит. Вот мы сели в первый день нашей совместной жизни, придумали цели, задачи, ценности, распределили обязанности, договорились, что мы друг другу доверяем, и все. И как бы так оно будет, пока смерть не разлучит нас. Я имею в виду, что лет там через 70. То есть на долгий такой период. Это, конечно, не рабочая схема. И очень часто конфликт, проблемы в семье возникают из-за недостатка гибкости либо самой системы, либо кого-то из ее членов. Кто-то вот решил, что так будет всегда. Например, на начальном этапе супруги договорились, что жена занимается там детьми, хозяйством, муж зарабатывает, и вроде бы всех это устраивало. Дети вырастают, супруге хочется развиваться, выйти на работу. Что нужно делать? Менять правила. Менять правила, заново договариваться. То есть вот это и здесь может возникнуть конфликт. Супруг скажет, как, мы же договорились. А вот так вот, потому что это не заскорузлая такая система, и она живая, изменчивая, и очень правильно и нужно быть, в общем-то, гибкими в построении вот такой, опять же, если нравится это слово, идеальной семьи. И тоже нужно уметь вот эту гибкость в себе находить. Потому что часто кто-то в какую-то роль вырастает, там, я добытчик, ты сидишь. Или наоборот, супруг был добытчиком, изменилась ситуация, сейчас работа не востребована. Не может он эту функцию сейчас выполнять. Не потому, что он разленился там или что-то. Не может, да, какая-то ситуация кризисная. Что, меняем? Придется договариваться о каких-то новых правилах. И вот умение перестраиваться, а в семейной жизни всегда будут кризисы, даже самые позитивные, рождение ребенка, поход ребенка в первый класс, рождение второго ребенка, переезд. Это позитивная история, но они заставляют меняться семейную систему, и если вот эти изначальные установки никак не перестраивать и новые цели не ставить, то, в общем-то, будет какая-то конфликтная история. И повторюсь, вот эти все установки, они созданы для каждой семьи конкретно. Вот нельзя сверху сказать, что это вам так надо.
8: Да, это всегда подбираем под свою семью, под свою ситуацию. Это очень важно. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук, наш постоянный эксперт Мария Киселева была с нами на связи. Обсуждали важные психологические и семейные вопросы. Наш эфир сейчас завершается. Мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания.
9: Берегите себя, оставайтесь с нами на Радио России.
2: Юрий Светенко. Хранитель времени.
10: В этот день в 1919 году части добровольческой армии генерала Деникина взяли город Харьков. К тому времени, за полтора года после октября 17-го, советская власть уже дважды приходила и откатывалась с Украины. Но если до этого воевали против красных войска Центральной Рады, гетманская армия украинской державы Скоропадского, а потом еще петлюровцы и махновцы, то на этот раз появилось новое действующее лицо – Белая армия, для которой все другие вышеперечисленные силы были самозванцами или взбунтовавшейся чернью. Кстати, с эпизода появления в Харькове деникинцев начинается, пожалуй, самый лучший телесериал о той войне. Удивительно даже, как он появился в советские времена, адъютант его превосходительства. Из того же фильма следует это уверенное настроение белых лета 19-го года, без спешки, продуманное, с обустройством тыла. И спрашивается, а какова же по численности была та добровольческая армия? Сам Антон Иванович Деникин писал, что в мае 19-го года во время боев на Донбассе его армия насчитывала 9600 бойцов. Взятие Харькова было воспринято местным населением на ура, цитирую. «Горожане оказали вступившим войскам самый радушный прием. Офицеров засыпали цветами, до поздней ночи на улицах толпился народ, обсуждая события. За неделю добровольческая армия увеличилась до 26 тысяч бойцов. При этом белые сражались не только с советскими войсками, но и с махновцами, и с национальными украинскими формированиями петлюровской директории. Еще одно уточнение. Деникин в тот период уже не командовал добровольческой армией. Он занимал более ответственный пост главнокомандующего вооруженными силами Юга России. А командующим добровольческой армией был генерал Маймаевский. Прототип генерала Ковалевского из упомянутого нами фильма в блистательном исполнении «Стржельчика». И коль скоро мы рассказываем эту историю, ссылаясь на художественный фильм, то вот мнение современника, участника событий, офицера Марковского полка Гиацинтова, цитирую. «Мне смешно сейчас смотреть кинокартины, в которых белая армия изображается так. Веселящиеся дамы, офицеры в мундирах с эполетами. На самом деле мы представляли собой довольно печальное, хотя и героическое явление. Одеты как попало, на мне, например, вместо шинели была куртка инженера-путейца, вместо балов постоянные бои. Все время на нас наседала Красная Армия, очень многочисленная. Думаю, что нас было один против ста». Конец цитаты. Харьков белые удерживали на протяжении полугода. Ушли под натиском превосходящих сил Красной Армии в середине декабря 19-го года в иллюзорной надежде удержаться в Крыму. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
11: 16+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
13: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
14: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
14: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
13: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
14: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
13: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
14: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
13: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь.
14: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
13: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
15: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Жители Мариуполя задержали при попытке совершить теракт в здании суда. Восьмиэтажный отель полностью разрушен землетрясением в Венесуэле. И в празднике «Алые паруса» в Петербурге примут участие более 400 волонтеров. Все подробности далее. Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов в ДНР по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По оперативным данным, через соцсети предатель установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию, террорист изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он уже прибыл на место, но там был задержан группой захвата. Возбуждены уголовные дела по целому ряду статей: госизмена, приготовление к теракту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. В ФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Ребенок погиб в результате ударов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в общей сложности погибли 2 человека и были ранены 2 минувшей ночью. Удары были нанесены в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Подробности пока не приводятся. Восьмиэтажный отель, расположенный на побережье штата Лагуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, речь идет о главном здании отеля «Эдуард», насчитывающем 106 номеров. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые в Каракасе, а также в штатах Миранда, Лагуайра, Арагуа, Карабоба и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие. Минимальное число жертв – 31 человек, свыше 700 ранены. Это только первые предварительные данные. Спасательные работы, по сути, только начались. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртас» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники. Судно было захвачено в Ла-Манше 14 июня. Британия утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости, в российском посольстве в Лондоне наших граждан на борту не было. Тем временем британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. 100 тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это 46 миллионов долларов. Средства, полученные от продажи, могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны. Россия называет действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив – неотъемлемая часть сделки с Ираном. Без этого договоренности не состоятся. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Более 400 волонтеров будут задействованы в проведении петербургского праздника выпускников «Алые паруса», который состоится 27 июня. Они будут встречать выпускников на входе, проверять билеты, помогать с навигацией, при необходимости оказывать помощь маломобильным выпускникам и раздавать воду. Об этом рассказал ТАСС вице-губернатор города Борис Петровский. По его словам, праздник будет состоять из двух частей. Первая пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. В 20 часов начнутся выступления молодежных коллективов, а в 22 часа выступят звезды российской эстрады. После этого зрителей ждет не менее зрелищная часть праздника – проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Ранее вице-губернатор предупредил, что билеты на алые паруса продают только мошенники. Вход осуществляется только по именным приглашениям с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии – рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев. А вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают еще над одной вакциной для лечения и профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследователей, от различных видов аллергии в России страдает каждый четвертый. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в своем квартете пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампеоны одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильцев. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катара 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Футбольный «Рубин» сделал официальное предложение чилийскому клубу «О'Хиггинс» по трансферу аргентинского полузащитника Франсиско Гонсалеса. По данным южноамериканских СМИ, казанцы готовы выкупить 85% прав на игрока. В минувшем сезоне Гонсалес забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 31 матче. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал «Даллас». Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов и кратковременный дождь. В Пензе плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Ярославле дожди плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 14-16 кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 16-18 градусов. В Воронеже ливень и гроза плюс 22-24 днем. В Ростове-на-Дону плюс 26-28 грозовые дожди. В Волгограде плюс 25-27 облачно с прояснениями. В Краснодаре вечер. вечером дождь и гроза, а днем 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 и дождь. В Москве плюс 17-19, небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 15, облачно, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, ну, такого сеньора из общества скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского ремесла. Я всей души в нашей студии приветствую актера, режиссера, звезду сериала «Глухарь», «Возвращение Мухтара», «Универ», «Кураж» Владимир Фекленко. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Вадим. Боже, какое интро для меня придумано. Я единственное не согласен с иллюзией. Мне кажется, я абсолютно реален.
1: Хорошо. Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что тебя как-то в детстве чуть не потерял ухажер твоей сестры?
2: Да, абсолютная правда. Рассказать подробности?
1: Конечно.
2: А я их не помню.
1: А кто же помнит?
2: Их, может быть, даже ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем назвать?
1: Эйбаженко!
2: Эйбаженко!
1: Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
2: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
2: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой.
1: Угу.
2: И вот, и поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной,
1: да,
2: даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
2: Вот, и она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А
2: и,
1: тебе сколько было?
2: Ну, вероятно, года 3-4,
1: ага, так,
2: что-то такое. Вот, и он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
2: Он меня потерял, да.
1: Забавно.
2: И не признал среди другой детворы. Вот, и взял какого-то мальчика.
1: На прокат.
2: Да, повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом устроила ему нахлобучку.
2: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
2: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина, из дедушка Владимир Николаевич.
1: Ага.
2: Был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе, и вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты.
1: О-о-о.
2: Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником. Он был генерал-лейтенант бронетанковых войск Николай Владимирович Фекленко. Он...
1: Советского Союза?
2: Советского Союза, Советского Союза. Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да? То есть вот всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил
1: прадедушка.
2: Мой прадедушка Николай Владимирович, да.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
2: Тех, он упоминается,
1: ну, да,
2: в историях там про маршала Керпоноса при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка... шпион. Ой, разведчик.
2: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню... Даже, знаете, сложно оценивать историю, да? Я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением, и лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите, то есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие? Это вообще как-то звучит Странно. Не так кинематографично, как мне казалось в детстве. Ну, в общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, ну, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? Ну, это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния?
2: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
2: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да, то есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы, но они дальше не проходят. И так устроен мозг, что он, то есть ты испытываешь боль в течение минуты. Дальше все это некая матрица боли, которая хранится в голове, и мозг тебе выдает сигнал «слезай, слезай, зачем ты продолжаешь стоять, здесь больно». Но на самом деле гвозди не проникают уже глубже, чем они проникли вот за первое твое соприкосновение с ними. И нужно выдержать эти 5 минут боли. И вот, вернее, минуту боли и 5 минут ощущения боли. И тогда спадает это ощущение, мозг выделяет эндорфины и какие-то другие гормоны, и ты испытываешь абсолютно прилив радости, успокоения, хорошего самочувствия, и дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно, потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже больнее тебе не будет, ну, прям никак. Дальше будет больно, только когда надо с них слезть.
1: Ага. Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
2: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, да, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь сочинять стихи?
2: Ну, на ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под там чей-то праздник, юбилей, день рождения, я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: А можно вот сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира?
2: Ну,
1: хотя бы 2 строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
2: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира.
1: Продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Значит, Владимир Шикленко – актер, замечательный актер. Значит, судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
2: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Что это?
2: Это их надо спрашивать.
1: Да?
2: Да, это я не знаю. Вот. И, ну, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя.
2: Я бы не сказал сплавить, да. Ну, действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, значит, я в 1-м классе переехал к дедушке с бабушкой, в 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и, ну, как бы они...
1: 90-е
2: были моей
1: год,
2: такой семьей, да. Вот, мама, конечно, всегда была там со мной на выходных, там, ну, и так далее.
1: А мама кто у нас?
2: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
1: Да-да-да-да-да-да.
2: Много-много лет проработавшая блестяще в театре и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Вот, поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины 7-го класса.
1: Ого.
2: Вот, в середине 7-го класса уже мама меня забрала. Вот. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил
1: с бабушкой и с дедушкой. А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
2: Конечно.
1: Вот тот, на Красной площади, в 45-м году.
2: Да, ну вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом он был начальником штаба батальона, и он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
2: Не могу сказать. Да? Ничего такого вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
2: Именно лицо?
1: Да.
2: Нет. Они же шли в машине. В 34-ках.
1: Понятно, в танках.
2: Да.
1: Ты знаешь, ты меня, конечно, поразил в главной роли в сериале «Кураж». Мы, конечно, сейчас не будем говорить о женщине, которая уже давно не поет. А я хочу спросить тебя о режиссере Александре Сефановиче.
2: Угу.
1: Ну, которого, в принципе, ты и сыграл.
2: Да.
1: Скажи мне, как вот ты, чистый человек, мог вжиться в образ этого, ну, обаятельного, но афериста?
2: Да.
1: Я же его знал.
2: Да, ну, это был потрясающий человек, конечно.
3: Артист Фекленко! Играй! Иди в кадр, играй!
1: Скажи мне, а он тебе рассказывал о секретах, как пробиться в этой жизни? Как заработать деньги в этой жизни? Квартиру на Патриарших?
2: Я не знаю как. Он рассказывал мне много вещей, которые, честно говоря, мне некоторые из которых мне бы хотелось забыть вообще, что я их

0: что я читаю? Это, а там следом шла еще одна, в которой был вообще какой-то инцест. И я такой, нет, я больше не могу. Я все понял про этого персонажа. Больше я ничего не могу читать. Вот, я лучше просто буду играть. И что можно про него сказать? Невероятно уверенный, самоуверенный, самовлюбленный человек, но умеющий по-настоящему жить эту жизнь, знающий как, чего он хочет. И, например, его невозможно было сбить с... Вот он придумал что-то, да? И мы говорим, Александр Борисович, ну так не может быть. Это подожди, послушай, это не важно, это кино. И он, кстати, я помню, он вообще не обижался. То есть там, у меня было пару с ним. Он обожал меня.
1: Ну, даже вспыльчивый, я знаю.
0: Он обожал меня. Он действительно... Вот, ну, я часы сейчас ношу, которые он носил в 70-е годы. Это его часы, реально.
1: Да ладно?
0: Да, Сейка. И на них он в какой-то момент их забрал.
1: Ага.
0: И потом мне вернул с дарственной надписью «Алексу от Алекса, спасибо за мой светлый образ». Да, и он меня всегда приглашал потом на... Я еще озвучивал несколько документальных фильмов, которые он сделал, прекрасных, кстати, очень интересных. У него был фильм документальный про Бродского. Вот я озвучивал этот фильм про Бродского. И там это было... Он поехал на машине в Швецию, когда Бродскому вручали Нобелевскую премию, и записал с ним интервью. И это было его личное интервью, его личный архив. И еще у него был фильм, тоже я озвучивал «Мой голос», про Михаила Фанасьевича Булгакова, вернее, не про Михаила Фанасьевича, а про Елену Сергеевну.
1: Ага.
0: И тоже у него с ней была встреча. В общем, это действительно человек, который фантастически умел общаться и был очень интересным представителем Homo sapiens.
1: Владимир Шевченко, скажи, пожалуйста, я, насколько помню, Александр Стефанович был бездетным, и как-то он даже в эфире сообщил о том, что готов часть своих сбережений завещать тебе.
0: Да.
1: Это произошло?
0: Обещать не значит жениться.
1: Да, я точно так думаю. Скажи мне, зачем ты полез в режиссуру?
0: Зачем?
1: Да.
0: Зачем?
1: Талантливый актер.
0: Хороший вопрос. Люблю ответственность.
1: Так.
0: И люблю сложные задачи. Актер отвечает, вообще такая безответственная профессия, просто, ничего не надо. Два навыка, вовремя прийти и знать текст. Чего, больше ничего не надо. Ну так.
1: Ну, в принципе, да. Вышел, сказал, ушел.
0: Да, громко, вовремя наизусть, как говорил Папанов.
1: Хорошие слова, запомню.
0: Я всегда перед каждым спектаклем говорю это, когда вот мы ручки сбрасываем. Я говорю, громко, вовремя наизусть. Что? А режиссура – это классная, сложная задача. Сложная интеллектуальная задача, которую нужно решить. И на 90% она состоит из коммуникации с другими людьми, и мне это безумно нравится.
1: Володя, а можно ли научиться режиссуре? Если учиться, то как?
0: Значит, я учился кинорежиссуре на высших курсах сценаристов и режиссеров имени Георгия Данелли. И учился я в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко.
1: Дядя Вова.
0: Да. Я учился, значит, до этого в Щукинском училище, потом еще учился в школе телевидения, а потом я оказался на высших курсах. Значит, Щукинское училище. Когда-то система, выработанная Евгением Багратионовичем Вахтанговым, Борисом Евгеньевичем Захаровым, которую проходят в течение 100 лет уже, проходят все артисты. Все изучают одно и то же. И есть регламент, инструментарий, который получает артист. Там, внимание, свобода мышц, память физических действий, этюды на орган молчания, самостоятельный показ, этюды на общение с импровизированным текстом, профнавык наблюдения, этюды к образу, отрывки.
1: Да.
0: Система. То же самое есть в мастерской Хотиненко-Фенченко-Фин. Система. Тебе дают упражнения.
1: Ну, дай одно упражнение. Вот по режиссуре.
0: Значит, допустим, есть упражнение кубики. Тебе нужно взять 6 кадров.
1: Так.
0: Одинаковой длины, по там, 10 секунд, да, допустим,
1: так.
0: Или по 5 секунд.
1: Ага.
0: Все они должны быть одинаковые. И ты должен их снять таким образом, чтобы в зависимости от того, как ты их переставишь, у тебя получилось 3 разные истории.
1: Как?
0: Вот так.
1: То есть комедия, трагедия, например?
0: Нет, прям формально. Вот, то есть ты переставляешь кадр, и меняется смысл.
1: Опа. Слушай, я так понимаю, что и жизнь, по большому счету, можно воспринимать так же, как кубики.
0: Можно, конечно. Я одно скажу. Я учился в этой мастерской, где я сделал за

0: полтора года 30 разных упражнений про кино. И я понял, что все, весь фильм, который любой фильм, ты смотришь, ты можешь разложить на инструменты, на глубинную мизансцену, на события на дальнем плане, на, и все-все-все для, для всего есть конкретный инструмент, конкретный кубик, который ты можешь взять и сделать.
1: Вот, а скажи мне, ты вот снял картину «Последние иллюзии», да? И там в этой картине снялся отец Даши, твоя сестра, Станислав Бородокин.
0: Да.
1: А ты сказал об этом Даше? Или это было твое спонтанное решение?
0: Нет, конечно, с Дашей, да, она знала. Да, она как-то... Получилось, что накануне как-то Даша вернула Станислава Юрьевича в профессию, там возникли какие-то пробы. И как раз я искал актера на роль в своем дипломном фильме и предложил Станиславу Юрьевичу. И он согласился, и, конечно, он, его всегда на всех фестивалях отмечали, насколько он... насколько удачная его актерская работа.
1: Скажи, у меня какой-то диссонанс. Даша, твоя сестра Дарья Владимировна, а папу зовут Станислав.
0: Да, потому что Дашу удочерил мой папа Владимир Александрович Матвеев.
1: Да ладно?
0: Это все перепуталось.
1: Как все перемешалось в этом доме?
0: В этом доме, да.
1: А скажи мне, а с папой ты поддержишь отношения?
0: Да.
1: А где он сейчас?
0: В Москве.
1: Он занимается наукой до сих пор?
0: Ну, уже нет.
1: Уже нет,
0: да. Уже не занимается наукой, уже он на пенсии, но мы общаемся.
1: Гордиться сыном?
0: Ну, наверное.
1: Скажи мне, а как поживала твоя легендарная бабушка по отцовской линии?
0: Анна Александровна Матвеева.
1: Да.
0: Анна Александровна Матвеева прожила фантастическую жизнь.
1: Сколько?
0: 103 года. Она родилась в 18 году и ушла в 21-м. 103,
1: вот это да.
0: 103 года. От лучины до спутникового и мобильного телефона.
1: А скажи мне, как ты думаешь, а ты хотел прожить такую долгую жизнь?
0: Вот вы знаете, дело в том, что Анна Александровна прожила качественную, она в столь преклонном возрасте была абсолютно самостоятельна, жила одна, сама за собой ухаживала и пекла пироги, накрывала столы, чем вводила в полный ступор врачей, от которых она требовала всех полагающихся ей государственных благ, патронажных сестер, соцработников и прочее, ругалась со всеми инстанциями всю жизнь, питалась абсолютной энергией конфликта и разрушения, при этом совершенно спокойно справлялась сама. И говорила этим врачам приходящим, которые... у нее была фантастическая способность, она говорила, она ругалась там на кого-нибудь. Это мне рассказывает, я у нее сижу. Это звонил телефон. Она говорит, она вообще пришла и не ложилась. И это самое. Я нервничал. Звонил телефон. Я нервничал. Алло. Вот. А потом эти врачи приходили, и она говорила, вы будете пить кампари? Я люблю пить кампари.
1: Какая хорошая бабушка.
0: И вы знаете, если говорить о том, можно вот прожить жизнь быть в здравом уме, в силах, эмоциональной способности похоронить любимого сына. Младший ее сын, мой дядя, дядя Саша, умер в ковид, молодым мужчиной, 60 лет.
1: Ну да.
0: И вот это был самый любимый ее человек, я был на втором месте.
1: Ага.
0: Какое мужество, какая способность адаптации к переменам и все. Вообще, мы шутили, она ей было, наверное, 98, она сделала операции на глаза и зубы. С гарантией зубы на 50 лет были. Да, когда ее не стало, у меня было ощущение, что явление природы. Я не понимал, как ветер будет дуть всегда. Горы будут стоять всегда, и бабушка Аня будет всегда звонить.
1: Володь, у нас мало времени, а у меня еще парочку вопросов к тебе. Я знаю, что ты снимался в свое время в сериале «Возвращение Мухтара», или как там, «Мухтар».
0: Это был «Мухтар. Новый след».
1: Скажи мне, тяжело играть в одном кадре с собакой?
0: Тяжело, конечно, конечно. Ну, это непросто, потому что разные есть особенности. У меня были прекрасные партнеры собаки. Это очень обученные животные, прекрасные совершенно хозяева у них. И мы сотрудничали. Но собака, в принципе, спортивная, она требует постоянного управления. ходить рядом – это одна из самых сложных команд, которые существуют. Гораздо сложнее, чем след и апорт и так далее.
1: Да.
0: Потом возникают какие-то особенности. Там, допустим, собака приходит, она садится. А она должна все-таки весь кадр отставить, чтобы для монтажа это было. Ты останавливаешься, не говоришь свою реплику. На этом же моторе поправляешь собаку. Она встает. В конце этого кадра обязательно нужно... Значит, в левом кармане у меня был рубец. Знаете, что такое? Да? Внутренняя часть желудка коровы.
1: Так.
0: На 30-градусной жаре рубец имел свойство к концу дня пахнуть так, что я весь вонял, был весь в этих значит, слюнях, в этом рубце. В правом кармане у меня был слюнявый оранжевый мячик, который... То есть ты должен похвалить свою собаку за то, что она все сделала хорошо, да? Дать игрушку, потому что это все игра, и подкормить ее, да, этим рубцом.
1: А скажи мне, пожалуйста, актер Владимир Фекленко, а вот, например, Максим Аверин, это хороший партнер на площадке?
0: Это лучший партнер в...
1: То есть лучше собаки?
0: Максим, с которым мы играли в сериале «Глухарь», это был человек, который мотивировал меня постоянно что-то придумывать, потому что он сам фонтанировал абсолютно идеями. И если ты не будешь соответствовать, то тебя никто вообще не увидит. Потому что он своей харизмой и своим обаянием и своими придумками заберет весь интерес сцены. И от этого возникало невероятно классное желание соответствовать и соперничество. Ну, такое хорошее. Такое... И я всегда от него чувствовал к себе... какое-то тепло и вот, ну, партнерское совпадение, мэтч такой.
1: Так, Владимир Фекленко, осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я скажу так. Дорогие россияне.
1: Так,
0: дорогие,
1: хорошо пошел.
0: Я хочу вам сказать, что жизнь полна радостей, печалей, разных совершенно эмоций, которых нельзя бояться, которые надо проживать, которыми надо наслаждаться и кайфуйте от жизни. И, наверное, знаете, что помните, что не бывает плохих времен, бывает плохое настроение.
1: И это был Владимир Фекленко. От себя добавлю. Вот как ты был романтик с большой дороги, так и мы остался. И твоя счастливая улыбка, чтобы никогда не покидала твое лицо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: От всей души. Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня мы продолжим разговор о масштабных копиях автомобилей, которые появились как сувениры или игрушки, но постепенно стали еще и предметами для собирания. Естественно, увлеченные коллекционеры хотят завладеть наиболее ценными экземплярами, то есть теми, которые или выпущены ограниченным тиражом, или давно сняты с производства, а лучше и то, и другое одновременно. И в когорте таких увлеченных коллекционеров мой сегодняшний гость Алексей Бобров, который коллекционирует машинки последние 50 лет. Их у него аж 800 штук. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что вновь заглянули к нам в гости.
4: Здравствуйте.
3: После передачи с вашим участием было много звонков и писем с вопросами, причем вопросы самые разные. Ну, например, спрашивают, насколько оправданы суммы в несколько десятков тысяч рублей, которые порой просят продавцы отечественных коллекционных машинок. Эти машинки, напомню, были выпущены в серию в начале 70-х. Во времена СССР эти модели стоили 3 рубля 50 копеек или, скажем, 12 рублей. Есть модели, за которые сегодня просят 100 и даже 200 тысяч рублей. Вот насколько это все оправдано, как вы думаете?
4: Ну, это от ваших возможностей. То есть, если вы можете себе позволить модельку за 200 тысяч, вы можете ее купить. Если не можете, так вам она и нужна.
3: Но человек, который продает эту модель, это не завышенная, это не заоблачная цена. Я понимаю, что есть спрос и есть предложение.
4: Да, в основном и такие цифры возникают на аукционах, к где человек может вообще поставить 1 рубль за 100 и на аукцион. И за месяц аукциона цена может возрасти до любой цены.
5: А почему также востребованы и также дорого порой ценятся масштабные модели с олимпийской символикой? Вот у меня был, например, в коллекции, когда я в школьные годы собирал, был желтый москвич 412 с олимпийским мишкой на капоте.
4: Да, у меня был и ижевский москвич, Волга. И Нива была.
5: Смешка.
4: Но все хорошо вовремя. То есть, когда вы живете в это время, они вам дороги. А после 30 лет они становятся уже раритетами, за которые люди готовы, чтобы ими обладать, заплатить какие-то деньги. Поэтому, естественно, цена возрастает.
5: Вот, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы по нашей теме. И вот что говорят эксперты. Вот эта цитата. В конце 70-х вышла в свет модель самого престижного горьковского автомобиля ГАЗ-13 «Чайка». Что интересно, в модели снова было упрощенное цельноштампованное днище, а капот перестал открываться. Однако в салон и багажник доступ оставили. Престижность модели придавала существование электрифицированного варианта с горящими фарами и фонарями. Я, если честно, такую не видел, такую модель. Это масштаб 1 к 43.
4: 1 к 43, да.
5: И фары горят.
4: И у нее фары горят, светодиоды были внутри.
5: Вот человек решил заняться коллекционированием, причем он хочет это делать по-серьезному, по-взрослому, что называется. Насколько вот это занятие, коллекционирование масштабных моделей, подъемно, скажем, да, финансово?
4: Ну, есть модели, которые продаются в киосках. Они стоят...
5: Ну, относительно дешево.
4: Относительно дешево. Но, к сожалению, начиналось это со 199 рублей, сейчас 999. Те же самые модели. Но это все равно интересно. Они продаются вместе с журналом, в котором написано о той модели, которую вы покупаете, когда, что, кто, сколько их изготовил, как они существовали.
5: У вас 800 машинок. По большому счету мы можем утверждать, что у вас есть практически все, да, условно говоря. Или далеко не все?
4: Далеко не все, потому что я знаю, например, вот в интернете смотрел, есть люди, ну, видно, очень богатые, потому что у них до 10 тысяч таких машинок в одном масштабе, 43-м. Я, правда, не представляю, куда это все можно спрятать.
5: У меня вызвал вопрос, а куда вы деваете ваши 800 машинок? 800, да, а тут 10 тысяч.
4: Две стенки в комнате и все. А вот когда 10 тысяч, это уже домик надо для таких моделей.
5: Алексей Юрьевич, а вам кто-нибудь предлагал, ну, расстаться с вашей коллекцией или с какими-то экземплярами, чтобы вы уступили?
4: Ну, когда были тяжелые времена, я, например, продал саратовские модели.
5: Саратовские модели — это там, где, значит, Саратов производил их?
4: Тантал, да.
5: Тантал, да, производственное определение, ага, Тантала, Тантал, о котором мы говорили. Общем, да.
4: Я так скажу, меня интересует больше дизайн автомобиля, чем открывающиеся двери и капот там и все остальное. Ну, это как игрушка уже. А общий вид и дизайн автомобиля видно хорошо. Меня удовлетворяют китайские модели, потому что они соблюдают именно дизайн автомобиля. И они не заморачиваются на открывание дверей, багажников и ворот колес. И вот, например, дизайн автомобиля видно на Мерседесах, которые я вот тоже собираю. У меня есть от первого Мерседеса и до там 20-го года, например, выпускающийся Мерседес. Там видно, как изменяется дизайн автомобиля со временем. Но, к сожалению, все автомобили приходят к одному виду, и все становятся похожи друг на друга.
5: Но, вы знаете, тут можно поспорить, потому что, ну, например, британцы, они все-таки вот в автомобилестроении многие фирмы пытаются придерживаться традиции. Например, ну, Jaguar, когда ты даже на расстоянии смотришь на вот машины, которые производит эта знаменитая фирма, будь то седан или спортивный, или представительский Jaguar, вот что-то есть, вот эта порода в Jaguar, которые производили, скажем, в 30-е и 40-е годы, и вот современные Jaguar, все-таки многие именитые фирмы пытаются все-таки вот какие-то традиции сохранить, породу сохранить. Вот эту.
4: Я бы так даже сказал, что дизайн Ягуара опережает дизайн всего автомобилестроения в какой-то степени, потому что тот же Jaguar E, например, он опередил свое строение, потому что его внешний вид совершенно не соответствует внутренности, потому что, когда его выпустили, у него не было ни АБС, ни подушек безопасности. То есть это была очень красивая, но очень опасная машина. Но очень красивая.
5: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к нашим маленьким масштабным машинкам, и давайте мы с вами перенесемся в Советский Союз, где вы в советские годы, когда не все можно было достать, а тем более масштабные автомобили, вы коллекционеры, собиратели вот этих машинок. У вас, я знаю, вы говорили в одной из наших программ, была точка так называемая, где вы постоянно собирались, и вы обменивались вот этими машинками. Кто-то продавал, кто-то покупал. Вот давайте, вот как все это происходило?
4: Это происходило очень интересно. Это было около детского мира на Кутузовском проспекте, встречались по четвергам, но это было смешно, потому что нас даже пытались забрать милиционеры.
5: Потому что это считалось, что спекуляция там.
4: Да. То есть люди там просто менялись, ну, правда, и продавали, конечно, тоже, но забирали милиция, с трех сторон подъезжали в газоны, всех отлавливали и везлись к себе в участок. Составляли акт, ничего за это не делали, даже штрафы не накладывали, потому что не было такой статьи. Но им, по-моему, было очень интересно. Они смотрели, у кого какие модели, и все радовались.
5: Уже в участке, уже милиционеры рассматривали модели.
4: Милиционеры рассматривали и отпускали на свободу. Даже не отбирали ничего. Смешно было. Меня, например, два раза забирали.
5: Серьезно?
4: Да.
5: А вот такой милицейский газон, как вы сказали, есть в вашей коллекции?
4: Да, есть.
5: Воронок?
4: Да. ГАЗ-67, 69.
5: Так 67-й это... 67-й это еще 50-е годы.
4: Да, вот с таким вот.
5: Да.
4: Тоже милицейский есть. Были модели из Херсона. Там в Херсоне они на руках делали определенные модели. Победу они сделали.
5: То есть какое-то кооперативное
4: производство. Скорее всего, кооператив.
5: Частники какие-то.
4: Частники, абсолютно, да. Потому что у них были такие непрезентабельные коробочки, но там были хорошие модели.
5: А нет ли у вас случайно в коллекции Opel Olympian?
4: Вот Opel меня не очень интересовал, но у меня есть примерно такой же, ну, Mercedes.
5: Я почему спросил про Opel, потому что Opel Olympia остался у меня от дедушки, оригинал, двухдверный, они в разной модификации их производили, он был четырехдверный и был двухдверный. Так вот, мой, который достался мне от деда, это Opel Olympia 1938 года.
4: У нас он назывался Ким.
5: Да.
4: Двухдверный.
5: До войны его выпустили около 500 экземпляров, кажется. И, да. Может, я ошибаюсь. А потом началась война Великой Отечественной, и производство прекратили. Да, двухдверный Ким. И было сделано несколько кабриолетов. Кабриолетов было очень мало.
4: Кабриолетов у меня нет, а вот
5: Ким. А вот есть Ким, у вас в вашей коллекции масштабная моделька Кима есть?
4: Конечно.
5: Да вы что?
4: Да. Причем
5: не заводская, скажем,
4: не заводская модель, в общем, две штуки.
5: Ну что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Мне остается лишь поблагодарить моего уважаемого гостя Алексея Юрьевича Боброва за эту замечательную беседу.
4: Спасибо большое.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
6: 16+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали травой жизни, как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
12: Количество товара ограничено, подробности предоставь консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
13: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
14: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Туроператоры не получали данных о пострадавших в Венесуэле россиянах. И Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США в ходе войны с Ираном. Все подробности далее. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт в одном из районных судов Мариуполя. Сотрудники ФСБ задержали агента киевских спецслужб на подходе к зданию. У гражданина России была с собой самодельная бомба. По данным следствия, мужчина по своей инициативе вышел на связь с противником и стал выполнять его указания. Для совершения теракта агент забрал взрывное устройство из тайника. Преступник дал признательные показания.
17: Я обратился к знакомым, чтобы заработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я написал, можно позаработать, мне пишут, да. Координаты русских военных. Перекидывать, они мне за каждый координат по 5000 рублей платили. Потом мне пишут, поедь на тайник, забери пакет и отнести на место назначения. Приехал на место назначения, меня приняли у ФСБ России.
16: Следственным отделом ФСБ по ДНР против задержанного возбужден целый ряд уголовных дел, в том числе за госизмену. Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Левый берег Киева обесточен, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. По ее данным, экстренные отключения применены для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве фиксируются резкие перепады напряжения. На левом берегу Днепра электричество хаотично включается и выключается. Причины неизвестны. При этом Министерство энергетики Украины не анонсировало сегодня плановых отключений. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации на окраине Константиновки. Боевую задачу выполнили подразделения 6-й мотострелковой дивизии группировки. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны. Два ПВД с живой силой противника обнаружила разведка. Координаты цели передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий объекты противника были ликвидированы. В Минобороны также отметили, что лишь один пункт временной дислокации противника был оборудован в блиндаже. Две массовые акции протеста пройдут сегодня в Гданьске в первый день работы Международной конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщает телеканал «Полсат». Первая акция организована общественным движением «Нас объединяет Польша». Вторую под лозунгом «Гданьск против бандеризма» проведет политическая партия «Конфедерация польской короны». Организаторы намерены заявить решительный протест против проведения в Гданьске конференции по восстановлению Украины, а также против прославления УПА украинскими властями. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России. Напомню, из-за обострения отношений между Варшавой и Киевом Зеленский на конференцию не приехал. Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Накануне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику. Любая инвестиция в полностью коррумпированной Украине является огромным риском для каждой компании, предупредил политик. Информация о пострадавших от землетрясения в Венесуэле, организованных туристов из России, на данный момент нет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там указали, что основным направлением для наших туристов был остров Маргарита. При этом чартерные программы туда были прекращены еще в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками, добавили в Ассоциации. Вместе с тем в Каракасе могут находиться самостоятельные путешественники из нашей страны и постоянно проживающие там соотечественники. АТУР продолжает следить за ситуацией и уточняет информацию. Уполномоченный президента Венесуэлы Делсила Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после землетрясения в республике. Как написала политик в соцсети X, в ходе беседы Рубио выразил солидарность и поддержку венесуэльскому народу. Ранее госсекретарь сообщил, что США направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медикаменты и гуманитарную помощь. Сильнейшее за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером в среду. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Пока известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по Североатлантическому альянсу подвели США в ходе конфликта с Ираном. Эти слова прозвучали на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. По мнению американского президента, практически все европейские страны оставили Штаты один на один с Ираном.
18: Я разочарован в Италии. Я разочарован в Великобритании. Мы разочарованы в Германии и Франции. Мы разочарованы большинством из союзников. Ситуация в Испании просто кошмар. Они не хотят ни за что платить. Думают, что могут проехать за чужой счет.
16: До этого Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов. Слабая магнитная буря началась на Земле под действием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад. Причиной бури стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры на Солнце. При этом ученые успокаивают, буря уже вряд ли станет сильнее. В лаборатории рассказали, что июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пиков 21 века пока далеко. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Спорт.
19: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. На чемпионате мира по футболу определилась первая пара 1/16 финала. В стартовом раунде плей-офф сразятся сборные Канады и ЮАР. Канадцы выступили в Швейцарии 1-2 и финишировали вторыми в своей группе. И в сопернике по 1/16 финала им досталась сборная ЮАР, которая победила Южную Корею 1-0. А в других встречах игрового дня Бразилия разгромила Шотландию 3-0, 82 минуты за пентакампеонов провел на поле защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Марокко обыграла Гаити 4-2, Мексика взяла верх над Чехией 3-0, защитник «Локомотива» и мексиканской сборной Сесар Монтес отыграл весь матч. Босния и Герцеговина была сильнее Катара 3-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. По условиям соглашения клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. В январе Дмитриевич на правах аренды перешел в «Баварию». Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал «Даллас». Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». «Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина. Подробности североамериканские СМИ не приводят. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: Сегодня в Ялте плюс 28-30 градусов, возможен небольшой дождь. В Симферополе плюс 26-8 градусов, небольшой дождь. В Севастополе плюс 27-29, переменная облачность. В Сочи и Ставрополе грозовые дожди, плюс 25-27 градусов. В Краснодаре днем плюс 30-32, а вечером дождь и гроза. В Волгограде плюс 25-27 без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 26-28 грозовые дожди. В Санкт-Петербурге плюс 19-21, небольшой дождь. В Москве плюс 17-19, небольшой дождь. Сейчас столица плюс 15, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Удачи, удачи на даче. На даче. В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
2: Июнь в разгаре, погрелись на солнышке, и погода вновь преподносит сюрпризы. Похолодание, дождь. Что делать? У природы нет плохой погоды. Вот для капусты, корнеплодов такие условия нормально. А вот для теплолюбивых культур не очень, особенно для посленовых. Ну, можно опрыскать растения пином или цирконом, чтобы снять стресс, и чтобы растения легче принесли вот такую погоду, похолодание. Особенно вот опять ночные похолодания, они больше напрягают растения. У многих уже появились ходы, начались прополки, и задумаемся о том, как нам получить урожай. Про морковь немножко. У многих уже находится морковь в стадии 3-5 настоящего листа. Но есть такие дачники-огородники, которые считают, что морковь – это культура из серии «посеял, прополол и забыл». Но вот именно в первый месяц после появления настоящего листа он определяет, какими будут корнеплоды осенью. Вот именно в этот месяц, этот период, закладывается размер, форма корнеплода, сладость корнеплода, вкус, сочность, способность ее долго храниться в зимний период. Ну и опять же устойчивость к стрессам, к погодным и к вредителям, к этой же к морковной мухе. Поэтому первую подкормку необходимо сделать вот максимально грамотно. Главное правило подкормки должно быть: фосфор на первом месте, калий на втором месте, то есть больше фосфора, калия поменьше. Азот строго дозировано. Азот, в принципе, моркови нужен только по необходимости. И в больших дозах, там, подкормки птичьим пометом, органикой свежей. Это все очень скромно нужно проводить. Но для такой первой подкормки будем использовать монокалий фосфат, столовая ложка на 10 литров воды. Ну и возьмем мочевины там, или карбамид, аммиачность литра, может, у кого-то есть. Буквально не с горкой чайная ложка на 10 литров воды. Вот эти удобрения, они очень хорошо сочетаются между собой и могут вноситься одновременно в одном растворе. То есть они не угнетают друг друга. А растения минеральные удобрения в такой дозе не навредят, наоборот, они принесут пользу. А монокалий фосфат, он помогает развиваться корневой системе и обеспечивать растения доступным калием. А небольшая доза мочевины будет поддерживать рост ботвы, ботва будет здоровая, и нет риска, что мы перекормим морковь азотом. Но если вы все-таки предпочитаете удобрением органику, ну, опрыскайте посадки моркови хотя бы гуматом калия. Но немножечко добавьте все-таки в гумат калия, опять же, хотя бы пол чайной ложечки азота. Помним, что подкармливаем только по влажной почве после обычного полива или после дождя, а раствор вносим под корень, стараясь не попадать на листья. Это про удобрение. Гумат калия мы опрыскиваем. После подкормки слегка рыхли междурядье. Нам нужно сохранить доступ воздуха к корням. Ну и если у кого почва глинистая, чтобы не образовалась почвенная корка. И вот обратите внимание, уже через несколько дней растения у вас станут заметно крепче. Корневая система, она начнет активно наращивать вегетативную массу. И вот такая подкормка, она нам будет определять урожай в будущем ровных, сладких, крупных корнеплодов. Сладкий перец очень полезная и в то же время требовательная культура. Первое время, наверное, многие заметили, перец развивается довольно медленно. И вот если в это время ему помочь лучше развиваться, да, создать условия, урожай нас порадует. И опять же, главное не забывать про подкормки. Первый раз подкармливаем где-то через 20-30 дней после высадки рассады. Неважно, там у вас теплица или открытый грунт, ну, наверное, в основном теплица. Ждем момента, когда саженцы у нас явно прижились, то есть они не повисли, у них листья не облетают, они выглядят бодро и начинают выпускать новые листочки. Вот в этот период лучшая подкормка – это кальциевая селитра. При нехватке кальция побеги становятся хрупкими, ломаются под тяжестью плодов, а перцы могут страдать от вершины гнили. А с кальциевой селитрой формируется плотный лист, крепкий стебель и, опять же, мощная корневая система, которая обеспечивает растение водой и питанием. Берем кальциевая селитра 20 грамм на 10 литров воды и, опять же, поливаем по влажной почве. Расход где-то примерно пол-литра на каждое растение. Вот если на 10 литров воды разводим, то на 20 кустов перца вам должно такого раствора хватить. Томаты тоже подкармливаем против першинной гнили. И опять же используем кальциосодержащие препараты. Наверное, на томатах вершинная гниль, она проявляется более часто даже, чем на перцах. Ну, помню, что вершинная гниль – это не инфекция, а просто физиологический дефицит кальция, который можно восполнить. Кальция в почве может быть много, но растение физически оно просто не способно поднять этот кальций к плодам. Может быть из-за жары, может быть там сухость, например, или наоборот у вас тяжелая почва, там заболачиваемая почва. Кальций он перемещается исключительно с водой, поэтому главное условие профилактики – это регулярный и равномерный полив. Обязательно должно быть. Кальций усваивается медленно. И ждать появления черных пятен на помидорах нельзя. Работать надо на опережение. И обработку проводят, когда начинают завязываться плоды на первой и на второй кистях. Ну, когда они уже там 5-рублевую монету начинаются. Если же на вершинах зеленых томатов появились коричневые, серые, такие плоские пятна, подкормку делаем немедленно. Период завязывания, плодоношения томатов эффективнее всего работают опрыскивание по листу и по плодам, так как в этом случае кальций попадает в цель мгновенно. Он минует вот этот путь, когда идет по стеблю от корней и попадает к плодам. То есть здесь применяем опрыскивание. Что можем использовать? Ну, из новых удобрений – это хелат кальция. Удобрение, которое не сразу дает эффект, а вот постепенно, по мере необходимости. 20-30 грамм хелат кальция на 10 литров воды опрыскиваем по листу. Действует он быстрее всего. Брексил кальций – тоже одно из новых удобрений. Также 15-20 грамм на 10 литров воды. Он содержит бор, который помогает кальцию усваиваться. Классические минеральные удобрения – это, конечно же, кальциевая селитра, нитрат кальция. Одно из самых популярных средств. Для опрыскивания по листу берем 15 грамм, примерно столовая ложка, опять же, без горки, на 10 литров воды. Для полива под корень 20 грамм берем на 10 литров воды. И опять же, по пол-литра воды. Или там, если у вас инденты, растения высокие, можно и по литру под куст. Строго по сырой земле, не по сухой. Ну и помним, опять же, что селитра у нас содержит азот. Во второй половине лета ее избыток под корень может вызвать жирование томатов. Да, то есть у нас будет бурный рост ботвы в ущерб томатам. То есть здесь лучше немножечко как бы поменьше, до пол-литра сократить расход. Ну а в период активного созревания плодов лучше уже перейти на вот чистый хелат кальция. То есть он не даст нам такого жирования. Здесь нет селитры, здесь нет азота. Ну а если уж так получилось у вас, что вот вершина гниль на томатах, прибегаем к скорой помощи из аптеки. Хлорид кальция в ампулах покупается в обычной аптеке. 10 мл – это одна ампула, в ней, как правило, 10% раствор. Разводим в 10 литрах воды и, опять же, опрыскиваем кусты по листу и по листьям. Ну, многие говорят, мы используем народные средства. Толочь яичную скорлупу и сыпать их сразу под куст – это бесполезно. Вот в таком виде кальций не растворяется. Он не растворяется ни в воде, ни в почечном растворе. И на данный момент он не будет доступен для растений, а станет доступен только через несколько лет, когда переработается с помощью почвенных бактерий. А вот чтобы мел или скорлупа сработали прямо сейчас, когда это необходимо, их нужно предварительно погасить уксусом, то есть превратить их в ацетат кальция, и тогда они будут усваиваться, и мел, и яичная скорлупа гораздо быстрее. Значит, что мы делаем? Вот если вы пришли в свою теплицу и заметили вершину гниль, обрываем пораженные плоды, они уже не вылечатся, но растения продолжают тратить на них силы, все в ущерб остальным плодам. Наладьте регулярный полив без резких перепадов по принципу, да, то густо, то пусто. Ну и проведите экстренное опрыскивание растений по листу хелатом кальция или хлоридом кальция. Всем хороших урожаев, теплого лета. До свидания.
1: Удачи, удачи на даче. На даче.
3: Радио России Вологда в эфире. Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о мокрице. Оказывается, нам с вами повезло. Эта сорная и вроде как повсеместно мешающая огородникам трава на самом деле очень полезна. А растет она только в северном полушарии, то есть в нашей с вами местности. Поэтому мы с вами правообладатели такой ценности. В этой травке много витаминов и минералов. В ее составе витамины С, Е, витамин К, каротин, минералы железа, селен, кремний, кобальт, медь, калий, магний, эфирные масла. Мокрица может понижать артериальное давление, обладает коронаро-расширяющим действием. Кровоостанавливающее свойство ее применяется при геморрое, легочных и маточных кровотечениях, а также наружно при порезах, ранах и царапинах. Имея антибактериальные свойства, мокрица может применяться при бронхолегочных заболеваниях, способствовать смягчению кашля и отхождению мокроты. Мокрица применяется при лечении подагры, заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря, для снятия отеков, хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, снимает боли в желудке и кишечнике, прекращает рвоту и диарею. Растение используют наружно, при экземах, фурункулезах, а также при растяжениях связок. Мокрицу можно использовать в пищу. Вот один из рецептов. Натереть на терке морковку, чеснок, смешать с нарезанной мокрицей.

0: Юридического совета специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
1: Здравствуйте. Беспокоит Сергей Петрович, житель деревни Ивановская. Недавно слышал, что беспилотники будут контролировать земельные участки. Можно поподробнее узнать, для чего эта затея и к чему готовится нам, дачникам и жителям деревни?
2: Здравствуйте. Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Константин Сергеевич Кузьмичев. Я расскажу вам о новых методах осуществления государственного земельного надзора, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, и расскажу, как проводятся такие мероприятия, куда обращаться, если вы увидели беспилотник, который производит, например, аэрофотосъемку, и что делать, если вы получили какие-либо документы от Росреестра о том, что у вас имеются какие-либо нарушения на земельном участке. В 2026 году в управлении Росреестра запланировано проведение обследований с использованием беспилотного летательного аппарата на территории 6 муниципальных округов Вологодской области. Это Сямжинский, Верховарский, Харовский, Усть-Кубинский, Вожегодский, Бабушкинский муниципальные округа. В каждом из них будут обследованы по 10-12 населенных пунктов. Как правило, это деревни с прилегающими территориями, с полями, с лесопилками, фермами. А полетный сезон продлится у нас до конца октября. В настоящее время в законодательстве произошли изменения, и материалы, полученные с беспилотных летательных аппаратов, они теперь имеют доказательственное значение и могут использоваться для подтверждения нарушения земельного законодательства. Все полеты беспилотников у нас согласовываются с Министерством обороны, с Управлением Федеральной службы безопасности, с органами воздушного движения, с местными администрациями, и о каждом полете мы уведомляем единую диспетчерскую службу в конкретном муниципальном округе. Полеты у нас проходят на высоте от 100 до 150 метров. Беспилотник у нас используется небольшой квадрокоптер весом около 2 килограммов. И если, например, специально не смотреть в небо, специально не прислушиваться, то, как правило, он у нас не заметен. А если беспилотник вы увидели подобного плана квадрокоптер, то можно позвонить в единую диспетчерскую службу, и там уже разъяснят, что это Росреестр или какой-либо другой государственный орган. Беспилотник у нас управляется с использованием компьютера. На компьютере установлена специальная программа, которая строит маршрут, и квадрокоптер уже летит по маршруту и делает фотографии. В дальнейшем фотографии обрабатываются специальной программой и формируются уже в ортофотоплан. Достаточно подробный, высококачественный. В дальнейшем этот ортофотоплан накладывается на сведения о границах земельных участков из Единого государственного реестра недвижимости. И уже такие данные у нас анализируют специалисты на предмет выявления земельных правонарушений. Как правило, на ортофотоплане хорошо видно самовольное занятие земельного участка, также хорошо видно нецелевое использование и неиспользование земельных участков. Цель аэрофотосъемочных работ – это не наказание граждан, а, скажем так, навести порядок, то есть побудить людей узаконить то, что используется сейчас без прав, либо устранить это нарушение. Сначала при выявлении нарушения мы объявляем предостережение, то есть это профилактика. Если на эту профилактику гражданин не отреагирует, то уже спустя несколько месяцев будет проведено выездное обследование. Инспектор выйдет на участок уже со спутниковым оборудованием, произведет обмер, и если факт нарушения подтвердится, то будет выдано предписание об устранении нарушений. Предписание выдается на определенный срок, как правило, это 3-4 месяца. И если это предписание не будет исполнено, либо гражданин не напишет ходатайство о его продлении, например, в связи с уважительными причинами, такими как нахождение на больничном, командировка и тому подобное, то в таком случае за неисполнение предписания будет составлен протокол, и там уже будет решаться вопрос о назначении административного наказания. Но, как правило, эта процедура длительная, занимает несколько месяцев, и у гражданина всегда есть возможность исправить свое нарушение. Также хотелось бы отметить о том, что в последнее время появились сведения о мошенниках, которые представляются сотрудниками Росреестра и направляют гражданам, ну, например, подложные квитанции об оплате штрафов. Пишут в социальных сетях о том, что наложен

0: штраф, например, за самовольное занятие земельного участка, предлагают его оплатить, присылают квитанцию, либо ссылку на какой-либо сайт в сети интернет. И переходя уже по этой ссылке, можно получить и вирус, там лишиться аккаунта на госуслугах, либо перевести деньги каким-либо мошенникам. Здесь следует сказать, что если нарушение настоящее, действительно выявлено сотрудниками Росреестра, то наложению штрафа предшествует очень длительная процедура. Это и составление протокола, о которой гражданина всегда уведомляем надлежащим образом, и уведомляем на рассмотрение дела об административном правонарушении. А по итогам рассмотрения уже выносится постановление о назначении административного наказания, которое заверяется гербовой печатью. И уже это постановление направляется по официальным каналам связи, то есть это либо на портал государственных услуг в личный кабинет оно придет, либо на бумажном носителе. Как правило, на бумажном носителе по адресу регистрации гражданина мы направляем эти постановления всегда, либо приглашаем лично в управление. Кроме того, у нас сотрудники Росреестра при выполнении надзорных мероприятий имеют при себе служебное удостоверение с жетоном, а также используют еще жилетки зеленого цвета с надписью «Государственный земельный надзор». И если к вам пришли какого рода документы, в которых вы сомневаетесь в подлинности, то вы можете обратиться в управление Росреестра по телефону 72-86-11, либо написать обращение по электронным каналам связи, либо через сайт Росреестра, либо на портале государственных услуг.
1: Юридический момент.
2: Слушали Радио России, Вологодская область. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем!
4: На важную для автомобилистов тему давайте сейчас поговорим. Вот последние несколько дней довольно активно обсуждают информацию о том, что в России якобы могут вводить ограничения на праворульные автомобили, которые создают, возможно, создают риски их эксплуатации на дорогах. Но уже было опровержение, в том числе МВД, о том, что никто никаких ограничений вводить не будет. Риски их эксплуатации, то есть праворульных автомобилей, изучат. Я вспоминаю свою поездку на Сахалин, достаточно давно это было, но вспоминаю, когда вызывали с коллегами такси, садимся, и я понимаю, что водителя-то нет впереди, а потом через доли секунды, да, до меня доходит, что да он-то справа, да, и вообще 90 с лишним процентов автомобилей на Сахалине праворульные, и это нормально, это никого абсолютно не смущает, и, ну, вот особенности, скажем так, региона, ничего в этом страшного нет. Праворульные машины встречаются и в европейской части России, и не только. Но на самом деле, стоит ли переживать по этому поводу? Вот давайте спросим у специалиста. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Да, Дмитрий Владимирович, почему вообще такая информация возникла, и действительно ли будут проверять риски эксплуатации праворульных машин?
5: Ну, почему бы не проверить риски эксплуатации праворульных машин? Вполне себе может быть. Нужна хотя бы статистика для того, чтобы принимать решение. То, что МВД говорит о том, что решений никаких не будет, это не означает, что это прямо навсегда фраза сказана. То есть для начала оценятся риски, а потом уже будем понимать, следует или не следует какие-то решения принимать. К слову сказать, я вчера с кем-то мы обсуждали из коллег эту историю, и я сказал, что очень может быть. У нас же в основном Дальний Восток, Приморский край насыщенный этим транспортом. Возможно, что будут разработаны какие-то рекомендации по организации движения с учетом того, что большая часть транспорта едет праворульная. Там, например, вместо разметки 1-3, разделяющей встречные потоки, для таких регионов будет рекомендовано устраивать буферную зону безопасности, как на полосах для велосипедистов. Знаете, такую пошире.
4: Да.
5: Чтобы он, вылезая, высовывая лицо для того, чтобы посмотреть, что там и как впереди, ну, имел какой-то запас по габариту. Потому что основной риск вот этот. Очевидно, будет рассмотрено, есть или нет действительно аварийность, связанная с тем, что свет фар у праворульной машины ориентирован в другую сторону, и ближний свет фар направлен, получается, в сторону встречного автомобиля. То есть такой анализ нужно сделать, провести его для того, чтобы понять вообще, куда дальше грести.
4: Значит, еще одна важная информация и важное сообщение, которое нужно, на котором нужно акцентировать внимание, это лекарственные препараты, которые принимают автомобилисты по назначению врача, в том числе, либо если вдруг стало плохо в дороге, а это может быть, особенно в жару, и есть препараты, из-за которых можно вообще лишиться водительских прав, в частности, это карвалол и некоторые анальгетики. Ну и вот что касается карвалола и волокордина, то это самый коварный враг водителя в России, сообщают специалисты. Дело в том, что он, вот это средство для успокоения нервов содержит опасное вещество фенобарбитал, и оно относится к группе как раз, которая включена в перечень наркотических средств и психотропных веществ. При этом для закона не существует минимально допустимого порога, и, соответственно, если будет выявлено в крови, то водитель может лишиться прав. Как с этим быть? И что тогда? Не садиться за руль, следить за здоровьем, не употреблять вот эти лекарственные препараты. Как быть?
5: Ну, не употреблять лекарственные препараты – это плохой совет. Если человек болеет и ему прописано, да, то нужно употреблять. Что касается не садиться за руль, то это находится в поле ответственности каждого водителя самостоятельно. То есть, если мне доктор прописал препараты, и я знаю, что они оказывают влияние на реакцию, на психику, на характеристики моего поведения, оценку реальности вокруг меня, то я, наверное, постараюсь минимизировать или исключить полностью поездки за рулем на какой-то определенный период. Но давайте не будем пугать водителей, потому что действительно, во-первых, отсутствие предельно допустимой концентрации создает на самом деле ауру того, что любой среднестатистический человек, который хоть когда-то болел, понимаете, остаточные следы пребывания барбитуратов в крови, их можно выявить в микроскопических дозах через очень длительное время после применения. Поэтому предельно допустимые концентрации нужны без сомнения раз. Ну и второе, не так просто реализовать возможные ответственности за это дело, потому что процедура-то какая? Нужно сначала, чтобы были явно выраженные следы в поведении и в деятельности, а потом уже говорить о том, что мы отстраняем человека от управления и принимаем решение о направлении его на медицинское свидетельство. Инспектор на глаз не определит, из-под каких таких веществ человек неадекватно себя ведет. Поэтому, как я сказал в одном репортаже, что все находится сейчас в признании презумпции вины самим собой. То есть, когда инспектор к вам подходит и говорит, болеете? Нет? Какие лекарства принимаете? Вот это вот опасная история, потому что если вы в этом момент скажете, знаете, да, что-то вот пошаливают нервы, выпил такие таблетки, вот это вот для него может стать основанием направления на медицинское свидетельствование для выявления запрещенных веществ.
4: Но с другой стороны, если человек не скажет, но что-то заподозрит инспектор и отправит его, то тут еще одна палка о двух концах, понимаете?
5: Правильно. А если человек не скажет, а инспектор заподозрит, а потом выяснится, что никаких вредных веществ не было, и обжалуется это решение в суде, то, скорее всего, что человек еще и получит компенсацию морального вреда, которая у нас сейчас закреплена в случае необоснованного отстранения от управления. Поэтому я почему говорю, то есть с лекарствами нужно быть крайне осторожным, это совершенно точно, но при этом механизм реализации вот этого запрета нужно выписывать добуквенно. Минздрав должен понять, какие предельные допустимые концентрации, методики выявления, признаки, как в алкогольном опьянении, понимаете, нетипичный цвет лица, поведение несоответствующей обстановке, наличие характерного запаха изо рта. Вот такие же признаки должны быть инспектору дадены для выявления и барбитурата в том числе. И уже после этого можно будет говорить о том, что работа по выявлению водителей, которые принимают лекарственные препараты, может быть введена. Ну, до этого еще как до луны ползком.
4: Спасибо большое. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, был с нами на связи.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Слушаем.
4: К другой теме переходим. Эта тема связана с образованием. Минпросвещение планирует изменить содержание ЕГЭ по обществознанию через 2 года на фоне обновления школьной программы и перехода на новые единые учебники. Ну, на самом деле, еще вроде бы как время есть. Изменения в контрольно-измерительных материалах по ЕГЭ только через 2 года хотят ввести. И об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Вот, в частности, я его процитирую. В соответствии с новым курсом, с новым учебником будут через 2 года, вот как раз когда ребята уже освоят данный предмет и данный учебник. По словам Кравцова, в следующем учебном году никаких корректировок в экзамене не предусмотрено, поскольку школьники продолжают обучение по действующей программе. Давайте более подробно эту тему разберем. С нами на связи учитель истории и обществознания из Тамбовской области, призер всероссийского конкурса «Учитель года России 2025 года» Рашид Надиров. Рашид Азимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Как вы относитесь к этим инициативам и вообще стоит ли вводить ЕГЭ? Ну, уже, видимо, да, уже, видимо, в любом случае будет через 2 года. За эти 2 года что должно произойти?
1: Как я понял и как нам объясняли в мае в Институте просвещения, эти 2 года, как раз-таки вот этот переходный этап, когда у нас будут внедряться уже новые вот эти учебники по обществознанию, с 1 сентября мы уже получаем учебники 9 и 10 класса, а уже через год и учебник 11 класса. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что у нас меняется предметное содержание учебного предмета обществознания. Во-первых, у нас на уровне 9 класса добавляется такой раздел, как «Россия на пути в будущее». То есть такого, например, мы до изменений изучали только в более старших классах, но в 9-м такого не было. И на уровне 10-11 классов у нас тоже происходят изменения. Дополняются такие разделы практикоориентированные, как искусство мыслить, Россия в глобальной экономике, суверенитет и, конечно, формирование справедливого миропорядка в 21 веке, потому что я думаю, что это направлено в первую очередь для того, чтобы наши дети не просто сводили предмет обществознания к зазубриниванию фактов, терминов, но и для того, чтобы они понимали суть происходящих процессов в современном мире.
4: Сейчас нынешние методики обучения и учебники позволяют вот как раз эту глубину понять. И как тогда готовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию? Потому что по другим предметам это все, что называется, со средней школы, да, идет подготовка.
1: Да, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что у нас уже написаны учебники для профильного уровня для 10-11 классов, которые подразумевают углубленный уровень. То есть и там уже учебники рассчитаны на 4 часа в неделю. Сейчас речь идет как раз-таки о базовом учебнике. Поэтому и то, что мы говорим, требует проработки и пересмотра, наверное, и ЕГЭ, и профильных учебников. Пока речь идет только о базовых учебниках. Поэтому, наверное, в первую очередь сейчас стоит вопрос не столько, сколько с ЕГЭ, сколько ОГЭ, поскольку именно этот экзамен, он будет ближе к новому учебнику. И изучение будет обществознания только в 9 классе 1 час. Я думаю, что первое, с чем мы будем работать, это ОГЭ.
4: Ну вот смотрите, еще информация: в 11 классе новый учебник появится в сентябре 2027 года, а вообще обществознание будет изучаться с 9 по 11 класс, а не с 6 класса, как было ранее. Ну, соответственно, мы можем предположить, что через 2 года и сдавать тогда будут за вот 9, 10, 11 классы предмет.
1: Да, действительно. Но несмотря на то, что у нас число учебных часов вот этих сокращается в 6-7-8 классе, конечно, я как учитель истории в первую очередь могу сказать, что эти часы получил предмет истории, который во многом такой же мировоззренческий, как и обществознание, какие-то темы, в общем-то, например, которые касаются политики, государства, они повторяются. Но в целом, если посмотреть на содержание 9, 10, 11 класса новых учебников обществознания, то те разделы, которые у нас были в прошлых учебниках, они сохранились, плюс, как я вам сказал ранее, они еще и дополнились. Поэтому в плане предметного содержания у нас только увеличится количество тем, но меньше их не станет, поэтому, в принципе, я не думаю, что у детей возникнут трудности сдачи экзамена. К тому же профильное обучение в 10-11 классах у нас сохраняется.
4: Здесь еще, знаете, Рашид Азимович, вот опять-таки про новые учебники несколько слов, да, в них предполагается, что знания о человеке и обществе опираются на межпредметные связи с историей, литературой и географией, а также на федеральную программу воспитания, да, то есть это такой комплексный межпредметный подход.
1: Да, безусловно, вот именно в новых учебниках истории вот на межпредметных связях сделали довольно большой акцент, поскольку, ну, если с историей мы как бы всегда понимали, какие у нас связи обществознания, ну, и с географией мы говорим о том, как у нас влияет географическое положение на наше общество, на нашу экономику, на нашу политику страны, с литературой, искусством, то есть это, конечно, и рассмотрение литературных произведений как отражение социальных процессов, и биология, даже биология, потому что здесь это поведение человека, потребности, как взаимосвязан человек с экологией. Поэтому то, что касается межпредметных связей, этот учебник, мне кажется, как я сказал, становится очень практикоориентированный, в том числе даже на межпредметную связь с математикой и информатикой. Потому что социально-экономические показатели, моделирование социальных экономических процессов, все и вообще информационные технологии для социологии, я считаю, очень важны. И новые учебники, вот как только они у нас уже появятся, они уже как макеты появляются, и во всех школах появятся 1 сентября, думаю, мы все с вами лично в этом еще раз убедимся.
4: Спасибо вам большое, Рашид Азимович. Также эксперты говорят о том, что появится больше проектов, дискуссий и деловых игр, что важно. Учитель истории обществознания Стамбулской области, призер всероссийского конкурса «Учитель года России 2025 года» Рашид Надиров был с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
9: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
10: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает, В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
10: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
11: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
10: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
11: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
10: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
11: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
10: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
11: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
10: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
11: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
10: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
11: И как же это средство изобрели?
10: Его изобрели профессора из наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
11: И как же работает пилорис?
10: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
11: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
10: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание и пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
11: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
10: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
11: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
12: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
2: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
13: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
14: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
13: Ай, слышал, не глухой.
2: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
15: Вот и вся история.
16: Ну,
15: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
2: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
18: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Задержан готовивший по заданию спецслужб Киева взрыва в здании суда Мариуполя. Новый российский самолет совершил первый полет. И компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложения App Store. Все подробности далее. Задержан россиянин, готовивший по заданию украинских спецслужб взрыв в административном здании суда в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По его данным, житель Мариуполя связался в Телеграм с представителями украинских спецслужб и по его указанию изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он прибыл к зданию суда для совершения подрыва, где и был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждены уголовные дела о госизмене, приготовлении к теракту, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанный заключен под стражу. Экстренные отключения света, которые ранее начались в левобережной части Киева, распространились на другие районы города. Об этом сообщили в городском отделении холдинга ДТЭК. Введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют, говорится в сообщении. Укрэнерго сообщает, что причиной стали технологические нарушения на одном из энергообъектов. Одновременно сообщается, что жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества. По данным Укрэнерго, то также относится отключение есть и на подконтрольных ВСУ частях ДНР Херсонской и Запорожской областей. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый опытный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Тестирование состоялось на Иркутском авиационном заводе в филиале ПАО «Яковлев», заявили в компании. Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 километрах и скоростях до 600 км в час. Задание выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев. Замечаний к самолету нет. Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации, подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков. Накануне президент собрал совещание по развитию авиаотрасли в России. Владимир Путин заявил, что заказ на авиатехнику огромен и призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь. Как передавало агентство АНСА, итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре, которое пройдет 7-8 июля, может включать обязательства союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. А глава МИДа Сергей Лавров отмечал, любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. Третий толчок землетрясения магнитудой 4,5 зафиксирован на севере Венесуэлы сейсмологической службой страны. Несколькими часами ранее здесь произошли два землетрясения магнитудами 7,2 и 7,5. И это стало самым мощным землетрясением за последние 126 лет. Погибли более 30 человек, еще более 700 получили травмы. Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия, сообщил советник по вопросам предотвращения и безопасности Виктор Лира.
2: Одна из самых больших трудностей – осознать масштабы произошедшего. Гражданская оборона и пожарные службы развернуты в основном в столице, где сообщается о нескольких сильно пострадавших районах. В районах на севере Каракаса уже проведены спасательные операции по поиску людей, оказавшихся под завалами обрушившихся зданий.
1: А жители Каракаса боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает телеканал CNN. Как рассказали в Российском Союзе туриндустрии, организованных российских туристов в Венесуэле практически нет, а туристический поток крайне невелик из-за отсутствия постоянного прямого авиасообщения. Наиболее популярным направлением у наших соотечественников в Венесуэле остается остров Маргарита, который расположен на значительном расстоянии от района, где ощущались наиболее сильные подземные толчки. РСТ продолжает следить за развитием событий. Компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложения App Store. Однако само приложение ВК доступно, сообщает РИА Новости. Невозможно найти и установить на айфонах такие приложения, как ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, ВК-знакомства, ВК-мессенджер, Дзен, Облако, Mail, Маруся, ВК-клипы, ВК-почта. При поиске магазин приложений пишет, что ничего не найдено. ВК подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Там заявили, что Apple удалила приложение ВК без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированным и неприемлемым. Французские медицинские работники выражают серьезные опасения по поводу возможного роста смертности в стране на фоне продолжительной аномальной жары, передает радиостанция «Франс Интер». Сообщается, что в республике выросло количество вызовов скорой помощи. Аномальная жара стоит во Франции уже неделю. Приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений. Ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 человек погибли, не менее 42 человек утонули в водоемах, что также связывают с последствиями жаркой погоды. Газета «La Parisienne» со ссылкой на данные Национального агентства по температурным изменениям сообщила, что среда, 24 июня, стала самым жарким днем в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах был достигнут показатель в 40 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Новость, которая не может не радовать, тем не менее о возможном допуске взрослой команды говорить рано, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Организаторы швейцарского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте перед началом соревнований обратились к российской команде с просьбой предоставить им фонограмму гимна России, которая может пригодиться во время церемонии награждения. Этап Кубка мира пройдет в швейцарской Арозе с 26 по 27 июня. Сегодня тренировочный день. В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по спорту слепых среди мужчин и женщин по шахматам. Среди мужчин уверенную победу одержал рейтинг-фаворит турнира Станислав Бабарыкин, набравший 6,5 очков. В женском зачете первое место заняла многократная победительница и призер чемпионатов России среди спортсменок с нарушением зрения Ангелина Продан. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официально выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Баскетбольный «Зенит» досрочно расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. Клуб получит компенсацию со стороны игрока. Защитник родом из Северной Македонии, скорее всего, продолжит карьеру в греческом «Арисе». Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зенин. Прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в премьер-лигу. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению. На нас точно будут ходить, сказал Зенин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, поиграв первую лигу в сезоне 2005-2026. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 26 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов, малооблачно. В Южно-Сахалинске плюс 21-23 градусов, в Магадане плюс 14-16. В Хабаровске плюс 19-21 градус, дождь. Во Владивостоке плюс 21-23, малооблачно. В Екатеринбурге плюс 22-24 градуса, в Челябинске плюс 23-25, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и в Москве днем кратковременные дожди и плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 16%.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
8: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
9: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Это радиоканал «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Каспийска, Дубны, Севастополя, Хабаровска, Улан-Удэ, Ярославля, Омска, Волгограда, Казани, Подольска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Во втором информационном часе продолжим говорить о том, чем живет наша страна. Конечно, общаемся с экспертами. Все это в прямом эфире. Слушайте нас в FM-формате, в онлайн. Можно слышать с помощью приложения Радио России. Не забывайте о том, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Кроме того, заходите на сайт вести.ру, черпайте информацию оттуда и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? В России хотят создать единую систему поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Поговорим об этом обязательно. Школьный выпускной 2026. Как его проведут выпускники? Что сегодня популярно и как сэкономить, если вы еще задумываетесь об этом? Как сэкономить на выпускном. Российская альпинистка Алина Пекова стала самой молодой женщиной, которая поднялась на все 14 восьмитысячников мира, причем сделала это действительно в молодом возрасте. Как это удается, какая подготовка нужна и, конечно, повод для гордости. Мы об этом расскажем. В городском медиабанке Мосфото появился новый раздел «Культурное наследие». Об этом также поговорим ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
10: Давайте поговорим об энергетическом рынке. Госдума поддержала поправки, которые направлены на стимулирование обеспечения внутреннего рынка страны бензином. Но есть определенные еще изменения и в налоговый кодекс. Они призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка и будут нейтральны для бюджета, считают специалисты. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Мы, что называется, с вами чуть укрупним, да, разговор вокруг того, что сейчас обсуждают и очень активно обсуждают и в средствах массовой информации, и просто автомобилисты. Ситуация на заправках, ситуация с топливом, а вот законодатели, да, взялись за этот вопрос с точки зрения как раз принятия дополнительных каких-то законов. Что сейчас происходит на внутреннем энергетическом рынке и к чему, может быть, стоит готовиться?
11: Ну, сейчас ситуация довольно напряженная, например, что с бензином, потому что бензина мы производим меньше, чем дизеля. Исторически так сложилось, что НПЗ настроены больше на производство дизеля. Вот, бензина всегда было меньше, примерно 85-90% от произведенного за год бензина шло всегда для внутреннего рынка, и только 10-15% экспортировалось. А летом и того меньше экспорта, в основном ориентация на внутренний рынок, потому что летом еще и повышается объем спроса, потребление у нас на внутреннем рынке. И сейчас каждый год у нас потребление росло, еще из-за того, что люди распробовали внутренний туризм, на машинах ездят, часть аэропортов на юге закрыта, поэтому многие на море ездят на автомобиле, поэтому потребление летом возрастает, пик, как правило, приходится на август. Именно бензина, потому что речь про именно гражданские обычные легковушки, именно они в основном потребляют бензин. Сельхозтехника, там всевозможные коммунальные службы, это в основном дизель потребление, а дизель мы много производим. Сейчас даже запрета на экспорт дизель нет, хотя такой вариант рассматривается, если возникнет риск дефицита. Поэтому все эти изменения, они про бензин. И вот там речь идет о том, что раз у нас часть нефтеперерабатывающих заводов находится на ремонте, и объем производства сократился, вот по данным Росстата, в мае 26-го, по сравнению с маем 25-го, с прошлым годом, у нас нефтепереработка сократилась на 13,5%. И вот получается, что если мы там на 10-15% сокращаем объем производства бензина, вот Росстат, он не дает разбивку, что у нас конкретно сократилось в переработке, просто нефтепереработка сократилась. Ну, вот. Но если у нас бензин сократился, соответственно, производство, то у нас есть риск дефицита, и правительство рассматривает вариант масштабного импорта, если будет необходимо, из стран дальнего зарубежья. Вот из Беларуси мы и так закупаем, мы поставляем нефть, перерабатывают и привозят обратно. А тут, по всей видимости, речь пойдет про Индию, потому что в этом изменении в законах там о чем говорится? О том, что если мы, компании, покупают бензин там где-то в дальнем зарубежье, там в Индии, например, по местным ценам, и чтобы цена на внутреннем нашем рынке не поднялась до уровня внешнего, до индийского, вот им из бюджета обратно вот эту разницу вернут. Вот, потому что у них тогда встает вопрос. Либо они получат убытки, естественно, понимая, что получат убытки, никто ничего завозить не будет. Либо они должны будут поднять цены на внутреннем рынке до уровня внешних, чтобы хотя бы в ноль сработать. И чтобы у них был стимул завозить, чтобы, главное, наполнить внутренний рынок, чтобы не было дефицита, вот правительство идет на этот шаг, будут компенсировать разницу между внешними и внутренней ценой, которую государство хочет видеть, вот из бюджета. Это, да, дополнительная нагрузка на бюджет, но сейчас первоочередная задача – это обеспечить доступность топлива, то есть наполнить внутренний рынок, чтобы не было дефицита. И это вот как раз по бензину. Это временная мера, она будет действовать пока, с одной стороны, у нас есть ремонт НПЗ и не хватает производства, а с другой стороны, пока вот тот самый повышенный спрос. У нас уже в сентябре, в октябре начинается снижение объемов потребления бензина, люди возвращаются в города, а зимой так вообще мало мы потребляем. Вот прошлой зимой даже разрешили экспортировать на пару месяцев бензин, потому что его, условно говоря, девать некуда было. Ну, вот. Поэтому вот сейчас речь идет о подготовке законодательной условий для того, чтобы импортировать, но при этом, чтобы это не влияло на цены на российском рынке.
10: Да, но эта ситуация, вот вы говорите, временная. Она временная на период до там, сентября-октября, а потом может как-то переиграться, измениться? Или мы все-таки, если уж начнем, например, импортировать бензин там, из Индии или из других стран, то это будет теперь долгосрочный проект?
11: Ну, пока есть риск дефицита, я думаю, что правительство будет разрешать импортировать. Опять же, у нас обнулена импортная пошлина за бензин. Ну, и, соответственно, наш бензин уже не экспортируется, запрет на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Вот пока эти две проблемы есть. Снизившийся объем производства из-за ремонтов на НПЗ и, соответственно, высокий объем потребления. Я думаю, что до осени, наверное, она точно будет действовать, пока объем потребления не пойдет вниз. Ну и наша стратегическая задача, конечно, обеспечить безопасность НПЗ. Если она будет достигнута, то даже повышенный спрос мы сможем сами закрыть, и не нужно будет ничего импортировать. Тут раньше уже мы не импортировали, даже летом. Ну, вот, поэтому стратегическая задача обеспечения безопасности НПЗ, чтобы они в полной мере нормально работали, и тогда нам бензина хватит.
10: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Напоминаю, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
3: — Здравствуйте. Недвижимость в России – традиционный инвестиционный актив. При этом, по данным исследования, 9 из 10 россиян считают, что государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Причем больше половины считают, что господдержка должна распространяться на всех граждан, а 40% считают, что только на нуждающихся. Самая высокая доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Там такого мнения придерживаются 98% опрошенных. В Москве так думают меньше всего, хотя их тоже много – 88%. Удивительно, но доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, незначительно снижается с возрастом. Молодым явно не хватает своих квадратных метров, отмечают исследователи. А многие помнят и знают о том, что в советское время практически все жилье в стране было государственным и распределялось органами власти. В современной России тоже есть механизм, благодаря которому люди с низкими доходами, которые живут в помещениях площадью меньше принятой нормы, имеют право встать в очередь на получение бесплатного жилья. Только вот по данным Росстата, в очереди на получение жилья стоит около 2 миллионов семей, а средний срок ожидания от 20 до 25 лет. Для подавляющего большинства россиян единственной возможностью улучшить жилищные условия стала ипотека. Причем не рыночная, а льготная. С участием государства. Кстати, в ближайшие 3 года государство планирует сократить льготы на покупку жилья в 3 раза. Потому что они не только делают покупки недвижимости доступной, но и разгоняют цены на квадратные метры. Поэтому государство выбирает путь адресной помощи. По данным источников одного финансового издания, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. То есть, чем больше в семье детей, тем больше лимит на покупку и меньше ставка. При этом будет учитываться площадь квартиры. Нынешняя ставка в 6% годовых будет доступна или при первоначальном взносе свыше 50%, или при наличии 3 детей в регионах или 4 детей в Москве и в Санкт-Петербурге. Не исключено, что будут отменены и программы комбинированной ипотеки, когда часть квартиры кредитуется по льготе, а часть по рыночной ставке. А в отдельных регионах под программу «Семейная ипотека» не попадут семьи с 2 и более детьми, если старшему исполнится более 6 лет. Но это пока планы на этапе обсуждения. Пока же эксперты считают, что цены на новостройки слишком высокие, чтобы люди могли их покупать без помощи массовых льготных программ. Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке на новостройки больше 19%, на вторичное жилье немногим менее 19%, а ставка на рефинансирование жилищных кредитов 18% с четвертью. Эксперты говорят, что главная мотивация россиян, которые берут ипотечный кредит по рыночной ставке, приобрести квартиру, пока она еще больше не подорожала, а в будущем надеются рефинансировать кредит на более приемлемых условиях. Но как долго ждать этих приемлемых условий, эксперты не знают.
10: В России хотят создать единую систему поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Планируется сформировать общероссийский реестр детских и молодежных НКО под эгидой Росмолодежи. Для таких организаций будет разработана прозрачная и доступная система поддержки, которая включает образовательные программы, предоставление рабочих помещений, помощь в

0: сделать из этого закона инструмент для нашей сферы, для сферы молодежной политики. И сейчас та концепция, которая была вчера принята в первом чтении, она становится как раз-таки инструментом работы с некоммерческими организациями, которые работают с детьми и молодежью. Раньше этот закон был только про общественные объединения, то есть про одну из форм НКО. Сейчас закон расширяется, и мы таким образом хотим, чтобы профильные министерства молодежной политики, отделы по работе с молодежью могли вовлекать в свою работу все некоммерческие организации, вне зависимости от формы, которые работают с детьми и молодежью, вместе с нами будут реализовывать основные направления молодежной политики согласно закрепленным в законе 489 нашим профильным. Это первая такая вот новация. Ну а вторая, безусловно, связана с инструментами поддержки, которые мы также хотим, чтобы были в руках у наших коллег из отрасли, и они таким образом вовлекали эти организации в совместную работу, давали им возможность реализации своих проектов, инициатив, ну и, соответственно, развивали вместе с нами нашу молодежь.
1: Юлия Владимировна, ну а самих-то этих НКО больше становится?
0: Ну, во-первых, мы точно даже не знаем цифры, сколько НКО из тех, что есть в нашей стране, работают с детьми и молодежью. Как раз наш общероссийский реестр, который теперь будет фиксировать не только федеральный уровень, но и туда будут входить региональные компоненты, сможет нам показать весь, да, наш перечень тех организаций, которые вместе с нами работают с детьми и молодежью. Их много, и для нас в том числе важно, чтобы была такая единая синергия в работе этих организаций, чтобы они не разрозненно вместе с нами молодежную политику реализовывали, а именно под единым таким крылом отрасли.
1: Вот еще важно понимать, а чем занимаются вообще некоммерческие организации, молодежные некоммерческие организации, для тех людей, которые, ну, может, не впервые слышат об этом, но слышали, но не до конца погружены в тему. Давайте чуть подробнее, может быть, какие-то примеры вы приведете.
0: Да, безусловно. Ну, во-первых, есть молодежные общественные объединения, которые объединяют самих детей, молодежь. Вы знаете государственную общественную организацию «Движение первых», да, которая теперь есть по всей стране. Но, безусловно, есть много и локальных инициатив, региональные объединения молодежи. Но есть и фонды, которые помогают развивать, например, талантливую молодежь или помогают особым категориям детей, оставшихся без попечения родителей, либо в какую-то еще особую категорию входящих. Много патриотических организаций, как вы знаете, не только Юнармия, но и есть, например, у нас в Тверской области и поисковое движение, работающее с ребятами, вовлекающих в эту работу. Ну, знаете, такой перечень сфер деятельности достаточно большой. Даже ветеранские организации, они тоже вместе с нами осуществляют молодежную политику, проводя уроки мужества и организуя совместные встречи с ветеранским активом. Поэтому нам важно вовлечь в нашу совместную работу все те НКО, которые готовы вместе с нами работать с детьми.
1: Знаете, тут еще вот важно, ваши коллеги по Госдуме, Юлия Владимировна, говорят, что новый закон поможет организациям, ну вот в частности молодежным этим некоммерческим организациям, наладить работу в первую очередь на муниципальном и региональном уровнях, там, где сконцентрированы основные процессы. А сейчас есть какие-то сложности с налаживанием этой работы или нет какого-то, ну скажем, единого механизма этой работы централизованного?
0: Ну, смотрите, если мы говорим о синхронизации и мер поддержки, например, то не в каждом регионе есть отдельные меры поддержки именно для НКО, работающих с детьми и молодежью. Нам было важно протянуть такую единую, да, линейку этих мер поддержки. Они теперь закреплены в концепции законопроекта. Это и финансовая, и имущественная, консультационная поддержка, методическая, чтобы вот этот навигатор возможностей был в каждом субъекте, ну, можно сказать, типовым, да, и чтобы наши коллеги сейчас уже в каждом субъекте Российской Федерации есть профильное ведомство, как вы знаете, это либо министерство, либо...

0: был комитет по молодежной политике. Это тоже такой результат нашей совместной работы с субъектами. И сейчас мы продолжаем вместе с ними налаживать и единые подходы к работе с некоммерческими организациями, реализующими молодежную политику.
1: Тут еще, знаете, важно обычно в этом случае подчеркивать, что некоммерческие молодежные организации часто служат таким социальным лифтом для молодежи, и потом они в том числе идут в органы власти и не только.
0: Безусловно, это тоже один из эффектов.
1: Да, потому что начать работу в качестве там волонтера или участника молодежной организации – это один вопрос. А я вот знаю даже по некоторым южным регионам, когда ребята несколько лет работали, а потом вошли в законодательные органы власти того или иного региона, проявив себя на той или иной позиции. Спасибо большое. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова была с нами на связи. Мы сейчас на минуту прервемся и потом к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
1: Совсем скоро время школьных выпускных. Мне, знаете, тут на днях статья попалась с таким интересным заголовком: «Почем уйти со школьного двора?» Да, ну, это перефразировали песню известную. Ну, и там цифра стартует от 25 тысяч рублей. И, как пишут авторы, до бесконечности. Это затраты среднестатистической российской семьи на выпускной. Конечно, сейчас уже о финансах говорить наверняка поздновато, потому что те, кто готовился к выпускным, уже, собственно, готовы. Деньги собирали, деньги собраны. Платья... Ну, я надеюсь, уже и костюмы куплены, программа сверстана, но, тем не менее, есть еще такой момент идеологический, и не только. Как провести этот выпускной, чтобы он запомнился? Чтобы он запомнился исключительно с положительной точки зрения? Может быть, есть какие-то особенности проведения выпускных в этом году? Давайте попробуем выяснить. Преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков с нами на связи. Игорь Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А в этом году что популярно? Как обычно собираются, ну так, в среднестатистических школах, скажем, проводить выпускные?
3: Ну, как в принципе, достаточно длинный тренд у нас идет о том, что в самих школах уже меньше проводится выпускных, ну, потому что это достаточно сложно и запрещено. И люди пытаются куда-то уйти, да, то есть те же самые путешествия на корабликах, те же самые аренды кафе, ресторанов, там каких-то клубов, ДК и так далее. В том числе в этом году появляются... В Москве в меньшей степени, больше это Подмосковье регионы, а выпускной вечер в библиотеке.
1: О!
3: Такого интересного, того, что не было.
1: А что значит выпускной вечер в библиотеке? Там, знаете, как тишина должна быть в библиотеке. Там вроде бы как и шуметь нельзя, а тут выпускной.
3: Ну, немножко они преобразовались в библиотеке, и одновременно с этим можно точно так же арендовать библиотеку фактически под свое мероприятие, где будет у вас организован библиотекарями всякие литературные квесты, квизы, и провести вот таким вот настоящим вдохновением.
1: Значит, в моем таком восприятии, воспоминании, да, из юности, из школьного выпускного, это, значит, естественно, все было в школе, школьная столовая и актовый зал. Значит, часть времени школьная столовая, часть времени актовый зал с танцами, там, бал и так далее. И обязательная программа — это встреча рассвета, да, но поскольку это морской город, то, конечно, ходили на набережную встречать рассвет. Есть ли какие-то, может быть, особые особенности проведения, и кроме вот то, что вы сказали, библиотеки, и, ну, поскольку в школах-то сейчас все меньше проводят или вообще запрещено то да. Что, мы, получается, как, из кафе потом идем встречать рассвет, или как это все?
3: Ну, в зависимости, опять-таки, да, от класса. Кто-то там, можно арендовать кораблик, в котором будет, что называется, и дискотека, и фуршет, и все, и как раз-таки встречать на Москва-реке, что называется, рассвет. Либо же, действительно, там после кафе-ресторана можно пойти сейчас рассвет утром, но в последнее время дети это все меньше и меньше делают, больше они как-то... оставляю дома, то есть это такой вечер посиделки, нет такого фееричного какого-то тусовки. Встретили, посидели, отметили, пошли домой. Uh-huh. Скажем так, это поколение Z, оно стареющее.
1: Не-не-не, это уже, наверное, не Z, Игорь Андреевич, это уже альфа. Это альфа, да.
3: Ну, может быть, да.
1: Да.
3: Они еще больше, да.
1: Да.
3: А так, в принципе, в Кремле тоже прекрасно можно отметить. Есть отметить выпускной при условии, что если заранее можно было забронировать участие в концертах и так далее.
1: Основные что статьи расходов, смотрите, это что? Это площадки, проведение аренды площадки или ресторана, фото, видеосъемка, там кто-то ведущих приглашает, или все-таки вот основное это место, да, и, соответственно, на это основной расход.
3: Ну, в большинстве, скажем так, людей, да. То есть основное, это, конечно, аренда площадки. В эту аренду площадки тоже может входить и фотограф, и звезды, и все что угодно, да. Если мы поедем там в сторону Рублевки, там может аренда площадки стоить сильно меньше, чем люди, которые будут выступать на этой площадке. Но это скорее исключение. Так, в основном, да, это еда и место, где эту еду можно поглощать.
1: Да, знаете как, конечно, сейчас родители уже потратились, но по вашим ощущениям, может быть, есть какие-то данные, насколько или в какое количество раз выросли расходы на выпускные в этом году?
3: По сравнению с чем?
1: С прошлым годом.
3: С прошлым годом?
1: Да.
3: Ну, в рамках, скажем так, общебытовой такой инфляции где-то на 20%.
1: Угу, на 20%. То есть это... Нужно родителям этого года, тем, у кого в 10 классе, да, уже приблизительно себе понимать, какие цифры будут в следующем году.
3: Но здесь же есть возможность другое, что если мы в том году могли позволить, например, более дорогой фуршет, более дорогую площадку, то сейчас мы хотим остаться в тех же самых деньгах, но, соответственно, заплатить... только, ну, и, соответственно, мы не можем за эти деньги купить то, что могли купить в прошлом году. То есть и скорее здесь приводится к падению качества, нежели к изысканию денег, потому что денег у населения тоже как-то не растет с таким количеством, как растут цены на выпускные.
1: Это точно, да. Спасибо большое, Игорь Андреевич. Ну что, всем выпускникам хочется пожелать прекрасного проведения выпускного, а родителям терпения. Набирайте силы, терпения и, конечно же, чтобы все прошло исключительно позитивно. Преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Давайте порадуемся за наших соотечественников. Российская альпинистка Алина Пекова стала самой молодой женщиной, которая поднялась на все 14 восьмитысячников мира. Она написала об этом в своих соцсетях, что внесли ее в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и потом эта информация подтвердилась. На момент восхождения ей был 31 год. Интересно, конечно, что начала она заниматься в 2017 году, только вот как раз восхождениями. И достаточно быстро покорила все восьмитысячники. Насколько это вообще реально? Какая подготовка должна быть? Как это возможно в физическом плане? Вот давайте попробуем выяснить. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев с нами на связи. Денис Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день, да.
1: Это действительно заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса такие вот рекорды?
4: Ну, однозначно. Главное, что очень приятно, что это соотечественница, а не там какие-то шерпы, которые там живут в горах 24/7,
1: да,
4: и переносят высоту намного лучше. Это действительно достижение для европейцев вдвойне.
1: Это очень здорово. Но а какая подготовка должна быть? Да, мы можем, конечно, здесь, знаете, сослаться на гены, возраст, что в Карачаево-Черкесии девушка родилась и выросла, ну и, мол, там, помогает сама обстановка, да, этому. Но это же все не совсем так, да, то есть здесь нужна особая подготовка.
4: Ну да, и на самом деле надо понимать, что зона смерти, это высоты выше 7,5, они уже к организму человека не могут адаптироваться к таким высотам. И тут только тренировки, тренировки, тренировки, умноженные на супервыносливость и, главное, морально-волевые качества, потому что каждый шаг на такой высоте требует вот именно высокой морально-волевой подготовки, мотивированности. Ну и не последнюю роль тоже финансовые возможности, потому что все-таки пирамиды стоят денег, и то, что у нее это все сложилось, это прям прекрасно, это действительно достижение.
1: Угу. А за такой короткий промежуток времени, как это вообще все, вот это 14 восьмитысячников за там несколько лет буквально, это же прям очень быстро, можно сказать.
4: Да, это очень быстро, и это реально, даже одна гора выше 8000 в сезон, то есть за год, это большое достижение, в принципе, а тут несколько вершин за один сезон у нее схожено, и это... прям действительно очень круто, потому что каждая гора выматывает, забирает силы и требует достаточно долгого восстановления после себя. И то, что человек, несмотря ни на что, шел к своей цели, ходил несколько вершин за один сезон, там еще все должно сложиться с погодой. Да и, честно говоря, возраст то тоже. Все-таки так получилось, и в комьюнити в нашем все это известно. Все-таки высота лучше переносится людям после 40 заходит. Вот. И тем более приятно, что 31 год – это, в общем-то, молодость, что человек смог. Да, наверное, не последнюю роль сыграла как раз Кабардино-Балкария, все-таки Кавказ,
1: да.
4: Наш северный.
1: Денис Михайлович, ну, знаете, тут такой вопрос, может быть, из разряда риторического, но тем не менее, ну вот когда все вершины такие, восьмитысячники, 14 восьмитысячников покорено, а дальше что? Какие перед собой ставить, так скажем, вершины?
4: Слушайте, да, такой вопрос, кстати, стоял, и человечество тоже думалось, а вот что будет после? И когда в 61 году, 1961 был покорен последний, кстати, тот же самый, что и Валина Шишипангма была покорена, вот, то человек, а куда дальше? А дальше восхождение зимой, а дальше восхождение по нехоженным новым маршрутам, восхождение по стенам. Так что предел у человеческой изобретательности в усложнении нет.
1: Прекрасно. Ну что ж, Алине Пековой еще раз, российской альпинистке, пожелаем успехов и в достижении новых вершин, и в постановке новых целей. Она вошла действительно в Книгу рекордов Гиннесса. С нами на связи был спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Ну а мы говорили о рекорде нашей соотечественницы. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Сейчас прервемся на рубрику «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому. А потом у нас еще будут московские новости. Обязательно послушайте.
2: Кино по четвергам.
5: Здравствуйте, Михаил Предтеченский. О премьерах недели.
2: Комедия.
5: Сюжет этого фильма чем-то напоминает знаменитую французскую кинокомедию «Игрушка», но, так сказать, с учетом современных реалий. Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом, выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать капризного мальчика Борю целую неделю. В главной роли настоящий блогер и очень популярный, кстати, Влад Кобяков. А еще в комедии «Распаковка» сегодняшнего дня она на экранах снимались Максим Лагашкин, Марк Малик Мурашкин и София Петрова.
2: Триллер.
5: Рассел Кроу задолжал наркомафии, точнее его герой. Сегодня в России выходит триллер с элементами черной комедии «Ночной бизнес». Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Впрочем, хозяин он подставной. На самом деле заведение существует на деньги наркокартеля. И когда пропадают несколько миллионов, принадлежащих наркобаронам, герой Кроу понимает, что попал в очень неприятное положение и надо как-то выкручиваться. В фильме «Ночной бизнес», снятом по мотивам книги Томаса Перри «Стрип», также сыграли Люк Эванс, Аарон Пол, Нина Добрев и Тереза Палмер.
2: Драма.
5: Этот фильм с успехом показали на нескольких фестивалях российского кино. А сегодня драма «Где ты?», история о любви и умении прощать выходит на экраны. Это дебютная лента молодой сценаристки и режиссера Вероники Коржевской. В семье Анны и Максима произошла трагедия. Похищает их трехмесячного ребенка прямо из коляски в парке. Полиция ничем помочь не может. Семья распадается. У Анны появляется новый муж и новый ребенок. Но Максим не прекращает поиски сына. Они приводят его в южный город, где он выслеживает странную женщину со странным ребенком, похожим на пропавшего сына. В главных ролях Никита Волков и Анна Богомолова.
2: Для детей.
5: В самый разгар летних каникул юные зрители увидят истории жизни великолепной троицы богатырей. Сегодня в кино выходит третья часть мини-сериала «Три богатыря. Ни дня без подвига». Состоит фильм также из трех частей, точнее былин. На сей раз Алёше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание, снять с коня Юлия любовные чары бабы-яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкою. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
8: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
9: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
9: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
9: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
8: Угу.
9: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
9: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
10: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
9: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился,
10: да.
9: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
9: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
10: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
12: Количество товара ограничено, подробности по рассылке консультантов, категория 0+.
13: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
14: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
17: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Венесуэле. Минобороны сообщила об ударе по АЗС в Николаевской области, и МЧС предупредила о высоком риске возникновения природных пожаров на Кубани. Все подробности далее. Москва ждет продолжения диалога с американскими переговорщиками по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил также о недавних словах американского лидера Дональда Трампа, касающихся перспектив дипломатического процесса.
19: Украинским СМИ верить нельзя, это первое. Второе, мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
18: Представитель Кремля добавил, что ближайшим союзником Кремля является Белоруссия. При этом Песков категорически опроверг утверждение о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию по вопросу поддержки СВО. Российские военные при помощи БПЛА «Герань-2» поразили автозаправочные станции на Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры, где показаны атаки на АЗС. Ведомстве добавили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Ранее сообщалось о проведении российскими вооруженными силами серии ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры складом горючего украинской армии. Задержан россиянин, готовивший по заданию украинских спецслужб взрыв в административном здании суда в Мариуполе, ДНР. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По его данным, местный житель связался в Телеграм с представителем украинских спецслужб и по его указанию изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он прибыл к зданию суда для совершения подрыва, но был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Задержанный заключен под стражу. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Телеграмма в адрес уполномоченного президента страны Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавших в результате стихийного бедствия. При этом, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телефонного разговора Путина с лидером Венесуэлы Родригес пока в планах нет. Я напомню, в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка, магнитуда первого из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второго 7,5. Уполномоченный представитель президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в результате сильного землетрясения по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения. Сотрудники полиции задержали 13-летнего школьника за поджог автозаправки в подмосковном Подольске по указанию неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Шестиклассника доставили в территориальный отдел полиции. В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения подросток отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС. Возбуждено уголовное дело. Сейчас идут поиски преступников, которые манипулировали шестиклассником. В Мексике автомобиль врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. 17 человек пострадали. ЧП произошло в городе Кабо-Сан-Лукас. Отмечается, что водитель пытался силой расчистить себе путь, но толпа окружила его автомобиль и начала бить по нему. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Прошлой ночью по московскому времени сборная Мексика разгромила команду Чехии со счетом 3-0. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за высокой угрозы возникновения природных пожаров. По данным Главного управления МЧС, сегодня и завтра в ряде районов на побережье Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Спасатели напоминают, что разведение открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев категорически запрещается. Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 6 утра. Как пояснили ученые, причиной явления стал ускоренный рост скорости солнечного ветра, вызванный корональной дырой. В лаборатории рассказали, что июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пика к 21 века пока далеко. Облачную погоду с прояснениями и до 20 градусов тепла прогнозируют сегодня в Москве, сообщается на сайте гидрометцентра. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 9 градусов, ветер северный 6-11 метров в секунду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
20: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступать на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу, прокомментировал решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же осталась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Ищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Баскетбольный «Зенит» досрочно расторг контракт с Ненадом Дмитриевичем. Клуб получит компенсацию со стороны игрока. Защитник родом из Северной Македонии, скорее всего, продолжит карьеру в греческом «Арисе». Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осинкиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зинин. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению, на нас будут ходить, сказал Зинин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, выиграв в прошлом сезоне первую лигу. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита». Команда начала подготовку к сезону 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
18: 26 июня в Красноярске плюс 29-31 градус, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 27-29 градусов, дождь и гроза. В Новосибирске дождь, гроза, плюс 29-31 градус. В Омске плюс 27-29, грозовые дожди. В Сургуте плюс 25-27 градусов, без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 21-23 градуса. В Тюмени плюс 22-24, в Челябинске плюс 23-25, дождь и гроза. В Екатеринбурге плюс 22-24 градуса. Градуса малооблачно. Во Владивостоке плюс 21-23, в Хабаровске плюс 19-21 и дождь. В Санкт-Петербурге и в Москве кратковременные дожди, днем плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 15, облачно, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
1: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
1: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
1: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, сходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Наука.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Уважаемые радиослушатели, это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься самой передовой, самой высокотехнологичной керамикой, особыми материалами, которые позволяют осуществлять создание самых выдающихся приборов, самых выдающихся инструментов, самых великолепных машин. Мы в рамках нашей рубрики «На острие науки», которую Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, отправляемся в славный Донецк. В гости к Данилу Романовичу Беличко, кандидату физико-математических наук, заведующему лабораторией новых функциональных материалов Донецкого физико-технического института имени Галкина, члена Координационного совета. Здравствуйте, Даниил Романович.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
5: Данила Романович, обычно люди сталкиваются с керамикой в быту. Или уж самые продвинутые, мальчишки, например, любят какие-нибудь керамические подшипники в их роликах, да, на которых они выписывают пируэты. Автолюбители слышали или пользуются какими-то керамическими деталями в своих машинах. Но все-таки мир керамики, он для нашего обычного слушателя не совсем известен, хотя он определяет самый передний край развития любой цивилизации. В данном случае новая керамика, новые керамические материалы. Что это такое? О чем пойдет речь в нашей беседе?
6: Вы правильно сказали, привели примеры керамических материалов, которые сегодня применяются во многих отраслях промышленности, техники, медицины. Вы упомянули автолюбителей, да? Наверняка человек, который более-менее связан с машинами, слышал про такие вещи, как карбонокерамические тормоза, про керамические подшипники, которые являются очень-очень жестокими материалами. Но, тем не менее, это не широкий, не широко известный пул применимости этих материалов. И если начать разговаривать на пальцах, да, и то, собственно, чем мы хотим сегодня позаниматься, да, рассказать на пальцах о керамике, то прям строгое определение керамических материалов, да, это будет особый класс материалов, который представляет из себя неорганические, неметаллические соединения, которые получаются путем спекания. Вот это если вот прям так на пальцах, что называется, по Википедии. На самом деле керамические материалы – это материалы, которые обладают совокупностью особых свойств, своих свойств, да, которые не наблюдаются, скажем, у их металлических аналогов. Например, у них полностью отсутствует пластичность, либо отсутствует пластичность, привычное для нас понимание. Да? Вот. При этом эти материалы являются очень тугоплавкими, термостойкими, Абсолютно в подавляющем большинстве случаев это диэлектрики. Однако есть некоторые классы керамических материалов, которые являются сверхпроводящими. Некоторые классы оксидных керамик, например, там, кубический цирконий, обладает, наоборот, ионной проводимостью. То есть совокупность всех вот этих вот свойств наряду с высокой износостойкостью, высокой твердостью, высокой прочностью делает этот класс материала востребованным, интересным и обуславливает его применимость во многих отраслях промышленности и техники, вот, которые редко, ну, не так часто можно встретить в быту.
5: Данил Романович, если мы говорим о таких не самых известных материалах и не самых известных отраслях науки, техники, народного хозяйства, все-таки вот народное хозяйство, да, где это в мире, в России это используется, в каких отраслях, почему надо именно эти материалы изучать, развивать, и почему именно они определяют, по сути дела, технологический суверенитет России?
6: Ну, как говорится, каждый кулик хвалит свое болото, вот, и я начну хвалить свое болото. Вот, у меня диссертация была связана, и сейчас я занимаюсь с исследованием циркониевых керамик. Значит, циркониевые керамики – это соединение диоксида циркония с какими-то легирующими добавками. Ну, ввиду особенностей кристаллической структуры этого диоксида циркония, циркониевого-2. Вот, я думаю, мы позже этого коснемся. Где это может быть применяться и где это может найти в народном хозяйстве? Но опять-таки буду говорить про цирконий. Да? Вот, на самом-то деле поле керамическое гораздо шире, чем мы сейчас говорим. Вот, но я вам расскажу про цирконий. Вообще, сам по себе диоксид циркония, он биологически совместим. Он химически инертный, биологически совместимый материал. И у него очень высокая степень остеоинтеграции. То есть остеоинтеграция – это проникновение в костной ткани внутрь этого имплантата, если мы говорим о медицинских применениях. Вот. То есть в связи с этим вытекает его медицинская применимость. В рамках, ну, не в рамках, а в стенах Донецкого физико-технического института примерно году в 18-м либо в 19-м я, будучи еще аспирантом первого курса обучения, поставили себе задачу создать аналог керамических заготовок для протезирования по технологии каткам. Вот. Я тогда, будучи аспирантом физико-технического института, буквально жил на кафедре ортопедической стоматологии и там, различных стоматологий для того, чтобы получить материал, из которого можно, ну, буду на пальцах говорить, вырезать зубы, спекать и вживлять в живой организм. Вот. И мы ставили себе за цель сделать полный аналог, который производится в рамках, в стенах Донецкого физико-технического института. И у нас получилось, мы провели какие-то там, ну, нельзя сказать, доклинические испытания, какие-то технологические испытания. Нельзя просто так взять, получить медицинский материал и вживить его в живой организм. Это нельзя делать просто так. Но у нас получилось сделать материал, провести полный спектр физико-механических и бактериологических исследований. И вот оказалось, что вот мы получили материал, который является аналогом стоматологических заготовок, которые изготавливают в Швейцарии. Вот. И при этом он был существенно дешевле, лишь хотя бы потому, что он производился в нашем городе. Вот. Следующее применение – это вот уже то, в какую сторону иду я. Вот. Мне стало интересно, а вот диоксид циркония, да, вот он прекрасный, получается, не только химически инертный, биологически совместимый материал, не только прекрасный конструкционный материал, да, когда мы можем получать высокую прочность, высокую плотность этого материала. А что, если рассмотреть его с точки зрения конструкционного материала, но предварительно исследовав его радиационную устойчивость? То есть что будет, если его облучить, скажем, потоком протонов, потоком нейтронов, вот, и посмотреть, каким образом будет происходить его деградация. То есть если мы обратимся к материаловедению реакторному, реакторному материаловедению, если мы посмотрим на реакторные стали, там есть ряд проблем, связанных с разбуханием материала, с образованием пор, с уменьшением плотности этого материала. Вот, и мы хотели исследовать. И вот сейчас мы поняли, что, в общем-то, самой главной проблемой после облучения, скажем, там, потоком протонов этого материала является увеличение приповерхностной пористости, что, в принципе, вполне приемлемо при достаточно больших дозах и энергиях облучения этого материала. То есть отсюда возникает вывод, что отлично, материал прочный, материал твердый, Еще, в общем-то, у него не происходит аморфизации, у него не происходит деградации структуры, деградации фазового состава после облучения. Значит, можно рассматривать его применимость в области энергетической либо аэрокосмической. И, собственно, это и вылилось в исследование в рамках проекта Российского научного фонда под моим руководством, который направлен на исследование и получение защитных покрытий на основе вот этого диоксида циркония для аэрокосмической отрасли. Вот. Ну и третье конструкционное применение, вы правильно уже в самом начале мы с вами говорили, по поводу различных пар трения, по поводу применимости в машинах, либо в механизмах на предприятиях. Высокая твердость этого материала обуславливает его высокую степень трибологической устойчивости, ну то есть износостойкости. И, соответственно, конечно, это получается существенно дороже, да, если использовать этот материал как, скажем, как подшипник, да, но в каких-то критических узлах, каких-то механизмах целесообразно рассмотреть, заменить металлические, привычные нам пары трения, на керамические, даже с учетом сложности технологического производства этих материалов.
5: Данила Романович, насколько я помню, я маленький был и всегда стремился из обычной глины слепить какие-нибудь такие статуэтки, потом обжигал их сам в самодельной печи, получал такие фигурки. Все-таки они очень хрупкие были. Если не так замесил состав, растрескивание получается. И вообще это приводит к тому, что мы можем, конечно, попытаться создать некий конструкт, но он не будет обладать либо трещиной, настойкостью, либо каким-то склонностью к тем деформациям, которые должны испытывать материалы. Сейчас очень развито, так скажем, параметрическое моделирование, которое позволяет создавать некие композиты из, возможно, каких-то различных твердых материалов, упругих или пластичных подложек и так далее. Работаете ли вы в этом направлении с точки зрения расширения возможностей использования керамики? То есть, возможно, сочетать некие композитные свойства каких-то металлических подложек и, например, твердые керамические покрытия, чтобы создавать некие конструкции, которые можно будет потом использовать там в 3D-печать. Вот Росатом этим, например, активно занимается, создавая свои там порошки для печати. Возможно, меня сейчас понесло не в ту сторону, я задал какой-то глупый вопрос, но тем не менее.
6: Вопрос действительно очень хороший. И действительно, вы правильно сказали, да, что производство керамики на самом деле очень сложный, технологически сложный процесс. Вообще, на пальцах, да, как получается керамика. Все в детстве мы играли в песочнице, брали какую-то формочку, ведерко, насыпали туда мокрый песок, переворачивали, стучали, получалась пасочка. Да? Вот когда к нам приходят студенты, будущие аспиранты, мы показываем технологический процесс получения керамических материалов, именно вот этот вот пример я и привожу. Что сам по себе процесс изготовления керамических материалов, если что иное, как получить пасочку, и потом засунуть в печь. Это вот если на пальцах очень-очень тривиально. Но, как обычно, все происходит в деталях. Керамика, в частности наша, получается из оксидных нанопорошков. Вот, особенность наших материалов состоит в том, что мы в рамках в стенах Донецкого физико-технического института научились синтезировать оксидные наноразмерные частицы. Вот. А переход в наносостояние подразумевает появление особых свойств у этого материала. То есть, мы знаем, если мы возьмем там наночастицы золота, да, то

0: о чем вы говорили, о совмещении, да, как казалось бы, да, не связанных, да, понятий там. Этим вопросом мы тоже занялись. Почему вы правильно начали говорить про аддитивное производство, про 3D-печать? Наша лаборатория, вот одно из направлений у нее было как раз исследование изготовления керамических филаментов. То есть мы ставили себе такую задачу, что научиться печатать керамику. Потому что если мы берем порошок, очень сложно сделать из него то изделие, после этого обжать его высоким гидростатическим давлением, то есть уменьшить расстояние между частицами и положить его в печь для того, чтобы эти частицы друг друга диффундировали, и материал из, грубо говоря, ну вот, вот такой вот пасочки, да, где каждая частичка отдельно, стал гомогенным и монолитным единым целым. Вот. Это технологически сложно, потому что ну, нам, например, технологично удобно сделать, там, ну, скажем, какую-то таблетку, либо какую-то балочку, да, на которых удобно померить плотность, померить прочность материала, померить его пористость. Вот. Но эти таблеточки и балочки в промышленности не применяются. И если речь идет о каких-то штучных изделиях для промышленности, то абсолютно нецелесообразно изготавливать сложные пресс-формы, которые выдерживали бы высокое давление, в которых можно было бы прессовать вот эти вот наши заготовки. Потом это на самом деле очень сложно, потому что появляется усадка материала при спекании. То есть очень-очень сложно и тяжело ради 2-5 изделий делать вот такую вот сложную пресс-форму. Поэтому мы поставили себе за цель... Ну, как скульпторы, да, берут камень и отсекают все лишнее. А вот мы хотели сразу без лишнего делать деталь. И у нас путем колоссального количества проб и ошибок удалось это сделать. Нам удалось получить филамент на основе сложных соединений с добавлением пластиков, севеленов, ну и так далее, который был бы связующим. И наполнителем в виде оксидных наночастиц, который позволяет нам печатать изделия на основе нашего керамического материала. И после этого уже готовое изделие, уже как будто бы мы его уже спрессовали. И после этого его спекали. Вот, то есть все, в общем-то, сейчас на текущий момент работу нашу можно разделить как на совершенствование свойств уже имеющегося материала и упрощение, и либо... на усовершенствование технологий получения этих керамических материалов.
1: А вот то, что вы сказали, это абсолютно принципиально, потому что это позволяет нам фактически перейти от машиностроения многих технологических переделов, срезания стружки, убирания лишнего, создания сложнейших пресс-форм, перейти непосредственно к созданию изделия с заданными свойствами. И его можно использовать уже с учетом параметрического проектирования, фактически тем самым, которое нужно там, в аэрокосмическом, в машиностроении, в двигателестроении, в каких-то сложных вещах энергетического или ядерного машиностроения, и это очень, или приборостроение, что еще важнее, там, где цена фактически каких-то сенсоров, каких-то особых свойств керамики превышает расходы вообще на создание любого детектора. И в данном случае, если мы говорим о создании материала с заданными свойствами. Вот то, что вы говорите, наномир, наночастицы, особые свойства этих порошков, все-таки достичь хорошей, качественной моногенности или, возможно, по-русски сказать, сплошности, единства характеристик, свойств этого материала, это ведь открывает простор, ну, фактически для такого научного творчества. Но именно это если у вас есть хороший порошок. Условно говоря, как хорошая хозяйка использует и просеивает муку, чтобы спечь хороший куличик, который на юге Руси называют пасочками. Вот мы, да, у нас это здесь, вот, например, на северах это называется кулич, да. То есть фактически поготовят вот этот самый, ну, по сути дела, порошок. Потом его специально замешивают и получают тот самый материал для спекания, запекания. Здесь же точно так же. Вот этот подход к наноматериалам, вот как вы задаете, как вы проектируете именно на наноуровне будущее те материалы, которые будут уже макроизделиями?
0: Очень хороший и очень-очень глубокий вопрос, на который нельзя ответить одной фразой. Но самое главное, наверное, нужно четко понимать, какая будет цель у будущего керамического материала. В самом начале мы с вами говорили про изделия стоматологического назначения на основе

0: диоксида циркония. Вот цирконий, вот он достаточно твердый. Он, скажем, там не такой твердый, как оксид алюминия, либо карбид кремния, да, но все равно 10-12 единиц по Виккерсу достичь можно. Это, если переводить в Rockwell, да, это ну, уровень хорошо закаленной стали какой-нибудь. И если мы, скажем, делаем из этого материала стоматологическую заготовку, да, так или иначе, получаемый протез будет тверже окружающих твоих живых зубов. Да? И так или иначе, через время он начнет изнашивать окружающие единицы стоматологические. Точно так же, да, если мы будем делать износостойкий материал на основе керамик, мы сделаем пару трений, в которой будет керамика и металл. Да? Керамика точно износит, и будет изнашиваться гораздо меньше, чем металл. И, соответственно, мы вроде пытаемся усовершенствовать, усилить один узел, а вместо этого мы делаем слабее второй узел. То есть мы, по большому счету, если так сказать, меняем шило на мыло, просто будет изнашиваться что-то другое. Поэтому самое важное, самое главное во всем этом – четко определить характеристики, которые требуются для будущего изделия, будущей задачи. Вот. И после этого мы начинаем модернизировать уже исходное сырье. То есть если мы говорим о медицинском применении, скажем, эндопротез, да, для которого важно, скажем, остеоинтеграция, чтобы кость проросла в этот протез, значит, нам нужно создать открытую пористость на поверхности и внутри самого материала. Пористость как можно создать? С одной стороны, не обеспечить материал, но тогда мы проиграем в прочности. Отсюда следует, что нам нужно искусственно создать эту пористость, не ослабевая материал. У нас есть отсюда два пути. Первое – добавить какую-то добавку, которая будет выгорать в процессе спекания. Причем важно, чтобы ее выгорание было ниже, чем температура спекания керамики. Либо пойти к чему-то гораздо более экзотическому, скажем, например, там, облучению там, каким-то потоком протонов или, ну да, скажем, протонов, да, для того, чтобы увеличить поверхностную пористость. Вот. Это вот такой вот вам пример. Следующее, скажем, если речь идет о каких-то детекторах, датчиках, либо еще что-то. Вот, например, диоксид циркония, он представлен в трех кристаллографических модификациях. Кубический, тетрагональный и моноклинный. Моноклинный он при комнатной температуре, тетрагональный от 1100 градусов и кубический уже после 1400. Так вот, вот эта вот высокотемпературная фаза обладает ионной проводимостью, которая, ну, при температурах выше 600 градусов. И вот если мы ставим себе за цель изготовить изделие керамическое, которое обладало бы ионной проводимостью при какой-то там температуре, то значит нам нужно уже вот эту вот высокотемпературную фазу сделать устойчивой при комнатных температурах, при температурах использования данного материала. Отсюда возникает необходимость модернизации уже кристаллической структуры этого материала. А достичь ее можно путем, скажем, легирования. Вот. Если обратить внимание, что вот сам чистый диоксид циркония не используется никогда, потому что вот эти вот фазовые переходы зависят от температуры. Вот. Вместо этого используются метастабильные формы, метастабильные фазы этого диоксида циркония. А метастабильные фазы получаются путем легирования. Скажем, оксида иттрия, оксида церия, оксида магния, либо каких-то других оксидов с похожими ионными радиусами у этих элементов. Вот. Уже есть фазовые диаграммы, которые показывают, какая кристаллографическая модификация будет при какой температуре, при каких условиях будет получаться. Вот. И в зависимости от задачи мы выбираем необходимую легирующую примесь, необходимое ее количество, параметры ее введения в эту смесь, способ введения в эту смесь, механический помол, химическое осаждение. Вот, и получаем вот заданные свойства, необходимые искомые нам свойства еще на этапе синтеза сырья. То есть все отталкивается от задачи, которую мы будем решать этим материалом.
1: Знаете, Данила Романович, вот когда вы об этом говорите, ну, для вас это уже, вы понимаете, как вы это научились делать. Но когда мы смотрим, как выстраивается, например, армия, она выстраивается там отделение, есть командир отделения, есть командир взвода, там командир роты, командир там батальона и полка, то есть, условно говоря, некие легирующие присадки выполняют вот ту самую командную роль, которая позволяет перестраивать и управлять кристаллической структурой. Но ведь в отличие от командиров, да, которые вот задают эти параметры строя, извините, но какие-нибудь оксиды цирия, они, извините, тупые. И для того, чтобы они равномерно распределились по составу, они могут обладать другими химическими свойствами, другой там плотностью, другими электростатическими свойствами. И у вас этот порошок может расслоиться в одном месте церий, в другом месте цирконий и так далее. То есть, а вы хотите получить материал с все-таки равномерным распределением вот этих легирующих присадок. Все-таки, как вы это добиваетесь? Потому что, ну, очень мне это непростая задача добиться такой, ну, скажем, сплошности и, как говорится в учебниках физики, гомогенности материала.
0: Ну, вы зря так сказали, что там будет, например, здесь будет зерно циркония, здесь будет зерно церия, и будет хорошо или плохо. Наоборот, иногда мы стремимся к этому. Скажем, если мы получаем ЗТА-композит, да, АТЗ-композит, упрощенный оксидом алюминия, диоксид циркония, то там, в принципе, так и происходит то, что вы описали. Зерно циркония, зерно алюминия, зерно циркония, зерно алюминия. И это уже получается керамический композит, да, когда мы можем определить четко разные фазы этого материала. Скажем, как разрушается материал. Так или иначе, всегда это трещина. Вот. И трещина, когда двигается, она двигается по пути наименьшего сопротивления. И если, например, у нас путь наименьшего сопротивления, скажем, это граница между вот этими вот зернами, да, то надо стараться эти границы как раз усовершенствовать, да, потому чтобы усиливать эти границы, да, для того, чтобы трещина распространялась с большим усилием. Вот, собственно, вот это вот механизм дисперсного упрощения, вот он четко реализуется, скажем, в ЗТА, в ЗТА и в АТЗ композита. Вот, когда у нас четко определяются две фазы различные, с различными свойствами, да, и они друг друга дополняют. То есть это не всегда плохо, это не есть плохо. Вот. Что касается гомогенности, скажем, например, добавки с похожими ионными радиусами. Например, когда у меня есть статья вышла, и не одна, с добавлением оксида гафния в диоксид циркония. Цирконий и гафний, они очень схожи, там у них одинаковые ионные радиусы, они там встречаются друг к другу. Таблицы Менделеева, они рядышком стоят друг с другом. Там у них массы, конечно, разные, но тем не менее они в природе сопутствуют друг другу. Но вот незадача. У гафния очень большое сечение захвата тепловых нейтронов. А вот цирконий металлический, который, да, как известно, вот он применяется в атомной энергетике, да, из него делают ТВЭЛы. Почему? Потому что у него очень удачное сечение захвата нейтронов, удачное сечение захвата тепловых нейтронов, то есть применимо в, там, скажем, в сплавах С110, С112. И для того, чтобы убрать цирконий от гафния, это происходит химическим путем, и это очень высокотехнологично и очень дорого. Вот. И мы однажды поставили себе вопрос, да, а вот что будет, если наоборот не убирать цирконий от гафния, да, и каким образом, скажем, оксид гафния может повлиять на керамику из диоксида циркония? Будет ли там такой же композит, как мы с вами разговаривали в самом начале? А вот оказалось, нет. Из-за того, что очень-очень схожие материалы, образуются твердые растворы. Там уже реализуются другие механизмы упрочнения материала. Увеличивается плотность, наблюдается твердорастворное упрочнение, увеличивается плотность, меняется там немножко фазовые составы, да, но тем не менее гомогенность достигается путем схожести этих материалов. Вот. Если мы говорим о получении, скажем, гомогенной смеси с малым количеством примесей, скажем, у нас там 3% малярных оксида иттрия, да, для того, чтобы стабилизировать там какую-то фазу диоксида циркония, ну, это уже, как говорится, наша кухня, да, мы получаем химическими методами соосаждения вот эти вот малые примеси, вот, которые гомогенно распределяются в растворе, да, и потом кристаллизуются, и получается вот у нас уже решетка такая, как надо, гомогенно распределенная по всему объему материала.
1: Вот когда я был маленький, я, наверное, такими же занимался высокотехнологичными штуками, когда пытался слепить снежок на морозе. Ты его пытаешься слепить, вот лепишь, лепишь, и получается, чем сильнее ты его стискаешь, ну, вроде снежок становится прочнее. Ну, либо надо лепить из сырого снега. С точки зрения того, чтобы создать уже будущую заготовку, для того, чтобы, вы уже упоминали, всевозможное обжатие вот этих всех уже созданных вами композитов из с легирующими присадками, сходных по таблице Менделеева, там металлов, оксидов и все прочего. Вот получается, что это не только, собственно говоря, состав, это еще куча дополнительных параметров, режимы нагрева, давление, обжатие и так далее, и так далее. То есть получается, что сложность, так скажем, этой системы, она значительная и требует огромного количества экспериментов. Как вы планируете, как вы идете, какие результаты вы достигли, и вот как работает ваша команда вот в этом направлении?
0: Да, действительно, на самом деле, производство керамики даже в лабораторных условиях достаточно дорогое удовольствие, вот, потому что да даже нагреть печь до 1500 градусов, это, собственно, очень, очень тяжело и очень сложно, поэтому стараемся копить огромное количество керамических заготовок для того, чтобы ради одной таблеточки не гонять печь на 1500 градусов. Вот. Вы правильно привели пример про снежки, да? Когда пытаешься их слепить. Вот. Точно такая же история происходит у нас. Только у нас вместо снежков, да, вместо снежинок у нас отдельные частицы, наночастицы, да? Мы предварительно придаем им форму одноосно. И после этого производим обжатие высоким гидростатическим давлением. То есть мы помещаем в эластичную оболочку и в рабочую среду, которая передает давление одинаково в каждую точку нашей заготовки. И прикладываем давление, там, ну, скажем, порядка 400 мегапаскалей. Вот, вот рабочее давление, да, для, скажем, алюминиевой либо циркониевой керамики, это от 4 до 6-7 килобалл. Для чего мы это делаем? По большому счету, для того, чтобы уменьшить расстояние между вот этими частицами, потому что все-таки частицы маленькие, на их поверхности адсорбируется и вода, и там уже работает электростатическое взаимодействие. И вообще, собственно, чем меньше частицы, тем сложнее их друг к другу прижать. Вот. Мы уменьшаем расстояние между этими частицами для того, чтобы снизить порог начала диффузии этой частички в частичку. Потому что так или иначе задача спекания состоит в том, чтобы эти частицы начали друг друга проникать и заглатывать поры и расстояние, которое находится между каждой из этих частиц. Это, собственно, вот такой технологический процесс больше на пальцах. Да? Как мы экономим? Да? Ну, как я уже сказал, что мы никогда не спекаем одно керамическое изделие. Мы всегда загружаем по полной печи максимальной экономии. У нас действительно работает большая команда. У нас часть команды занимается синтезом. Это на самом деле не сколько материаловедческая задача, это больше химическая задача. То есть у нас в лаборатории есть два сотрудника химии, которые действительно понимают, что, как, куда добавить, что из какой соли можно осадить, какой для этого нужен осадитель. То есть это, вот, что называется, специально обученные для этого люди, которые понимают эту задачу. Следующее, у нас есть действительно люди, которые связаны с формообразованием. Потому что когда речь идет о изготовлении, скажем, там, какой-то таблеточки, либо какой-то балочки, это, ну, вот одна задача. А если мы хотим напечатать наше изделие, это уже вопрос, связанный с аддитивным производством. И там тоже все не так уж просто. Это, ну, большое заблуждение, что если вот у нас есть... Вот у меня есть 3D-принтер, я сейчас напечатаю кораблик, да, и вот у меня все получится. На самом деле в нашей задаче все не так просто. То есть это тоже большая кропотливая работа, куча потраченного времени, куча потраченного сырья, которое ушло. Еще же мы производим тоже сложные детали путем фрезерования. То есть мы обдавили эти порошки, получили заготовку, да, и поместили это в чипу фрезерный станок, который нам вырезал деталь тоже керамическую, если нет у нас возможности получить, скажем, там, путем печати.
1: А давайте, Данил Романович, мы об этом поговорим после небольшого перерыва, потому что на самом деле вот эти все, казалось бы, непонятные с первого взгляда и для наших слушателей, для меня самого, сложности, но это же на самом деле и есть то самое передний край науки, который определяет технологическое совершенство и технологическое превосходство любой уважающей себя развитой страны. Но об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «На острие науки», который Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, это вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина. Мы вернемся через несколько секунд в славу Донецк. Мы говорим о самом передовом материаловедении, мы говорим о самых современных керамиках. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. В законодательном собрании Вологодской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО. По данным регионального фонда «Защитники Отечества», в области статус ветерана получили 1151 человек. Из них часть уже вернулась на прежние рабочие места или нашла новую работу, однако многие продолжают искать. В регионе действуют меры поддержки, программы переобучения, социальные контракты и квотирование рабочих мест для работодателей. Участники заседания отметили, что работа по адаптации и трудоустройству участников СВО будет продолжена. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в регионе нет. При этом водители сообщают о случаях ограничения времени работы некоторых автозаправочных станций. Как написал ранее Филимонов в своем телеграм-канале, на ряде АЗС действуют ограничения на заправку топлива в канистры. Так, на заправках Энтиком Инвест и Ресурс Ойл в канистры отпускают не более 10 литров топлива. На АЗС Татнефть действует ограничение до 30 литров бензина АИ-95 в одни руки, включая заправку в канистры. На заправках UL и других несетевых АЗС ограничений нет. Для заправки необходимо использовать металлические или пластиковые емкости с заводской маркировкой. Глава региона призвал жителей не создавать ажиотаж и не злоупотреблять запасами топлива. В Вологде вновь начал работать круглосуточный травмпункт. Он расположен в хирургическом корпусе городской больницы номер 1 на Советском проспекте 63. Как сообщили в областном Минздраве, теперь экстренную травматологическую помощь здесь оказывают ежедневно и в любое время суток. Ранее прием в этом здании велся только по вечерам, ночам, а также в выходные и праздничные дни. Временное размещение травмпункта связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. Вологодские врачи спасли 44-летнего пациента с тяжелой формой клещевого энцефалита. В середине мая мужчину доставили в инфекционную больницу с высокой температурой, сильной головной болью и поражением нервной системы. Выяснилось, что незадолго до этого он посещал лес. Диагноз подтвердился. Клещевой энцефалит в форме менингоэнцефалита. Состояние пациента ухудшилось. Более 2 недель он провел в реанимации на аппарате ИВЛ. После курса лечения и длительной реабилитации мужчина полностью восстановился. Врачи напоминают, самая надежная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. В Вологодской области на 2 деревообрабатывающих предприятиях запустили новые производственные линии по ламинированию древесно-стружечных плит. Речь идет о Шекснинском комбинате древесных плит в поселке Шексна и предприятии «Вохтагалесдрев» в Грязовецком округе. По данным регионального министерства лесного комплекса, модернизация позволит увеличить выпуск ламинированной продукции примерно на 20%. Новые линии полностью автоматизированы и расширяют ассортимент выпускаемых плит для мебельной промышленности. Вологодская область вошла в число 4 регионов России, завершивших проекты по модернизации очистных сооружений в рамках федерального инцидента номер 55. Об этом пишет пресс-служба областного правительства. Федеральный инцидент номер 55 – это механизм федерального контроля, в рамках которого объединены проекты по строительству и модернизации очистных сооружений и снижению загрязнения сточных вод. Работы в регионе проводились на 5 объектах, в том числе в Череповце и в деревне Пача. По данным областного правительства, на всех объектах достигнуты нормативные показатели очистки сточных вод. В Вологодской области ужесточили ответственность за несвоевременную уборку дворов. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли на 66-й сессии законодательного собрания области. Речь идет не о жителях домов, а об организациях и ответственных лицах, которые обязаны содержать дворы. Это управляющие компании, ТСЖ и подрядчики. Теперь за нарушение правил уборки придомовых территорий предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для организаций от 30 до 60 тысяч. За повторное нарушение санкции увеличиваются. В региональном парламенте отмечают, что решение принято из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременную уборку дворов. В Вологде сегодня в Асановской роще впервые пройдет фестиваль чая и уличного кино. Показ короткометражных фильмов начнется в 6 вечера под открытым небом на большом светодиодном экране. Зрителям представят несколько фильмов разных жанров, от драмы до трагикомедии. Параллельно будет работать чайная зона с горячими напитками, а также интерактивные площадки и ярмарка изделий ручной работы. В Череповце на 3 дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщили в МУП «Электротранс». Завтра с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В Вологде 27 июня из-за празднования Дня города и Дня молодежи ограничат движение транспорта в центре города. Ряд улиц и парковок будут закрыты для стоянки и проезда с 26 по 27 июня. Ограничения вводятся на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздника здесь также изменятся маршруты общественного транспорта. Основные праздничные площадки разместятся на Кремлевской площади и проспекте Победы. В программе концерты, интерактивные зоны и выступления хедлайнеров, среди которых Ирина Дубцова. Организатор отмечает, что ограничения связаны с обеспечением безопасности и проведением массовых мероприятий. В Тотьме обновят более 700 метров пешеходной зоны на улицах Ленина и Советской. Работы ведутся в рамках народной программы национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным районной администрации, на объекте уже сняли старое покрытие, и бордюры подготовили основание и приступили к укладке нового асфальта. На благоустройство направлено более 7 миллионов рублей. Продолжаем выпуск. В Соколе в День города прошли 27-е романовские литературно-музыкальные чтения «Светлый стих», посвященный памяти поэта Александра Романова. Впервые площадкой мероприятия стала набережная реки Суханы в центре города. Со сцены звучали стихи и песни на строки поэта в исполнении его родных творческих коллективов и артистов. Гости также смогли выступить в формате свободного микрофона, прочитав собственное произведение и стихи вологодских авторов. По традиции чтения объединили поклонников творчества Александра Романова и стали одним из ярких событий Дня города. В литературном журнале «Бийский вестник», который издается на родине Василия Шукшина, опубликована статья вологодского автора Эльвиры Трикос. Материал посвящен кинооператору, фотохудожнику и публицисту Анатолию Заболоцкому, снявшему фильм «Калина красная». В основу публикации легли дневниковые записи о встречах с Заболоцким в музее-квартире Василия Белова. Автор рассказывает о его дружбе с Василием Беловым и Василием Шукшиным, творческих связях с Вологодчиной и работе по сохранению памяти выдающихся деятелей русской культуры. В Вологодской области завершается историко-художественный проект «Призраки Тотемского уезда». Его организовали Вологодское городское отделение Союза фотохудожников России и Ассоциация исследователей культуры и истории Отечества «Эхолот». Автор проекта Алексей Витюков. Исследователи, краеведы и фотохудожники задокументировали 22 заброшенных храма на территории бывшего Тотемского уезда. Итогом работы станет фотоальбом, в который войдут фотографии, архивные материалы и исторические справки. Презентация издания запланирована на сентябрь. В Белозерске ко Дню молодежи готовят диско на косе. Танцевальный вечер пройдет 27 июня на городском пляже у Белого озера. Для гостей выступят диджеи из Вологды и Череповца, а проведет программу ведущий Кирилл Савинов. Организаторы отмечают, что мероприятие возрождает популярный формат пляжных дискотек, который был популярен в 2010 году. В Усть-Кубинском районе сотрудники ДПС применили оружие для остановки пьяного водителя. Об этом сообщили в полиции. На дороге Устье-Верхнее Рамене инспекторы заметили автомобиль, который вилял по дороге. Водитель не выполнил требования об остановке и попытался скрыться. После начала преследования полицейские неоднократно предупреждали его через громкоговоритель. Однако мужчина продолжил опасное движение. В соответствии с законом сотрудники сделали предупредительные выстрелы, затем прострелили колеса. Машина была остановлена, водитель задержан. По данным полиции, у него зафиксировано алкогольное опьянение. В отношении мужчины составлены административные материалы. Ему назначен арест. Автомобиль помещен на спецстоянку. Череповец готовится принять фестиваль триатлона «Энергия русского севера». Соревнования пройдут 26 и 27 июня и соберут около 1800 спортсменов и гостей из разных регионов России и Республики Беларусь. Впервые в истории города здесь состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В программе заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и соревнования по триатлону на различных дистанциях. Основные площадки фестиваля разместятся на берегу Шексны, а для участников и зрителей подготовят развлекательную программу. В Вологде 29 июня в областной библиотеке пройдет лекция «О чем молчит ваш ребенок». Ее проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Специалист расскажет о причинах детских невротических симптомов, таких как тики и заикания, и объяснит, с чем они могут быть связаны. По ее словам, подобное проявление часто отражает общее эмоциональное состояние семьи. Участникам также предложат обсудить, почему медикаментозное лечение дает лишь временный эффект и какие шаги могут помочь родителям при появлении подобных симптомов у ребенка. И в завершении выпуска: на Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда Фолк» поступило более 300 заявок из 62 регионов страны. Форум пройдет в Вологодской области с 30 июля по 2 августа. Больше всего заявок направили участники из Вологодской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Сейчас организаторы проводят отбор конкурсных работ, итоги объявят до 10 июля. Форум будет посвящен сохранению и развитию народной культуры, а участники смогут представить свои проекты и принять участие в мастер-классах и творческих встречах. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
4: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Синоптиков. В Вологодской области сегодня облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Сегодня днем на востоке местами сильный дождь и гроза. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великомустюге сегодня местами сильный дождь, плюс 16, в Никольске плюс 17, умеренный дождь, в Тотьме такая же погода, умеренный дождь, плюс 17. В Кириллове днем без осадков, 18 градусов тепла, в Вытегре плюс 17, в Бабаеве, Череповце и Вологде максимальная температура днем 19 градусов, небольшой дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
7: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльцам в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Россия ожидает от Apple разъяснений по поводу удаления приложений ВК и дочерних сервисов, заявили в Кремле. Теперь подробнее. Начнем с последних сообщений из Кремля. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями. Глава государства попросил доложить по этим темам главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
2: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас, директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Ранее, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в течение дня проведет еще ряд встреч, но не публичного характера. Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» вели активные наступательные действия на всех направлениях в ДНР и за сутки заняли в Константиновке 127 зданий, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 90 военнослужащих, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. В Мариуполе предотвратили теракт в одном из районных судов. Сотрудники ФСБ задержали агента киевских спецслужб на подходе к зданию. Гражданин России была с собой самодельная бомба. По данным следствия, мужчина по своей инициативе вышел на связь с противником и стал выполнять его указания. Для совершения теракта агент забрал взрывное устройство из тайника. Задержанный дал признательные показания.
3: Я обратился к знакомым, чтобы заработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я написал, можно позаработать, не пишу. Да? Координаты русских военных. Перекидывать, они мне за каждый координат по 5000 рублей платили. Потом мне пишут, поедь на тайник, забери пакет и отнести на место назначения. Приехал на место назначения, меня приняли у ФСБ России.
1: Следственным отделом ФСБ России по ДНР против задержанного возбужден ряд уголовных дел за госизмену, подготовку теракта, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решением суда избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе страны. Россия выражает солидарность и поддержку дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время, написал президент России. Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитуды 7,2 и 5,7. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга. По данным властей, погибли, по последним данным, 164 человека. И еще более 970 пострадали. Были разрушены десятки зданий. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия. Ранее в Москве сообщили, что в случае обращения Венесуэла за помощью в связи с землетрясением оперативно его рассмотрят. В Кремле заявили, что удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность сервисов Apple как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы следует сделать после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
4: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом, конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: Производство черной икры в России за 5 месяцев этого года составило 35 тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата. А в прошлом году было произведено по сравнению с 2024 годом на 9% больше, всего 89 тонн. Как пишет Интерфакс, вся черная икра на рынке России имеет аквакультурное происхождение, поскольку вылов диких осетровых запрещен. Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги с 2005. Общий запрет, действующий во всех прикаспийских государствах – Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан – вступил в силу в 2013 году и продлевается ежегодно. В ноябре 2025 этот запрет был продлен на 2026 год. Вылов разрешен в ограниченном количестве, только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства. Добавлю, Каспийское море – самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу, прокомментировал решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официально выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Ищенко стал 11-м в истории игроком из России, выбранным на драфте НБА. Баскетбольный «Зенит» досрочно расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. Клуб получит компенсацию со стороны игрока. Защитник родом из Северной Македонии, скорее всего, продолжит карьеру в греческом «Арисе». Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного «Сочи» после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осинкиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зинин. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению. На нас точно будут ходить, сказал Зинин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, выиграв в прошлом сезоне первую лигу. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита». Команда тем временем начала подготовку к сезону 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 14-16 градусов, в Южно-Сахалинске 21-23 градуса выше нуля. В Магадане от 14 до 16 тепла, в Хабаровске плюс 19, плюс 21 дождь. В Владивостоке 21-23 градуса без осадков, в Екатеринбурге и Тюмени также дождя не ожидается, 22-24 градуса. В Челябинске 23-25 градусов, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь, 20-22 градуса, ночью плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 16 градусов без осадков.
0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 19.
6: Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?
7: Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающим.
8: Слышите, падре, какие он пули отливает?
6: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он.
7: Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
9: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
6: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш идальго возомнил себя рыцарем.
9: Ну, это чересчур.
6: Да, нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
9: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
6: Как это верно! Как это верно, ваше преподобие!
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
7: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
10: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
7: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоц.
10: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
7: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
10: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу, да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
7: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
10: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
7: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
10: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
7: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
10: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе... С какой такой стати я сижу в клетке, как праздный, малодушный человек? лишая своей помощи несчастных и нуждающихся.
7: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
10: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
0: Но тут телега подъехала к поджидавшим их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
7: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
11: Зачем, Санчо?
7: Ну, вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
11: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
7: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
12: И я тоже, особенно, если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
10: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
0: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился, хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, длинными амадисами, фелисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
12: Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг. Тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
10: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете

0: желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Фелисмарта Гирканского, ни инфанты Флорипес, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барб и Гутьерре Кихады, ни Сигда, ни Роланда Неистового, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньонеса, ни Луиса де Фальцеса.
1: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
2: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
0: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее и клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
1: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
0: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди. О, я сумею облагодетельствовать моих друзей, особенно же беднягу моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать, хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
3: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
2: Не забудьте, братья.

0: отец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях. А для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кось.
1: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно – только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
2: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и схватил щит. Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся.

0: слушали 19-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Форостенко. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». Я родился в Великую Отечественную, в самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании, я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе, отец воевал, в него попало 4 пули, но ни одна не убила, ему повезло. А я себе рос потихоньку вместе с моими братьями и сестрами, и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца.
2: Когда было Валерия 6 лет, еще в детский сад ходил, упал и сломал ногу. Время было послевоенное, лечили кое-как. В результате туберкулез кости. Ходить не мог 3 года, с 7 до 10 лет лежал в костно-туберкулезном санатории в Чемале. Когда стал самостоятельно ходить на костылях, выписали.
1: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». Я стал заниматься в самодеятельности. Как-то приехал в Быстрый Исток, московский цирк на колесах, им нужен был подсадок. Я должен сыграть простой этюд. Возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыплют опилки, пекут торт. А потом, оказывается, это не моя фуражка. Я признаю ошибку, извиняюсь, ухожу. Я играю этот этюд. Наутро мне сообщает руководитель этого цирка, чтобы я немедленно ехал после школы в Москву в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь 10-й класс готовиться. Бросаю костыли, осваиваю кольца, брусья, репетирую, тренирую яблочко, матросскую пляску и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС. Успех. Вкалываю не за страх, за совесть.
2: В мае 1964 года Золотухин поступает в театр на Таганке, главной звездой которого и был почти полвека. В кино дебютировал в 1968 в фильме «Интервенция». Увы, фильм был запрещен, уж очень был необычным. Ленту «Интервенция» впервые показали в кинотеатрах лишь через 20 лет. Так что, по существу, кинодебютом для Золотухина стала роль старшины милиции Василия Факича Сережкина, который расследует ограбление магазина в далеком поселке Сплавщиков в ленте «Хозяин тайги».
3: В

0: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Когда мы были в Ленинграде, состоялся худсовет по хозяину тайги. Не знаю, поздравить себя или нет, но мы оба с Высоцким утверждены на главной роли. Работа предстоит отчаянная. Ну, по крайней мере, я настроен по-боевому. Не говоря о Высоцком, который сказал скромно: «Мы сделаем прекрасный фильм». Спорить с ним я не стал.
1: В одну сторону на 50 километров милиционера нет, в другую на 500, а может и на всю 1000, аж до самого океана. А порядок он все равно должен быть.
2: Критики фильм обругали, но дуэт Золотухина и Высоцкого, тот сыграл роль бригадира сплавщиков, был так хорош, что публика в кинотеатры просто ломилась. «Хозяин тайги» собрал в кино около 30 миллионов зрителей. А Золотухин, до этого известный публике лишь по работам в театре на Таганке, превратился в одного из самых популярных киноактеров страны.

0: песен, написанных для фильма «Бумбараш» композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом. Все началось со сценария Евгения Митько, созданного на основе ранних произведений Аркадия Гайдара. Свое название комедия получила по фамилии главного героя повести «Талисман». Его звали Семен, но в фильме его имя ни разу не упоминается. Основным претендентом на главную роль был Михаил Комнов. Золотухина пригласили на пробы в Киев, но чем-то он не приглянулся. На прощание режиссер Николай Рашеев предложил актеру что-нибудь спеть. «Он взял в руки гармошку, — вспоминал Рашеев, — я сразу понял, вот он, бумбараш».
1: А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил.

0: промахнулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой, на воздушном на шару, ох ты, боже мой. Как архангел я писю, и картину вижу всю, как архангел я висю, и картину вижу всю. Сидит немский какао.
1: Для съемок фильма о гражданской войне нужно было много лошадей. Председатель местного колхоза, а дело было под Киевом, помогать киногруппе не спешил. И тогда к нему отправили переодетого в милицейскую форму Валерия Золотухина. Он выдавал себя за оперуполномоченного из Киева, которого отправили разобраться, почему кинематографисты получают отказ. Короче, лошадей собрали. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в театре на Таганке закрепилось прозвище «Бумбарашка». Но уже в 21 веке Валерий Сергеевич Золотухин, к его огромному удивлению, стал очень популярен у молодой публики. Сыграл роль вампира-мясника в фильме «Ночной дозор».
2: У людей желудок устроен точь-в-точь, как у свиней. Знаете, им даже органы теперь пересаживают от свиней.
3: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Сейчас много молодых зрителей, которые забыли меня или не знали. И вдруг для них эта роль вампира, небольшая, эпизодическая, оказалась как-то очень знаковой. Меня стали узнавать, просить автографы именно молодые зрители. Это приятно. Это все-таки новое кино. По всем известным мне кинематографическим статьям, техника, компьютеры, даже режиссура другая.
1: Всего на счету Валерия Золотухина более 100 фильмов. «Сашка в берегах» и «Плут Лутоня» и «Стареюча Проши», «Моцарт» в «Маленьких трагедиях» и «Профессор Киврин» в «Чародеях», «Санитар дядя Саша» из телефильма «На всю оставшуюся жизнь» и «Дом управ» Никанор Иванович Босой в «Мастере и Маргарите». Роли самые разные, большие и маленькие, но практически все запомнились, что неудивительно, ведь актер был настоящей легендой нашего театра и кино. Ну а в его родном селе «Быстрый исток» нынче открыт мемориальный музей Валерия Сергеевича Золотухина.

как же коням быть? Кони хочут пить.

0: синяя река, больно глубока.
1: Русские сезоны.
2: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, действовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно. Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
9: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
1: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. 40% базовых станций сотовой связи в Севастополе не работают из-за ограничений электроснабжения. В Кремле назвали планы Лондона о продаже нефти захваченного танкера пиратскими. И теперь подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались два вопроса: обеспечение внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову, а по второй главе МВД Владимиру Колокольцеву. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Группировки войск «Южная» продолжают зачистку и уничтожение разрозненной группы противника в юго-западной части населенного пункта, говорится в сообщении ведомства. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных робототехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, владели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий в городской застройке Красного Лимана. В Минобороны сообщили, что за сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ. 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Около 40 базовых станций сотовой связи в Севастополе не работают из-за ограничений электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Когда отключают свет, включается резервное питание, которого хватает в среднем на 4 часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов, написал Развожаев в своем телеграм-канале. Кроме того, по словам губернатора, из-за ограничений в подаче электроэнергии в ряде районов Севастополя вода подается с пониженным напором, организован подвоз воды. В четверг в Севастополе и Крыму были введены графики отключения электроснабжения. Решение было принято по указанию системного оператора для устранения перегрузок в сетях. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирда» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
14: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
13: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртес» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, танкер следовал берегов Сицилии с нарушением морского права. В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164. Число раненых приближается к 1000. Это предварительные данные венесуэльских спасателей. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. В отеле на побережье Венесуэлы, который обрушился в результате землетрясения, туристов из России не было. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза трудоустройства Артур Абдюханов. По предварительным данным, пострадавших среди граждан России в Венесуэле нет.
15: Мы связываем это с тем, что организованный турпоток с конца 2025 года в Венесуэлу практически сократился до нуля. Однако, если мы говорим о самостоятельных туристах, которые все-таки добрались до Венесуэлы и продолжают там отдыхать, они предпочитают отдыхать на острове Маргарита, который находится на достаточно большом расстоянии от эпицентра землетрясения, и поэтому, вероятнее всего, в эпицентре землетрясения российских туристов, организованных и самостоятельных, по предварительным данным, нет.
13: В посольстве заявили, что поддерживают постоянный контакт с властями Венесуэлы и гражданами, которые находятся на территории страны. Новость последних минут. Следственный комитет призвал ужесточить ответственность за действия против половой неприкосновенности детей. Ведомства считают, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме руководитель управления контроля за следственными органами ИСКАИР Владимир Макаров. По его словам, значительное количество государств ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность для физических и юридических лиц, нарушающих односторонние антироссийские санкции также. Кроме того, он отметил, что целесообразно проработать новые правовые инструменты для инициирования уголовного преследования лиц за совершение на территории иностранных государств любого преступления напротив интересов России.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2-6-0. Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 года как дополнительный вид спорта. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов медалей. Ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе в 2026 году на играх в Италии. Серебро в мужской спринте в спринтерской гонке завоевал российский спортсмен Никита Филиппов. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. «Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться», — признался Всеволод. Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осинкиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита», хотя команда начала подготовку к сезону еще 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Голкипер «Трактора» Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. С вами был Юра Геворкян.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
17: Погода. В пятницу 26 июня в Екатеринбурге и Тюмени ожидается 22-24 градуса, в Челябинске 23-25, тепла, дождь и гроза. В Ханты-Мансийске от 21 до 23 градусов, без существенных осадков. В Сургуте 25-27 градусов, без осадков. В Омске и Иркутске 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, дождь и гроза. В Красноярске кратковременный дождь, 29-31 градус. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве также днем небольшой кратковременный дождь, 20-22 градуса. Ночью плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 16 градусов.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии художественный руководитель театра «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бергмана Илья Ильин.

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь».

Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть и в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой. И оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков. И уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства. Например, такая потрясающая мощная симфония, которая получила название «Богатырская».

Общеизвестен факт, что римский Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел, придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке. Римский Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, писать, писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию Игоря или арию Кончака, Кончаковны. Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово «полку Игореве» – это основа оперы «Князь Игорь», но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корского и Глазунова, в большей степени Римского-Корского, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но тем не менее, в версии театра Геликон опера эта сцена есть. Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии Геликона, эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии Геликона то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина, с уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова и Глазунова, но тем не менее Бородин – это главное в версии Геликон оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году, и теперь это полноценное воплощение на сцене. Шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль «Князь Игорь».

Это удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски. И великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное, самая известная русская классическая музыка, которая, ну, помимо Чайковского, конечно, которая звучит во всем мире. Хор «Улетай на крыльях ветра» – это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин.

очень масштабное, яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игорь задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, что вы говорили.

И, конечно, очень хочется отметить потрясающую глубокую работу Ани Булычевой над подготовкой нотного материала. Какое количество архивов Аня взбороздила, сколько перечитала дневников, воспоминаний, где можно было найти какие-то крупицы. И вот по этим крупицам она составляла именно бородинский замысел. Анна Булычева – замечательный музыковед, и я кланяюсь ей, и спасибо ей огромное за ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бергмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в Геликон оперы, и вынашивал идею решения этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену Геликона. Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты Геликона начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора.

это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра Геликон Опера, потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в Геликоне всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна

важно оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в Геликоне отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра Геликон опера. Если вы придете на «Князя Игоря», мы планируем, что «Князь Игорь» часто будет идти в нашем театре, и поэтому милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра Геликон, одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В Геликоне отменяли спектакли только во время ковида. Вот за всю историю театра никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в Геликон на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Каникулы. Идем, конечно, в лес, идем на речку с детьми. А вот что вот с собой взять, как одеться, вот какие правила поведения? Подскажите.
2: Действительно, очень серьезный вопрос. Самые тяжелые поиски, которые у нас происходят, это поиски детей в природной среде. И, конечно, время, когда все уехали в деревню, на дачу к бабушке, это время очень активное для нас. Для того, чтобы уйти правильно с ребенком в лес, надо знать несколько важных правил. Первое и главное, мы имеем с собой средства связи, и это средство связи заряжено. Потому что когда что-то приключается, мы должны выйти на связь. Нам кажется, что наш оператор связи может в этом лесу не брать. Но если мы будем набирать 112, то 112 скоммутируется через любого оператора связи, если хоть какой-то сигнал в этом лесу будет.
1: Поэтому, это важно.
2: Да, надо просто понимать и надо запомнить телефон 112, который будет по всей России для вызова помощи. Это первый момент. Второй. Не надо прятаться от грибов.
1: Это как?
2: Ходите в ярком.
1: В ярком, понятно.
2: Ходите только в ярком. Очень сложная ситуация в лесу возникает, когда люди в камуфляже и по состоянию здоровья, резко изменившемуся, или человека мы ищем несколько дней, а он не может нам отвечать. И, предположим, он в момент, когда мы проходим мимо, не двигается. Увидеть человека в камуфляже, который не двигается, весьма сложно. Эта одежда специально создана для того, чтобы ее было не видно. Если мы идем с любыми невоенными целями в лес, камуфляж – это глупость. Это, кстати, товарищи охотники, вас тоже касается, потому что вы часто стреляете друг в друга именно потому, что не видите. А зверю абсолютно индифферентно, зеленые на вас или оранжевые. Но для тех, кто будет вас искать, очень важно, чтобы вы были в ярком, чтобы этот цвет не соответствовал цвету природы вокруг, и мы могли его увидеть. С беспилотника, с вертолета, пешим поисковиком нам очень важно отличать вас по цвету. Вспоминается, мы искали деда, уже один из последних поисков сезона, давно было, в начале «Лиза Алерт», и несколько дней у нас ничего не получалось, а это прям холодно, уже октябрь. Мы его нашли благодаря белому ведру. У него с собой было белое ведро, и это его спасло. Сам дед был, конечно же, в какой-то немаркой темной одежде, которая сливалась с лесом абсолютно, и это вызывало для нас сложности. Продолжаем, что надо взять с собой.
1: Сейчас немножко прерву, я сам езжу просто на дачу, и, естественно, возвращаешься, когда уже темно, и по обочинам идут люди, которых совершенно не видно, они идут вообще в черной одежде. Я даже говорю не про лес, мы говорим просто про обычную жизнь. Это сложно, страшно, и просто думаешь, господи, ну купите себе какой-нибудь светоотражательный, на что-нибудь, на рюкзак наденьте, если вы стесняетесь, надеть это себе на руку браслет. Или...
2: Вообще такая норма есть несколько лет для детей про светоотражающие элементы на одежде. И с точки зрения работы с ДТП, ну какая-то профилактика ведется. Что касается похода в природу, а в России традиция собирательства, которой нет ни в одной другой стране, вот тут профилактики не ведется никакой. Мы с вами сейчас занимаемся новаторством. Мы рассказываем людям, что такая проблема есть. Представьте себе, что только «Лиза Алерт» не успеет спасти больше 1000 человек в этом году, которые уйдут в природную среду. Я это говорю уверенно, потому что я говорю на основе статистики многолетней, и вам надо подумать о том, что это огромные цифры. У нас никто не погибает от отравления грибами, но огромное количество людей не вернутся, потому что они заблудятся и погибнут от переохлаждения. Даже летом, потому что ночью будет к 10 градусам, а то и ниже, выступит роса, одежда промокнет, и в зависимости от состояния здоровья, вот вопрос, сколько суток человек выдержит в этой ситуации. И чем лучше он подготовлен, тем больше шансов он нам дает. И вот здесь яркая одежда, это важно, заряженный телефон, это важно, и вот тут я хочу продолжить.
1: И дальше, да.
2: С собой обязательно нам нужен литр воды на человека. Нам очень важно иметь с собой более теплую одежду, чем та, которая на вас сейчас, потому что вы вышли днем, и у вас плюс 20 комфортные, а ночью будет 10. Конечно, вы вышли на 2 часа, и, конечно, никакую ночь в лесу вы не планируете проводить.
1: Ну, это понятная история, да.
2: Мы получаем с десяток тысяч заявок на природную среду в год, и ни один из них не планировал заблудиться. Они все знали этот лес как свои 5 пальцев. Они, да я здесь по краюшку пройду. Ни один человек не думал, что так выйдет, но так вышло. Соответственно, если мы говорим про поход с ребенком, есть еще очень важное правило для взрослого человека – не отпускать из поля зрения, а лучше держать за руку, если мы говорим про младших школьников и дошкольников. Угу. Это очень быстро происходит. Вот это расставание в лесу очень быстро происходит. Контроль звуком, откликаясь друг к другу, пока вы собираете грибы, когда вы друг друга не видите, это гарантированный неуспех через какое-то время. Через какое-то время вы друг друга не услышите. И вот когда вы друг друга не услышите, начнется самое страшное. Начнется паника, и вы начнете двигаться в разных направлениях, потеряете окончательно ориентировку на местности. Когда у вас закончится адреналин минут через 40, вы очень сильно усугубите свое положение. Вот так это все развивается.
1: Фонарик, спички, запас еды, что-то...
2: Еда вам не потребуется ближайшую неделю, не надо о ней думать. Человек хорошо относится к голоду. Если нет специфических заболеваний, то голод – это исключительно полезно. Точно совершенно фонарь, точно совершенно средство для разведения огня. Вообще, огонь – это продление жизни. Вы знаете, мы очень отличаемся от Всемирной организации здравоохранения тем, что мы радуемся, когда у нас заявки курящие.
1: Потому что
2: он разведет огонь. А раз он разведет огонь, значит, мы его найдем теплым, бодрым, который просто испугался и рассказывал нам, что вокруг все хрустело, тут кто-то ходил, я боялся, но с ним вообще все в порядке. И представляете, все то же самое, только огня нет. Нету тепла. И холодно, и вокруг все хрустит, и кто-то ходит. Это волнует всех в первую ночь, во вторую уже не волнует, потому что уже свыклись с лесом. Действительно, да, куча зверья, но вы мало интересуете зверье, поверьте. Любые животные, которые будут ночью перемещаться, они могут вызывать абсолютный ужас. И если у вас нет фонаря, то, конечно, в темноте страхов больше. С фонарем страхов меньше. Все ресурсы, которые вы возьмете с собой, надо использовать экономно. Если у вас есть зажигалка, желательно, чтобы она была не одна. Желательно, чтобы она была в каком-то герметичном пакете. Важно, чтобы у вас был запас воды, чтобы вот этот свитер лежал в рюкзаке. Если у вас есть какой-то нож, при помощи которого вы можете помогать себе делать костер, а не только срезать ваши любимые грибы, это тоже весьма полезная история. Но средством спасения здесь будет мобильный телефон, заряженный мобильный телефон и, возможно, отдельный пауэрбэнк к нему, чтобы можно было дозаряжать, если что.
1: А у нас только лес получается таким опасным местом или нет?
2: Самое опасное место для детей летом – это вода. И отдых на воде рядом с водоемами – это то, что унесет огромное количество детских жизней в течение этого лета.
1: Ну, следить.
2: Только не просто следить, а следить специфически. Если родитель лежит на берегу и читает книжку или уткнулся в свой телефон, это не следить, это не успеть. Ребенок не будет кричать в момент, когда начнется, не дай бог, утопление. Вы должны находиться в воде рядом со своим ребенком. Это условие безопасного купания. Вы можете находиться на берегу, безотрывно следя за головой своего ребенка, если вы в состоянии иметь такую дисциплину. Намного проще находиться с ним в воде в данном случае. От подвижности взрослого очень сильно зависит, какую дистанцию вообще можно себе позволить, на каком расстоянии можно быть от своего ребенка и какие условия для купания могут быть. То есть я имею в виду, насколько хорошо плавает взрослый, какой водоем вы можете себе позволить, с течением или без, с крутым берегом или не с крутым берегом. Естественно, всегда хочется рекомендовать тепличные условия с слабым понижением
1: глубины, но...
2: Да, с нерезким увеличением глубины, другими словами, с отсутствием течения. Это все очень важно. Дети не ходят на водоем одни, это зона суперриска. Вы должны это хорошо осознавать. Больше всего несчастных случаев с детьми – это вода.
1: Напомню, что Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сегодня давал советы, что брать с собой, когда ты идешь в лес или на реку. Спасибо.
0: Отцы и дети. Слово «Лиза». – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
8: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
9: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелал и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
8: А что вы имеете в виду?
9: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы — это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
8: Ну а все же, что же это за воротник такой?
9: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 3020. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 3020.
8: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
9: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц их энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
8: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечание, они только обижаются.
9: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата. Тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы – можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
8: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
9: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия. А воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер ФСР-2011/101/33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информация о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
8: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Встречаем утро бодро и легко.
10: А это не вредно?
11: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
12: это что-то на уровне детского счастья, детского
13: восторга. Да, да, что мы выяснили.
14: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
15: Сколько не соли на нас получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
16: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
17: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки потеряли более 1580 военнослужащих, сообщили в Минобороны. В Кремле ожидают продолжения диалога с США по украинскому урегулированию. В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. И теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южный» улучшили положение на переднем крае, сообщили в Минобороны. Нанесены удары по формированиям 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пескуновка и Малиновка в ДНР, говорится в сообщении министерства. По его данным, всего в зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Группировки «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения «Востока» выдвинулись в глубину украинской обороны. За минувшие сутки группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации в сумме более 1580 военнослужащих. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения разрешения ситуации с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничто не указывает на отстраненность американского президента в урегулировании украинского конфликта.
2: Украинским СМИ верить нельзя, это первое. Второе, мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
1: В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Так он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Россия видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Путиным и Трампом на Аляске. Межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии стало каркасом союзного государства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии, в свою очередь, отметил, что форум регионов, который открывается в Минске, принесет нашим странам контракты на миллиарды рублей.
3: Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России. Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось.
4: Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей в Беларуси и в Брянске. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: С нового учебного года в школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программу входит в том числе изучение беспилотников, беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, цитирует Кравцова пресс-служба Минпросвещения. Министр отметил также, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе участники спецоперации, о которых будут сняты документальные фильмы. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву до 2 июля, следует из данных системы бронирования на сайте компании. На следующей неделе компания проведет новую оценку ситуации, исходя из которой будет принято решение о возобновлении полетов. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские авиакомпании «Red Wings» и «Азимут». В Ассоциации туроператоров России напомнили, что пауза в полетах «Эль-Аль» не отражается на организованном туризме в Израиль, потому что с 13 июня прошлого года российские туроператоры и турагенты не могут продавать туры в любые другие туристические услуги по этому направлению. Погода в Москве сегодня соответствует майским показателям. Циклон принес в центральную Россию дожди и похолодание. Температура не будет превышать 20 градусов. Небольшое потепление до 24 градусов прогнозируется лишь в выходные, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2-6-0. 19-летняя Корнеева впервые сыграет на Уимблдоне. Матчи основной сетки турнира начнутся 29 июня. А Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В 1/4 финала она уступила японке Наоми Осаке со счетом 2-6-2-6. Россияне выиграли 2 золота в стрельбе из пистолета на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Германии. София Сметанкина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров. А в командном турнире в этой дисциплине победили Ислам Шамсуддинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 года как дополнительный вид спорта. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов медалей. Ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе в 2026 году на играх в Италии. Серебро в мужской спринтерской гонке завоевал российский спортсмен Никита Филиппов. Петербургский «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках летних сборов. Матчи пройдут на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля, начнутся в 17:00 по московскому времени. В прошлом сезоне российской премьер-лиги «Зенит» вернул себе чемпионство. «Динамо» спаслось от вылета, обыграв в стыковых матчах «Урал» из первой лиги. Голкипер «Трактора» Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. С вами был Юра Геворкян.
1: В пятницу 26 июня в Омске и Иркутске ожидается 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске от 29 до 31 тепла, дождь и гроза. В Красноярске 29-31 кратковременный дождь, в Мурманске 14-16 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Архангельске плюс 16, плюс 18 без существенных осадков, в Петрозаводске дождь 16-18 градусов. В Сыктывкаре 12-14 тепла, дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь от 20 до 22 градусов. Температура воздуха ночью 9-11. Сейчас в столице 17 градусов, ливневый дождь.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, очень рады вас приветствовать и работать сегодня для вас. И, конечно же, мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, принимайте нашу беседу, общайтесь вместе с нами, отправляйте ваши сообщения, ну и также можете нас не только слушать, но и смотреть в видеотрансляции в мессенджере Макс, в Телеграме или во ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь и смотрите за нами.
10: Все так, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. Конечно же, мы начинаем с Крыма. К сожалению, жертвами атак ВСУ на Крым стали 2 человека, включая ребенка. Все подробности у Дениса Маринина. Денис, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Денис.
12: Да, здравствуйте, Иван и Мария. Приветствую наших радиослушателей. Действительно, во время очередной массированной атаки на Крым один взрослый, один ребенок погибли, и еще 2 человека получили ранения. Это все произошло в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Глава республики Сергей Аксенов выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он отметил, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, в том числе и финансовую. В свою очередь, прокуратура Крыма следит за соблюдением прав граждан после атаки ВСУ. И для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи работает горячая линия. Хочу отметить, что в последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению Крыма. И буквально в прошедшие выходные при налете беспилотников на Керченский полуостров погибли 4 человека, 28 получили ранения. В больнице поступили 14 пострадавших, 2 ребенка находятся в тяжелом состоянии. Также большое количество дронов ВСУ пытается атаковать объекты различные, но очень важные для Крыма инфраструктуры, и энергетической, и водной, АЗС, мосты, бензовозы, паромы на Керченской переправе. И это довольно неполный список объектов, которые пытаются поразить украинские дроны. Если говорить о Керченской паромной переправе в Крым, то буквально 4 дня назад она остановила свою работу после ночных атак украинских беспилотников, и такое решение было принято оперативным штабом Краснодарского края. Вероятно, это связано с тем, что в ночь на 21 июня в Темрюкском районе районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия», в результате которой погиб человек. С этого дня транспортная схема сообщения с Крымом вновь изменилась. Теперь водителям грузового транспорта, следующего на полуостров и обратно, рекомендуют выбирать альтернативный сухопутный маршрут, трассу Р-280. Кроме этого, сегодня на полуострове после атак украинских дронов принято решение временно ограничить электроснабжение. Это вынужденная мера, она необходима для исключения перегрузки электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме полуострова. В Крымэнерго пояснили, что точные почасовые графики по городам и районам в настоящее время отсутствуют, поскольку решение об отключении электроснабжения принято системным оператором. И эти отключения будут производить точечно и при необходимости. При этом специалисты принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения Крыма. На фоне регулярных отключений или нестабильной подачи электричества на насосные станции во многих городах и поселках Крыма происходят перебои в подаче питьевой воды населению и на другие объекты. Часто это приводит к авариям или к полному отключению воды, или снижению давления в сетях. И в двух поселках под Евпаторией даже временно ввели график подачи воды. Еще одно решение, которое было принято сегодня оперативным штабом Крыма совместно с перевозчиком, связано с временным сокращением железнодорожного сообщения с полуостровом. Согласно новому расписанию, ежедневное отправление в Крым и обратно на материк будет ограничено с 20 до 7 составов. Из Москвы в Симферополь и Севастополь, из Санкт-Петербурга в Севастополь и Евпаторию, из Адлера в Симферополь. Остальные составы будут поэтапно отменены в течение 2 недель до 11 июля. И в обращении к пассажирам компания-перевозчик предоставила инструкцию того, как действовать, если поезда нет в списке, а также как сопровождать и доставлять туристов на автобусах к поездам, к местам отправления. Кроме этого, в Крыму работают горячие линии по вопросам отправки детей из санаториев и лагерей. Я напомню, что согласно указу главы региона Сергея Аксенова, бронирование мест приема размещения детей в местах размещения приостановлены до 1 сентября. И в настоящее время организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания. Если говорить о ситуации с бензином и дизельным топливом в Крыму, да, то она тоже очень непростая. В настоящее время на АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. И топливо отпускают только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Ну а в дальнейшем, я надеюсь, ситуация с топливом на полуострове будет как-то меняться, и об этом будут сообщать дополнительно. И в завершение хочу добавить, что на фоне массированных атак украинскими беспилотниками на полуострове зафиксированы массовые вбросы в чатах, в которых неизвестные под видом дочерей офицеров или родственников силовиков говорят, что на полуострове ситуация будет только ухудшаться, и призывают жителей срочно покинуть Крым. И враг делает здесь ставку на панику. В свою очередь, крымские власти призывают жителей не поддаваться на провокации, удалять подобные сообщения из чатов и блокировать распространение фейков. Ну и хочу добавить, что крымчане приходилось уже испытывать в 2014 году подобную ситуацию. Напомню, что это была энергетическая и водная, и продуктовая блокада Крыма со стороны Украины. Но крымчане уверенно выдержали все эти испытания, не поддаются на эти провокации и верят в то, что все будет хорошо, ситуация изменится к лучшему, и победа все-таки будет за нами.
10: Спасибо большое. Это был Денис Маринин из Крыма. Говорили мы об оперативной обстановке и последних новостях из региона. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
11: Переправляемся в Нижегородскую область. Там ожидается 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников. Все это будет происходить с 24 по 29 июня. А спасатели предупреждают, что посещение лесов для граждан запрещено, и просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. Сейчас узнаем все подробности и какова обстановка у нашего корреспондента Натальи Евстигнеевой. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, со вчерашнего дня и предварительно до 29 июня В лесах Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность, и у нас ввели режим 4-го класса. Это значит, что леса в этот период посещать действительно запрещено. Нельзя оставлять в лесу горючие материалы, стеклянные бутылки, тем более курить, бросать окурки и разводить там костры. А тем дачникам, чьи участки расположены в непосредственной близости к лесному массиву, запрещено сжигать мусор. В эти дни спасатели действительно предупреждают, что нужно вообще воздержаться от посещения лесов. У нас уже второй день в Нижегородской области сильнейший ветер. И понятно, что даже самый безобидный костер может перерасти в пожар. Ну и многие, конечно, уже достали мангалы на своих дачных участках. Ну вот нужно пока их немного обратно убрать. Но сообщение о 4-м классе пожарной опасности не транслируется у нас разве что из утюга. И спасатели предупреждают, что люди потом пусть не удивляются, если им придут солидные штрафы за нарушение режима. На обычных граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностные лица от 30 до 60, для ИП штраф составит до 80 тысяч рублей. И самые внушительные финансовые наказания понесут юридические лица от 400 до 800 тысяч рублей, если будет доказана их причастность. Но вот цель такого режима – не запретить людям жить, а не допустить катастрофы, ведь один брошенный окурок или непотушенный костер в сухую такую погоду, особенно когда сильный ветер, он способен уничтожить за несколько часов сотни гектаров леса и даже жилые дома и дачные поселки. Это не чиновничья прихоть, реакция на конкретные природные условия. Вот приведение особого режима запрещено сжигать мусор, траву и листья, другие отходы на своем же участке, выжигать сухую растительность на землях любого назначения, использовать мангалы и барбекю и готовить еду на открытом огне в целом. Ну, если только вы не находитесь в ресторане, в кафе, в каком-то общепите, где есть лицензия на эти мероприятия. Въезд и вход в лесные массивы в этот период у нас, как правило, сейчас закрыт. Устанавливаются специальные щиты и шлагбаумы. Да и, в принципе, даже без режима особой пожарной опасности сжечь мусор на своем дачном участке можно только в металлической бочке 200-литровой и не ближе 15 метров от других построек. А в радиусе 10 метров не должно быть сухостоя и какого-либо еще хлама, который может сгореть. Ну вот многие об этом не помнят, не знают или не хотят знать. А уж в период особого режима нужно быть максимально внимательным к своим действиям. Вот в прошлом году, в период пожарной опасности, в Нижегородской области было заведено 122 административных производства по факту нарушения норм безопасности в лесах. И спасатели не устают повторять, что во время школьных каникул, которые сейчас идут, нужно поговорить со своими детьми и, возможно, даже с пожилыми родителями, садоводами, и напомнить им еще раз, что шалость с огнем или незнание закона взрослыми может привести к трагедии. А в Нижегородском лесничестве рассказали, что маршруты патрулирования по городским лесам составят более 400 километров, а дистанционный мониторинг осуществляется с помощью камер видеонаблюдения. Это программа «Пожарный сторож» у нас работает сейчас. А вот из реальных примеров, вот, например, в Починковском районе Нижегородской области, это я рассказываю прошлогодние истории, пока да. У нас, конечно, таких не было прецедентов, но вот по распоряжению местного агронома там производилось сжигание сжатого поля. И пожар был обнаружен с помощью космического мониторинга уже на площади в 6 гектаров. И была угроза, что сгорит все поле целиком, и огонь перекинется на поселок. Естественно, агронома привлекли. Или вот другой похожий случай, Краснооктябрьский район нашей области. Там пожароопасная обстановка совершенно никак не тревожила местного жителя, и он зачем-то решил в этот период сжечь солому. В итоге выгорело тоже 6 гектаров. Естественно, человек привлекли, оштрафовали. И вот все эти случаи прошлогодние, но и за этот период, о котором я рассказывала, в Приволжском федеральном округе сгорело, внимание, 274,5 тысячи гектаров леса. Вот, а в этом году первый лесной пожар у нас был зафиксирован по вине человека, был зафиксирован в начале мая. Об этом сообщает авиалесоохрана. Сгорело немного, но все равно 0,3 гектара на территории лесов Дзержинска.
10: Так или иначе, мы надеемся, что жители региона будут все-таки ответственно относиться к рекомендациям МЧС. Мы благодарим нашего корреспондента в Нижнем Новгороде. Наталья Евстигнеева была у нас на связи. И переходим к следующей теме.
0: Большая страна. Разное время.
11: Теперь отправляемся в Иркутскую область и поговорим о том, что там разрослась свалка на 7 гектаров, но и суд при всем при этом обязал ее ликвидировать. Сейчас будем разбираться с нашим корреспондентом, коллегой Ольгой Топорковой, как так вышло, какие действия сейчас будут предприниматься по ее устранению. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария, Иван. Мы говорим сейчас о Черемхужском районе, небольшое село Лохово, там около 1000 жителей, и в 1,5 километрах от населенного пункта действительно образовалась свалка. Местные жители в урочище

0: 24-м году уже существовала, ну, судя, скажем так, по ее внешним характеристикам на протяжении длительного времени. И за 2 года она не уменьшилась. А требования по ликвидации свалок при неустановлении лиц конкретных, которые образовали эту свалку, эти требования предъявляются к лицу, который несет ответственность за данный земельный участок. В данном случае это администрация Черемховского района. Ну, администрация была не согласна, естественно, с вынесенным решением, поскольку это требует значительных и финансовых, и рабочих затрат времени и сил. Решение суда прошло через апелляцию, прошло через кассацию, то есть через апелляционное и кассационное обжалование. Решение суда было оставлено в силе, требования прокурора были удовлетворены, решение суда необходимо исполнять.
1: Ну, будем надеяться, что решение будет быстрее исполнено, чем принятие о его устранении.
2: Но вообще у администрации Черемховского района сейчас есть год на то, чтобы исполнить это решение. Но самое любопытное, вот именно с этой небольшой, кажется, свалкой, то, что ее уже однажды ликвидировали в 2018 году. Вообще вот местные жители говорят, что эта территория всегда у них воспринималась как свалка. И даже власти муниципалитета в какое-то время определяли эту территорию как официальный полигон. Но после того, как произошла муниципальная реформа, произошла мусорная реформа в муниципалитете, заниматься вывозом отходов стала организация региональный оператор РТНО Иркутск. Появились контейнерные площадки, их сейчас в поселке 20. Эту свалку несанкционированную ликвидировали, но вот за несколько лет она вновь появилась. И здесь возникает вопрос о том, что кроме того, что ее необходимо ликвидировать, необходимо еще оборудовать специальные места, куда люди смогут вывозить негабаритный мусор, как раз вот строительный мусор, какие-то крупные предметы. Вот эту проблему предстоит еще решить. Но сейчас администрация должна будет определить фронт работ, провести все оценки, разработать проект и вот в течение года ликвидировать эту свалку.
1: Ну и рекультивация определенно должна быть проведена.
2: Но это одна из задач тоже ставится, потому что муниципалитет развивается, как раз вот в этом месте проходит сейчас дорога, и тоже даже сами местные жители говорят, что ну вот дорога идет, ее сделали, заасфальтировали, но рядом вот такая вот свалка, ее действительно нужно убрать. Эта проблема, она в принципе характерна для многих муниципалитетов, застарелые вот такие вот свалки. Сейчас решаются эти вопросы не очень быстро, но тем не менее в Черемховском районе, в Усольском районе, в Аларском районе в прошлом году тоже была ликвидирована вот такая же похожая свалка. В прошлом году в целом по области 25 таких объектов было ликвидировано. В этом году около 60 планируется.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое. Ольга Топоркова была у нас на связи. Будем надеяться, что действительно с этой свалкой справятся и с ее устранением. После небольшой паузы вернемся в студию. Напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Все видим, все читаем.
4: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
3: И мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы с вами отправимся в Ессентуки. Там 12-летний ребенок на питбайке попал в ДТП и в тяжелом состоянии госпитализирован. И в целом, в общем-то, эта новость выявила большую проблему.

0: потому что вот с этими питбайками очень много вопросов, очень много проблем, и, конечно же, как следствие, много несчастных случаев. К сожалению, доверяют детям это транспортное средство, совершенно не думая о последствиях.
1: Да, при всем при том, что взрослые, конечно же, в первую очередь родители несут ответственность за детей, но иногда последствия очень-очень плачевные. Вот на Ставрополе с начала года произошло уже около 30 ДТП с питбайками. К сожалению, вот статистика очень трагическая, но сейчас будем разбираться с нашим коллегой-корреспондентом Андрей Чистяков. У нас на связи из Ставрополя. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
2: Приветствую всех радиослушателей, вас, уважаемые коллеги. Да, вы правы абсолютно. Потеплело, поехали. По-другому никак не назвать. Каждый вечер, ну вот регион Кавказских минеральных вод и большие мегаполисы, Ставрополье, я думаю, что по всей стране так у нас насыщены просто грохотом мотоциклетных выхлопов. Это вот как раз питбайкеры выезжают на ночные рейсы. Хорошо, если у него есть мозги, ему там чуть больше, чем за 16 лет, и он где-то соображает, где он и как катается, да? Мы привели пример, когда 12-летний подросток оказался под колесами автомобиля. Что называется, выскочил под колеса легковушки, за рулем которых была женщина, ну, скажем так, не молодой водитель, но, тем не менее, отвечать теперь и за то, что она его покалечила. Потому что ребенок находится сейчас в реанимации. По данным Минздрава Ставропольского края, состояние его удовлетворительное, но он в стабильном состоянии по-прежнему находится. В этот же день, кстати говоря, в Ессентуках было еще одно ДТП, связанное с самокатчиком. Вылетел на красный свет и также попал под колеса. Но там чуть постарше был человек. Ну вот, противостоять этому злу сложно, практически невозможно. Я сегодня задавал вопросы руководство ГИБДД нашего Ставропольского края, да, и руководитель отдела пропаганды Евгений Синицын. Вот что он мне рассказал. Давайте его послушаем.
1: Давайте.
3: Прогнозируя эту ситуацию, госавтоинспекция инициировала проведение массированных и масштабных профилактических мероприятий не с начала теплого сезона, а уже буквально с апреля этого года. Работа профилактическая, которая проводится, отмечу, что не только госавтоинспекцией Ставропольского края, но и нашими коллегами из Министерства образования региона, общественными организациями, специализированные профилактические рейды со стороны госавтоинспекции. Это проведение таких мероприятий краевого масштаба, как мото, вело, сим, дни мотобезопасности, в рамках которых уже сотни и сотни нарушений со стороны пользователей питбайков уже задокументированы. Несколько сотен подобных мобильных гаджетов уже поставлены на специализированные стоянки за неправомерное применение.
4: Какие меры воздействия есть в руках у инспекторов, определенной сейчас нормативной базой? Вот он остановил подростка, 12-13 лет на дороге. Вот. Что он может сделать?
3: Если был остановлен подросток, который не достиг возраста административной ответственности, ну, скажем, до 16 лет, в этом случае за его правонарушение, конечно же, несут ответственность родителей. В отношении родителей составляется административный материал по части 2 статьи 12.7 за передачу руля транспортного средства несовершеннолетним. Данное правонарушение квалифицируется как передача руля лицу, не имеющему права управления. Это часть 2 статьи 12.7 КОАП РФ, которая подразумевает собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме этого, по данному факту собирается материал по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за нарушения, связанные с воспитанием несовершеннолетнего. Информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних.
0: Андрей, ну, конечно же, напрашивается сразу же вопрос, вообще знают ли родители о таких последствиях, ведь мы понимаем, что все эти несовершеннолетние, они, что называется, не угоняют чаще всего этот питбайк у родителей, а те действительно сами покупают и сами разрешают кататься на нем.
2: Ну, знаете, здесь обвинять родителей в незнании, наверное, не стоит, потому что, ну, это же дети, будет таков ответ, а детяшечка должен поиграться. Ну, большинство ответов. Совершенно недавно, буквально накануне, я видел, как отец вместе с сыном катались по дачным дорогам, выкатываясь на дорогу, вот в Пятигорске это было, день назад, на дорогу общего пользования, потому что выкатывается грунтовка, нужно проехать буквально метров 100-200 по общей дороге. Ну ничего страшного, ну ребенок же со мной, он же в шлеме. Понимаете, здесь, скорее всего, нужно вести речь об ответственности. Есть такое преступление и наказание, да, то есть...
0: Да.
2: недостаточно, очевидно, рычагов для того, чтобы люди осознавали, что они нарушают закон, и тем самым не ты, так ты создаешь проблему. Это первое. Второе. Сейчас ситуация, которая возникла с автозаправками, немножко, может быть, выровняет это. Я лично тоже видел, спросите, что я как ребенок на велосипеде подъезжает к автоматической заправке с 10-литровой канистрой и пытается ее заправить. Ну, бензина нет. И сейчас заправки категорически запретили продажу топлива в емкости. Может быть, это как-то немножко изменит ситуацию по лету. Но, тем не менее, все остается на местах. Родители, конечно, наверное, выступают в защиту своих детей, комплектуя их защитными шлемами, там, нагрудниками, когда дают, покупают вот эти вот, ну, типа, все защищен, значит, вооружен. То же самое ребенок, который попал под колеса, возвращаясь к началу истории, в сундуках, он также имел шлем, он имел защиту. И это, кстати говоря, видимо, спасло его. Так бы, наверное, и закончил свою жизнь под колесами легковушки.
1: Ну да, но у вас, к сожалению, были случаи летальные, когда дети погибали. И здесь просто непонятно, вот, чем руководствуются, чем думают родители, потому что штраф там, он может доходить до 30 тысяч, он ребенка живым он не вернет. То есть, ну... Но цена здесь, вот этого, да, это просто непонятно.
2: Обсуждать можно бесконечно. На мой взгляд, это чисто вот, ну, радикально поступать. Надо либо запрещать в продажу эти устройства для передвижения, да, то есть определенные клубы, мотоклубы и так далее, которые могут получать. А в свободную продажу, наверное, не стоит выкидывать такие устройства, если они калечат жизнь всем. Ну, я так полагаю, это моя личная точка зрения. Вот. Если этого не будет, ограничивать как? Дело в том, что сотрудники ГИБДД, конечно, за каждым гоняться не будут. Проводятся рейдовые мероприятия, но они как в кругах на воде, как камень бросили, всем известно.
0: Да,
2: тишина.
0: Да. Спасибо большое. Это был Андрей Чистяков. А мы переходим к разговору с экспертом. Антон Владимирович Шапарин у нас на связи. Вице-президент Национального автомобильного союза. Антон Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Да, приветствую.
0: Ну, конечно же, первый вопрос, который у нас назрел. Почему же родители все-таки пренебрегают безопасностью детей? Ведь выдать ребенку шлем, а параллельно с этим выдать транспортное средство, которым он, ну, может с переменным успехом управлять, в общем-то, это достаточно странная затея.
5: Вы знаете, у меня есть один единственный ответ на этот вопрос, я долго думал тоже. И мне кажется, что так делают родители, которые признают, что у них эти дети не получились. И вот вторая попытка, следующий ребенок, он будет получше. Они исправят, может быть, собственные ошибки. Ну, а этот ребенок, ну что ж, дадим ему питбайк и посмотрим, сколько он продержится. Буквально вот на днях, ну, вчера, я наблюдал интересную картину. Вот у меня в поселке, значит, приехали два ребенка из другого поселка. Они приехали один на литровом квадроцикле, огромном. Вот, другой на квадроцикле поменьше. И, значит, носились у меня по поселку. Их выловили бдительные соседи. Значит, это мальчики. Лет 10 старшему, второй чуть поменьше, может, погодки. Соответственно, дальше дискуссия, что-то пытаются объяснять детям. Дети хамски отвечают этим взрослым, абсолютно хамски. Соглашаются, значит, набрать своего отца, а я стою там, стуей вожусь. Слушаю дискуссию, в нее не вступаю. Соответственно, отец, ничего вообще, ну да, катаются, ну да, да, ну что, да, дети умирают, ну да, умирают. И это абсолютный восторг. Потом мне нужно было ехать по делам, я выехал, так как еду на кабриолете, сразу на ходу сообщил детям, что уже вызвал сотрудников полиции, дети побежали. То есть полиции они боятся, но все остальные для них совершенно никакого интереса не представляют, потому что,
0: ну, папа
5: решает. Вот. И понятно совершенно, что гоняться за ними бессмысленно. Сотрудник полиции не сможет заехать ко мне в поселок, потому что шлагбаум. И, соответственно, как их вот тут вылавливать? А никак. Единственный, подчеркиваю, единственный способ, я согласен абсолютно с вашим предыдущим спикером в эфире, это останавливать ввоз.
1: Да.
5: Потому что по-другому на каждом проселке, в каждой деревне, в каждом городе, на каждой улице никак не остановишь. Вот я недавно участвовал там в эфире передачи на Первом канале. Редактора этой программы сбил питбайкер в центре Москвы насмерть. Убил эту женщину. Мальчику 15 лет, он убил эту женщину. Никакой ответственности не понес. родители никакой ответственности не понесли, и, как утверждают ведущие этой программы, этот мальчик был после убийства замечен на том же питбайке в том же районе. Ну, это, как говорится, занавес. Да, и ясно совершенно, что люди, которые покупают мототехнику, родители, это соучастники преступления. Соучастники преступления, те, кто продают эту технику. Вот, опять же, возвращаясь, конкретное наблюдение за конкретным поселком, да, детские квадроциклы, детские питбайки.
1: Антон
5: кто
1: Владимирович,
5: их продал?
1: Ну вот, как бы мы полностью поддерживаем то, что вы говорите, и это как бы логично, и все последовательно. Но вот насколько реально вообще внести в реестр транспортных средств питбайки, чтобы на них так же, как и на мотоциклы, нужно было сдавать на категорию А и получать права, и, соответственно, можно было управлять этими питбайками только с 18 лет. Вообще, вот в экспертных кругах рассматривается и обсуждается такая идея.
5: А очень просто все. Их, если признать их мотоциклами, которыми они по факту являются, ведь чем они отличаются от мотоцикла? С точки зрения правоприменителя, их по руководству по эксплуатации так назвали питбайком. Новое слово придумали. Вот если для какой-нибудь версии Porsche 901 придумают версию питкар, снимут с нее фары, катализаторы и скажут, а она не предназначена для дорог общего пользования. А если ее кто-то эксплуатирует вот так, то это значит их вина. Понятно совершенно, что это просто уход от двух вещей. Первое, это уход предпринимателей, которые ввозят это от системы сертификации, потому что питбайк не сможет въехать в Российскую Федерацию легально, будучи мотоциклом. Потому что у него нет катализаторов, он воняет. У него нет фар, он не соответствует нашим техническим требованиям. Вещь вторая, зачем это делают? Ну, не хотят же платить растаможку. И в случае с квадроциклами не хотят платить еще и утильсбор. И таким образом обкрадывают Российскую Федерацию. Здесь, на самом деле, непаханное поле для правоохранительных органов. Для того, чтобы брать этих предпринимателей, которые вот так ввозят питбайки. Кстати говоря, мы раньше полагали, что они заезжают в Россию под видом спортивного инвентаря.
1: Да,
5: как мячики.
0: Да.
5: Это не так. Они заезжают сюда как запчасти. Не таможатся как спортинвентарь. Они заезжают в Россию как запчасти, и здесь уже становятся мотоциклами. И, соответственно, понятно, что вот с машинами же была такая история, конструкторы, когда пилили, приезжали, все прекратило МВД, практику эту быстренько, потому что государству наносился ущерб. Здесь государство наносится такой же абсолютно ущерб, но по необъяснимой причине государство закрывает на это глаза, вместо того, чтобы закрывать места лишения свободы тех, кто у него ворует.
0: Будем надеяться, что все-таки благодаря и мнению, в том числе экспертного сообщества, ну и в принципе вот статистика у нас на самом деле неутешительная, и может быть это заставит задуматься тех, кто принимает решения.
1: Очень надеемся.
0: И в ближайшее время мы уже встретимся по такому поводу, что все-таки все это дело запретили. Антон Владимирович Шапарин был у нас на связи, вице-президент Национального автомобильного союза. Говорили мы про опасности питбайков в руках несовершеннолетних детей. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
6: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
6: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
6: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
11: На правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
11: Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
12: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
11: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
12: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
11: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
12: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
11: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
12: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
11: Но вот как это работает?
12: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
12: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
11: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
12: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
11: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
12: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
11: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
12: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
11: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
12: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
11: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
13: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
6: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
14: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО сбили 762 украинских беспилотника. Правительство направит 60 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей. Россия ожидает от Apple разъяснений по поводу удаления приложений ВК и дочерних сервисов, заявили в Кремле. В Эстонии обвинили российский мультсериал «Маша и медведь» в имперском влиянии на умы детей в ЕС. И теперь подробнее. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донецк. Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны России, в результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиационных бомб ФАБ-500 по 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, бойцы которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха. Ведомство показало кадры нанесения ударов. Также за сутки средства ПВО сбили 762 украинских беспилотника и 2 реактивных снаряда «Хаймарс» ВСУ. Правительство России направит 60 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, агропромышленный комплекс – это один из ключевых российских отраслевых секторов.
18: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
17: В Кремле заявили, что удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность сервисов Apple как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
19: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение, приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
17: Компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложений App Store. Однако само приложение ВК доступно, сообщает РИА Новости. Невозможно найти и установить на iPhone такие приложения, как ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, ВК-знакомство, ВК-мессенджер, Дзен, Облако, Mail, Маруся, ВК-клипы, ВК-почта. В ВК заявили, что Apple удалила приложение без предупреждений в одностороннем порядке. В Минцифры назвали удаление приложения ВК из App Store политически мотивированным решением. Генконсул Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон-грата в ответ на закрытие диппредставительства России в Констанце. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Также в ведомстве объявили о закрытии румынского генконсульства в Петербурге в связи с высылкой дипломата. Решение Бухареста о закрытии генконсульства России в Констанце МИД назвал необоснованным. СМИ 29 мая сообщали, что беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии. В результате в одной из квартир начался пожар, пострадали 2 человека. После инцидента генконсул России в городе Констанца был объявлен персоной нон-грата, а российское диппредставительство закрыли. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что установить точное происхождение дрона невозможно до проведения официальной экспертизы и призвал передать обломки Москве. Работающие механизмы реабилитации ветеранов от получения востребованной специальности до запуска собственного бизнеса обсудят в Казани на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО, являющихся инвалидами, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Участники обсудят вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступность среднего профессионального и высшего образования, профессиональную адаптацию и новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью. На Украине ужесточили требования к предприятиям для бронирования сотрудников от мобилизации. В частности, повысили размер необходимой для этого заработной платы, сообщило украинское издание новости.лайв со ссылкой на приказ Минэкономики страны. В Верховной Раде заявили, что количество сотрудников, имеющих бронь от мобилизации на Украине, может сократиться на 15%. Отмечается, что для получения возможности бронировать сотрудников компании, в которых работает более 50 человек, должны платить зарплату вдвое превышающую среднюю по стране, а предприятия, где работает более 20 сотрудников, в три раза превышающую среднюю. По данным украинского издания страна.уа, средняя зарплата на Украине составляет 30,5 тысяч гривен, это примерно 51 тысяча рублей. Российский мультсериал «Маша и Медведь» обвинили во влиянии на умы детей в ЕС с помощью мягкой силы. Об этом заявили в МИД Эстонии. Там обвинили российских мультипликаторов в распространении прокремлевских нарративов. По мнению главы МИД Эстонии, мультсериал нормализует имперские амбиции. Ранее стало известно, что Netflix продлил права на стриминг «Маши и Медведя». Обновление соглашения охватывает более 100 стран. Мультсериал переведен на 45 языков мира. Проекта более 60 миллионов подписчиков на YouTube. Спорт.
20: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Арина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2-6-0. 19-летняя Корнеева впервые сыграет на Уимблдоне. Матчи основной сетки турнира начнутся 29 июня. А Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В 1/4 финала она уступила Наоми Осаке со счетом 2-6-2-6. Японка впервые за 8 лет вышла в полуфинал на траве. Россияне выиграли 2 золота в стрельбе из пистолета на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Германии. София Сметанкина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, а в командном турнире в этой дисциплине победили Ислам Шамсудинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров. Голкипер трактора Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. Матч с Турцией очень важен для сборной России по баскетболу, заявил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. «Турция – одна из сильнейших команд в Европе, да и в мире тоже. Это финалист последнего чемпионата Европы. Я бы не сказал, что есть задача во что бы то ни стало победить. На мой взгляд, здесь важнее проверка ребят в тяжелых условиях, тем более, что у нас в составе много талантливых молодых игроков, которым не хватает подобной практики», – сказал Кириленко. Сборная России по баскетболу проведет 2 выездных матча – 26 июня с Турцией и 28 июня с Венгрией. С вами был Юра Геворкян.
21: Погода.
17: В пятницу 26 июня в Перми ожидается 23-25 градусов без осадков. В Кирове 15-17 тепла, сильный дождь. В Уфе и Оренбурге от 23 до 25 тепла, небольшой дождь. В Казани дождь местами сильный, 17-19 градусов. В Самаре плюс 20, плюс 22, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде без осадков, от 20 до 22 тепла. В Пензе кратковременный дождь и гроза, 20-22 градуса. В Ярославле 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22. Температура ночью 9-11 градусов. Сейчас в столице плюс 19.
22: В центре внимания специальная военная операция.
4: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
21: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
22: Сигналы точного времени.
21: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
23: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
24: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
21: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
22: Прямо сейчас.
21: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
25: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
26: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
27: Из древней столицы Руси, города Владимира.
22: Большая страна, разное время.
1: Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разное время», и сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурс.
0: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашей программы. Обещаем, что он будет не менее интересный, чем первый. Напоминаем наши контакты. Связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Мы сейчас в студии не одни. Вместе
1: да,
0: с нами
1: да,
0: наш
1: так.
0: коллега, журналист Радио России Иван Волонихин, конечно же, с чем-то интересным.
1: Ваня, привет.
0: Привет.
28: Здравствуйте, мои уважаемые коллеги, Мария, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Некоторое время назад я находился в Красноярске в командировке, и так как тема аварийного жилья в наших программах поднимается постоянно, один из таких адресов, Волжская, 51, не мог не привлечь моего внимания, потому что там действительно сложилась очень непростая ситуация. Должен честно признаться, что мы не сразу выдали этот репортаж, потому что была надежда, что все-таки будет изменение к лучшему. Поэтому некоторое время мы выжидали, но так как никаких, в общем-то, движений не произошло, поэтому мы решили привлечь внимание вот на федеральном уровне к тому, что происходит. Действительно, это такой двухэтажный дом, он 50-х годов, постройки даже, по-моему, 40-х. В принципе, как бы выглядит снаружи, ну, конечно, обшарпанный, но это не деревянный дом, он, в общем-то, выглядит кирпичным. Но почему там такого рода запустение, что просто, ну, знаете, глаза на лоб лезут и волосы дыбом встают. Давайте послушаем, вот я зашел в квартиру на первом этаже к Елене Скипарович, и вот какой у нас состоялся диалог.
1: Слушаем.
28: Да, пол-то прям играет.
29: Да, играет. Так мы уже там подставили, там даже поднимаешь, у нас там погреб, картошка. И то есть там балка. Я живу одна с ребенком, ну, мужчина есть, который помогает. Он приезжал, там балка вот эта вот центральная, она прям, ну, надломная. Он что только туда уже не подставлял. И вот это вот скоро все провалится. Ванна у нас стоит на шлакоблоках. Вот они, шлакоблоки, потому что по-другому никак. Вот так вот, короче, все мы ставим. Ну, вот этот грибок мы уже не знаем даже, чем выводить. Вот это вот все. Ну, там все сыпется. Вот это вот тоже мы не знаем, цементом никак не сделать. Вот это вот все сыпется. Вот это вот. Ну, то есть боремся конкретно. Ну, дышать нечем.
28: Ну, чувствуется здесь, да, запах.
29: А какой-то. Утром заходишь, ужас какой. Дышать нечем. Утром встаешь, синяки вот эти под глазами. У меня у ребенка тоже синяки. Уже и в больницу ходили, думаю, да хоть в космос лети. А вот именно дышать нечем. То забивается вот эта плесень, дышать совершенно нечем.
28: Ну, виден грибок-то, вот он снизу поднимается.
29: Да вот прям. Он весь, вот тут все забито. У нас и наверху тоже. Не было вентиляции. Пробили мне, мужчины помогли, поставили вот вентиляцию. Ну, вот она каждый месяц так забивается. У нас сделали ремонт, все вот начало отваливаться, потому что, вы видите, вот чтобы вот это держалось, это все на суперклее стоит. Никакой клей не держит, ни обойный такой, ни потолочный, все вот под клеем суперклеем, вот так.
28: Это за счет влажности, да, такой?
29: Да, а весной дверь вот эта вот, вот сейчас закрывается, весной она вот так, она не закрывается, дом плывет конкретно. И стекла у меня, снаружи видно, все стекла лопнули. Ну, смысла менять нету. Они прям лопаются. Каждую весну у нас три окна лопнут посередине. И так вот мы живем. Поэтому у меня котов много, потому что мышей только так ловят. Они вот с погреба вылазят. Вот коты меня от мышей спасают здесь. Сырость, конечно, не моя. Каждый раз, когда проходит дождь, ужас какой запах. Вот именно погребом. В подъезде канализации пахнет. Ну, конечно, с ребенком жить здесь очень тяжело. От тараканов избавились. Ну, как-то у нас защита нормально стоит, тут вызывали все. Ну, а с мышами мы вот так и боремся. Они прям с погреба вот через ванну видели, да, что ванной творится. Вот там вот такие дыры, они оттуда лазят. Одной кошки не хватило, второго взяли. Вот, воюем. Мышей хватает.
0: И дом не признан аварийным при этом.
28: Нет, дом признан аварийным, так. Но он, об этом чуть позже просто. Дело в том, что расселение должно было произойти уже, как говорится, давным-давно. Но так как очередь и постоянно перемещается этот дом в конец этой очереди, поэтому конца края, в общем, не видно страданиям людей. Но вот сейчас мы слышали, да, вот Елена Скипарович рассказывала, да, что мышей много. Вот мышей там в предостаточно, да. А вот как люди пользуются водой горячей? Для того, чтобы потекла горячая вода, они несколько кубометров воды вынуждены спускать, пока не дойдет горячая вода. То есть они платят там по 15 кубометров за месяц, представляете? При том, что реально пользуются гораздо меньше, естественно, потому что, ну, там так устроена система, что горячая вода поступает не напрямую, а там должна была закольцована она через некоторые другие дома. Один дом снесли, и все, и у них оказался тупиковый. Ну, и еще вот об ужасах нашего городка, как мы это принято говорить.
0: Сейчас,
28: да?
0: Вань, давай, да, я напомню нашим радиослушателям, что в нашей видеотрансляции вы можете посмотреть фотографии как раз этого аварийного дома, и как жильцы пытаются справиться со всеми вот этими злоключениями, скажем так. Продолжай, пожалуйста.
28: Вот про злоключение. Владимир Дмитриевич, который там прожил полвека. Так, судя по виду, вроде бы дом крепкий. Или это только так?
2: Это только по виду. А на самом деле там внутри-то весь гнилой. Здесь вот зайдите сюда.
28: Давайте.
2: Смотрите. Выходя здесь, на голову все валится.
28: Раскрошенный бетон какой-то, да,
2: ну,
28: здесь?
2: Конечно. Я вот позавчера выхожу, хлоп кусок на голову. Бетон, он такой мягкий уже. Ну что делать? Убирать никто не убирается. Управляющей компании все равно. Звонишь, говоришь, бесполезно.
28: Запахи здесь, конечно, в подъезде стоят. Да. Это да. Канализация, да?
2: Канализация, конечно. И никакой вентиляции, ничего нет. Все это позабито, позаткнуто. Тут канализация проходит. Так один раз затопило так, что все в подъезде было. Вызвал управляющую. Сам председатель приехал, давай мы с ним ковырять, чистить. Прочистили. Два дня колупались.
28: И вот в таком вот, с позволения сказать, жилище местные власти умудряются покупать квартиры для тех, кто покидает стены детдома. Да. Представляете? Угу. Как вы здесь оказались в этом доме?
3: Я была в детском доме. И мне от детского дома выделили вот эту квартиру в 2012 году. Как город это сделал, я не знаю, пропустили. Они мне дали, сказали, вот живи. У меня на тот данный момент с собой был еще ребенок маленький. И все, вот они мне дали, вот я мучаюсь с этой квартиры до сих пор.
28: Почему мучаетесь? Что у вас там?
3: А у меня ребенок маленький был, он купался в ванне, потолок упал.
28: Упал?
3: Да. Мне пришлось самой все там делать. Я просто не понимаю, как государство мне дало эту квартиру. Как бы у нас двое были, а соседки дали в новом доме квартиру, а мне дали вот в этом.
28: Ну и вот Светлана Викторовна Калинина нас слышит сейчас, и перед тем, как вы, коллеги, перейдете к общению непосредственно с экспертом по этой проблематике, да, давайте еще послушаем два небольших наших интервью, комментария Евгения Стародубцева, чуть подробнее о том, что происходит вот с тем с той очередностью, с чем столкнулись жители.
5: Нам квартира эта досталась от бабушки. С 12 года я здесь проживаю. Вот по сей день уже все эти 12 лет мы пытаемся добиться аварийности и сноса этого дома. Слава богу, в 2020 году нас признали аварийными, но пообещали нас как бы снести. Срок расселения нам поставили на 2036 год. То есть это 16 лет с момента признания аварийным. Ну, дом не может простоять чисто физически такое количество времени. Никто на нас никогда внимания не обращал. У нас поменялась куча управляющих организаций. Никто ни разу никакую копейку не вернул. Никто ни разу за нас не отстоял ни одно право. То есть дом просто стал валиться, потому что за домом никто не смотрит. Он как бы и был не ахти, а сейчас он совсем не ахти. Прокуратура говорит, делайте обследование дома, о том, что у вас износ увеличен, и мы выйдем в суд для того, чтобы вас снесли быстрее. Мы собрали собственные деньги, то есть это уже за наш счет. Мы собрали, провели это обследование, вот оно у меня есть. Износ есть, я пошла в прокуратуру. Тот человек, который там работал, который пообещал нам это сделать, он уже там не работал, а другой прокурор, он мне написал отказ о том, что у вас не тот процент износа, не настолько сильно он у вас износился за этот промежуток времени, за эти два года, чтобы выходить в суд для признания его как внеочередника.
7: А вы не хотели их сюда пригласить, чтобы они посмотрели своими глазами, как вы живете, в каких условиях?
5: А хотели, мы их приглашали, но они же не едут. Поэтому уже последний, со слезами на глазах, последней моей надежды стал действительно Народный фронт. Я уже им, отчаявшись, вот я им написала, думаю, ну если они мне не помогут, то думаю, ну что, ну будем помирать в этом доме, что еще делать-то? Потому что я на первом этаже, у меня соседи, у меня перепад в потолке, потолок провис уже сантиметров 10. Ну так недолго и соседям ведь ко мне переехать со второго на первый. Нам сказали, что если вы пойдете в суд, вам выдадут рыночную стоимость этой квартиры. То есть квартира здесь стоит, ну, вот моя двухкомнатная, ну 2 миллиона, это если мне прям очень хорошо постараться, то можно ее продать за такую цену. Но у меня собственник, ребенок, я ему что куплю на эти деньги? То есть даже общежитие это не возьмешь сейчас.
28: Но и эта схема в виде компенсации, даже пусть и гораздо меньше, да, чем полагается, по идее, людям по справедливости, даже и здесь люди столкнулись с обманом, о чем говорят с возмущением.
5: Вы что? О какой компенсации речь? Квадраты на квадраты. Все. И получается, что нас здесь обманывали, стояли и администрация, которая сказала, будет другой путь, другая схема, и прокуратура, которая нас уводила, и опять мы остались вот в неведении. Ну мы же не юристы, мы обычные люди, мы многих вопросов не понимаем. Есть много очень изменений в законодательстве, которые мы не можем же отслеживать постоянно. На то они и должностные лица, чтобы сидеть и как-то помогать нам, людям. Ну разве нет, если это отдел градостроительства, который занимается сносом жилья, который отслеживает вот это все, ну почему они-то так вот к нам?
1: Здесь, конечно, адекватных слов вообще не подобрать. И,
28: ну, такой крик отчаяния просто.
1: Да, мы, к сожалению, мы работаем в федеральном эфире, и тут мы должны как бы быть избирательны в выражениях, но так или иначе нам сегодня поможет вот разобраться с этой темой наша постоянная гостья Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте,
5: здравствуйте.
1: Вам слово.
8: Здравствуйте. Вы знаете, вот каждый раз слушаю вот эту вот всю такую историю, практически каждый день, и у меня у самой вот уже не хватает даже, наверное, правильных, честных слов, которым людям сказать, да нет, будет хорошо, давайте я вас успокою. Вы знаете, вот прокуратура, вот муниципальная власть. Я так согласна вот с девушкой, которая выступала последняя, что действительно, ну на кого надеяться-то еще тогда? Ну на кого, если законники не говорят то, что, вернее, они должны делать. Они не просто должны говорить, они должны делать и помогать. И вот здесь история, которая должна, ну, в конечном итоге была уже закончиться, потому что в 2020 году дом признан аварийным. То есть до 1 января 2022 года он признан аварийным, или он признан ветхим, непригодным для проживания. Вот мне надо точное понимание заключений, которое стоит у них в документах. Если это, какой износ они должны были, чтобы их ускорить процесс переселения. Вот вы знаете, вот водят за нос людей просто по кругу ада. И начинают их просто в заблуждение прям втягивать. Дело в том, что если дом в 2020 году признан аварийным и непригодным для проживания, надо смотреть, если аварийный, то в течение месяца должны были предоставить людям безопасное жилье, если там действительно есть угроза их жизни, где проваливаются полы, где потолки на голову, где действительно, ну вот, видимая картинка, что там уже совсем плохо. Людям должны были предложить, если нет муниципального фонда, должны были предложить через прокуратуру от расселения, но бывает маневренный фонд отсутствует, либо он еще хуже, чем вот этот дом, в котором они сейчас живут. И тогда, вот как в Хакасии, необходимо с организацией, которая недвижимость, которая с городом заключит договор, по договорам люди должны не больше площади, которую они сейчас имеют, 22 квадратных метра на 22 квадратных метра, должны договориться об аренде снятого жилья и людей, особенно с детьми, особенно пенсионеров, в безопасные квартиры переселить за счет муниципального образования, пока программа расселения не будет работать. Это звучит так в законе. По-другому оно не читается. И если законники не читают, это не значит, что оно не может читаться через Генеральную прокуратуру, что сейчас, наверное, придется делать, потому что люди

0: снежная зима была. Ведь разная бывает ситуация. И там под лежачий камень вода сама не потечет.
1: Ну, то есть федеральные деньги, правильно?
0: Абсолютно. Да. И тогда ускоренная программа не в 36-м году, а через 2 года люди могли бы уже расселиться.
1: Светлана Викторовна...
0: Но если этих действий никто не делает, то, конечно, они начинают людей просто гонять по кругам судов и все, что с этим связано. И вот тут к прокуратуре конкретно очень много вопросов.
1: Мы знаем, что вы очень много ездите по регионам, но вот конкретно картинку с места, что называется, еще от вашей коллеги, это Марина Якубенко, сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Красноярском крае, не только по этому дому, а вообще, что происходит с аварийным жильем. Давайте послушаем еще.
2: К сожалению, этот дом, наверное, не исключение из правил, и за свою практику я видела дома реальные и похуже. Действительно, вот примерно этот район, там Водненький микрорайон, да, еще там, наверное, лет 10-15 мы видели картину, действительно, как в ванной комнате прямо дыра в подвал, и как рушатся потолки. Таких домов достаточно много. Есть полностью деревянные дома и в пригороде, и в других районах края. И, к сожалению, насколько я понимаю, объем финансирования не позволяет оперативно всех расселить. То есть мы сейчас понимаем, что 2017, 18, 19 года расселяют. За это время, ну, к сожалению, дома изнашиваются по разным причинам, просто элементарная физика. Где-то, возможно, не дорабатывают управляющие компании, там не заливают отмостки, не проводят какие-то ремонты. Возможно. Но мы видим, что аварийных домов становится больше, людей, которых нужно переселить больше, а объема финансирования, к сожалению, не хватает. Что мы здесь можем делать? Мы можем привлекать внимание, конечно же, написать обращение и вот, ну, в том числе рассказывать историю людей, которые есть, да, конечно же, нужно добиваться увеличения финансирования в первую очередь.
3: Светлана Викторовна, прокомментируйте, пожалуйста.
0: Увеличение финансирования возможно только тогда, когда правильно были вовремя сделаны заключения о том, что в этих домах и есть регионы, которые уже все аварийные дома и ветхие расселили, потому что вовремя провели такие заключения для жильцов по их износу конструкции и об опасности проживания в таких домах. Вот здесь опять вопрос к прокуратуре, которая должна самостоятельно сейчас обеспечить безопасность людей и что конкретно она должна сделать, у них прописано в законах Российской Федерации.
3: Спасибо.
0: Народный фронт, я думаю, мы не бросим этих людей.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Светлана Викторовна Калинина была у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ и наш коллега журналист Радио России Иван Волонихин.
1: Будем держать на контроле ситуацию.
3: Да, после небольшой паузы вернемся в студию.
4: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна. Разное время.
6: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. И сейчас мы отправляемся на Кавказ, в Адыгею, там почти 20 человек подцепили гепатит после посещения кафе. Сейчас узнаем все подробности у нашего корреспондента Марии Волынской, что известно на данный момент и что будет предприниматься, чтобы такого больше не повторилось. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Мария, вам здравствуйте.
6: Да, Мария, поделитесь, пожалуйста.
7: С 27 мая по 14 июня в Тюльчевском районе Адыгеи зарегистрировали групповую заболеваемость гепатитом А. Инфекцию подтвердили 19 человек. Под наблюдение специалистов также попали еще 44 человека, ну, потому что они были, так, ну, скажем, в зоне риска, контактировали с заболевшими. Было проведено эпидемиологическое расследование. Подробнее нам расскажет начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Адыгее Гурген Авакян. Давайте его послушаем.
8: В ходе расследования, учитывая преимущественно водный фактор передачи

0: инфекцией было исследовано более 150 проб питьевой воды. Это в местах проживания заболевших, места массового посещения, водозаборные сооружения, а также водоматы, которые были расположены в пределах города Адыгейска. Проб, не отвечающих требованиям безопасности, не было выявлено. Также, учитывая высокую контагиозность возбудителя и возможность его передачи контактно-бытовым и пищевыми путями, в рамках анализа эпитанамнеза заболевших были обследованы места возможного контакта. Это мечеть, спортивная школа, кафе «Восток», «Кунакхаус» и кафе «Еш», владельцем и работником которого является один из инфицированных лиц. В результате обследования кафе «Еш» были выявлены нарушения при организации питания. Это отсутствие допуска по результатам медицинского осмотра работников, отсутствие контроля за условиями хранения пищевых продуктов, бактерицидного оборудования, несоблюдение противоэпидемического и дезинфекционного режимов, что подтверждается наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах, взятых с поверхности оборудования и инвентаря. Следует отметить, что вирусный гепатит А является кишечной инфекцией с фекально-оральным механизмом передачи. Факторами передачи являются вода, пищевые продукты, предметы обихода, а также грязные руки. Заболевание не относится к особо опасным, а возбудитель довольно быстро погибает под действием дезинфицирующих средств.
1: Да, Мария, продолжайте, пожалуйста.
2: Да, действительно, в ходе разбирательства было установлено, что в работе точки общепита были нарушения санитарно-эпидемиологических норм, но что самое интересное, на это хотелось бы обратить внимание, что были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а вот гепатит А, он вызван вирусом, то есть это вирус, это совершенно другая этиология, и специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что это однозначно говорит о том, что это кафе является местом инфицирования, нельзя. Ну, учитывая еще тот факт, что не все заболевшие там питались, большинство из заболевших посещали другие места, общие для них, но это и могло явиться причиной. Ну и, кстати, также отмечено, что источником инфекции при вирусном гепатите А является человек, то есть возбудитель циркулирует только у человека, ну, значит, вот и человек при близком контакте мог заразить и всех окружающих. Заболевание имеет преимущественно контактно-бытовой путь передачи, это, вот, как и сказали, рукопожатие, это использование одних и тех же столовых приборов, посуды, дверные ручки, мебель, то есть вот близкий контакт мог быть причиной заболевания. Что касается самих заболевших, то они проходили лечение в Краснодаре, в Республиканской инфекционной больнице в Майкопе. И что тоже интересный факт, все заболевшие из разных населенных пунктов. То есть не с одного населенного пункта, они были из Адыгейска, из Майкопа, из других населенных пунктов. В настоящее время они практически все уже выписаны. Дело было передано в суд, и в итоге эти Чешский районный суд приостановил работу заведения сроком на 20 суток. И что еще нам удалось узнать? Адвокат владельца заведения отмечает, что Роспотребнадзор ранее проводил здесь проверку, все было в норме. Ну вот и сейчас, конечно, тоже идет проверка, Следственный комитет ее инициировал, и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Но потому делать какие-то выводы пока еще рано, пока идет проверка.
3: Мария, скажите, пожалуйста, все те люди, которые находились в контакте с заболевшими, они также находились на карантине в последующий период?
2: Да, на карантине, но они не были госпитализированы. Mm-hmm. Госпитализированы были 19 человек, которые как раз-таки перенесли заболевание. Но я же говорю, не кто-то проходил лечение в Краснодаре, а кто-то в Майкопе.
3: А какие-то дополнительные проверки вообще других заведений общепита после этого случая были инициированы по региону?
2: Ну, пока таких данных нет, пока идет проверка именно по этим общепитам, которые, да, в которых могли заходить эти люди, которые были госпитализированы, по другим пока данных нет, пока идет проверка именно по этим. Но я думаю, что впоследствии тоже будет обращено внимание и на другие, да, точки общественного питания, чтобы не повторились такие случаи.
3: А вообще, вот в регионе часто происходят подобные инциденты с общепитом, или это все-таки какая-то экстраординарная ситуация?
2: Ну, я могу вспомнить прошлый год. В этом году не было. А вот в прошлом году, да, был такой случай, но там была сальмонеллез был выявлен. Кстати, вот буквально на днях Майкопский городской суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела по факту массового отравления. Оно было в июле 2025 года. И тогда за медпомощь обратились 63 человека. Среди них было 19 несовершеннолетних. И у них как раз-таки была диагностирована острая кишечная инфекция сальмонеллез. Поэтому тоже идет такая проверка. Была проведена, и сейчас дело дошло уже до городского суда.
3: Ну и, в общем-то, конечно, не лишним будет нашим радиослушателям, наверное, напомнить рекомендации, да, что все-таки нужно и в заведении...
2: Мойте руки перед едой.
3: Но, да, это действительно, но это на самом деле... Да, это правило как бы никто не отменял, я уж не знаю, почему сейчас некоторые стали им пренебрегать, и на что люди надеются, как по мне, так мы вот все, ведь что греха таить, пандемию привыкли, и к антисептикам, и ко всему, мне кажется, что, что называется, не стоит отвлекать, отвлекать.
1: Лишний раз это пренебрегать, хорошая привычка, действительно. Точно,
2: да, не повредит. Да, я хочу обратить внимание на то, что все-таки у нас на юге очень жаркая погода, жара у нас уже началась, и поэтому, конечно, стоит обратить внимание на вот эти простые бытовые правила, о которых на медики всегда говорят, мойте руки перед едой, и, конечно, пандемия нас тоже этому научила, антисептики вам в помощь, ну и, конечно, нужно в проверенных местах, если вы питаетесь где-то в общепите, чтобы это были проверенные места, то есть все-таки доля ответственности на человеке тоже должна быть.
3: Да, конечно, и базовые правила никто не отменял. Мы благодарим нашу коллегу. Мария Волынская была у нас на связи. Говорили мы о случае отравления в кафе в Адыгее и о расследовании этого инцидента. Переходим к следующей теме.
4: Большая страна. Разное время.
1: Теперь отправляемся на западный рубеж нашей страны, в Калининград. Калининградская область обеспечивает себя продуктами питания на 70%. Об этом во вторник заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Сейчас узнаем, как обстоят дела в регионе у нашего коллеги, корреспондента Алексея Анкудинова. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, были озвучены вот такие статистические данные. Они имеют достаточно серьезное основание. Дело в том, что у нас последние несколько лет активно развивается сельское хозяйство. По-моему, мы эту тему тоже не раз в эфире обсуждали. Если говорить о наименованиях продукции, то, например, там по молочным продуктам, по яйцам практически, можно сказать, и на 100% выходила самообеспеченность. Там бывали разные периоды, все это зависит, конечно, от сезонов. Там достаточно много у нас зерна выращивается здесь, даже пшеница идет на экспорт, так скажем, потому что здесь мы обеспечены. Если говорить по мясу, по свинине, достаточно у нас крупные предприятия есть, да, вот связанные как раз с производством свинины. Здесь по этим наименованиям у нас уже, можно сказать, мы кормим себя сами. Да, действительно, очень активно развивается агропромышленный комплекс последние годы. И вот во время выступления, откуда, собственно, мы и взяли эту информацию, губернатор отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано несколько соглашений, которые как раз направлены на развитие сельского хозяйства. У нас есть такие крупные агрохолдинги, это связано и с молочной продукцией, потом у нас картофель в последнее время активно выращивают. Но понятно, что на некоторые виды продукции могут, конечно, цены отличаться, чем в других регионах России. Все это связано с логистическими издержками, и мы понимаем, что сельское хозяйство тоже частично завязано на импорте. Это и, собственно говоря, техника. Я не говорю сейчас, да, там про какие-то комбайны, тракторы, я говорю про какие-то там перерабатывающие комплексы. Поэтому здесь тоже, возможно, у нас стоимость продуктов где-то выше, но тем не менее мы фиксируем снижение цен в отдельных, конечно, наименованиях. Это незначительно, но кроме того, есть программа так называемых синих ценников, и я предлагаю послушать комментарий губернатора как раз-таки.
1: Слушаем.
6: Действительно, сегодня есть проблемы, связанные с ростом цен на продукты, поэтому наша задача максимально быстро сформировать эти проекты, чтобы самим себя обеспечивать. Но есть у нас программа синих ценников, это там 26 ключевых видов продукции, на которые мы цены держим, и в том числе под контролем, значит, Федеральной антимонопольной службы. Поэтому комплексная работа в этом отношении ведется, и будем ее продолжать.
3: Ну, то есть синие ценники – это некий набор базовых продуктов, да, социально значимых, цены на которые контролируются и за ними следят, чтобы они не ползли вверх.
5: Да, безусловно. Кроме того, у нас, вот мы обсуждали, уже будет вводиться карта Калининградцы. Я думаю, что там тоже будут льготные программы в наших местных ритейл-сетях. и, соответственно, от местных производителей мы будем получать эти продукты. Если говорить вот про те 30%, да, которые нам не достает, да, о полной самообеспеченности, то это в первую очередь речь идет об овощах. У нас строятся тепличные комплексы, но их, конечно, не хватает, и мы понимаем, что, опять же, сезон, как я отмечал, что, ну, зимой вы в Калининграде дешевые огурцы вряд ли найдете, а вот летом, пожалуйста, вот достаточно много, потому что, собственно говоря, сезонность тоже влияет, поэтому сельское хозяйство развивается, морское сообщение работает, продукты сюда привозятся в любом случае морем. Вот я вчера был на мероприятии с участием бизнес-сообщества и выступал владелец одной из крупных ритейл-сетей, торговых сетей, и он говорит, что он каждый день им приходит по там десятками контейнеры с продуктами питания. И еще несколько фур приезжает ежедневно, ну, по Калининградскому транзиту, через территорию Литвы они приезжают и завозят сюда продовольственные товары. Поэтому, если говорить о наших полках, магазинах, то никакого дефицита нет, достаточно все многообразно, поэтому все хорошо, ну и самое главное, вкусно. Я бы рекомендовал вот тем, кто приедет в Калининградскую область, обязательно попробовать молочную продукцию от местных производителей.
1: Алексей, то есть...
5: Очень качественно и вкусно, да.
1: То есть риска, что вот это процентное соотношение, что оно поползет вниз, нету, да?
5: Нет, с учетом тех темпов, каким развивается сельское хозяйство, я думаю, что нет. У нас действительно этот агропромышленный комплекс достаточно активно в последние годы развивается, изменилось только в лучшую сторону. Вы знаете, еще такое направление появилось, как агротуризм. То есть вы можете куда-то приехать на ферму. У нас, например, в Гурьевском округе есть хозяйство, которое приглашает себе гостей. Можно посмотреть там, как они занимаются этим сельским хозяйством. Причем, по-моему, это ведет один из переселенцев из Германии. Причем сам немец приехал в Россию и вот вокруг себя так людей аккумулировал. Но есть, так скажем, из коренных народов России представители, которые тоже очень успешно занимаются сельским хозяйством. Вот это направление агротуризма интересно, когда можно увидеть, что называется, работу в полях.
3: Да, ну, каким образом все это дело выращивается, да?
1: Да.
3: И попробовать, поэтому... наверняка на сбор урожая тоже, да, берут вот таких экскурсантов, скажем так, чтобы и помочь самому предприятию, и, может быть, себе что-то тоже набрать.
5: Да, конечно. Это очень интересное направление, которое вот отражает картину актуального состояния нашего сельского хозяйства, тем более, что здесь можно им заниматься. Поэтому, я думаю...
1: Спасибо. Это, да, не может не радовать. Спасибо большое. Алексей Анкудинов из Калининграда был у нас на связи и вот рассказал о последних новостях региона, в частности о том, что Калининградская область обеспечивает себя продуктами питания на 70%.
3: Дефицита нет.
1: Да,
3: после небольшой паузы вернемся.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область.
7: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. В Законодательном собрании Вологодской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО. По данным регионального фонда «Защитники Отечества», в области статус ветерана получили 1151 человек. Из них часть уже вернулась на прежние рабочие места или нашла новую работу, однако многие продолжают искать. В регионе действуют меры поддержки, программы переобучения, социальные контракты и квотирование рабочих мест для работодателей. Участники заседания отметили, что работа по адаптации и трудоустройству участников СВО будет продолжена. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в регионе нет. При этом водители сообщают о случаях ограничения времени работы некоторых автозаправочных станций. Как написал ранее Филимонов в своем телеграм-канале, на ряде АЗС действуют ограничения на заправку топлива в канистры. Так, на заправках Энтиком Инвест и Ресурс Ойл в канистры отпускают не более 10 литров топлива. На АЗС Татнефть действует ограничение до 30 литров бензина АИ-95 в одни руки, включая заправку в канистры. канистры. На заправках UL и других несетевых АЗС ограничений нет. Для заправки необходимо использовать металлические или пластиковые емкости с заводской маркировкой. Глава региона призвал жителей не создавать ажиотаж и не злоупотреблять запасами топлива. В Вологде вновь начал работать круглосуточный травмпункт. Он расположен в хирургическом корпусе городской больницы номер 1 на Советском проспекте 63. Как сообщили в областном Минздраве, теперь экстренную травматологическую помощь здесь оказывают ежедневно и в любое время суток. Ранее прием в этом здании велся только по вечерам, ночам, а также в выходные и праздничные дни. Временное размещение травмпункта связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. Вологодские врачи спасли 44-летнего пациента с тяжелой формой клещевого энцефалита. В середине мая мужчину доставили в инфекционную больницу с высокой температурой, сильной головной болью и поражением нервной системы. Выяснилось, что незадолго до этого он посещал лес. Диагноз подтвердился. Клещевой энцефалит в форме менингоэнцефалита. Состояние пациента ухудшилось. Более 2 недель он провел в реанимации на аппарате ИВЛ. После курса лечения и длительной реабилитации мужчина полностью восстановился. Врачи напоминают, самая надежная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. В Вологодской области на 2 деревообрабатывающих предприятиях запустили новые производственные линии по ламинированию древесно-стружечных плит. Речь идет о Шекснинском комбинате древесных плит в поселке Шексна и предприятии Вохтага-Лесдрев в Грязовецком округе. По данным регионального министерства лесного комплекса, модернизация позволит увеличить выпуск ламинированной продукции примерно на 20%. Новые линии полностью автоматизированы и расширяют ассортимент выпускаемых плит для мебельной промышленности. Вологодская область вошла в число 4 регионов России, завершивших проекты по модернизации очистных сооружений в рамках федерального инцидента номер 55. Об этом пишет пресс-служба областного правительства. Федеральный инцидент номер 55 – это механизм федерального контроля, в рамках которого объединены проекты по строительству и модернизации очистных сооружений и снижению загрязнения сточных вод. Работы в регионе проводились на 5 объектах, в том числе в Череповце и в деревне Пача. По данным областного правительства, на всех объектах достигнуты нормативные показатели очистки сточных вод. В Вологодской области ужесточили ответственность за несвоевременную уборку дворов. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли на 66-й сессии законодательного собрания области. Речь идет не о жителях домов, а об организациях и ответственных лицах, которые обязаны содержать дворы. Это управляющие компании, ТСЖ и подрядчики. Теперь за нарушение правил уборки придомовых территорий предусмотрены штрафы. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для организаций от 30 до 60 тысяч. За повторное нарушение санкции увеличиваются. В региональном парламенте отмечают, что решение принято из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременную уборку дворов. В Вологде сегодня в Асановской роще впервые пройдет фестиваль чая и уличного кино. Показ короткометражных фильмов начнется в 6 вечера под открытым небом на большом светодиодном экране. Зрителям представят несколько фильмов разных жанров, от драмы до трагикомедии. Параллельно будет работать чайная зона с горячими напитками, а также интерактивные площадки и ярмарка изделий ручной работы. В Череповце на 3 дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщили в МУП «Электротранс». Завтра с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В Вологде 27 июня из-за празднования Дня города и Дня молодежи ограничат движение транспорта в центре города. Ряд улиц и парковок будут закрыты для стоянки и проезда с 26 по 27 июня. Ограничения вводятся на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздника здесь также изменятся маршруты общественного транспорта. Основные праздничные площадки разместятся на Кремлевской площади и проспекте Победы. В программе концерты, интерактивные зоны и выступления хедлайнеров, среди которых Ирина Дубцова. Организатор отмечает, что ограничения связаны с обеспечением безопасности и проведением массовых мероприятий. «100 тьме» обновят более 700 метров пешеходной зоны на улицах Ленина и Советской. Работы ведутся в рамках народной программы национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным районной администрации, на объекте уже сняли старое покрытие, и бордюры подготовили основание и приступили к укладке нового асфальта. На благоустройство направлено более 7 миллионов рублей. Продолжаем выпуск. В Соколе в День города прошли 27-е романовские литературно-музыкальные чтения «Светлый стих», посвященный памяти поэта Александра Романова. Впервые площадкой мероприятия стала набережная реки Суханы в центре города. Со сцены звучали стихи и песни на строки поэта в исполнении его родных творческих коллективов и артистов. Гости также смогли выступить в формате свободного микрофона, прочитав собственное произведение и стихи вологодских авторов. По традиции чтения объединили поклонников творчества Александра Романова и стали одним из ярких событий Дня города. В литературном журнале «Бийский вестник», который издается на родине Василия Шукшина, опубликована статья вологодского автора Эльвиры Трикос. Материал посвящен кинооператору, фотохудожнику и публицисту Анатолию Заболоцкому, снявшему фильм «Калина красная». В основу публикации легли дневниковые записи о встречах с Заболоцким в музее-квартире Василия Белова. Автор рассказывает о его дружбе с Василием Беловым и Василием Шукшиным, творческих связях с Вологодчиной и работе по сохранению памяти выдающихся деятелей русской культуры. В Вологодской области завершается историко-художественный проект «Призраки Тотемского уезда». Его организовали Вологодское городское отделение Союза фотохудожников России и Ассоциация исследователей культуры и истории Отечества «Эхолот». Автор проекта Алексей Витюков. Исследователи, краеведы и фотохудожники задокументировали 22 заброшенных храма на территории бывшего Тотемского уезда. Итогом работы станет фотоальбом, в который войдут фотографии, архивные материалы и исторические справки. Презентация издания запланирована на сентябрь. В Белозерске ко Дню молодежи готовят диско на косе. Танцевальный вечер пройдет 27 июня на городском пляже у Белого озера. Для гостей выступят диджеи из Вологды и Череповца, а проведет программу ведущий Кирилл Савинов. Организаторы отмечают, что мероприятие возрождает популярный формат пляжных дискотек, который был популярен в 2010 году. В Усть-Кубинском районе сотрудники ДПС применили оружие для остановки пьяного водителя. Об этом сообщили в полиции. На дороге Устье-Верхнее Рамени инспекторы заметили автомобиль, который вилял по дороге. Водитель не выполнил требования об остановке и попытался скрыться. После начала преследования полицейские неоднократно предупреждали его через громкоговоритель. Однако мужчина продолжил опасное движение. В соответствии с законом сотрудники сделали предупредительные выстрелы, затем прострелили колеса. Машина была остановлена, водитель задержан. По данным полиции, у него зафиксировано алкогольное опьянение. В отношении мужчины составлены административные материалы. Ему назначен арест. Автомобиль помещен на спецстоянку. Череповец готовится принять фестиваль триатлона «Энергия русского севера». Соревнования пройдут 26 и 27 июня и соберут около 1800 спортсменов и гостей из разных регионов России и Республики Беларусь. Впервые в истории города здесь состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В программе заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и соревнования по триатлону на различных дистанциях. Основные площадки фестиваля разместятся на берегу Шексны, а для участников и зрителей подготовят развлекательную программу. В Вологде 29 июня в областной библиотеке пройдет лекция «О чем молчит ваш ребенок». Ее проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Специалист расскажет о причинах детских невротических симптомов, таких как тики и заикания, и объяснит, с чем они могут быть связаны. По ее словам, подобное проявление часто отражает общее эмоциональное состояние семьи. Участникам также предложат обсудить, почему медикаментозное лечение дает лишь временный эффект и какие шаги могут помочь родителям при появлении подобных симптомов у ребенка. И в завершении выпуска на Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда Фолк» поступило более 300 заявок из 62 регионов страны. Форум пройдет в Вологодской области с 30 июля по 2 августа. Больше всего заявок направили участники из Вологодской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Сейчас организаторы проводят отбор конкурсных работ, итоги объявят до 10 июля. Форум будет посвящен сохранению и развитию народной культуры, а участники смогут представить свои проекты и принять участие в мастер-классах и творческих встречах. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
8: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
9: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге кратковременный дождь, сегодня ночью плюс 9, завтра днем плюс 16. В Никольске кратковременный дождь, ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 16. В Тотьме кратковременный дождь, ночью 7 градусов, завтра днем 18. В Кириллове преимущественно без осадков, ночью 9, завтра днем 16 градусов тепла. В Вытегре ночью 8 градусов, завтра днем кратковременный дождь, плюс 19. В Бабаеве кратковременный дождь, ночью 7, завтра днем плюс 19. В Череповце ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 19. И в Вологде ночью небольшой дождь, плюс 6, завтра днем 20 градусов выше 0. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. Более 2 миллиардов рублей выделило правительство на устранение последствий весенних паводков. СКР поддержал ужесточение наказания за половые преступления против детей. В школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. И теперь подробнее. Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» вели активные наступательные действия на всех направлениях в ДНР и за сутки заняли в Константиновке 127 зданий, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 90 военнослужащих. Уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно выделено Дагестану в Чеченской республике для преодоления последствий после мощных весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Средства необходимы для расчистки русл рек и восстановительных работ.
2: Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров. Уважаемые коллеги, прошу вопросы эти держать на личном контроле, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности.
1: Глава Кабмина уточнил, что ранее уже было выделено финансирование на первоочередные нужды жителей Кавказа, восстановление школ и детских садов. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
3: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. А что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
1: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна с утверждением, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртес» нет. Суд в России заочно осудил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесен в России в перечень экстремистов и террористов, за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей и приговорил к 12 годам колонии заочно. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По инициативе Следственного департамента МВД наложен арест на имущество, аффилированное с обвиняемым и его подельниками компании, на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции – стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Следственный комитет России работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом рассказал советник при председателе СКР Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума. Глава Следственного комитета России перечислял уже реализованные и развиваемые инициативы по защите детей.
4: Введение ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и использование ребенка для изготовления порнографических материалов. Установление ответственности за незаконное распространение сведений о потерпевшем подростке. Введение отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Криминализация склонения к суицидальному поведению. Продолжается работа по установлению ответственности за хранение порнографических материалов с изображениями детей без цели сбыта, а также по законопроекту о профилактике антиобщественного и противоправного поведения подростков и защите их прав.
1: Напомню, в конце октября группа депутатов и сенаторов внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Парламентарии предлагали распространить меру не только на привлечение к уголовной ответственности, но и на выносимый обвинительный приговор. Со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации будут отобраны 83 героя, в том числе участники спецоперации, о которых будут сняты документальные фильмы. Также министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки в рамках предметы «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программу входит в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, через год школы перейдут на единый государственный учебник по географии. Ведется разработка новых атласов и контурных карт. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры FIFA после решения позволить национальной команде сыграть на турнире среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение FIFA. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с FIFA. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, заявил Дегтярев. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6 и 2-6. Тем временем там же в рамках парного турнира в полуфинал пробилась Вера Звонарева и ее партнерша Алдила Суджиади. Российский теннисист Роман Сафиулин вышел в основную сетку Уимблдона. В финале квалификационного турнира россиянин за 4 часа 49 минут победил швейцарца Жерома Кима 4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. Теперь новости хоккея. Как минимум 6 команд Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщает TSN. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. Напомню, в этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины», а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Нижнем Новгороде ожидается 20-22 градуса без осадков. В Пензе от 20 до 22 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле 21-23 градуса без осадков. Во Владимире небольшой кратковременный дождь, 19-21 градус. В Туле преимущественно без осадков, плюс 20, плюс 22. В Воронеже временами дождь, 22-24 градуса. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29 градусов выше нуля. Дождь, местами сильный. В Волгограде 25-27 градусов без осадков. В Сочи 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь 20-22 градуса. Ночью плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа «Главное». У микрофона Ирина Цветкова. За режиссерским пультом Наталья Лобанова. Как вы уже знаете, в нашей телерадиокомпании уже несколько лет подряд в летние каникулы работает школа телевидения. Ученики этой школы проходят теоретические и практические занятия по специальностям: корреспондент, ведущий программ, телеоператор, видеомонтажер. Преподают в школе сотрудники нашей компании. Всего, как правило, бывает 3 смены. Сейчас идет 1-я смена, точнее 4-й день. И сегодня в нашей программе мы расскажем подробно, как идет обучение, кто эти ребята, которые пришли в нашу школу в этот раз, насколько им интересны занятия, насколько полезны. И начнем мы, конечно, со знакомства. В студии «Радио России» 5 прекрасных девушек, с которыми я пока не знакома, вы пока не знакомы, но надеюсь, что наше знакомство состоится и будет полезным и для вас, и для наших замечательных участниц эфира. Итак, пожалуйста, знакомимся. Как кого зовут, как пришли в школу, для чего, что узнали уже, какие ожидания.
3: Здравствуйте, меня зовут Хромцова Романа. Я узнала о школе телевидения по телевизору. Мне показалось, что это очень интересно. Я с детства выступала на сцене, развивала речь, и я подумала, почему бы не попробовать себя в новой профессии. Я учусь в 33-й школе и перешла в 8-й L-класс.
2: Какие ожидания?
3: Ожидания, что это будет очень интересно, будет много знаний.
2: И это пригодится?
3: Да, это пригодится.
2: Следующая участница.
4: Здравствуйте, меня зовут Связева Надежда. Я учусь в 8-й школе, 8-м А-классе. Пришла сюда, чтобы узнать много нового, узнать вообще, как работает телевидение, как работают журналисты, как это все происходит. С детства мне очень было интересно. Узнала я об этом через телевизор. Мама предложила, я согласилась.
2: Ожидания?
4: Ожидания, то, что я узнаю очень много интересного, потому что я всегда думала, что журналист — это достаточно такая тяжелая профессия, в плане надо всегда все успеть, все узнать, и думала то, что будет очень весело. Так и случилось.
2: Хорошо. Продолжаем знакомство.
5: Здравствуйте, меня зовут Алена Леонова. Я перешла в 7-й класс. Я учусь в 8-й школе. Мне захотелось интересно провести летние каникулы. Я увидела объявление о школе журналистики на телевизоре и решила попробовать.
2: Как ты представляешь, что тебе это даст? Твои ожидания?
5: Во-первых, новое знакомство, дружба. Я узнала много интересного.
2: Просто интересные летние каникулы.
5: Да.
2: Хорошо. Продолжаем.
6: Меня зовут Селякова Ксения. Сюда я пришла по просьбе бабушки. В детстве я интересовалась этой профессией. Я учусь в 1-й школе, перешла в 7-й класс. Эта профессия мне давно интересна. С детства я увлекаюсь чтением стихов. Сюда я пришла, мне рассказала бабушка об этом. Сама я решила тоже пойти.
2: Надеешься на что-то, да? На то, что на что есть надежды?
6: Надежда на то, что я узнаю что-то новое, и в дальнейшем мне, возможно, это пригодится.
2: Хорошо. Да еще одна 5-я участница сегодняшнего эфира. Это?
7: Меня зовут Ермолина Ксения, я учусь в 30-й школе и перешла в 9-й класс. Сюда я пришла по просьбе бабушки, то есть она узнала об этом из телевизора и сказала, что вот так как я хочу поступить на журналиста, я могу попробовать себя в этой профессии, чтобы хотя бы были какие-то первоначальные представления о том, будет ли мне это вообще интересно. Ожидания у меня большие. Я надеюсь, что я раскрою для себя эту профессию и пойму, на самом деле мне это интересно или нет, и стоит ли дальше связывать свою жизнь с этим.
2: Девочки, это хорошо, что вы рассказали о себе. А мальчики? Где ваши мальчики? Точнее, участники школы. Мальчишки есть с вами вместе в группе?
8: Да.
2: А что, вы их не взяли с собой?
9: Один ушел домой, так. Другой сейчас монтирует видео вместе с другой частью группы.
2: Ага, понятно. То есть, видимо, один оператор, другой монтажер. Так получается.
9: Да, только тот, который оператор, ушел домой, а монтажер, он Корреспондент.
2: Он же и корреспондент, он же и монтажер. Понятно. Хорошо. Ну что, у меня к вам будет много вопросов, но имейте в виду, что вы тоже можете задавать друг другу вопросы. Потому что вы познакомились уже друг с другом, немножко уже знаете лучше, чем я вас, и окунулись в профессию. Я-то с высоты своих там более 30 лет в профессии, поэтому у меня могут быть сложные вопросы, а у вас могут быть вот такие простые житейские, да? Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте друг другу вопросы. Ну, а мой следующий вопрос. Давайте вспомним ваш первый день. Какие были ощущения от первого знакомства с нашей телерадиокомпанией, от первого знакомства с вашими наставниками, от первого посещения, может быть, студии радио и телевидения? Кто готов, поднимайте руку. Давайте будем, раз это школа, можете поднимать руку, я увижу и предоставлю слово. Кто первый, кто самый смелый? Первое ваше знакомство с нашей телерадиокомпанией и первый день в школе телевидения. Надя Связева.
9: Ну, мой первый день прошел в каком-то таком непонятии, шоке. Когда я вообще зашла в это здание, я тут изначально была. По-моему, я была в студии, где монтируют, ходила сюда тоже лагерем, когда мне было лет, наверное, 10. Зашла я, ничего не помнила. Стало чуть страшно, потому что сразу охрана, сразу проверка. Но потом я как-то расслабилась, зашла в раздевалку, осмотрелась, успокоилась. И когда нас пригласили, мы пошли очень высоко. Я удивилась, я думала, мы будем где-то на втором этаже, чтобы недалеко не мешать им. Но нет, мы у кабинета директора.
2: В актовом зале в нашем, да, конференц-зале. Ощущение ведь есть у нас красиво, да. Приятно, чисто все, в одном стиле, да, все, да. Вот раскраска такая, радио России, синий, белый, красный цвет, да.
9: Окна большие, красивые.
2: Окна большие, красивые. Ощущения от студии. Девчонки, продолжайте, кто дальше? Ксения, расскажи твои ощущения. Вот ты попала в наше здание, познакомилась с сотрудниками, да, вот как ты себя почувствовала?
8: Когда я пришла в первый раз, я немножечко боялась, потому что я думала, что я ни с кем не найду общий язык, потому что мне иногда сложно бывает находить с кем-то вообще общий язык, там с преподавателями, с другими учениками. Но здесь такого не было, я пришла, и только первый день я, по-моему, ни с кем не общалась, а дальше уже как-то завязался коннект, и у меня пропало чувство страха.
2: Угу. Еще одна Ксения Селякова, что ты скажешь?
10: В первый день я сначала боялась, думала, то, что я ни с кем не найду знакомства. Потом в первый же день я познакомилась с первой подругой. Ощущения очень захватывающие, я не ожидала, что я найду с кем-то общий язык.
2: В целом впечатление произвела наша телерадиокомпания?
10: Да, мне
2: что
10: очень...
2: Что можно сказать?
10: Мне очень сильно понравилось. Я давно мечтала об этом сюда пойти, еще с прошлого года. В этом году доставилась такая возможность.
2: Ну и давайте еще Роману послушаем. Сидит, улыбается.
3: Первый день для меня был безумно волнительным, потому что это все-таки что-то новое в моей жизни. Я не знала, чего ожидать. Первый день был сам по себе очень-очень насыщенный, много новых знакомств, новых лиц, новой информации.
2: Ваш наставник? Кто у вас?
9: Евгений Ерошкин.
2: Ну вот, рассказывайте. Он у нас сейчас главный по информационной службе.
9: Евгений Ерошкин очень хороший наставник. Он очень многое знает, обучает нас. У нас есть еще другие наставники. Дмитрий, Валерия Максимовна. Они тоже очень хорошие. Но если говорить про Евгения Ерошкина, он нам рассказывал о себе очень интересный факт, что он вообще закончил педагогический университет по учителю истории. Отработал он 8 уроков, чтобы ему дали аттестат, и ушел в журналистику. В журналистику он вообще хотел идти еще с конца 9 класса. Всегда любил писать стихотворения, всякие разные рассказы. У него даже есть свой сборник, он нам рассказывал. И вот его... Первая статья в газете вышла в 11 классе.
2: С детства начал свою карьеру, начал путь восхождения вот по этой по карьерной лестнице. И вот сейчас высоко поднялся. Видите, школу телевидения ведет. Ну что, а давайте расскажем. Теперь вот все-таки первый день прошел. Уже какой-то понедельник, вторник, среда, четверг, четвертый день. Каждый день у вас насыщенный, я в этом уверена. И я знаю, что поскольку все это для вас впервые, наверное, что-то дается С трудом, но что-то и легко, если у вас уже был интерес к этому, да? Давайте расскажем сейчас, кто хочет, о том, как вообще погружение в нашу кухню телевизионную произошло. Кто что может рассказать о себе? Что-то легко, что-то трудно, что-то очень интересно, что-то вообще даже вы не ожидали, что такое возможно. Романа, пожалуйста. Романа Храмцова.
3: Мне показалось самым трудным это читать стиле суфлера. Соблюдать все паузы, говорить спокойно, не торопиться, не спешить, мне показалось самым сложным. Самое интересное для меня — это когда мы ездили снимать репортаж на аэродром. Это очень интересно.
2: Вы стендап записывали?
3: Да.
9: И синхрон.
2: И синхрон записывали. Чей был синхрон?
9: У нас по-разному.
5: Да, у всех по-разному было.
2: У всех по-разному. Хорошо, ну расскажите, кто еще может что рассказать о том, как вам дается вот это погружение, насколько что легко, что трудно. Пожалуйста, Надя.
9: Мне, как и Романе, было тяжело читать по телесуфлёру, не выдерживала паузы. Очень интересна вообще вся программа обучения. Как я и говорила до этого, хотела узнать, как вообще все устроено, поэтому все было интересно. А больше всего мне, наверное, понравилось слушать Дмитрия, его лекции очень интересные, веселые.
2: О чем?
9: О журналистике. Сегодня мы разговаривали про интернет.
2: Ну и какой итог разговора про интернет? Насколько это вам пригодится? Насколько это полезно или бесполезно? Опасно, не опасно?
9: Очень полезно, даже если я не пойду в будущем на журналиста или что-то связанное с журналистикой, я все равно буду уже знать, как вычислить неправдоподобную информацию, где кликбейки, где еще что-то. Очень полезно.
2: Это полезная информация. Хорошо. Алена, ты что скажешь? Что тебе легко, что трудно? Что понравилось уже?
5: Мне очень понравилось тоже ездить в аэроклуб. Там я узнала много чего интересного. Также мы снимали стендапы, гладили щенков. Они были как большая команда.
2: Кто они?
5: Щенки вместе. И вместе с...
2: И вместе с вашей командой была команда щенков.
9: Вместе с мамой они были.
2: А сюжет будет чему посвящен? Команде щенков?
5: Парашютистам.
2: Парашютистам. А причем щенки? Причем здесь щенки?
9: Мама сначала прибилась к аэроклубу. Она у них, по-моему, родила щенков. И вот сейчас они там
5: так и живут. Команда.
9: Да-да-да.
2: Угу. Когда смотреть сюжет?
9: Наш завтра, а вот группу Романы, по-моему, уже сегодня, да?
3: Не уверена. Ну, мы монтируем сейчас.
9: А, вчера.
2: Сегодня мы. Угу. Значит, тогда, ну, если мы снимали, когда снимали? Вчера?
3: Во вторник. Мы снимали во вторник, а не вчера.
2: Угу. Будем ждать тогда ваших сюжетов. Я думаю, что их и не раз покажут, потому что, вспоминая прошлые смены школы телевидения, учащихся этой школы показывали сюжеты не один раз. Ну что, и давайте тогда еще все-таки вот из того, что 4 дня пройдено, что может быть запомнится, что понравилось, что запомнится. Продолжаем, да? Ксения Селякова.
6: Мне запомнилось, когда мы ездили за город, нас снимали как журналистов. Были очень полезные лекции Евгения Владимировича Ерошкина. Очень интересно слушать об этом, и также это запомнится на всю жизнь.
2: Для себя, например, что ты уже взяла из этих лекций? Что тебе пригодится уже сейчас? Для школы, может быть, для учебы, просто для жизни? Какой-то, может быть, совет, рекомендация?
6: Сегодня была тема интернет. Есть обман в интернете, и, возможно, это пригодится в будущем, чтобы не попасться тоже на это.
2: Хорошо. Ну и еще одна, Ксения Ермолина. Твои, Ксения, впечатления, твои трудности или что-то, что понравилось?
11: Мне понравились очень лекции. Каждая лекция для меня была очень интересной по-своему. Очень много информации новой я узнала. Сложности не было почти ни в чем, кроме читки стиля суфлера, потому что я не всегда могу где-то выдержать интонацию, где-то прочитать как-то так. Ударение, может, не туда могу поставить. Это все равно тяжело, то есть надо приходить к этому с опытом.
2: Что говорят наставники? Вот вы прошли вот эту такой урок читки с суфлера, да? Как с речью, как справляетесь вообще, как справляетесь с волнением, что вы почувствовали на себе? Вот откровенно можете сказать, что мне надо работать вот над этим, например. Я почувствовала, что вот это у меня легко или вот это у меня трудно. Да, пожалуйста, да. Надя.
9: Я, наверное, не волновалась при читке суфлера. Я считала, что это просто игра. Расплюнуть. Да-да-да. Все умею, все смогу. По итогу нет. Ну вот что мне сказал наставник, это то, что я окую, как вологодская.
2: Как все вологодские.
9: Да-да-да. Стараюсь быстро читать, иногда съедается окончание. Но это было только первый раз, когда я только села, потом стало получше, но все равно окончания чуть-чуть съедались.
2: Mm-hmm. Алена хочет сказать что-то? Как ты пережила? Было волнение?
5: Немножко я волновалась, все-таки это... Я еще никогда не читала по суфлеру. Я думала, что это очень легко. Мне поставили педальку, этой педальке надо было суфлер перелистывать. Да. Это оказалось сложно. Не как я думала. Я думала, что будет легко.
2: Это надо отработать, конечно, конечно. Да.
5: Ну, мне сказал наставник, что нужно читать скороговорки и их говорить.
2: Угу. Вы уже пробовали читать скороговорки все вместе? Вам какие-то порекомендовали?
9: Все вместе нет.
2: Нет? По отдельности читали?
9: И по отдельности, да, тоже не читали.
2: И по отдельности
9: сказали,
2: не читали.
9: Дома.
2: Дома. Да. Вот это правильно. Пусть это у вас будет домашним заданием, да? Хорошо. А для себя вы по технике чтения, по специфике чтения, по тому, как ведут себя журналисты вот в эфире, делаете какие-то выводы? То есть вы сравниваете их со своими умениями? Понятно, что идеала трудно достичь, но вообще, насколько вам это, ну, как бы подходит? Потому что, ну, некоторые вообще могут стесняться что-то говорить перед публикой, да? Насколько вам это близко и как бы понятно, и вам кажется, что это вот ваше, может быть, даже будущая ваша профессия, рассказывать что-то людям, делиться знаниями своими. Почувствовал кто-нибудь такое в себе? Сложно?
9: Да.
2: Да,
5: сложно.
2: Давайте тогда расскажем вообще, вы о какой профессии для себя мечтаете? Вот как видите себя в будущем

0: понятие, что есть, а чего не хватает, и над чем дальше работать, да, это ты поняла. То есть это тоже важно. Надя.
1: Ну, как я и говорила ранее, когда я была поменьше, я очень сильно хотела связать свою жизнь с журналистикой, но с возрастом у меня это желание как-то отбилось. И вот я пришла просто ради интереса узнать, а свою будущую профессию я, наверное, больше связываю с физикой, с математикой, что-то типа такого.
0: Отличница?
1: Нет. Ну, по физике, да.
0: Все понимаешь?
1: Да, конечно.
0: Светлая голова?
1: Да.
0: Учитель хвалит?
1: Да.
0: Продолжай. Пусть у тебя все будет успешно в этом направлении, но журналистика это тоже не помешает, ну, окунуться в эту профессию. Продолжает Алена.
2: Я еще пока не определилась со своей профессией, но думаю, журналистика мне очень пригодится.
0: Дальше у нас Ксения Селякова.
3: Раньше я думала, кем мне стать, но когда я сюда пришла, я решилась только на две профессии. Либо стать журналистом, либо телеведущей. Также меня много интересует другой профессии, как стать дизайнером одежды, но больше мне хочется стать телеведущей или в тему журналистики.
0: Ксения Ермолина.
4: Я хочу в будущем стать корреспондентом, я хочу связать свою жизнь с журналистикой, потому что я думаю, что мне эта профессия подходит, и я хочу больше изучать эту профессию, чтобы в будущем вот прийти и уже иметь много опыта и много знаний.
0: Хорошо, отсюда вытекает вопрос. Понятие о том, чем занимаются журналисты, корреспонденты, ведущие у вас есть. Вы потому что уже посмотрели, как они работают, как они пишут тексты, как идет съемка, как работает журналист, как потом он пишет текст уже после того, как съездил на какой-то репортаж ведет или сюжет делает, или программу готовит. То есть это вот такая интересная работа. Работа сложная, потому что это надо все делать быстро. И вот здесь, и сейчас, и к вечеру, предположим, там или на следующий день выдать в эфир, потому что это новости, потому что все очень делается в таком в скором режиме. Скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы в этой профессии, кроме трудностей, прелести? Вот просто эта профессия, чем она вас привлекает?
5: Ну, я считаю, что у профессии журналист в целом очень много прелестей. Это, допустим, ты можешь куда-то ездить, узнавать очень много новой информации, с кем-то новым каждый раз знакомиться. Ты можешь себе хорошие связи очень заработать. Плюс у тебя будет грамотно поставленная речь.
0: Очень хорошо. Так, Надя, что считает, в чем прелесть профессии?
1: Прелесть профессии журналиста, наверное, в том, когда корреспондент куда-то выезжает, он узнает очень многое для себя, но в программу выходит очень мало. То есть ты прям очень-очень много начинаешь узнавать с каждым днем все больше и больше.
0: Анализировать это, да, чтобы выдать это в маленьком небольшом сюжете, там, предположим, в новостях сколько минут звучит сюжет, вот наши новости. Традиционный сюжет это сколько примерно минут?
2: 4 минуты.
0: Ну вот 2 минуты. Вот ты съездил на съемку, пробыл там, предположим, час-два, может быть, полдня там на каком-то на совещании или на каком-то мероприятии. Но надо рассказать-то обо всем событии. То есть в этом и прелесть, что надо уметь и концентрировать внимание свое, и умение выделять главное, и умение логически как-то мыслить, и умение донести это до людей, которые ничего об этом не знают, но должны иметь представление. То есть видите, какая сложная профессия-то в чем-то, да? Но если появляется опыт, то уже все это делается гораздо легче. Как видят обе Ксении прелесть этой профессии? В чем видят?
3: Мне кажется, в этой профессии много всего интересного и много прелестей. Также, когда ты читаешь цели суфлера, когда ты каждый день с этим работаешь, у тебя поставленная речь. Если раньше было не так, то с каждым днем становится все больше информации и больше навыков.
0: Выразительного и правильного чтения, да?
3: Да.
0: Хорошо. Ты сказала, что ты любишь читать стихи.
3: Да.
0: Наизусть читаешь?
3: Да.
0: Почитай нам что-нибудь.
3: Сергей Есенин. «Белая береза». «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром».
0: Вот так и формируются навыки, да? Может быть, еще кто-нибудь из вас, девушки, может почитать? Есть желающие. Романа, пожалуйста.
5: Можно ведь любое?
0: Можно любое.
5: Ну, просто у меня есть одно любимое стихотворение.
0: Хорошо, читай любимое
5: стихотворение.
0: С автором.
5: Юлия Друнина. «Бинты». Глаза бойца слезами налиты. Лежит он напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты сорвать.

0: Встать с него одним движением смелым. Одним движением, так учили нас. Одним движением, только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою, так с каждым церемониться нельзя. Беда, да и ему ты лишь прибавишь муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе.
1: Спасибо, спасибо, Романа. А я думаю, что у девушек есть к Романе вопросы. Надя,
2: как ты вообще узнала про это стихотворение? Почему оно стало твоим любимым? Просто я услышала его в первый раз.
3: Ну, я читаю вообще стихи с 3 лет. Вот мама меня первый раз в 3 года поставила на сцену в военной форме со стихотворением «Мальчик из села Поповки». Ну и дальше как-то понеслось. И вот один раз в интернете перед 9 мая я нашла стихотворение вот Юлии Друниной «Бинты». И мне оно вот так понравилось, так за душу прям взяло, зацепило. Оно такое грустное и одновременно поучительное.
1: Ну что, мы продолжим, да? Я напомню только нашим слушателям, что сегодня у нас не литературная программа, а программа «Главное» называется, потому что мы обсуждаем то, как проходят занятия, то, чему учат в школе телевидения. Школа телевидения, организованная в нашей телерадиокомпании на Притеченской, 32. В моей студии не все участники первой смены, а только 5 девушек. Я назову, кто они. Это Романа Храмцова, Надя Связева, Алена Леонова, Ксения Селякова и Ксения Ермолина. Всех правильно назвала?
4: Да.
1: Хорошо. Я думаю, что у вас могут быть еще и другие вопросы друг к другу. Не только по поводу стихов, по поводу, может быть, даже внешности. Вот я чувствую, что вы над своей внешностью поработали. А знаете ли вы, как должна выглядеть ведущая, например, если она читает новости, если она ведет какую-то важную программу? Обратили ли вы на это внимание? И делаете ли вы какие-то выводы относительно себя? Потому что, ну, как правило, берут привлекательных, берут вот харизматичных ведущих. Согласны вы со мной?
4: Да.
3: Да.
1: Если есть вопросы, если есть что рассказать на эту тему, пожалуйста.
2: Есть что рассказать.
1: Есть. Надя.
2: Ну, нам рассказывали на эту тему не очень многое, но такое самое прям полезное. Это нам рассказывала Евгения Максимовна. Она говорила, что самое главное – это как бы выдержка, но в то же время быть таким достаточно красивым. Опрятная прическа, всегда должна быть ровная спина. И перед тем, как выйти в прямой эфир, всегда всех красят. Хоть мужчин, хоть женщин, все равно накрасят, чтобы быть таким более ярким на камере. Также у женщин, по-моему, действуют правила 3 украшений, то есть нельзя больше 3 украшений. Ну и таких громоздких прям тоже нельзя.
1: И очень пестрых расцветок в одежде. Желательно однотонность.
2: По-моему, всегда должна быть официальная такая форма. Либо рубашка, либо пиджак. Можно футболку и пиджак.
1: Что еще Алена хочет сказать?
4: Я дополню. Еще нельзя менять свой стиль. То есть, к примеру, ты пришла брюнеткой и сиди брюнеткой. Нельзя перекрашиваться в другой цвет. Либо менять волосы или свой стиль как-то медленно.
1: Совершенно верно, да, то сразу и не узнают, скажут, кто такая новенькая какая-то, да. Хотя стиль, конечно, меняют, и, естественно, и образ меняют, но так должно быть, по теории так должно быть. Хорошо, продолжим тогда. Давайте подумаем про свои таланты. Вот сейчас, конечно, будет, может быть, вам трудно, но все-таки вы уже начинаете анализировать себя вот здесь, побывав на месте корреспондентов, там, журналистов, то есть побывав там, где это все происходит, там, где делают новости, там, где делают программы, там, где выдают это в эфир. Ведь на это нужны таланты, да, вот мы уже сказали, что и внешность нужна, и речь нужна. Про свои таланты, про то, над чем вы будете работать, уже побывав и уже осознав, что получается, что не очень получается. Чувствуете ли вы их в себе? Чтобы вам было проще, я просто расскажу про себя. Во-первых, так же, как и Романа, с детства читала стихи. Это было первое. Второе, я очень любила организовывать людей в какие-то концертные программы, то есть все время как-то их организовывала, чтобы они не сидели, не скучали. Вот, то есть мне было совершенно откровенно легко общаться вообще, но с любым. Вот даже, мне кажется, вот встретись я с Владимиром Владимировичем, я бы и то нашла, о чем с ним поговорить запросто. Никогда не боюсь. Это тоже, я считаю, что это талант. Вот я это чувствовала с детства. Может быть, вы тоже свои таланты чувствуете с детства, а может быть, чувствуете, что а вот что-то не хватает, и обязательно это надо развивать. Можно сказать, что Роман уже рассказала. Она любит тоже читать стихи, да, работает над речью. Надя тоже уже начала рассказывать.
2: Ну, мой талант, это, наверное, как у вас. Я с детства очень общительная. Подойдет ко мне какой-нибудь прохожий, я с ним разговорюсь хоть на целый день.
1: Вот как. Ну, надо быть аккуратным,
2: потому что... Ну, туда, конечно.
1: Родители, наверное, предупреждают, что ты там лишнее не разболтай.
5: Да.
1: Не доверяйся каждому встречному.
2: Ну, я ж не настолько уж и болтушка, чтобы прям всю свою личную жизнь рассказывать. Просто так, о погодке.
1: На целый день, да? Так, продолжаем. Алена, что в себе почувствовала?
4: Я из детского садика тоже читаю стихотворения. Также я участвую во многих конкурсах, которые связаны с чтением. В школе я могу провести мероприятия, связанные с последними звонками, с первыми звонками.
1: Как ты провела последний звонок?
4: Прекрасно.
1: Расскажи.
4: Ну, у нас была большая аудитория, так сказать. Пели... Также было много очень поздравлений от первоклассников. Также девятиклассники прощались, пели песни.
1: Тебе это нравится, да?
4: Да.
1: Считаешь, что у тебя есть такой талант?
4: Да, потому что у меня бабушка работала на телевидении на Русском Севере.
1: А можешь сказать, как ее зовут?
4: Нелли Леонова.
1: Знаем, знакомы, да, знаем вашу бабушку. Хороший журналист. Так что, да, тебе есть с кого брать пример и есть у кого поучиться. Это хорошо. Ксения Селякова.
6: Как я ранее уже сказала, у меня с детства была поставлена речь. Как и в школе, так и в садике я часто выступала. В садике больше, также много рассказывала стихотворений. И в школе сейчас тоже.
1: Это твой талант. Читать стихи. А ведь на телевидении не стихи, ты придешь читать. Там придется нечто другое делать. Так что придется развивать?
6: Поставленную речь и не бояться читать телесуфлера, если я стану телеведущей.
1: Ну и еще одна, Ксения.
7: Я думаю, что мне стоит развивать больше речь, потому что в детском садике я, наоборот, не любила читать стихи. Я по большей степени читала какие-то книги, но тоже этого я делала немного, поэтому у меня речь не так хорошо поставлена, как хотелось бы. Поэтому я думаю, что мне в более сознательном возрасте и уже сейчас нужно как-то более развивать свою речь, чтобы в будущем мне было легче работать телеведущей.
1: Как ты представляешь вообще, как это можно развить речь?
7: Я думаю, это можно сделать всякими скороговорками, читать больше книг вслух, проговаривая каждое слово.
1: Да, да.
7: И научиться какому-нибудь ораторскому искусству, возможно, чтобы было потом легче в будущем.
1: Совершенно верно. Есть и в интернете можно найти эти уроки по ораторскому искусству. Можно и на курсы какие-то записаться. Можно просто найти себе идеала, что ли, да, и пытаться как-то повторить и говорить вместе с этой ведущей или с этим ведущим. Ну что, давайте теперь подойдем к тому, что-то было трудно, что-то было легко, что-то вы для себя открыли, да. Вот главный итог вашего нахождения и ваших занятий в школе телевидения. Мы идем опять, начиная с Романы.
3: Я считаю, что мой главный итог – это мое личное убеждение, что мне действительно интересна эта профессия, она мне нравится, и я бы хотела с ней связать свою жизнь. Еще, наверное, итог, что выйдут... Как это будет называться? Целые новости? У нас, интересно, будет сборник, получается, или это репортаж будет?
1: Выйдет готовый продукт телевизионный, да?
3: То есть это будет... сделали мы.
1: Который сделали вы. Да, вот это главный итог. Хорошо. После того, как Роман рассказала про главный итог, другим будет легче или труднее, не знаю, но все-таки передаю слово Наде.
2: Ну, мой главный итог, это, наверное, что я подавила свой интерес, узнала... Как что работает.
1: Подожди, ты сказала «подавила»?
2: Ну, я же знаю уже как, то есть не так уже интересно. Ну вот, про телеведущего мне как-то стало не очень интересно. С корреспондентом стало, наверное, даже более интересней. И вот еще сейчас я сижу в радиостудии, и вот это мне тоже показалось интересным. Даже, наверное, интереснее, чем корреспондент, потому что ты такой сидишь, говоришь, никто тебя не видит.
1: Ну, это называется радиожурналист, да? Вот если я работаю на радио, тебе немножечко понравилось и на радио, да? Ты бы, может быть, даже и на радио бы хотела работать. Сидишь, никто на тебя не смотрит, но, тем не менее, тебя все знают, потому что ты ведешь интересные программы. Хорошо. Алена?
4: Мне все очень понравилось. Мне тоже тут понравилось сидеть тут, разговаривать. Также мне понравилось быть корреспондентом.
1: Снимать сюжеты для новостей. Корреспондентом быть, телевидение. Так, дальше Ксения.
6: Для меня главный итог, то, что когда я сюда сходила, я точно убедилась, что я хочу связать жизнь с этой профессией.
1: Ты еще, Ксения?
7: Мой главный итог для меня – это то, что я тоже поняла, что это мое, я хочу связать свою жизнь с этой профессией и работать по ней в дальнейшем.
1: Ну и тогда, поскольку вы такие все убежденные в том, что эта профессия замечательная, в том, что она достойна вас, и вы достойны ее, значит, вы можете убедить в этом и других. Вот представьте, что сейчас вас слышит вся область. Это не только люди старшего поколения, это могут быть дети, могут быть молодые люди, не только девочки, не только мальчики, но и девушки, и юноши, которые тоже могут прийти сюда и чему-то поучиться. Вам сейчас дается шанс убедить в том, что это стоит, это нужно сделать прямо сейчас и прямо в эфире. Вот такой ваш экспромт, вот такая ваша речь в адрес наших радиослушателей. Тем более, что все наши программы потом остаются в интернете. Мы делаем ссылки и отправляем своим друзьям, знакомым. Также, по всей вероятности, сделаете и вы. То есть вы вот эту нашу передачу найдете в интернете, скопируете ссылку, отправите своим друзьям. И друзья ваши тоже послушают и тоже скажут: «Ох, как здорово, я тоже в следующем году пойду в школу телевидения». Итак, чувствую, что первая хочет рассказать Алена. Сагитирую всех.
4: Ребята, если вы хотите получить массу впечатлений и познакомиться с людьми, влюбленными в свое дело, приходите в школу журналистики на ГТРК «Вологда».
1: Это ты когда написала?
4: Вот.
1: Вот прямо сейчас?
4: Нет, я подготовилась дома.
1: Ты подготовилась дома, ты была готова. Это хорошо, это значит, человек думает, что делает. Он думает, что это все очень, все серьезно, и его будут слушать тысячи людей, да? Надя, как ты сагитируешь наших слушателей прийти в следующем году? А почему в следующем? Можно уже и в этом? У нас еще впереди две смены.
2: Ну, знаете, я не могу утверждать то, что это надо всем. Все-таки люди все разные.
1: Конечно.
2: Ради интереса попробовать можно, если это было интересно, например, как мне. Но я считаю, если вы человек такой более спокойный, любите посидеть на каком-нибудь диванчике, что-нибудь типа такого, то вот именно корреспондент не подойдет.
1: Это не для вас.
2: Да. Возможно, если вы спокойно любите посидеть на диванчике, но в то же время пишите какие-нибудь рассказы, очень хорошо редактируете, вам подойдет часть этой профессии. Но все-таки я считаю, что журналисты, они должны быть такими более активными.
1: Активными, мобильными, да. Целеустремленными, смелыми, решительными, да?
2: Поэтому если умными. Вы такой, то приходите.
1: То приходите. Все правильно. Это совет от Нади. Еще есть советы, рекомендации? Тогда те, кто не дал советов, могут просто сделать очень одну приятную вещь для наших слушателей. Догадываетесь, какой праздник приближается?
4: День города.
1: День города. Что мы можем сделать для слушателей? Мы можем слушателей поздравить и что-нибудь хорошее пожелать. И мы начинаем в обратную сторону и закончим на романе, потому что сейчас слово Ксении Ермолиной.
7: Дорогие вологжане, я поздравляю вас с наступающим Днем города. Я надеюсь, что наш город вы продолжите сохранять таким же красивым, таким же чистым, опрятным. И надеюсь, что вы будете такими же гостеприимными с гостями из других городов, регионов и, возможно, даже стран.
1: Очень хорошее пожелание, спасибо за это. Еще одна Ксения, Ксения Селякова, твое пожелание.
6: Здравствуйте, дорогие вологжане. Поздравляем вас с Днем города. Желаю вам оставаться счастливыми, беречь наш красивый город и также быть счастливым в этот день.
1: И, Надя, есть что сказать, что пожелать?
2: Дорогие радиослушатели, поздравляю всех с Днем города и хочу отдельно поздравить своего учителя по русскому языку. Дорогая Светлана Николаевна, будьте всегда счастливы, не уставайте проверять тетради. И всего вам хорошего.
1: Ну и вот финал романа, как старшая, как самая опытная на сегодняшний момент.
3: Сначала я хочу, безусловно, пожелать городу, чтобы он дальше развивался, рос, просто расцветал. волокжанам я хочу пожелать, чтобы они продолжали быть такими же добрыми, улыбчивыми. Вот, ну, по улице идешь, тебе люди улыбаются, это прям так приятно видеть. И я хочу еще поблагодарить школу телевидения за такой прекрасный предоставленный опыт, и я очень хочу вернуться сюда в следующем году.
1: Прекрасно. Девчонки, я рада за вас. И вот такие прекрасные пожелания. Давайте я вам аплодирую просто. Вы молодцы.
3: Спасибо.
1: Вы можете аплодисментами поздравить волокжан с Днем города, потому что как иначе? Как передать ваши улыбки? Давайте передадим вот нашими аплодисментами, вашими аплодисментами.
5: С днем рождения, любимый город!
1: Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Это были участники школы телевидения. И я назову еще раз их всех: Романа Храмцова, Надя Связева, Алена Леонова, Ксения Селякова, Ксения Ермолина. Рассказали сегодня о школе телевидения. Сейчас как раз проходит первая смена. И впереди еще новые смены. Может быть, две, может быть, три. Так что, дорогие слушатели, не стесняйтесь, подавайте заявки на школу телевидения, или сами, или своих детей, или своих внуков. Ну и я тоже от себя, конечно, поздравляю всех с приближающимся праздником, Днем города, нашему городу цвести и расцветать. Девочки, спасибо за участие в передаче. Успехов вам и в постижении профессии, в погружении в эту профессию. Ждем в следующем году. Возраст у вас подходящий. Спасибо. До новых встреч.
3: Спасибо.
1: До свидания.
3: До свидания.
8: До свидания.
9: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
10: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
11: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов. Категория 0+.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии филолог, научный сотрудник музея квартиры Василия Ивановича Белова Максим Михайлович Поляков. В этой передаче мне хотелось бы рассказать о первом поэтическом сборнике нашего земляка, поэта Александра Александровича Романова «Признание друзьям». Он был издан 70 лет назад. Это стихи, написанные молодым, вдохновленным автором. Кругом вода сильна, нетороплива, закат окраски сдержанно пестры. То тут, то там раскидистые ивы горят в лучах, как желтые костры. За ними, как туманные полоски, стоят в воде ольховые кусты. И моются застенчиво березки, хотя безукоризненно чисты. И каждый ствол, и каждый голый кустик в себе уверен, ждет поры такой, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой. И мы с тобой, товарищ, верим тоже, когда вокруг восторженно глядим, что лучший день у нас еще не прожит, что все-таки он где-то впереди. Именно этим стихотворением открывается первая книга молодого поэта. И кажется, что строчки, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой, метафорически характеризуют начало долгого, успешного пути Александра Александровича Романова и определяет во многом основной пафос его лирики. Поэзия Александра Александровича, как мне кажется, охвачена жизнью во всех ее проявлениях. Это и женские образы, мастерски вырисованные рифмами, и судьбы воинов-защитников нашей страны, навечно вписанные им в книгах прозы и размышлений, и история родной деревни, жизнь села и страны в живых диалогах людей, запечатленная им на протяжении многих лет и помещенная автором в думы. И понятие о долге человека перед родителями, детьми, родиной. Размышления о значении семьи, о важности труда для духовного становления молодежи. И мысли о совести русского народа, ставшие идейно-художественными нравственными константами в 24 поэтических сборниках и 3 книгах прозы Александра Александровича Романова. Некоторые из этих тем, реализованных в основном в стихотворениях зрелого периода творчества, отражаются и в 1-м поэтическом сборнике. Заговорят о красоте России, и предо мною словно оживет знакомый мокрый луг, где мы косили реки неторопливый поворот, и братство сосен, и березок гибких, за ними лес бескрайности своей, где солнце вьет сверкающие нитки сквозь толщу хвои, листьев и ветвей. Заговорят о крепости России, и сразу взгляд мой станет горд и смел, замечу над собою в небе синем широкий почерк реактивных стрел. А оглянусь, везде друзей увижу, в спецовках, в робах, в майках, в кителях, на стройках дальних, городов и ближних, на тропках, затерявшихся в полях. Стихи его оптимистичные, духоподъемные, воспевающие рабочего человека и труженика земли. Василий Александрович Абатуров в статье «Сквозь годы», определяя поэтическое своеобразие лирики Александра Романова, замечал: «Деревенский рассвет с березовым огнем в печи и с вечными хлопотами хозяйки будет живейшее ощущение счастья, символом которого лежит на столе каравай с достоинством высоким. О том главном, что составляет суть народной жизни, пишет Александр Романов». Вновь процитирую стихотворение из сборника, то, которое дало название ему «Признание друзьям». Ты где-то очень далеко живешь от этих тихих и зеленых улиц, которые в желтеющую рожь своими огородами уткнулись. И вот, бывает, вспомнятся они, заноет сердце от нежданной боли. И в отпуск, пусть на считанные дни, махнешь сюда, на речку, в лес и в поле. И если ты вдали от этих мест трудился честно, не кривил душою, тогда легко на сердце будет здесь, где все тебе давным-давно родное. Сборник стихов «Признание друзьям» был издан областной книжной редакцией в Вологде в 1956 году тиражом 3000 экземпляров. В книге 64 страницы. Это первая, но довольно редкая сейчас брошюра автора, имеется и в музее-квартире Василия Ивановича Белова. Александр Александрович Романов всегда дарил свои сборника поэзии или прозы Василию Ивановичу и очень тепло надписывал их, обращаясь к другу так: «Другу моему первому, самому дорогому, задушевному». На этой книжечке дарственной надписи нет. Но авторы познакомились как раз в середине 50-х годов на совещании молодых литераторов в Вологде. Дружба зарождалась и крепла позднее. Книга «Признание друзьям» не поделена на разделы. Она своего рода собрание различных по тематике стихотворений, написанных в студенческой юности и примерно до 25-26 лет. В нее включены автором лирический текст о родителях, друзьях, товарищах, природе, растительном и животном мире, необычных в чем-то земляках, жизни в деревне, а также есть стихи о путешествиях и наблюдениях, сделанных в дороге, о людях колхоза и заезжих городских странниках. Имеется и единственное посвящение журналисту и писателю Николаю Николаевичу Задумкину в стихотворении «Поселок молодых», который в то время как раз вернулся с фронта и начинал трудовую деятельность в областных газетах «Красный Север» и «Вологодский комсомолец». Позднее, кстати, занимал должность главного редактора Вологодского областного отделения государственного издательства. Но среди основных тем сборника выделяется ключевая – «Родина». Позднее поэт скажет: «Родина – одно на свете чудо, было так всегда и будет впредь, лишь она и светит, и врачует, чтоб до смерти сердцем не скудеть». Кажется, это своеобразное поэтическое послание, завет, наказ, признание друзьям не забывать свои корни, семью, родную землю – старт всех начал души человека. Прочитать книгу может каждый. Она имеется во многих библиотеках. Электронная версия размещена на сайте областной библиотеки имени Бабушкина. Первая книга Романова для многих людей 1930-60-х годов может оказаться ностальгической, романтизирующей прошлое, в котором были великие стройки, смелые, но скромные люди, громко воспевающие послевоенную современность поэты. Желаю вологжанам и радиослушателям всех духовных и земных благ. До новых встреч!

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Радио России «Вологда» – радио на все.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел заседание Совбеза по вопросам внутренней безопасности и развития отношений с ближайшими соседями. В Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. В Кремле ожидают продолжения диалога с США по украинскому урегулированию. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии. И теперь подробнее. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались два вопроса – обеспечение внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В Константиновке за сутки российской армии взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированию ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом также говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, поражение было нанесено подразделением 3 механизированных и 1 штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман и Щурово. Потери украинской стороны за сутки составили более 220 военнослужащих. Уничтожены 2 бронеавтомобиля производства США, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 2 из которых западного производства. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового в огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения разрешения ситуации с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничто не указывает на отстраненность американского президента в урегулировании украинского конфликта.
2: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
1: Госсекретарь США Марк Рубио заявил в четверг, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Так он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Россия видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Путиным и Трампом на Аляске. Правительство России выделит дополнительно около 6,5 миллиардов рублей на выплату региональных пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер Михаил Мишустин. Обсуждались также вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах.
3: Для повышения надежности жилищно-коммунального хозяйства в новых российских субъектах направим еще 1 миллиард 300 миллионов рублей, чтобы закупить специализированную технику, включая и самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Они нужны для модернизации тепло- и водоснабжения и соответствующей подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
1: Также Мишустин сообщил о списании задолженности 8 регионам почти на 50 миллиардов рублей. Речь идет об Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях. Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал польского премьер-министра Дональда Туска Дональдом Даком. Произошло это на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО в Гданьске. Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака Туска, сказал Науседа в начале своего выступления. Саммиты стран восточного фланга НАТО – Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния – состоялся по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии – рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев, а вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента – аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают еще над одной вакциной для лечения и профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследований, в России от различных видов аллергии страдает каждый четвертый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую Республиканскую Федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, сообщил Дегтярев. Бывший главный тренер подмосковных «Химок» черногорец Душка Иванович возглавил баскетбольный «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Соглашение подписано до конца сезона 28-29. Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бадхомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6-2-6. Тем временем в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона пробились Роман Сафиулин, у женщин Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Международная федерация тенниса официально сменила название на World Tennis. Ранее предполагалось, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. Как стало известно «Спортэкспрессу», Краснодар в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Олан Куле, Алассигуном и Дэвидом Мозесом. Отмечается, что клуб рассматривает возможные варианты с арендой футболистов. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Нальчике ожидается 24-26 градусов, дождь и гроза. В Ставрополе 23-25 градусов выше нуля, дождь, местами сильный. В Сочи от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Волгограде +25, +27 без осадков. В Ростове-на-Дону и Краснодаре дождь, местами сильный, 27-29 градусов. В Воронеже +22, +24, временами дождь, в Туле 20-22 градуса, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь 20-22 градуса. Ночью +9, +11. Сейчас в столице 15 градусов, ливневый дождь.
5: Русские сезоны.
6: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
5: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
7: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.
0: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней также можно оставить комментарий. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Возможность отправить сообщение, посмотреть трансляцию, заглянуть в архив, там имеется. Воспользуйтесь ею. Ну, а самое интересное и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
10: Мы переходим к темам обсуждения. В Крыму, в частности в Севастополе, ведется работа по восстановлению энергоснабжения. Утром 24 июня город был полностью обесточен. Замерли троллейбусы на маршрутах. Детские сады принимали только детей в дежурных группах. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, удары наносятся целенаправленно по объектам энергетики, чтобы нарушить привычный уклад и посеять панику. Однако, по его словам, жителей города-героя отключениями не запугать.
11: Это не единственная атака ВСУ на регион, на Крым и на Севастополь. И мы хотели бы обратить сейчас внимание на удары по энергетике и по транспорту. Что касается энергетики, только что Людмила все объяснила. Что касается транспорта, мы знаем, что есть 3 основные магистрали, скажем так, да, по которым можно добраться до полуострова. Это Крымский мост, это трасса Таврида, да, с севера заходим в Крым. И еще есть паромная переправа. Она как бы дублирует несколько, но тоже является отдельным, скажем так, отдельной возможностью добраться до Крыма. Так вот, не так давно, 21 июня, беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу. Удар пришелся по парому по ноге. По предварительной информации, погиб один человек, еще один получил ранение. Это что касается паромной переправы. Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли 4 человека, еще 28 получили ранения. Нужно отметить, что функционирование парома было приостановлено.
10: Да, но потом его восстанавливали, потом опять оно приостанавливалось. Вот за последние сутки, да, сообщение к полудню, вроде бы как паромное движение, движение по мосту было восстановлено, ну а паромное движение, в общем, да, действительно замерло.
11: Что касается моста, опять же, Людмила только что сказала, что там ввели повышенные меры безопасности, и поэтому досмотр осуществляется более тщательно. И, естественно, приостанавливаются на время движения, потому что нужно смотреть повнимательно. А вот что касается мостов, которые идут с севера, с трассы Таврида, с трассы Новороссии, да, про которую мы не так давно говорили, тоже в нашем эфире, там, значит, мосты в направлении Чингара и Арбатской стрелки. Они были атакованы также ВСУ, и об этом говорил губернатор региона Владимир Сальдо. Это уже касается Херсонской области, да, на территории этой области мосты находятся. Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чангара. Движение в сторону Джанкоя сейчас перекрыто, написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс». Соответственно, из трех возможных вариантов добраться до Крыма у нас остается только один. И в связи с этим хочется поговорить о том, какой опыт мы должны учитывать при дальнейшем восстановлении экономическом региона, планировании территорий. И как вообще, в принципе, так получилось, что вот у нас три магистрали, три удара ВСУ и, в общем, образовались проблемы.
10: К нам присоединяется политолог Алексей Чедаев. Алексей Викторович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
12: Да, добрый день.
10: Вот смотрите, как выглядит ситуация. Кажется, что мы пытаемся, ну, естественно, это разумно, это с точки зрения экономики вроде бы как правильно. Мы строим некое крупное, ну, условно, предприятие, которое обеспечивает нужды всего, ну, региона, в данном случае Крыма, например,
11: электроэнергии,
10: да. Но оно одно. И если оно выходит по какой-то причине из строя, то весь регион остается без энергии. Если у нас одна транспортная магистраль или две, то тоже вроде бы как получается, что вот выбили их на какое-то время, да, и транспортное сообщение прекратилось. Понятно, что сейчас атаки на полуостров – это больше психологические атаки, да, чем попытка, ну, действительно вывести экономику полуострова из, ну, не то что равновесия, но уничтожить ее. Это, ну, действительно оказывает серьезное психологическое воздействие. Но вот как же быть с организацией процесса? Можно ли сейчас что-то предпринять?
12: Ну, прямо сейчас, конечно, можно. Ну, то есть, например, вот самое простое, вот на причалах во всех городах побережья Крыма стоит огромное количество малых судов. Вот, их им просто...
10: Алексей Викторович?
12: Вот, да-да-да.
10: Ага, связь немножечко попадает. Угу. Слушаем вас.
12: Значит, на причалах прибрежных городов...
10: Надо перенабрать нашему эксперту, я думаю, потому что связь как-то прерывается. Может быть, у нас получится установить более надежное соединение. Значит, вот то, о чем мы говорим, если я правильно поняла нашего эксперта, есть малые суда, и эти малые суда можно использовать для того, чтобы транспортировать грузы, для того, чтобы, может быть, перевозить людей, да, доставлять товары.
11: Это все налаживание логистики.
10: Да.
11: Не на большой, через помощью большой магистрали, но это, в общем, привычная история для нас. Мы небезосновательно, в общем, исторически так сложилось, что мы хотим большую, ровную, удобную дорогу, понятную, которая приведет нас из точки А в точку Б с понятным сроком, хронометражом и по понятной стоимости, да, если это там речь идет, возможно, о стоимости там бензина или о стоимости платных каких-то дорог. Сейчас, видимо, подход должен измениться, потому что вот то, что мы хотя бы там несколько слов, которые мы от Алексея Викторовича услышали, говорит нам о том, что нужно, как вот это называется, когда нужно...
10: Мельчить, дробить.
11: Ну, есть укрупнение, да. А есть разукрупнение.
10: Разукрупнение.
11: Да, разукрупнить уж, простите, да, за такой раздробить. Термин, все вот эти и коммуникационные истории, то есть логистические, да, и энергетические. Да и, наверное, по большому счету, может быть, и промышленное тоже. Вместо суперпредприятия одного большого, mm-hmm. как мы привыкли, да, строить несколько маленьких, чтобы за один удар невозможно было вывести из... строя это предприятие, чтобы враг потратил силы, ресурсы, время на то, чтобы выбить множество маленьких. А возможно, кстати, да, это тоже хорошая мысль, что вот в истории с судами, через которые можно наладить сообщение, да, с полуостровом, с маленькими судами, я имею в виду, они вообще могут уходить от преследования. Понятное дело, что это в условиях, в общем, боевых действий должно создаваться при поддержке каких-то вооруженных сил, тех же безэкипажных катеров с российской стороны, чтобы они вот эти все связи, в общем, каким-то образом прикрывали. Но так или иначе, вот это малое... Малая авиация, хотел сказать,
10: малая навигация,
11: да, она должна спасти трафик между Крымом и Керчью или там Большой Россией, по большому счету, если мы говорим. И то же самое в отношении электроэнергии, да, вот здесь один удар по подстанции, и значит у Севастополя проблемы. Нужно сейчас сделать так, чтобы этих подстанций, которые электроэнергию там вырабатывают или перераспределяют скорее, да, было несколько. И чтобы, опять же, как я уже сказал, враг потратил больше сил, больше энергии, средств, ресурсов на то, чтобы в какой-то степени, быть ослабленным врагу, я имею в виду.
10: Ну, для того, чтобы рассредоточилось его внимание, это понятно, один большой корабль проще подорвать, да, чем 20 маленьких. Но, в конце концов, есть у нас исторический пример 1940 года, да, когда Британия спасала свою армию в Дюнкерке. Разве большими кораблями вывозили с французского побережья британских солдат? Нет, маленькие корабли, маленькие кораблики, лодочки. Пароходики совсем. Тогда был дан клич, и ко всем британцам обратились: давайте свои лодки, нам нужно спасать наших ребят. Было такое. Есть примеры в истории. И действительно, даже вот эта массированная атака, массированные удары с немецкой стороны, они не смогли справиться с этим. Армия была спасена.
11: И вот что Алексей Чаадаев, которого мы пытались подключить, в общем, пишет у себя в социальных сетях. Он говорит, что сейчас идет работа над обновленной транспортной стратегией России, да, а Алексей Викторович, как советник министра, тоже ее читает и говорит, что вот это учета этого опыта СВО, да, идеи дублирования распределенной и малой логистики, этого нет. А это должно быть. И на это нужно найти средства, потому что это поможет и сейчас, и в какой-то не такой отдаленной перспективе, в общем, диверсифицировать и поставки, и логистику так, чтобы потенциальный враг не смог за один удар выбить целое направление, да, энергетику, например. Что он пишет? Максимальное размывание логистического контура, его превращение в систему капилляров малых и сверхмалых маршрутов и средств. Вот так Алексей Чаадаев, политолог, характеризует то, как мы должны строить свою инфраструктуру в ближайшем будущем.
0: Наше время.
10: Сегодня буквально все СМИ, все МАКС-каналы, все обсуждают прекрасную новость.
11: ВК-каналы.
10: Да, и ВК-каналы тоже.
11: Дзен-каналы я видел, mail.ru-каналы, наверное, если они есть.
10: App Store удалил начисто все ВК, вообще все, вот все приложения ВК, всю экосистему все удалил. Mail.ru туда же попал, и
11: Дзен.
10: Дзен попал, да. Ну, вот все, что с этим связано, все удалено из App Store. Вроде бы как сначала говорилось о том, что не получится просто обновить приложение, да, но если у вас стоит старое, то оно будет функционировать. Нет, его тоже удалили.
11: Обсудим это с нашим экспертом. К нам присоединяется социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов. Роман, приветствуем вас.
10: Здравствуйте.
12: Добрый вечер, друзья.
11: Роман, ну что, очередное проявление информационной войны?
12: Ну, я бы даже сказал, не информационной, а такой цифровой когнитивной войны, если это уж быть занудой в определении, потому что информационная – это все-таки война за трактовку насчет, да, чего-то, а здесь уже речь идет о доступности самих платформ. Вот. Да, это, собственно, на самом деле, мне кажется, должны понять, не то, что должны понять, все поняли, просто почти любое событие, которое сейчас вот на поле доступа к цифровым платформам происходит, и почти любое событие, которое сейчас происходит в западных медиа, это есть элемент войны того или иного типа. Кажется, даже справедливее было бы спрашивать, а что не является такими эпизодами? Вот. Это даже был бы более любопытный разговор в чем-то, потому что все остальное сугубо военный логика совершается, с вами соглашусь.
10: Я вот что хочу еще отметить, подчеркнуть. Во-первых, Минцифры попросил вас оперативно рассмотреть эту ситуацию, да, и проверить выполнение App Store требований российского законодательства. То есть, возможно, мы каким-то образом ответим App Store, хотя заметили
11: есть
10: это App Store.
11: Есть интересная,
10: да,
11: у нас возможность.
10: Да, есть ли такая возможность, тоже вопрос. Ну и Apple со своей стороны, они, в общем, пояснили, почему они это сделали. Они пояснили это к вечеру. До них, видимо, тоже долетело. Там какие-то вопросы. Значит, что они сказали? Что удалили приложение ВК из-за санкционных правил. Ну, о каких именно санкциях речь не идет, но подчеркнуто, что Apple соблюдает законы юрисдикций, в которых компания работает.
12: Ну, почему-то соблюдать законы юрисдикции, в которых компания работает, почему-то соблюдать европейские законы, они готовы соблюдать наши, ну, собственно, из-за которых тоже были, значит, у нас некоторые трения, они не вполне готовы. То есть мы здесь снова видим некоторую избирательность.
11: А почему, вот, кстати, так получается, Роман? Ну, действительно, это же американская компания Apple, и европейские законы, а, между прочим, европейские законы довольно жесткие, вот с недавнего времени, да, они, ну, же,
12: да,
11: приняли,
12: ну, да,
11: и их мы готовы соблюдать, а вот российские нет. Это из чего? Почему такая избирательность, действительно?
12: Ну, мне кажется, здесь есть несколько моментов, в частности, по-моему, три. Первый момент – это то, что на самом деле, ну, на современном Западе сформулировано, ну, некоторое предубеждение относительно России и России в том виде, значит, какой она сейчас является. Ну, то есть сотрудничать с Россией, значит, в большинстве форм – это

0: новых родственников, значит, и так далее. И поэтому Apple... вряд ли кто-то им приказал напрямую, но могло быть пожелание, от которого сложно, значит, отказаться.
1: А почему сейчас-то это пожелание возникло? Почему вот не неделю назад, не месяц, не год назад, не два года, а сейчас?
0: Я бы даже не стал бы, ну вот не могу вам ответить на этот вопрос, и я думаю, что...
2: Они сами не знают, что я сейчас.
1: Проснулся утром такой какой-то человек, почесал затылок.
2: Сегодня Россию отключили.
0: Не совсем. Угу. Дело в том, что такие же решения не принимаются за сутки, ну вот в большой корпорации. Да, хоть Apple как бы и славится тем, что она сверхсовременная и сверхтехнологичная, чтобы такое решение было реализовано, ну, должно пройти время, да. А сначала мы на совещании принимаем, значит, эту историю, потом мы, так сказать, везде согласовались, подписали бумаги, потом техники это воплотили. Так что не исключено, что это решение было принято, там, не знаю, 2 недели, 1,5 месяца назад.
3: Роман,
0: сегодня просто оно было воплощено.
3: А не отключайте, пожалуйста, нам техническую паузу нужно сделать. Мы вернемся через минутку и еще несколько вопросов вам зададим. Социолог, политический консультант Роман Романов с нами на связи.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
6: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
8: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
6: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
9: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Продолжаем разговор с социологом, политическим консультантом Романом Романовым. Роман, у нас еще несколько вопросов, собственно говоря, по этому поводу осталось. Ну, вот смотрите, если мы говорим про информационную войну, то, соответственно, должен быть какой-то ответ. Не военный, а информационный. Что мы в связи вот со сложившейся ситуацией будем делать, как вы считаете? Или что нам нужно скорее делать в этой ситуации? Вот так.
0: Ну, я думаю, значит, все происходящее... это просто лишний толчок России в сторону суверенизации собственного интернета. Но мы в некотором смысле сейчас видим фрагментацию глобального цифрового пространства. То есть если нам там 10 лет назад казалось, что вот это глобальная информационная среда, да, то со временем она стала обрастать все большим количеством внутренних каких-то заборов, преград, каких-то выделенных, значит, пространств и так далее. И Россия, значит, в этом смысле, с одной стороны, не теряя связи с этим глобальным интернетом, очевидно, что мы будем развивать свои, значит, альтернативные цифровые платформы, в том числе и свои магазины приложений, потому что, ну, а как иначе? Дело в том, что, ну, здесь я вообще честно скажу, вот лично, если не экспертную, а личную, как бы, ноту внести, я расстался с техникой Apple в 2018 mm-hmm. году, ну, вообще не по политической причине, там, а по случайной, значит, вот, значит, и до сих пор считаю это самым удачным своим, значит, решением в области гаджетов, ведь Apple, она же продает даже не столько конкретное устройство вам, а продает цифровую инфраструктуру. Но да. Россия, она, значит, всю эту цифровую инфраструктуру понаотключала. Поэтому, честно говоря, использование техники Apple, мне кажется, с одной стороны, сейчас и нерациональным, и каким-то чуть ли не фетишистским, потому что, ну вот, это как будто мы уже ничего не работает, уже ничего сделать нельзя. Осталась только как бы камера, которая когда-то была хорошей, а сейчас, ну, как бы есть и не хуже.
1: Нет, еще статус остался, Роман. Ну, статус.
0: Среди кого, как бы, этот статус?
1: Среди
0: это тоже,
1: вот значит, этих вот людей, вот среди них.
0: Если, значит, вы знаете,

0: знаете, мне кажется, сложно сейчас найти человека, которого, ну, можно впечатлить айфоном, если это человек старше, ну, там, 15 лет, вот. Если, значит, вы хотите производить впечатление на людей младше 15 лет, ну, тут у меня много вопросов встречных, так сказать, возникает, вот. Кто вы? Кто ты, воин?
1: Да.
0: Вот. Поэтому я бы, честно говоря, предложил бы нам вот, значит, взять, значит, все эти iDevice и MacBook и прочее, сложить их на какой-нибудь большой, значит, городской площади и сжечь к чертовой матери.
2: Роман, хорошо. Ну, последний вопрос, если можно, прям буквально два слова, потому что времени совсем мало остается. Ну что, Android приготовится?
0: Нет. Я сильно в этом сомневаюсь. Ну, Google тоже говорит, что он соблюдает санкции и все такое. Но просто само устройство Android, да, оно намного более в этом смысле демократичное в хорошем смысле этого слова. Так что не думаю, что там что-то появится. Но кроме того, давайте будем честны, магазин Рустор уже пришлось поставить, так сказать, ну, почти всем себе. Ну, будем из Рустора, так сказать, это качать.
2: Да прекрасно все работает в Русторе.
1: Спасибо большое, Роман. Очень интересная беседа получилась. Социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Помните, еще 19 числа Зеленский поставил ультиматум Белоруссии там, по поводу ретрансляторов на границе, которые якобы, по мнению, значит, Зеленского, помогали работе вооруженных сил Российской Федерации.
1: Наводить, да. Беспилотники они там помогали.
2: Да, вот. И, значит, после этого, буквально вот 22 числа, тот же самый Зеленский сообщил, что все... Отключены ретрансляторы. Их отключили. Мы их напугали, и они их отключили.
1: Да, между тем эксперты-то объяснили, что эти ретрансляторы вообще ни при чем. И, в общем, кто учил физику, понимает, что наведение дронов, о котором говорил Зеленский, оно происходит совершенно по-другому. Ну, вдаваться в технические подробности я уже тут не буду, вот ограничусь мнением экспертов, которые его озвучивают.
2: Что дальше происходило? Значит, был поставлен ультиматум, что вот если вы их не выключите, то мы это сделаем, ну, то есть мы как бы совершим атаку, да, на территорию Белоруссии. После этого Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время поедет в Россию. Но вчера пришло сообщение о том, что приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Да, между этим нужно сказать, что Александр Лукашенко встретился с, ну, в частности, с губернатором Московской области, он встречался в Минске, но сделал заявление и по российско-украинской, и... белорусско-украинской повестке. Он сказал, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, да, ну, то есть многие считали, что, вернее, как многие считали, Зеленский говорил, что Москва давит на Минск, чтобы стать стороной конфликта. Но Лукашенко говорит, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, что Украина является разменной картой в большой игре, а, тем не менее, Белоруссия будет в любой ситуации рядом с Россией. Что касается дальнейших, такой как-то заочная перепалка, наверное, можно это назвать. Ретрансляторы якобы отключили, сейчас мы не можем этого точно понять, да. Зеленский на этом не успокоился, сказал, что вот сейчас был доклад, значит, исполняющий обязанности главы службы внешней разведки, и выяснилось, что Белоруссия там расширяет какие-то там склады ГСМ, базы, строит их вдоль границы.
2: Ну, то есть усиливает границу, грубо говоря.
1: Да, и вроде как тоже планирует, собирается все-таки втягиваться в конфликт. В общем, был ультиматум, был ответ, и сейчас снова ультиматум. Эту ситуацию хотим обсудить с членом Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская с нами на связи. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алина.
4: Вечер добрый, коллеги.
2: Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Я, знаете, можно я все-таки вот удовольствие доставлю себе и слушателям, процитирую слова Александра Лукашенко. Значит, он сказал, что вот к нему приезжали представители Украины, да, и вот что он им ответил, цитата. «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится», сказал Лукашенко. Что же все-таки происходит? происходит? Проясните, пожалуйста, для нас ситуацию. А то этот пинг-понг, честно говоря, мы запутались.
5: Да, Лукашенко еще сказал в интервью арабскому телеканалу, что не хочет воевать с Украиной, потому что прекрасно понимает, что там войска теробороны – это доярки, механизаторы и прочие крестьяне, вот, которых ему, если честно, жалко, и которые тоже этой войны не хотят. А что происходит? Ну, достоверные слотов мы получаем, Украина терпит поражение за поражение. Единственный фронт, на котором у нее есть какие-то успехи, это смысловой и террористический, да, то есть они достаточно хорошо при поддержке Запада научились создавать информационные поводы, которые вызывают у людей определенные опасения. И вот я там не могу сказать, что я коллега с какими-то военными или с разведкой, но вот Зеленский, как человек разговорного жанра, мне, наверное, близок, да? И я бы на его месте, как политтехнолог, тоже бы каждый день говорила, что я позвонила Лукашенко, сказала Лукашенко, ну-ка не дружи с Путиным. И Лукашенко, и потом на следующий бы день отвечала бы от имени Зеленского, говорила, что Лукашенко мне отзвонился, сказал, все, не буду дружить. Вот. А дальше бы там сказала, что я позвонила каким-нибудь губернаторам российским. Губернаторы тоже выполнили мои поручения. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы создать вот этот вот самое большое нервное напряжение, поскольку Россия достаточно плотно и уверенно полагается на Беларусь, и, соответственно, Украине невыгодно, чтобы эти отношения сохранялись, и чтобы все понимали, что у нас есть вот такой брат и соратник. И, соответственно, все это делается для того, чтобы вбить клинч, в первую очередь даже не между политиками, между управленцами, да, там, России и Беларуси, а в доверие людей друг другу, доверие людей разных стран, да, там братских союзного государства друг другу. То есть это первый момент, вот этим бы я его заявлением сейчас не верила. Ну, во-вторых, да, безусловно, Киеву уже на войну с Россией не так щедро отстегивают уже и спрашивают с них. Соответственно, им нужно открывать второй фронт для того, чтобы увеличить финансирование. Ну, а самый удобный второй фронт, ну, это вот соседняя Беларусь. Ее можно и аргументировать там и западным спонсорам, и европейским их там военным соратникам, как направление, на которое необходимо еще там усиливать финансирование, производить новые дроны, создавать новую вот эту вот войну.
2: Обычно всегда хотят открыть второй фронт. Ну вот, да, опять же, опыт Великой Отечественной войны. Советский Союз ждал, когда откроется второй фронт, чтобы фашистскую Германию немножечко рассредоточить, да, чтобы ослабить напор на Советский Союз, чтобы часть сил оттянулись на второй фронт. Здесь по-другому выходит?
5: Ну, конечно, потому что Украина уже там под руководством Зеленского превратилась и сейчас пытается себя продавать как такой завод по производству вооружения и технологий применения там тех же самых беспилотников. Собственно, с Россией уже сколько, 4 года это длится, да, они там какие-то нефтезаправочные станции поразили, да, напугали людей в Подмосковье, но никаких таких вот решительных переломлений ситуации они совершить не могут. И уже возникают к ним вопросы, а где, а что? А Беларусь — это вот этот новый экстил, который, опять же, хорошо продается Западу, то есть там и территория. Реально она интересно расположена. Вот. И я думаю, что дальше подобные же, вот прям вангую, как говорят у нас, да, я думаю, что дальше подобная риторика прозвучит и относительно Узбекистана, и относительно Казахстана. Тоже Зеленский нам разыграет спектакли про то, как он звонил Мирзиёеву или Токаеву, и тоже от них что-то требовал, и они согласились, отвернулись от Москвы, вот, и чуть ли не пошли, раз там у тебя эти заводы украинские строить военные.
1: Слушайте, а вообще, ну, вот, на самом деле, ведь, в общем, это очень хитрая логика. Ну, в том смысле, что, смотрите, вот я сейчас полную картинку у себя в голове сложил. Зеленский говорит, отключите ретрансляторы. Специалисты говорят, ретрансляторы вообще ни на что не влияют. И Зеленский говорит, они отключили. То есть они ни на что и не влияли, и удобно было заявить, что их выключили, да, якобы они не работают. Но в этом контексте, вот на что, что на себя внимание обращает? А вы понимаете положение украинских войск на фронте? Нет, потому что об этом никто не говорит. Говорят о дронах, которые долетели там до России, да, говорят о том, что Белоруссия, Лукашенко, что-то там европейцы какие-то деньги выделили, а реальное положение вещей на фронте от этого внимания как будто бы отвлечено. Не это ли цель?
5: А, безусловно. И тут смотрите еще, почему об ущербе со стороны там Украины никто не говорит. Потому что мы тут еще все с вами на определенном расслабоне. И до сих пор, несмотря на санкции там за распространение фото-видеоматериалов после ударов дронов, вроде вот у нас все эти законодательные нормы введены, но тем не менее народ это все активно в соцсетях постит и сам же у себя создает ощущение определенной катастрофы. Mm-hmm. На Украине никто этим не занимается. И поэтому вот все, что мы видим официально от наших военных, оно зашито там в сухие какие-то вот цифры. Прошли столько-то там квадратных метров, захватили, да, освободили какие-то участки.
1: Это Алин, время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Член Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская была с нами на связи.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наш номер эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста. Спасибо всем, кто уже подключился. Павел, Сергей, Рим. Сегодня у нас мужская аудитория. Очень приятно. Продолжайте в том же духе. Все читаем, все видим. И постараемся по возможности спросить у экспертов.
2: Переходим к следующей теме обсуждения. Накануне Владимир Путин проводил совещание по развитию авиации, сделал ряд заявлений, среди которых в том числе о том, что Россия полностью импортозаместила авиатехнику и превзошла западные аналоги. Это заявление президента России. Уровень новых российских самолетов очень высокий. Западные перевозчики и авиапроизводители сами понесли ущерб от антироссийских санкций. На самом деле, конечно, так оно и есть. Но представляете, сами своими руками создали себе конкурент. Так-то вроде бы как мы у французов двигатели покупали, да, там у американцев лайнеры, а тут сами обошлись. Ну, конкурента создали себе. Хорошо, ну ладно. Еще одно заявление президента. Необходимо наращивать поставки авиатехники российского производства для удовлетворения растущего спроса.
1: Ну вот, между прочим, хочется сказать, что есть мнение такое, которое я в свое время слышал, что авиационный двигатель – это самое сложное, что создал человеческий мозг.
2: Ну, на самом деле, так оно и есть, да.
1: Да, ну, может быть, только ядерная энергетика может с этим поспорить, но с точки зрения, значит, вот технологии создания и вот внутреннего функционирования, я не специалист-техник, но, тем не менее, вот это одно из самых, если не самое сложное, что создавал человек. И это тоже теперь, ну, не теперь, а основа наша отечественная, потому что, ну, понятное дело, советская школа была, потом на какое-то время...
2: Стало проще просто покупать.
1: Да, а теперь, к счастью, это все возвращается, слава богу, что технологии не были утрачены, и теперь вместо того, чтобы покупать у французов или американцев, да, там у Pratt & Whitney покупали, сейчас будем делать свое.
2: Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
2: Ну, действительно, мы способны сейчас производить полностью импортозамещенные самолеты.
1: Или даже рано как-то радуемся.
2: Вот, уже слово вот это импортозамещение, вот не ходит, полностью наши самолеты.
1: Свои.
7: Ну, в общем, действительно так, поскольку три наших сейчас основных, даже четыре самолета для гражданской авиации новые, которые вот мы ожидаем в ближайшие годы в наших авиакомпаниях, действительно уже... Ну, или прошли, или продолжают проходить испытания, но именно вот в облике, не содержащем практически ни одного зарубежного компонента. Как мы знаем, в конце прошлого года был сертифицирован самолет Ту-214. В общем-то, этот самолет еще давно хорошо известный, но, как выяснилось, что в нем тоже были определенные зарубежные компоненты. Их основную массу заместили, и он уже, в принципе, готов к поставкам вот в таком... отечественном облике, там вопрос только с развертыванием его серийного производства. В начале июня на Петербургском форуме был вручен сертификат типа на самолет Ил-114-300, это турбовинтовой самолет для региональных линий, который должен заменить всем нам известный ветеран Ан-24. Самолет, собственно, ну, судьба у него непростая, он изначально строился в Ташкенте, Ил-114 базовый, да, потом там была версия с иностранным двигателем, с иностранной авионикой, которые у нас в стране не эксплуатировались, они только в Узбекистане летали.
1: Андрей, можно я просто одним словом поясню, что такое Ил-114-300, потому что, конечно, радиослушатели так на слух плохо понимают. Это небольшой самолет с пропеллерами, вот что значит винтовой.
7: Да, турбовинтовой, на 66 пассажиров он сейчас.
1: Да, он небольшой,
7: то есть это вот примерно как Ан-24. Для, для северов, для наших, для Сибири, ну вот для тех наших районов, где нету таких аэродромов, как наша Московская, Шереметьево там, или Домодедово с огромными бетонными полосами. Ну вот что-то такое.
1: Да, прошу прощения, что перебил вас. Про судьбу вы нелегкую говорили этого самолета.
7: Да, ну и вот, собственно, встал вопрос, когда, собственно, в Ташкенте производство его закончилось по ряду причин, что такой самолет нам нужен, его нужно строить в нашей стране. Конструкция была в значительной степени модернизирована, для нее были разработаны новые двигатели ТВ-717, которые вот были сертифицированы тоже не так давно, новые воздушные винты, создана ряд образцов, значит, бортового оборудования, и вот в этом виде он получил сейчас в начале июня, значит, свой сертификат, который, в общем-то, позволяет приступить к его поставкам в начало эксплуатации. Уже первый серийный самолет строится на заводах в Луховицево, это под Москвой, в Московской области. Ну и вот ожидается, что первые там один или два, или может даже три самолета уже к концу этого года могут прийти в нашу компанию. Уже названо даже, что он вот придет во второй архангельский авиаотряд, то есть вот будет на севере России. Ну, там еще, конечно, как у любого нового самолета, впереди еще тоже часть испытаний по расширению условий эксплуатации. Это, ну, это как бы для любого нового самолета это свойственно, да, то есть пока он сертифицирован в некой такой базовой версии, которая позволяет начать эксплуатацию, ну, а дальше, по мере прохождения новых этапов испытаний, условия его возможных полетов будут все шире и шире. Ну, и по части применения, например, на грунтовых полосах, при более низких температурах, при более высоких температурах и так далее. Следом у нас идет суперджет, который, как известно, был продуктом международной кооперации, да, и строился, вот вы сами говорили про французские двигатели. На самом деле они российско-французские, но французское участие там было достаточно серьезное. Так же, как и по авионике, и по бортовым системам, по некоторым другим агрегатам. Самолет Суперджет Нью, как его, или SG-100, как его сейчас называют, он уже проходит сертификационные испытания, они практически значительная часть их уже выполнена, там более 80% полетов. Ну, и ожидается, что до конца этого года они, по крайней мере, полеты по программе сертификации должны завершиться, ну, осталось не так много. Дальше будет этап, ну, оформления документации соответствующей, и вот где-то, ну, или к концу этого, или в первой половине следующего года они тоже должны уже выйти на линии, пополнив тот большой парк суперджетов, который у нас сейчас летает, это почти 1500
1: самолетов. Андрей, а Владимир Путин вот на этом совещании, он же заходил в кабину самолета, там МС-21 был?
7: Ну, насколько я видел по репортажам, он побывал во всех этих трех самолетах.
1: А, во всех побывал.
7: Ну, по крайней мере, в Суперджете я видел фотографии, и в МС-21 тоже.
2: Андрей, давайте подведем итог. Значит, у нас малая авиация обеспечена, да? Ну, понятно, что сейчас испытания, все, но вот самолет есть.
7: Ну, немало. Это все-таки мало. Это у нас то, что будет Байкал. Байкал чуть попозже будет.
2: Хорошо.
7: Ну, так скажем, для местных линий. Да?
2: Для местных линий? Ну, вот про Севера,
1: средняя,
2: то, что мы с вами говорили.
7: Нет, это региональный. Подальше, то есть так. Это тысячи километров.
2: Хорошо. Ну, да. вот эта часть, это то, о чем на самом деле очень давно говорили, что эти Ана, они прекрасные, но они как буханки. То есть вроде бы как, да, действительно, чинятся в любых условиях, да, там, как угодно. У них практически не было электрики, там, ну, какой-то умной. То есть они... надежно, но они уже устарели, все, теперь все заменили. Хорошо, среднемагистральные суперджеты.
1: Это как раз МС-21 и суперджеты.
2: И суперджеты.
7: Да, ближний магистральный суперджет, а среднемагистральный будет МС-21 чуть попозже, вот где-то год-полтора.
2: А дальний-то магистральный самолет?
7: С дальним магистральным самолетом ситуация несколько сложнее. Ну, начнем с того, что, в общем-то, особенно с учетом нынешней нашей геополитической обстановки и, так скажем, географии наших полетов, нам в первую очередь сейчас необходимы...
1: Не очень-то и нужны дальние,
7: ну, магистральные. Они нужны, но...
2: Ну, страна-то большая.
7: Среднемагистральные и ближние магистральные самолеты, они как бы на повестке дня более, так скажем, важны сейчас. Потому что, ну, дальней магистральных не так много. Да? К 22-му году у нас их было 100 штук примерно в парке наших авиакомпаний. А этих средних магистральных было больше 500. И это только одни Airbus и Боинги. Понимаете? Поэтому, как бы, первоочередная задача нам закрыть нашу потребность вот на полеты, на эти, на расстояние там 3-4 тысячи километров. Это большая часть, но это там практически 70-80% всех наших перелетов.
2: Всех наших,
7: да, у нас есть, конечно, полеты из Москвы, да, скажем, в Хабаровск,
2: да,
7: Петропавловск, Камчатский, да, и так далее. Пока то количество остающихся в эксплуатации Airbus'ов и Боингов справляются с этой задачей. Ну, не так их много по сравнению с полетами, скажем, ну, не знаю, в Санкт-Петербург, на Урал, там, в Иркутск и так далее.
1: Андрей, вот. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Да. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ваша мысль понятна. Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин был с нами на связи. Ну, в общем, довольно положительная история про отечественные самолеты. Несмотря на то, что было вокруг этого много негатива, вот сейчас, кажется, негатив и такой, и физический преодолен. Будем надеяться на то, что скоро эти самолеты успешно полетят.
6: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Мото Сити Джаз Октет, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
6: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
6: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
14: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
15: Как ребенок-то?
16: Замечательно.
15: Наш?
16: Наш. Мы еще дома решили наш.
14: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
6: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
17: Там по синим цветам бродят кони и дети.
6: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
18: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
19: Нам очень нравится ваша работа.
6: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Россия ожидает от Apple разъяснений по поводу удаления приложений ВК и дочерних сервисов. Правительство одобрило поправки, уточняющие расчет НДФЛ при обмене жилья. И теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение на переднем крае, сообщили в Минобороны. Нанесены удары по формированиям 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пескуновка и Малиновка в ДНР, говорится в сообщении министерства. По данным военных, всего в зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Группировки «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения «Востока» продвинулись в глубину украинской обороны. За минувшие сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецопераций более 1580 военнослужащих. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртос» пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений. А что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
1: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртос» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляет посольство России о задержании танкера «Деливер», сообщили РИА Новости в дипведомстве России во Франции. Там назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа по предварительным данным нет. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
3: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры, безусловно. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
1: Ранее в Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК Мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Позиция Беларуси является миролюбивой, но Минск при любых обстоятельствах будет рядом с Москвой. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом же президент Беларуси говорил и на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске.
4: Мы знаем, что Россия, Беларусь... Это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе.
1: Правительство России одобрило поправки в налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательской деятельностью, сообщает Минфин. Так, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровой стоимостью обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене, отмечается в материалах. Погода в Москве сегодня соответствует майским показателям. Потепление до 24 градусов прогнозируется лишь в выходные, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночи. Сейчас будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
6: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА. А после решения допустить нашу национальную команду на турниры среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Продолжаем о футболе. В Доме футбола сегодня состоялось заседание исполкома РФС. Первым вице-президентом организации избран Александр Мирзоян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Теннис. Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем Роман Сафиулин пробился в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации он за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-17 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Мурманске ожидается 14-16 градусов, небольшой дождь. В Архангельске плюс 16, плюс 18, без существенных осадков. Петрозаводске дождь от 16 до 18, тепла в Вологде 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, дождь. В Великом Новгороде небольшой дождь 21-23 градуса, в Калининграде 27-29, без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь. 20-22 градуса. В Москве небольшой кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22. Температура воздуха ночью 9-11 градусов. Сейчас в столице плюс 15.
0: собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
7: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
8: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
9: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
8: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
10: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
11: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
12: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
12: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Видим, что уже очень много комментариев от пользователей с именем СМ, к сожалению, не знаю имени, соглашается с тем, что ретрансляторы ни на что не влияют, интернет влияет, говорит он, его надо отключать. Эх, Зеленский элементарного не знает, напишет наш слушатель. И, кстати, связывается с нами через сеть МАКС, поэтому заходите туда, мы там тоже доступны по все тому же номеру телефона, можете отправить нам там сообщение. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте, заходите и туда, там свежие интересные новости, плюс видеотрансляция, под которой также можно оставить собственный комментарий. И есть приложение у нас в Rustore и Google Play, абсолютно бесплатно, оно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а свежие и интересные новости всегда на вести.ру, заходите и читайте.
13: Ну что ж, мы переходим к темам обсуждения. Кстати, сегодня во многих школах нашей страны выпускные балы проходят, торжественное, яркое мероприятие, тем более, что основной этап сдачи единого государственного экзамена позади, можно выдохнуть, да, кому-то еще нужно будет что-то пересдать, кому-то доздать, еще остались там шансы и возможности изменить ситуацию, но основная масса, что называется, отстрелялась. И какие предварительные, понятно, что окончательные итоги будут ближе к осени, наверное, я так думаю, подведены, но предварительные итоги таковы, что в этом году средние баллы по предметам и по основным особенно предметам по сравнению с прошлогодними выросли. Представляете себе, да? То есть стало больше в том числе и 100-бальников. Вот, например, Петербург что сообщает? ЕГЭ на максимум сдали 300 выпускников в Санкт-Петербурге. Ну, понятно, что по разным предметам, да? Более 70 выпускников смогли набрать 200 баллов, то есть по 100 баллов за 2 ЕГЭ.
14: В общем, тенденция положительная.
13: Во всех
14: что,
13: смыслах.
14: Что фиксируем не только мы, но в первую очередь представители профильных ведомств. Но вот в череде стобальников выделяются те, кто набрал по каждому предмету из тех, что сдавал, 100 баллов. Такие ребята есть, и в частности, одна из них – это выпускница Московской школы 1409. Она набрала 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильная математика, химия и физика. Давайте послушаем фрагмент ее выступления перед журналистами. Она говорит о том, как готовилась к экзаменам.
13: Давай скажем, что девочку зовут Екатерина Малкова.
15: Я была очень удивлена и очень рада такому результату. Я никогда даже не надеялась, что смогу добиться этого, но теперь это реальность. До сих пор сама не верится. Я думаю, они очень помогли мне в моей подготовке, особенно к таким предметам, как профильная математика и физика. Благодаря обучению в классах мат-вертикали и в инженерном классе. На момент начала подготовки к экзамену у меня уже была заложена хорошая база знаний по этим предметам, и поэтому подготовка мне давалась значительно легче. Да, педагоги дали мне очень многое. Именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала в начале 11 класса, и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл на 4 предметах. Самым тяжелым в подготовке для меня был именно самый последний период, когда уже приближались экзамены. Мне хотелось бы работать в сфере, связанной с физикой и химией. Ну, эти науки, эти предметы нравятся мне больше всего, и мне хотелось бы развивать их, работать в сфере, связанной с ними. Мне кажется, самое важное в подготовке – это, во-первых, выбрать предметы, которые будут интересны. Тогда подготовка становится значительно легче, вы получаете удовольствие от процесса.
14: Два да. момента хотелось бы отметить
13: да.
14: в этом выступлении. Во-первых, то, что подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов можно начинать с 11 класса. Многие считают, нужно начинать готовиться в пятом классе. Да. Нет, вот в начале 11-го и можно эффективно подготовиться к тому, чтобы, в общем, сдать экзамены очень-очень хорошо. А второй момент, это да. то, что не юриспруденция и экономика, а химия и физика, человек хочет в этих направлениях развиваться. Это прямо отрадно.
13: Ну, это замечательно, конечно. Но все равно остаются по-прежнему у нас вопросы. Мы же не можем без вопросов, вы же понимаете, да? Первый вопрос, а было ли детство у этого замечательного ребенка? Второе, а может ли справиться с подготовкой к ЕГЭ на 100 баллов любой школьник? Или все-таки должна быть какая-то предрасположенность, ну, как минимум, усидчивость, например? Да? И третье, а что это стоило родителям? Ну, потому что представить себе, что подготовка к ЕГЭ возможна без репетиторов, ну, я, например, не могу. Может быть, я ошибаюсь. К нам присоединяется директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко. Иван Валерьевич, здравствуйте.
16: Добрый день. Я научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Центра непрерывного математического образования. Действительно, мне очень приятно участвовать в этой беседе. Я очень рад за нашу выпускницу, а также за других ребят, которые очень хорошо сдали в этом году экзамены.
13: Действительно, средний балл выше, чем в прошлом году?
16: Ну, вы правильно совершенно сказали, что давайте дождемся результатов апелляции, официальных объявлений итогов, президентской пересдачи, которую вы же знаете, что по инициативе нашего президента ребята могут пересдать один экзамен в начале июля, если их не устраивает результат. Поэтому, конечно, сравнивать какие-то результаты нужно позже, но действительно мы радуемся результатам по математике, по естественно, научным предметам. Вот вы упомянули, что Катя сдала не просто на 400 баллов. Кстати, в прошлом году у нас тоже была 400-бальница в Москве. А Катя сдала именно русский, но он обязательный, и математику, химию и физику. То есть набор не ну, вот такой...
13: Не самый простой, не обществознание, да.
16: Я бы сказал, самый сложный.
13: Да.
16: Вот, кстати, выбирать экзамены по сложности. И, вы знаете, я все-таки хотел очень важную вещь сказать. Вот вы сказали, да, что Катя начала готовиться с 11 класса, вот как она сказала. Но она же перед этим сказала важную вещь. Важно, чтобы это услышали и будущие выпускники, и их родители. Что она училась в классе математической вертикали, то есть она изучала углубленную математику с 7 класса. А после этого училась в инженерном классе в 10-11, где изучала углубленные, естественно, научные предметы. То есть она подошла к ЕГЭ с очень хорошей базой. Она блестяще знала геометрию, потому что училась по замечательному учебнику Волчкевича математической вертикали, владела той базой, которая нужна. То есть поэтому я бы хотел подчеркнуть, что не надо начинать готовиться к ЕГЭ там в основной школе. Кто-то даже говорит, вот что ребенок должен чуть ли не сначала с репетитора.
13: То есть с детского сада надо.
16: Надо хорошо учиться и делать домашние задания. Угу. После этого, после 9 класса, выбрать, в чем ты специализируешься, углубить эти предметы еще. А в 11 классе действительно уже готовятся. При этом, как вы знаете, Москва одну из первых посвятила второе полугодие. Очень интенсивный учебный план сориентирован как раз, чтобы дать ребятам возможность подготовиться, и для этого есть хорошие материалы в Московской электронной школе по математике, есть гиперматика, все бесплатно, естественно.
17: Иван Валерьевич. То есть,
16: поэтому вот такая комбинация, она доступна любому ребенку Москвы. И, кстати, вот те же программы, углубленные с основной школы, сейчас Министерством просвещения утверждены, и по распоряжению правительства это сейчас по всей России внедряется, поэтому я уверен, в этом году мы увидим блестящие результаты не только в Москве или Санкт-Петербурге, вот университетских центров. Да? Но и по всей стране мы ждем хороших результатов.
17: Очень хочется поинтересоваться, как у таких ребят с, ну, с детством, с таким, с отдыхом, это вот, я не знаю, сколько нужно времени потратить на то, чтобы на 400 баллов сдать? Это нужно больше ничем не заниматься? Или как организован досуг у таких ребят, которые великолепные результаты показывают?
16: Знаете, Катю, я думаю, надо спросить саму, но, насколько я знаю от коллег, это яркая, интересная девочка, активная очень, и детство у нее прекрасное. Но вот я в нашем центре, где я научный руководитель, активно занимаюсь с олимпиадниками, которые выиграют всероссийские международные олимпиады. Mm-hmm. Никакие они не ботаники. Они ходят на дискотеки, ходят с друзьями, ходят в походы. У них обычные детские увлечения. То есть поэтому совершенно неправильно говорить, что если ты выигрываешь олимпиаду топового уровня или получаешь сотку по нескольким предметам, то ты как фигурист, который по 10 часов в день тренируется, больше света белого не видишь.
13: Но все-таки должна быть предрасположенность у ребенка к тому, чтобы усваивать и так эффективно обрабатывать информацию? Или это, на это способен каждый?
16: Я бы сказал так, что для олимпиады нужен специфический талант и спортивный характер. ЕГЭ на высокий балл может сдать каждый, если он будет хорошо учиться и, опять-таки, выберет те предметы, которые ему интересны и хорошо идут. Ведь, понимаете, одно дело, тебе химия нравится, то тогда, наоборот, мама будет у тебя забирать книжку по химии и говорит, пора спать, правильно?
13: Не представляю себе такую маму, да, ну, предположим,
16: ой, я хорошо. Знаю много примеров таких наших химиков, ребят-олимпиадников. Вот, поэтому, но я бы, знаете, не зацикливался на 100 баллах. Для поступления в топовый вуз достаточно меньшего результата. И очень многие ребята не получают суперрезультат, потому что у родителей, у них сформирован родителями завышенный результат. Вот все говорят, стабальник, все, я буду сдавать ЕГЭ на 100. Да посмотри в твой вуз, тебе и 90, и 80 хватит. Поэтому мы гордимся не только стабальниками, а всеми ребятами, которые добрали хорошие баллы, чтобы поступить в свой замечательный московский вуз.
17: Иван Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко был с нами на связи.
0: Наше время.
14: Ну а мы продолжаем наши разговоры, переходим к следующей теме. Впервые в России в систему ОМС, обязательного медицинского страхования, попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и еще некоторые мониторинги. Об этом мы и хотим поговорить с директором по развитию ФОКУС-М, поставщика лабораторного оборудования, председателем комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения опоры России Евгения Ермолаева. С нами на связи. Евгения, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
14: Расскажите, пожалуйста, что же это значит? Что вообще такое дистанционный мониторинг состояния здоровья? Что такое сахарный диабет, понятно, но как этот дистанционный мониторинг проходит? И что еще вошло в систему ОМС?
18: На сегодняшний момент мы имеем такую ситуацию по мониторингу здоровья пациентов. Обычно это все происходит в ручном режиме. Пациенты сами ведут бумажные дневники, приходят раз в месяц, раз в квартал на консультацию с врачом, получают рецепты на инсулин или замещающую терапию. И таким образом, только в том случае, когда они посещают врача, врач отслеживает их показатели и корректирует терапию. Конечно же, мониторинг в онлайн-режиме, если мы берем идеальное состояние, что достаточно врачей, которых мониторят онлайн, мы получаем совершенно другую картину. Мы получаем пациенту, который максимально избегает осложнений, в онлайн видит состояние своего здоровья, повышается сахар, понижается сахар, и врач может точно так же в режиме телемедицины корректировать терапию. На мой взгляд, эта инициатива приведет к тому, что мы получим намного меньше осложнений при лечении, потому что не только вопросы мониторинга, но самое сложное и самое затратное и для здоровья пациента, и для государственного бюджета – это лечение осложнений диабета. Вот диабет – очень сложное, серьезное осложнение. Это и слепота, и незаживление ран, и гликемические комы, и, ну, в общем, куча сопутствующих таких серьезных осложнений, которые требуют госпитализации и очень дорогостоящего лечения. Пациенты чаще всего получают инвалидность и теряют трудоспособность. Mm-hmm. В онлайн-мониторинге мы, конечно же, скорее всего, будем предвосхищать эту историю, и люди в таком возрасте, когда обычно развивается диабет, там 45-60 лет, это самый такой пик трудоспособности, на мой взгляд, на сегодня, ну, в современных реалиях.
14: Евгения, да, времени не так много. Да. Ваша мысль понятна, хочется понять, как это будет работать. Условно говоря, кто-то следит из врачей за состоянием пациента дистанционно, мониторит это состояние, и при его ухудшении он что делает? Он звонит пациенту или как?
18: Да, скорее всего, это какая-то мониторинг точечный раз в сутки или два раза в сутки, или звонит пациенту, или списывается с ним в онлайн-чате, или, предположим, списывается с родственниками или опекунами, которые следят, ну, если пожилые пациенты, например, да, значит, есть много устройств, которые имплантируются в руку пациента, например, там, да, и, не знаю, по Bluetooth передают данные в телефон и, соответственно, в приложение, то есть можно вообще онлайн смотреть уровень сахара.
13: И это все будет оплачиваться ОМС. Да, замечательно. Хорошо, но не только же сахарный диабет, правильно? Вот артериальная гипертензия, например, тоже мониторинг этого заболевания включен теперь в ОМС. А что еще вошло?
18: На сегодняшний момент мы видим пока инициативу по этим двум самым сложным заболеваниям, которые реально мониторить именно онлайн, потому что пациент находится по факту на амбулаторном лечении. Эти самые дорогостоящие на сегодняшний момент.

0: страховой компании uh-huh. через систему ОМС, теперь это будет доступно. Единственный момент, да, будет ли это доступно в удаленных населенных пунктах, да, в больших городах понятно, а вот если это какое-то село, ну, я так думаю, что и это технически в ближайшее время будет проработано.
1: Евгений, спасибо вам большое за беседу. Директор по развитию «Фокус-М», поставщик лабораторного оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения опоры России Евгения Ермолаева была с нами на связи. Обсуждали мы то, что впервые в России в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины, командира роты у меня в полку нет!
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать. Справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. К нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет.
10: Привет, привет.
0: Насколько я знаю, очень много у нас новостей спортивных, да, о «Спорт и мир», правильно? Да? А Олимпийские игры у нас вне политики, верно? И вот у нас сейчас очень много новостей, связанных со спортом и политикой.
10: Да, действительно так, но надо сказать о том, что новая Олимпийская хартия принята, да, Международным Олимпийским комитетом. Uh-huh. Кирсти Ковентри об этом сообщила отдельно, и действительно пытаются отделить спорт от политики, экономики и всего остального, но понятно, что может быть это для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие сложности в этой связи, потому что относительно, например, Олимпийского комитета России, она сказала, что надо еще подождать, мы еще подумаем, как восстановить в правах, восстанавливать ли сейчас или когда это будет. Ну, в общем, по-прежнему это все в режиме ожидания. Не стоит думать, что все направлено в сторону смягчения ситуации с нашим российским спортом.
0: Ты знаешь, мы вообще так не думаем в последнее время. Мы вообще ищем подвох.
1: Равенство для всех, но только не для вас.
10: Не совсем так. Это просто, понимаешь, принято в долгу, скажем так, на будущее. А то, что уже произошло, оно как бы к этому не относится. Вот примерно такая ситуация. Но понятно, что относительно России ее там спрашивали, и Ковентри сказала, что мы пока только-только приняли вот эту новую хартию. Нам
0: мы пока
10: нужно...
0: к ней не привыкли.
10: Да, еще нужно все это обсуждать и так далее. Но, по крайней мере, это в любом случае такое небольшой позитивный звоночек относительно того, что было, но главным образом это направлено на то, как она сказала, мир сейчас разобщен, как бы намекая, наверное, на ситуацию еще и с участием Соединенных Штатов Америки, да, чтобы не отстранять США, не отстранять кого-то еще, нужно было принять вот такую историю, что теперь Олимпийские игры и Олимпийская хартия вне политики, вне экономики и всего остального. То есть понятно, что действуют они в угоду все-таки тем странам, которые, скажем так, и долгое время финансировали Международный Олимпийский комитет, если не продолжают этого делать. Поэтому понятное дело, что звоночек вроде как позитивный, но, как обычно, мы все это рассматриваем с той точки зрения, что надо ждать, надо еще немножечко потерпеть относительно восстановления российских спортсменов. Но так или иначе, для федерации, наверное, это знак того, что нужно как-то ускорять вот этот процесс восстановления

0: российских спортсменов, потому что мы видим, как допускают в ряде индивидуальных видов спорта наших спортсменов где-то уже и с флагом, и с гимном. И когда МОК принимает такие решения, естественно, это влияет на международные спортивные федерации, особенно в свете того, что некоторые наши доброжелатели, в кавычках, которые объединяются в целые группы, в том числе среди европейских стран, я имею в виду, которые вдруг начинают просто оголтело кричать относительно того, что россиян и белорусов допускать никуда нельзя. В некоторых видах спорта это проявляется чуть ярче, в других, может быть, не так заметно. Но как раз вот в их отношении, мне кажется, позиция Международного олимпийского комитета теперь достаточно четкая и очевидная. МОК не будет идти на поводу, наверное, у вот таких объединений некоторых стран, которые стремятся во что бы то ни стало влиять на отстранение россиян.
1: Ну вот я о чем подумала, ведь начиналось-то все на самом деле не с прямых запретов, потому что вы русские, да, а начиналось как? Ну вот давайте там проверим особенно внимательно результаты анализов того или иного спортсмена, а вот там вот какой-то нашелся там препарат, которого вот нельзя, вот у нас норвежцам, например, можно всем поголовно, потому что они там, сколько у них, 60% астматиков там в команде по лыжным видам спорта, да, а вот наши фигуристки вот нельзя. Да, вот этот Мельдони придумали, его не было, а потом он взялся. И так далее. То есть, вроде бы как прямых-то запретов теперь, согласно хартии, быть не может, но ведь никто же не запрещает им придумать, сочинить что-нибудь еще вот этакое.
0: Ну, нет, конечно. Тут сложно добиться того, чтобы совсем уж они не рассматривали в индивидуальном порядке. Это все равно будет в индивидуальном порядке, как ни крути. Где-то, может быть, в одних видах спорта будут одни критерии, в других видах спорта другие, как это обычно и было. Ну и надо сказать, что еще из позитивных новостей, это, конечно, гранты олимпийцам, которые утверждены, и об этом сообщили официально, что теперь любые олимпийцы, начиная с Олимпиады 2026 года, могут подавать заявку на грант размером $10,000. Любые участники Олимпиады могут получить такой грант, если они не нарушали как раз хартию, антидопинговые правила и соответствуют критериям Международного олимпийского комитета. Надо сказать, что у нас уже есть сообщение относительно того, что наши спортсмены, которые принимали участие на Олимпиаде, уже подают заявку на грант, что не может не радовать, и говорят о том, что неважно, в каком статусе они принимали участие в Олимпийских играх. Даже если они нейтральные атлеты, они участники Олимпиады, это и они имеют право.
2: Или можно подать кому-то, кто участвовал
0: только в 90-х? Только начиная с 2026 года, начиная с этой Олимпиады и дальше...
2: Смысл?
0: Для того, чтобы компенсировать затраты на подготовку профессиональных спортсменов к Олимпиаде.
2: Ну, сколько, миллион?
0: Ну, да, да.
2: Но ты же понимаешь, что звучит, Виталий.
0: Но ты же понимаешь, что до этого вообще не было никаких выплат просто участникам Олимпиады.
2: Понимаю.
0: И в этом отношении Международный олимпийский комитет все-таки хоть как-то идет в сторону спортсменов. Тут, мне кажется, что это исключительно позитивная новость, потому что, когда не платили совсем, а тут будут платить 10 тысяч, это уже классно.
1: Ну, подождите, но изначально-то ведь Олимпийские игры потом задумывались как соревнования между любителями, да, а не профессиональными спортсменами. Ну, когда-то давно.
0: Но это было сильно давно уже, конечно.
1: Но, тем не менее, все равно это должны были быть любители. Да? То есть, если человек профессиональный спортсмен, то он не мог участвовать в Олимпийских играх.
2: Ну, сейчас тоже давно же не так.
1: Вот как-то, да.
0: Ну, и, конечно, когда они всю жизнь кладут для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, и потом, как бы они там ни выступили, получить для них грант, а еще если представить, какое количество спортсменов все-таки на Олимпийских играх, из скольких стран.
1: Нет, конечно, очень хорошо, что люди за свои заслуги получат денежку.
2: А
1: но
2: сколько
1: это прекрасно.
2: Это каждый участник может подать?
0: Каждый участник, да.
2: То есть от страны едет 100 человек, и вот они каждый получает. Это 100% или это, возможно, получишь, возможно, не получишь?
0: Возможно, получишь, возможно, нет, как как я и сказал, там есть определенные критерии, по которым они будут отбирать, если не нарушал ничего, если соответствовал Олимпийской хартии, если не было антидопинговых нарушений никогда.
1: Вел себя хорошо, мат не ругался.
2: Я просто думаю, что маленькие страны, если отправят много спортсменов, сразу годовой бюджет страны могут себе привести.
0: Я думаю, что все-таки годовой бюджет-то побольше будет.
2: Я утрирую, но тем не менее.
1: Слушайте, ну там нас еще же насыпалось всевозможных политических новостей тоже около спортивных.
0: А главное, наверное, то, что произошло буквально сегодня, это то, что российскую сборную футбольную до 15 лет допустили до чемпионата мира. И это, кстати, тоже все-таки, мне кажется, связано и с Международным олимпийским комитетом, с этой повесткой, потому что, ну, как-то новости одна за другой появляются в этом отношении. И вполне вероятно, что здесь и ФИФА отреагировал на позицию Международного олимпийского комитета, хотя известно давно, что Джани Инфантино, президент Международной федерации футбола, он, в общем, за восстановление российского футбола в правах. Другое дело, что, конечно, обстановка этого не позволяла сделать по многим причинам, потому что, ну, огромное количество стран просто отказываются играть с нашими футболистами по-прежнему. Но Джани Инфантино давно говорил, что он за восстановление россиян. И вот этот первый шаг, то, что команда до 15 лет будет допущена, эти соревнования пройдут в Азербайджане в октябре. И там важны, конечно, нюансы. Сейчас уже прокомментировал ситуацию старший тренер сборной до 15 лет Денис Первушин. Он сказал, что для начала надо понять, в каком формате будет проходить турнир, потому что там, возможно, будут команды 7-7 играть, возможно, 9-9, исходя из этого, там состав и так далее. Но так или иначе, интересно будет еще и понять, а с флагом и гимном ли мы там будем участвовать, или все-таки в каком-то неком нейтральном статусе, хотя как может сборная принимать участие в нейтральном статусе? Просто спортсмены откуда-то из Европы? Я вот не понимаю.
1: Спортсмены в целом.
0: Да, и тут, конечно, это позитивный момент с точки зрения того, что, может быть, наш футбол так постепенно начнут допускать, потому что, как мы видим на примере других видов спорта, когда допускают юниоров, то дальше переходят уже и к основным профессионалам.
2: А в каком, Виталий, вообще, в каком состоянии находится наша юниорская сборная по футболу? Мы плюс-минус знаем об обычной сборной, да?
0: Но оценивать очень сложно, потому что, ну, несколько лет ребята играют только товарищеские матчи, как и основная сборная. Но тут невозможно оценить уровень наших футболистов. Но надо сказать, что на юношеском и на молодежном уровне мы всегда ведь неплохо выступали на разнообразных турнирах, вот в том числе становились чемпионами и так далее. У нас гораздо сложнее долгие годы было с переходом на взрослый уровень. И в этом отношении, мне кажется, ситуация не сильно поменялась. У нас огромное количество талантливых детей по всей стране. Другое дело, как они будут выступать в сборной. Понятно, что это все-таки командный вид спорта, и невозможно собрать всех талантливых, чтобы они вот гарантированно дали тебе результат. Они все-таки должны действовать командно. Но я думаю, что по итогам сборов, которые будут в Санкт-Петербурге, как сказал Денис Первушин, там будет турнир, насколько я понимаю, какой-то коммерческий, и как раз национальная команда там потренируется, и потом отправится в Азербайджан. Я думаю, что вот за этот период времени, ну, должны показать достойный уровень игры, это как минимум. Потому что, ну, в общем...
2: Хотел сказать, а есть ли среди наших юниоров футболисты уровня... И думаю, а какого российского футболиста вот как бы вот произвести?
0: Найди его сначала,
2: Да.
0: Ну, Александр Головин, наверное, сейчас у нас остается номером один среди российских футболистов действующих, потому что он продолжает играть в Европе на высоком уровне и претендовать на всевозможные награды, является лидером одной из тех команд, которые постоянно борются с Пари Сен-Жермен во Франции, я про Монако говорю. Но, тем не менее... Все-таки равнять на Александра Головина, ну, в 15-летнем возрасте довольно сложно. Наверное, это попозже можно делать, потому что...
2: На кого они равняются? На Месси с Роналду?
0: Сейчас уже, наверное, нет, потому что это все-таки новое поколение футболистов. Я думаю, что это уже
2: для них они старички,
0: куда-то в сторону Усмана Дембеле, Кильяна Мбаппе, Ламин Ямаль. Ну, то есть вот эти более молодое поколение уже ориентируется на этих ребят.
1: Ну и пару слов хотя бы тоже про ФИФА и про флаги. Прекрасная новость.
0: Да, то, что FIFA, ну, можно сказать, навязывает какие-то свои ценности западные некоторым, скажем, азиатским и африканским странам. Здесь конкретно про Египет и Иран идет речь, что радужные флаги, мол, должны присутствовать там и в трансляциях, и на стадионах в момент игр этих национальных mm-hmm. сборных, хотя, в общем-то, эти страны требуют, чтобы такого не было, чтобы они просто не ассоциировались с этим. Но надо сказать, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике довольно противоречивый в этом отношении. И если награда лучшему футболисту, вот, например, вручалась, там с рекламой пива она происходит. Угу. Но многим идут навстречу и эту рекламу убирают. Так почему же не убрать радужные флаги? Вот для меня загадка, честно
2: говоря. Задумайтесь, ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России. Употребление пива вредит, и любого алкоголя вредит вашему здоровью. Ну а с нами в студии был наш прекрасный спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, спасибо,
1: спасибо
2: тебе.
1: Спасибо, Виталий.
3: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
10: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте. А ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
9: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
10: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
9: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология? Ну вот расскажите поподробнее.
10: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу – найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии «Физиотона» она стала доступна всем. Больше о «Физиотоне» можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
9: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие «Физиотона»?
10: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках «пакетом». Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, «Физиотон» способствует устранению всех этих проявлений.
9: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
10: Да.
9: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
10: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У «Физиотона» есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни. Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
9: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как «Физиотон» борется с причиной этих проблем?
10: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у «Физиотона» есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатит и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
9: Михаил Анатольевич, а вот есть ли проблема глубже? Вот возрастные гормональные изменения.
10: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенно полному возвращению простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
9: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
10: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. А для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
9: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
10: Именно так, на это и нацелено действие физиотона. Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. Физиотон может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
9: И вот это все можно делать дома?
10: Да, физиотон предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. Мужчины, набирайте 8 800 707 7507. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
9: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
3: Театр «Радио России» представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
11: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
11: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
12: Подвиг этот очень опасен?
11: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. центре внимания специальная военная операция.
15: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
16: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
17: Парень с

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами. Правительство описало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам. Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз. И теперь подробнее. Средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны России. С 8 утра до 8 вечера по Москве были нейтрализованы 28 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Крымом и над акваториями Азовского и Черных морей, сообщается в сообщении. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения группировки войск «Южные» вели активные наступательные действия на всех направлениях. В ДНР за сутки заняли в Константиновке 127 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Уничтожены артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, треть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 50 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
2: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности. Принятое решение будет способствовать достижению поставленной главой государства целей по устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, к благополучию граждан.
1: Мишустин также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Новые российские регионы получат около 6,5 миллиардов рублей на выполнение соцобязательств и модернизацию ЖКХ. В Кремле заявили, что удаление приложения ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность сервисов Apple как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
3: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: Apple удаляет приложение ВК из App Store из-за британских санкций. Об этом американская компания сообщила BBC, не уточняя, о каких санкциях может идти речь. Днем сегодня приложения российской группы ВК пропали из App Store. Пользователям стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение ВК, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Mail.ru, Одноклассники, Дзен. В российской компании подчеркнули, что ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. А подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 188 человек, 1520 ранены, 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек, сообщили власти. Прошлой ночью в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка, магнитуда самого сильного достигала 7,5. Это землетрясение самое мощное в истории страны, вот что рассказала россиянка, которая проживает в Венесуэле.
4: Мне пришло на телефон уведомление. Ожидается землетрясение 6,2 балла. Около 6,2 балла. Пожалуйста, ложитесь на пол. Буквально через 3 секунды начало трясти. Вот. Мы все были дома в этот момент. У меня трое детей. Я сразу всем закричала: ложитесь на пол. Дом шатался очень сильно. То есть у нас попадали какие-то вещи там с верхних полок. У нас есть службы такси, и они вчера, многие компании, сделали такую акцию. Среди своих сотрудников вызвали волонтеров, кто согласен развозить людей бесплатно. Аптеки, магазины, повылетали стекла.
1: Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз до 2 месяцев. Теперь процесс занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр ВМС. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. Там отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте ВМС отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России, сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, подчеркнул Дегтярев. Футбол. «Зенит» вновь связался с нападающим Трабзонспора Филиппа Аугусту. Клуб из Санкт-Петербурга предложил 22-летнему форварду зарплату в 2,5 миллиона евро в год, что в 2,5 раза превышает его нынешний оклад, пишут турецкие СМИ. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предлагал за переход Аугуста 18 миллионов евро фиксированной суммы плюс еще 2 миллиона в виде бонусов за результативность. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программе зимних игр 30-го года, которые пройдут во французских Альпах. Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне. Соревнования в ски-альпинизме на следующей Олимпиаде будут проведены в 5 дисциплинах. Впервые ски-альпинизм был представлен на Олимпиаде, а в этом году россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в спринте. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC в полусреднем весе Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединком между действующим чемпионом-россиянином Исламом Махачевым и Яном Герри. Этот бой состоится 16 августа в Филадельфии на турнире UFC 330. Я стану запасным бойцом для этого поединка или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августа, отметил Моралес. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Перми ожидается 23-25 градусов без осадков. В Кирове 15-17 градусов выше нуля. Сильный дождь. В Уфе и Оренбурге 23-25 градусов. Небольшой дождь. В Казани от 17 до 19 тепла. Дождь местами сильный. В Самаре небольшой дождь. 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде без осадков. Плюс 20, плюс 22. В Пензе 20-22 градуса. Кратковременный дождь и гроза. В Воронеже 22-24, временами дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве также небольшой дождь днем 20-22. Сейчас в столице плюс 15.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя. Обратимся к рок-истории музыканта и послушаем песни группы «Кино» от альбома к альбому. Поводом обращения к музыке «Кино» стали события прошлых лет. 21 июня – день рождения Виктора Цоя. И 24 июня в 90-м году прошел последний концерт в истории коллектива. Всего команда выпустила за период своего существования 8 альбомов. Последний вышел уже после смерти ее лидера. Начиналась группа «Кино» в 81-м в Ленинграде с дуэта друзей Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды». В это же время ребята вступили в ленинградский рок-клуб и начали репетировать свои песни и давать первые концерты. В начале 82-го Цой и Рыбин перебрали много названий для группы. Слово «кино» они увидели на вывеске кинотеатра «Космонавт». Не то чтобы оно им очень понравилось, но мучительные размышления были еще хуже. Весной того же года музыканты приступили к записи своего дебютного альбома на студии «Антроп», расположенной в Ленинградском доме пионеров и собранной звукорежиссером Андреем Тропило. Интересно, что поскольку у «Кино» не было живого барабанщика, в записи было решено использовать драм-машину, а именно советскую электронику «Ритм». Это было весьма новаторским решением для того времени, и дебютный альбом «Кино» в итоге стал одним из первых рок-альбомов Советского Союза, где применялась драм-машина. Релиз получил незамысловатое название «45» в соответствии с его продолжительностью 45 минут. Однако в итоге из трек-листа была исключена песня «Я асфальт», из-за чего запись стала длиться 42 минуты, а не 45, так что название альбома стало неактуальным, но его решили не менять.

Альбом 45 был представлен как магнитоальбом. Песня «Восьмиклассница» изначально была записана с дефектом, что препятствовало ее выпуску на виниловой пластинке, но в начале 80-х такая запись и не могла быть официально выпущена на фирме «Мелодия». В итоге альбом 45 был впервые официально издан уже после смерти Виктора Цоя. В 1994 году была выпущена вся дискография «Кино» на компакт-дисках, в том числе и был переиздан и первый альбом группы. Диск получил новую обложку, на которую была помещена одна из картин Виктора Цоя с изображением плывущего по ночному морю желтого корабля, а издание было оформлено рисунками лидера «Кино». На виниле этот альбом появился еще позже, только в 2012-м. Работа над следующей, второй пластинкой велась в студии Малого драматического театра, но что-то все время не клеилось. Цой с Рыбиным начали ссориться. В конечном счете гитарист принял решение покинуть «Кино» и попробовать свои силы в другом проекте. На время работа была остановлена. Новые студийные сессии стали происходить в 83-м году на домашней студии Алексея Вишни с новым гитаристом Юрием Каспаряном. Открывает эту запись песня «Троллейбус».

Альбом 46, в который вошла композиция «Троллейбус», часто называют демонстрационным. Цой воспринимал 46 только лишь как репетиционную ленту, созданную для отработки игры на гитаре Каспаряна. С этой записью произошла и неприятная история. Алексей Вишня без ведома музыкантов распространил записи. Она была представлена как второй номерной альбом группы «Кино», несмотря на то, что сам Виктор Цой так не считал. По этой причине в третий релиз «Начальник Камчатки», записанный в 84-м, вошли частично и песни альбома 46. Помимо Виктора Цоя и Юрия Каспаряна, в записи приняло участие множество разных музыкантов, в том числе бас-гитарист группы «Аквариум» Александр Титов, который на какое-то время стал постоянным участником «Кино». На барабанах сыграли три разных ударника, а кроме того присутствовала неизменная драм-машина. Уже к самому концу записи в студии появился еще один барабанщик – Георгий Гурьянов, который сыграл на перкуссии всего в одной песне, но именно он впоследствии стал еще одним участником золотого состава «Кино». Запись этой работы происходила более чем сумбурно, было много экспериментов. Кроме того, Юрий Каспарян в то время на гитаре играл весьма посредственно. Из-за этого «Начальник Камчатки» звучит несколько монотонно. Тем не менее, именно после выхода этого альбома отношение к «Кино» стало куда более серьезным, а сама группа обрела, наконец, полноценный состав и начала путь к известности. Открывает этот альбом очень известная песня «Последний герой». Эта композиция также вошла в релиз «Ночь», выпущенный в 86-м, а в 89-м перезаписана для одноименного сборника, выпущенного во Франции. Этот вариант мы услышим прямо сейчас.

0: У следующего альбома «Кино» «Это не любовь» — целая история, получившая продолжение спустя почти 40 лет после его выхода. Альбом изначально был записан за 2 недели в 1985 году на студии звукорежиссера Алексея Вишни. Спустя несколько десятилетий после выхода этой работы бывшие музыканты группы с сыном Цоя Александром возродили проект для концертов и перезаписали этот альбом с голосом самого Виктора из старых студийных сессий. И в 2024-м вышел ремейк альбома «Это не любовь». Этот релиз, выпущенный в 1985-м, остался по большому счету недооцененным. Его, в отличие от «Ночи», не переиздавали, и он, в отличие от группы «Крови», не породил волну киномании. Качество магнитофонной записи не позволяло тогда в полной мере оценить материал. Так или иначе, новая запись, хотя и не передает ощущение середины 80-х, но для памяти и исторического наследия группы, которое повлияло на многих в нашей стране, это важный момент. Мы услышим композицию «Уходи» в современном звучании.
1: Уходи, но...

Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота» до конца часа. Мы вспоминаем группу «Кино» и ее песни, написанные Виктором Цоем. Следующий альбом «Ночь», выпущенный в 86-м, можно объединить и с ранее изданным «Это не любовь». Весной 85-го музыканты «Кино» собрались в студии Андрея Тропила, чтобы приступить к созданию своей новой пластинки, материал для которой уже давно созрел у Цоя. Однако на определенном этапе работа остановилась. Цой уже не был тем неопытным музыкантом, который когда-то записывался в этой студии. Теперь Виктора раздражали любые попытки влиять на его творческий процесс. У него был свой четкий взгляд на то, какую музыку он хочет делать, который не совпадал с взглядом Тропила. Сам звукорежиссер, естественно, тоже раздражался. Кончилось тем, что летом музыканты забросили недоделанный альбом и переместились в студию Алексея Вишни, чтобы записать совсем другие песни. Тогда работа сразу пошла легко, и буквально за считанные дни родился альбом «Это не любовь», а незаконченную работу, получившую название «Ночь», смогли завершить только к началу 86-го года. Пятый альбом «Кино», по сути, был записан раньше, чем четвертый, но из-за всяких накладок задержался с выходом. К концу года сведение наконец-то было закончено, и в январе 86-го года «Ночь» была выпущена на самиздатовских магнитофонных лентах, а спустя два года альбом издала на виниле фирма «Мелодия», впервые, официально и миллионными тиражами. Хотя официально это слишком сильно сказано, так как релиз состоялся без ведома музыкантов. Виктор Цой раскритиковал выпуск альбома «Мелодии», сказав, что они выпускают материал без согласия автора, а также делают оформление как хотят. В эту работу вошло немало хитов, один из них «Видели ночь».

Самый известный хит кино на пластинке «Ночь» — это трек «Мама Анархия», ставший настоящим гимном отечественного панк-движения неформалов вообще. В 1988 году песня с таким названием с большой долей вероятности не была бы издана, поскольку выпуск всех пластинок без исключения проходил через жесткую цензуру. Для того, чтобы она все же появилась, пришлось пойти на определенную хитрость и получить одобрение Министерства культуры. Первое издание песни было представлено как пародия на западные панк-группы.

Еще до того, как альбом «Ночь» увидел свет, в истории кино произошло другое важное событие. Появились первые видеоклипы. Произошло это благодаря Джоанне Стингрей, американской певице, которая в 80-х была одной из ключевых фигур ленинградской рок-тусовки. Она не только активно помогала музыкантам с импортным оборудованием, но и приобщала западный мир к советской рок-культуре. С группой «Кино» она познакомилась в 84 году и была связана с ней самым тесным образом, поскольку вышла замуж за гитариста Юрия Каспаряна. В декабре 85-го Стингрей сняла на любительскую камеру два промо-ролика на песни «Кино» «Видели ночь» и фильмы специально для показа в США в рамках рекламной кампании сборника «Red Wave». Эта пластинка стала первым официальным релизом рок-музыки Советского Союза на Западе. В целом альбом «Ночь» завершил определенный период в истории группы. Время городской романтики и юношеской непосредственности. Уже на следующем альбоме «Группа крови» звучало совсем другое кино. Брутальное и пафосное. В конце 85 года группу покинул бас-гитарист Александр Титов. Он совмещал участие с командой «Аквариум» и в итоге выбрал этот коллектив. На смену ему пришел Игорь Тихомиров, и таким образом сложился золотой состав «Кино», который не менялся до самого конца. Цой, Гурьянов, Каспарян и Тихомиров. В мае 86 года группа в обновленном составе отыграла на 4-м ежегодном фестивале Ленинградского рок-клуба. Именно на этом концерте впервые прозвучала песня «Хочу перемен».

Летом 86-го группа снялась в короткометражном фильме режиссера Сергея Лысенко «Конец каникул», куда вошли 4 клипа на новые песни кино. Сам фильм представлял собой режиссерскую дипломную работу, но именно после этого Виктор Цой стал активно сниматься в кино. В конце 86-го он получил приглашение в фильм «Асса» Сергея Соловьева, и эта картина позже сделает его чуть ли не символом эпохи. Параллельно со съемками Цой с коллегами приступает, наконец, к работе над новой студийной пластинкой. Запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, а огромную роль в создании самого известного альбома кино сыграла упомянутая выше американка Джоанна Стингрей. Именно благодаря Джоанне кино были укомплектованы музыкальными инструментами, равных которым не было ни у кого в Ленинграде. Самым главным сокровищем была четырехканальная портастудия «Ямаха», благодаря которой музыканты могли свободно экспериментировать с разными вариантами многоканального звучания. Альбом был практически готов, оставалось лишь его свести уже на профессиональной студии. Надо было выбирать. С Андреем Тропило Цой рассорился еще во время записи «Ночи», и с Алексеем Вишней отношения тоже были не лучшие. Вишня, после того, как услышал демо группы «Крови», очень хотел, чтобы альбом сводился именно у него на студии. В итоге Цой принял это предложение. Правда, после завершения записи Виктор заявил, что выпускать альбом в Советском Союзе он не собирается и хочет передать пленку Джоанне Стингрей для издания в США. Вишня не был с этим согласен и, сделав копию альбома, распространил ее. Виктор Цой тогда уже начал сниматься в фильме «Игла» и о выходе собственного альбома узнал только в Алма-Ате, где находился на съемках. После такого неприятного инцидента их отношения с Вишней окончательно испортились. Группа «Крови» стала одним из самых значимых альбомов нашего рока, и вошедшие в него песни стали самыми узнаваемыми в творчестве группы.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем Виктора Цоя, песни группы «Кино». Автором обложки альбома «Группа крови» считается Андрей Крисанов, но фактически это работа Казимира Малевича. Крисанов внес минимальные изменения в афишу Малевича к фильму Фрица Ланга «Доктор Мабуза. Игрок». Мы сейчас обратимся к песне «Спокойная ночь», вошедшей в этот релиз. Позже Алексей Вишня рассказывал об этой композиции мистическую историю, что как раз во время ее записи в квартире этажом ниже умер человек. И соседи попросили музыкантов соблюдать тишину в течение 9 дней. А на 10-й день, когда включили микрофон, произошел скачок напряжения, и вся техника вышла из строя.

1988 год стал для кино успешным. Альбом «Группа крови», хотя и был растиражирован нелегально, но зато мгновенно разлетелся по всему Советскому Союзу. Тогда же, в апреле 88-го, состоялась премьера фильма «Асса», в финальном эпизоде которого кино исполнили песню «Хочу перемен». Эта сцена стала символом той эпохи и породила настоящую киноманию. Команда стала выезжать с концертами и в другие страны, а имя группы стало символическим для Виктора Цоя. Он стал много сниматься в кино. В 88-м музыкант уехал в Алма-Ату на съемки картины «Игла» Рашида Нугманова и там написал несколько новых песен, одна из которых «Звезда по имени Солнце» и звучит в кинокартине. Параллельно со съемками Цой решил начать запись нового альбома. Сначала запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, где и записывался предыдущий альбом «Группа крови». Из-за занятости Цоя работа происходила урывками. В связи с резко возросшей популярностью у группы начались бесконечные гастроли, съемки, интервью. Появился и первый администратор, им стал Юрий Белишкин. Именно он договорился сделать окончательный вариант альбома в Москве на профессиональной студии Валерия Леонтьева. Оборудование у студии было отличное, правда, предназначалось для записи эстрадных песен, а не рок-музыки. Но в то время профессиональных студий было крайне мало, так что выбирать не пришлось. Работа над песнями была закончена к середине января 89-го. В продаже альбом появился только в конце лета 89-го. Это было связано с тем, что музыканты решили придержать записанный материал, а не выпускать его сразу, поскольку не так давно вышел альбом «Группа крови». Запись распространялась на компакт-кассетах, но при этом музыканты кино не получали свои отчисления от продаж. Изначально альбом хотели назвать «Пачка сигарет». Только в последний день работы студии Цой сказал, что работа будет называться «Звезда по имени Солнце». А когда все удивленно спросили, почему, он ответил, «Да потому что тут будет такая песня, и мы ее сейчас запишем». И явно не прогадал.

В мае 90-го кино поехали в большой тур по стране, который завершился 24 июня грандиозным выступлением в Москве. Видеозапись этого концерта, ставшего последним в жизни Виктора Цоя, позже была выпущена на видео. После тура Цой уехал отдыхать в Латвию в маленький курортный поселок Клинцьемс. Вскоре к нему присоединился Юрий Каспарян, который привез портостудию, которую использовали еще для записи альбома группы «Крови». Музыканты стали записывать демо для нового релиза. Пластинку планировалось сделать осенью в нормальной студии, ну а пока ребята решили просто набросать черновик, по которому потом будет удобно работать. Именно этому черновику, записанному в бытовых условиях, было суждено стать последним альбомом группы «Кино». Но тогда, конечно, никто этого не знал. 12 августа 90 года Цой с Каспаряном закончили работу над демо, и через пару дней Юрий уехал в Ленинград. А Цой после успешно проделанной работы решил отдохнуть и ранним утром 15 августа отправился на машине на рыбалку, с которой уже не вернулся. Его автомобиль «Москвич» врезался в автобус «Икарус». Погиб в этой аварии только Виктор Цой. Ему было 28 лет. Оставшиеся музыканты «Кино» сочли своим долгом закончить начатую им работу и доделать новую пластинку группы. В основу легла сделанная в Латвии демозапись вокальных партий Цоя, а все инструментальные аранжировки сделали Каспарян, Тихомиров и Гурьянов. Сводили пластинку в Париже. Так все, собственно, и планировалось еще с Цоем, но осуществилось уже без него.

Песня «Кукушка» – одна из последних песен Виктора Цоя, написанных незадолго до его гибели в августе 1990 года. Записью и релизом последнего альбома «Кино» помогал продюсер Юрий Айзеншпис, который начал сотрудничать с группой еще в конце 1989-го. Официальная презентация пластинки прошла 12 января 1991 года. После нее группа «Кино» официально прекратила свое существование. Альбом не получил никакого названия. На черном конверте было написано лишь слово «Кино». Дело в том, что название альбома всегда придумал Виктор, так что музыканты решили оставить его безымянным. Название «Черный альбом» пластинка получила уже у слушателей не только из-за цвета обложки, но и как символ траура по погибшему Цою. Она оказалась настолько точным и подходящим, что прижилось в официальной дискографии группы. Гибель Виктора Цоя стала одной из самых огромных потерь за всю историю нашего рока. Память о музыканте сохраняется и сегодня. В Санкт-Петербурге существует котельная «Музей Камчатка», бывшая котельная, известная тем, что Виктор Цой работал там кочегаром. Кроме того, существуют памятники и стены творчества, посвященные Виктору Цою во многих городах России. На этих стенах часто можно увидеть надпись «Цой жив». Нашу радиовстречу, посвященную Виктору Цою и группе «Кино», завершит еще одна песня с последнего посмертного черного альбома, который открывает пластинку. Эта композиция «Кончится лето». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузой.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. С 8 утра до 8 вечера в четверг над регионами России было сбито 28 украинских беспилотников. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Зеленского. Удаление приложения ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Минобороны России сообщило, что с 8 утра и до 8 вечера четверга над регионами страны было сбито 28 украинских беспилотников. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкортостаном, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей. Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, а также сообщили в военном ведомстве, что авиационный удар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Минобороны заявили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Зеленского после его угроз в адрес Беларуси. Белорусский лидер отметил, что представители украинской стороны понимают последствия втягивания республики в конфликт. Политик уточнил, что в приграничье находятся в основном войска теробороны ВСУ, которые не хотят воевать с белорусами, а те также не желают стрелять в них. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом, иначе быть не может, подчеркнул президент. Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не пылить и не кричать, сообщает РИА Новости. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
2: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
1: Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач общения, получения информации и обучения. Напомню, что сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Все приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать на айфонах, но обновить их уже нельзя. Правительство России направит 60 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, агропромышленный комплекс – это один из ключевых российских отраслевых секторов.
3: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысячи льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: На заседании правительства также обсуждались вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлено еще 1,3 млрд рублей. В Венесуэле после сильнейшего землетрясения власти ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным, погибли 188 человек, около 1500 пострадали. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадали или полностью разрушены 250 зданий, часть медицинских учреждений эвакуировали. Мексика заявила, что направит в Венесуэлу бригаду спасателей, медицинский персонал, кинологические расчеты с собаками для оказания помощи после землетрясения. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Штейнбаум. По ее словам, власти Венесуэлы попросили о спасателях и поддержке медицинского персонала, поэтому первая бригада Министерство национальной обороны отправляется в страну уже сегодня, заявила Шейнбаум. Ночью у берегов Венесуэлы зарегистрировали две серии толчков магнитуды 7,2 и 7,5. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая 8-этажный отель. Как пишет Нью-Йорк Таймс, землетрясение стало сильнейшим в стране за последние 126 лет. Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до плюс 8, сообщили в прогностическом центре «Метео». Завтра днем по области плюс 17-22, в Москве 21 градус тепла. Пройдут дожди, местами с грозами. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром со скоростью до 10 метров в секунду. В субботу также ожидаются кратковременные дожди, но станет теплее до плюс 23, а в воскресенье воздух уже прогреется до плюс 26. Тем временем ветер утихнет до 3-8 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турниры среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в первую лигу. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6-2-6. Тем временем Роман Сафиулин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации за 4 часа 49 минут он обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина, сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 26 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, малооблачно и без осадков. В Владивостоке воздух прогреется до плюс 22, в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до отметки 24 градуса со знаком плюс, в Омске до 29 тепла, кратковременный дождь, возможно гроза, в Мурманске небольшие осадки и плюс 15, в Казани до 19 тепла. И местами сильный дождь, в Самаре до 22, небольшой дождь в Ростове-на-Дону, местами сильные осадки и до плюс 28, в Сочи 25-27, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге ночью плюс 12-14, днем кратковременные дожди и плюс 20-22 градуса. В Москве похожая ситуация, лишь пройдут кратковременные дожди и ночью чуть прохладнее.
5: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть четвертая.
6: Наша баня горяча, немцы дали стрекача, брюхо им напарили, зад нас кипидарили.
7: Что такое, вас изда?
6: Немцы прыгают от нас.
8: Что такое, да вас изда? Немцы прыгают от нас.
9: Мы решили ползти. Ползем. Вдруг видим пушку и 8 немцев возле ее. Фашисты приготовились к стрельбе, но мы их опередили. Я приказал открыть огонь из автоматов. 4 фрица были убиты. Остальные разбежались. Мы бросились к пушке, схватили и втащили к своим.
10: А вот патрон, снаряд мы захватили, они нам пригодятся.
11: Ну, а дальше как было дело, товарищ старший офицер?
9: Немцы открыли по нас огонь из пулеметов, но было поздно. Мы вкатили пушку уже к своим.
11: А тяжело было тащить ее?
12: Да нет, она стояла у нас на горочке. Мы ее тихо столкнули, и она у нас пошла легко под горку. А там были свои, нам легко стало.
6: Бомбой, пулей и снарядом бьем мы здорово, богато. Пусть частушка наша бьет.

0: Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекайте. Право, неудобно как-то.
1: Деньги будете предлагать. Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.
0: Мамой, говоришь?
2: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове, и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».
0: Ой, ребят, ну вы хотя бы деньги у меня берите, что ли? Ведь каждый день с ужином ждете. Миллионеры.
3: Ну что, Антонина Федоровна, так нам радости убавится, понимаете?
1: Все нормально, как в детдоме. Торт он что? Он один на всех и все на одного. Верно, Алка?
0: Ой.
2: Была еще одна маленькая, чисто женская радость. В кои веки объявился-таки хозяин. И квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрились штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось. Вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно. Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде.
1: Слушайте, Антонина Федоровна, а чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.
3: Каменный век.
1: Пишите бумагу в горисполком. Рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.
0: Это еще зачем?
1: Затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.
0: А я и не таскаю.
1: Они-то об этом откуда знают? Вы пишите, пишите. Остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем. Глядишь, и выгорит.
2: Иваншина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Что-то не нравилось ей в цепкой, энергичной напористости никогда не унывающего соседа. Но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылась. А через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.
1: Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? Потеплело?
3: Ой, а грязь-то грязи. И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать.
0: А вот это уже за мой счет. Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата не маленькая.
1: Мы не спорим. Все как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.
0: Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции?
1: Это с вашей-то биографией. Чудачка вы, Антонина Федоровна, ну ей-богу, чудачка. Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.
0: А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще, должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, несолидно. Это оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции всегда была потребность отдавать, а не брать. Отдавать. И этот принцип я вполне разделяю.
1: Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой. И русская интеллигенция, честь и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?
0: В городе номеров не хватает. Тут действительно нуждающимся поставить не могут.
3: А вы не действительно нуждающаяся?
0: Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнула вдруг в голове, как предупреждающий сигнал. Еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница, и она станет действительно нуждающейся.
3: И Алла поняла ее невеселое молчание и сразу же громко заговорила о чем-то постороннем. Ой, а я тут в универмаге нашем была. Там такие выбросили югославские сапоги, замечательные палами.
0: Потом пришло письмо. Читай вслух.
3: Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова. А это по мужу, а по-старому я Лыкова. Вы у нас в семье живая легенда, и дочь моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает 10 классов и хочет поступать в наш педагогический.
1: Понятно. Ария певца за сценой.
0: Антонины назвала. Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная, скромная.
3: Все они хорошие.
1: Алка, погоди, берите. Ну, мы поможем, а вам и веселее, и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку.
3: Однако будущая абитуриентка, будущее, это если пройдет студентка, намеревалась приехать в августе, то есть через 9 с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.
1: И произошло.
2: Начало года оказалось настолько радостным, что Иваншина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, двери ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваншина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула. И тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы.
4: С Новым годом! С Новым годом!
5: С Новым годом! С Новым счастьем!
0: Никогда не было у нее такого Нового года.
1: И такого 23 февраля.
3: Когда вечером ее ожидал пирог с надписью «Герою войны».
6: Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
3: И такого 8 марта.
7: Поздравляем!
8: Я был когда-то странный, игрушкой безымянной. Никто не в магазине,
9: никто не подойдет.
2: А 10 марта к мылу приклеилась мыльница. И когда Иваншина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась.
0: Ерундовая мыльница, копеечная, но соседская.
2: А по горло занятая школьными делами, четверть кончалась. Директриса все время забывала ее купить.
0: Господи, наконец-то до универмаг добрела растрепа беспамятная.
2: Проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку. Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но разглядывая товары, Иваншина думала совсем не о них.
0: Она думала о девушке в фирменном халатике со значком, который стоял у входа на контроле. Лицо ее показалось знакомым. Кажется, именно эту девочку 2 года назад исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. «Здравствуй, Трошина!»
10: Ответа она не получила.
2: И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары для дома, для семьи, все время думала.
0: Трошина это или не трошина? И правильно ли тогда поступила? Или сгоряча? Не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся.
11: А в сумке что у вас спрятано?
0: Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?
11: Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка?
0: Ничего. А зачем же ты так в таком тоне?
11: Откройте сумку.
0: Что с тобой, Трошина? Не терпится продемонстрировать власть?
11: Требую открыть сумку. Вера Тимофеевна, Люба, Лара, пойдите сюда и милиционера пригласите.
0: Как не стыдно, Трошина. Я директор школы.
11: Откажетесь открыть сумку, отберем силой, понятно?
2: Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.
11: Вот! Видите? Все видите? А где чек на оплату?
0: Чек? Я не знаю, наверное, я машинально.
12: Тихо! Вы оплатили товар, гражданка?
0: Вероятно, нет. Но...
11: Воровка! Подруги, я 4-й день за ней это замечаю.
0: Какой 4-й? Что-то я же не хожу сюда.
11: А где тогда чек? Честно тебя спрашиваю.
12: Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка. Вы оплатили покупку?
13: Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать. Я лежала в больнице.
12: Значит, товар вы не оплатили, так?
11: Я же говорю, воровка.
12: Замолчи, Трошина. Придется пройти к директору. Мы составим акт и...
2: Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваншина грузно сползла на пол.
13: Та же больница, тот же врач.
2: И даже палата оказалась той же. Только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на второй день. А вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими. Словно она утратила не только силу, но и власть над ними.
14: Быстро вы к нам вернулись.
13: Он был не просто врачом, завотделением, и даже не просто хорошим специалистом. Он был фронтовиком.
2: Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова.
14: Лекарство сможете достать?
1: Если оно в природе вводится.
14: Вводится, только не в нашей, к сожалению. И официальный рецепт я на него выписывать не имею права. А неофициальный, вот он.
1: К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо. Так, на всякий пожарный.
14: На чье имя?
1: В комитет ветеранов. Уж если они не помогут.
14: Тогда и руки по швам.
1: Тогда в другой комитет напишем.
2: С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему 3 дня в счет донорских, и уже на следующий день вылетел в Москву. А через 2 дня явился с лекарством на полный курс лечения.
14: Как это вам удалось?
1: Нет проблем, доктор. Есть лишь разные пути к их разрешению.
14: Ну и все же, в 2 дня вы совершили невозможное.
1: И в 2 часа. Знаете Вильяминова Валентина Георгиевича? Ну, членкора, лауреат, депутат.
14: Биолога, знаю, труды его читал.
1: Так вот, я с самолета прямо к нему. Главное было дома его застать. А остальное семечки, как говорится.
14: Вы же с того света ее вытащили. С того света.
2: Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.
3: А имя у тебя все равно девчоночье, академик.
1: Ладно, тетя Тонь, кончай реветь.
3: Не буду, Олег, не буду. Как он выглядит-то? Толстый, очень постарел.
2: Он впервые назвал ее тетей. Впервые обратился на «ты». Впервые позволил себе командные нотки. А Иваншина вроде бы и не заметила ничего. Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вильяминова раздобыл и привез Олег, почти поставила Антонину Федоровну на ноги. Но колени дрожали и подгибались, и Иваншина ходила теперь только с костылями.
13: И все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась.
3: Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в блиндажах. Бился на Ладоге, бился на Волхове. Не отступил ни на шаг.
1: Если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения,
2: то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь.
13: Никогда не сдаваться. В конце концов, есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет невмоготу.
15: Ich bin Oberleutnant Götz Harrer. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke.
3: Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу.
15: Ich bin Oberleutnant Götz Harrer. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke. Ich bin Oberleutnant Götz Harrer. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke.
13: Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной пургой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой.
2: Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.
11: Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей.
13: Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей.
2: Память, к счастью, у нее не пострадала. И старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки.
13: Трошина рыдала в кабинете.
11: Хотела только подшутить над девчонками, попугать.
13: Ей все не верили.
2: Хотя в сущности... Это объяснение было правдоподобным.
13: Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц.
11: Но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать.
2: И директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению.
13: Исключить из школы за аморальное поведение.
11: Вывод был скоропалительным, суд неправым. А неправый суд рождает жажду возмездия.
2: И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на мщение. И этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее. С гневом, обидами, да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда. И никто никогда об этом так и не узнал.
13: Удивительное дело. Признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости.

0: что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж.
1: Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво, для заметки к 8 марта. И неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея не договаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия, решать главное за спиной.
0: Неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню.
1: Этакого Моресьева на трудовом фронте. Нечестно, недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нормально, честно и достойно уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия ведь не безделье. Вон, областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Главное заявление об освобождении от занимаемой должности, а затем оформление пенсиона по инвалидности. Ну и последнее. Письмо Вали насчет дочери, чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваншиной больше не приходится.
2: Долго думала, тетя Тоня? Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе?
1: Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.
2: А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?
1: Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят.
2: Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека. А во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.
1: Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.
2: Ты пример. Всем пример. Живой пример перед глазами. И ей-то позарез, и она тебе позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.
0: Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10 классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам, и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться, чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова, ныне Прохорова, тут же ответила. А вскоре и сама примчалась проведать. И участь Тони-младшей была при этом окончательно решена. Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой, естественно, о дочери.
3: И мы поможем. Да вы не беспокойтесь, все будет нормально. А ей, учтите, о девочке заботу проявить. Главное лекарство. Я так считаю.
0: Олег дежурил в добровольной народной дружине. В квартире никого не было. И женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точные указания, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все 5 лет обучения. Вообще, Тонечка старалась никого никогда не огорчать. Но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь. А если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от мамы с папой. Очень скоро директриса Иваншина написала в ГорОНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности.
4: Вы слушали 4-ю часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукоинженеры Алексей Дмитриев, Константин Алехин. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
5: Радио России. Радио России. Общество.
6: Детский вопрос.
7: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои

0: с вами, и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Сейчас в Федеральном банке данных о детях-сиротах почти 30 тысяч анкет мальчишек и девчонок, оставшихся без родительской заботы. И 2/3 из них – ребята старше 12 лет. Шансов попасть в семью у них не так уж и много. Ведь не секрет, что большинство кандидатов в опекуны и усыновители ищут малышей. Многие опасаются, что не справятся со сложным подростковым возрастом, что нелегкое прошлое этих мальчишек и девчонок будет напоминать о себе, что подросшие ребята родными и близкими вряд ли станут, а вот раздор и конфликты в размеренную семейную жизнь нести вполне могут. Страхов и сомнений немало. И все-таки есть семьи, которые забирают из детдомов подростков и налаживают с ними совместную жизнь, несмотря на все трудности. Геннадий Сырков познакомился с одной из таких семей.
1: История с продолжением.
2: Было у Марины 6 приемных детей, 4 из них трудные, а 2 подарочных. Это я так решил, что сегодняшнюю историю начну как сказку. Об одном подарочном ребенке мы, наверное, уже не расскажем. Самый старший Влад вырос, уехал, и он против всяких интервью. О непростом же ребенке, девочке-подростке Татьяне, у нас была передача в конце 2025 года. Правда, сейчас у Татьяны с мамой прекрасные отношения. Ребенок-то вырос. Ну а сегодня расскажем историю Кристины. Подарком в начале нашего разговора ее назвала, конечно, мама. Но стала Марина рассказывать, и я понял. Да нет, 4 года назад все было непросто. Погостил ребенок из детского дома в семье несколько раз, и Марина испугалась. Решила, что брать ее не нужно. Вот так даже было.
3: Первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год тоже там 4 раза мы, наверное, ее брали на каникулы. А я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, смотрит в рот ему. То есть, когда уже более-менее там приспособилась и начала рассказывать, она пошла из-за папы в семью, потому что в семье у нее не было папы никогда. А он особо-то с детьми-то не ладил, и боту бесила и раздражала. И я такая была катализатором между ними. И тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает, мои слова не воспринимает, то есть я как пустое место, а бегает за отцом, грубо говоря. И как мне ее воспитывать, потому что он был тогда еще военный, на работе. Я сказала, что я не буду ее забирать. А там, конечно, истерики были. Но когда она уже была в детском доме, я позвонила, что не буду ее забирать. И директору сказала, воспитателю сказала. А Альберт тогда сказал, ну, мы дали надежду, мы 2 года брали в гости. И как вот ты сейчас раз и сказала ей вот так вот. Я говорю, вот в этот раз я не хочу брать ответственность на себя, потому что все время я такая была инициатор. Я говорю, решай ты, принимать решение тебе. И он говорит, нет, будем забирать, потому что уже дали надежду, как бы. Я говорю, ну все окей.
2: Вот я рад, что устами Марины мы сказали несколько добрых слов в адрес ее бывшего мужа. Потому что в прошлый раз ему досталось критики, будет она и сегодня. То с детьми контакт поддерживать у него не получалось, то откровенно грубил детям. Но вот тут приемный отец повел себя как человек очень ответственный, и я считаю еще и добрый. Ну вот появилась Кристина в семье и поняла Марина, что ей не удается наладить контакт с девочкой-подростком. Она как-то сразу выделила папу, если угодно в семейных отношениях, сделала ставку на него.
3: Она ходила везде за ним. Прямо конкретно везде-везде за ним. Комнату нашу тоже за ним. Выполняла все его желания, но в плане того, там, подай кружку, налей чай, там, безоговорочно. Даже если вот конфликтовал он с ней, она всегда его защищала. Вообще всегда, даже если он там голос повысит, или он обидные слова какие-то говорил, она тоже всегда защищала. Я начинала, и она говорит, ну, папа устает, что ты на папу? И в любой ситуации она вставала на защиту его.
4: И вам это не понравилось?
3: Ну, он во многом был неправ, он ее унижал. Я защищала ее, а она все равно его как бы защищала от меня, получается. Хотя я-то вижу, что его-то бесило, раздражало, то, что она везде за ним там, ну, грубо говоря, в рот глядит, да? Но вот так вот у нее проявлялись вот эти ее эмоции.
4: Вы говорите, что он ее унижал. Как это было?
3: Ты не развиваешься, ты чё как валенок, некрасивая, ну... У него это, такие слова были очень часто, и хотя я его постоянно ругала, что девочке надо повышать самооценку, а не понижать. Ну, было у него такое.
4: Ну, вот он ее обижает, он говорит, ты такая, ты не развиваешься, ты некрасивая. А она?
3: Улыбается, ну да, не развиваюсь, ну вот я вот такая. Соглашалась, но в первый год вообще во всем соглашалась с ним. У нее же маска еще была. Непонятно, что он чувствует, непонятно, обижается она или нет. У нее постоянно была улыбка на лице. Я вообще не понимала, что у него внутри происходит. Она еще пока не доверяла женам, закрытая была. А по маске ты вообще никакие эмоции не видишь. Единственное, что она ухмыляется, смеется. И как вот понимать, ну, обижается на него, не обижается. Непонятно было. Ругает, она улыбается, говорит, что она улыбается. Все время вот эта улыбка.
2: Может, муж потому и был грубым, что чувствовал некоторую ненормальность такого отношения к собственной персоне и подсознательно отталкивал девочку-подростка. «Не знаю», — скажет Марина. Я продолжу. Кристина распознала в мужчине главу семьи и прагматично стремилась наладить отношения с вожаком. Но Марина мою тираду выслушает и скажет, как отрежет. «Главой семьи была я». Все идет из детства, предположит уже сама мама, из неблагополучного детства Кристины, в котором пьющая мать. Кто знает, что там было. В конце концов, у меня появится возможность задать вопросы и самой Кристине.
5: Ну, скорее всего, это была защитная реакция на какие-то агрессии. Ну, когда ругались за что-то.
2: Надо ли говорить, что на улыбку Кристины я сразу обращу внимание. Она мне покажется располагающей, но сдержанной. А может быть, сдержанность – ключевая черта всего характера девушки. А может быть, даже не сдержанность это, а настороженность, которой подмешана еще и вежливая доброжелательность. И ее ровно столько, сколько нужно для разговора с незнакомцем. Но разве можно все это понять за какие-то 30-40 минут?
4: Так, ну припомните какую-то историю, моменты, которые вас обижали, которые вы расценивали как агрессия.
5: Я не знаю, я не держу на него обиды и зла.
4: Вы не хотите говорить, да?
5: Да нет, я просто вот как-то не запоминала в своей голове этих обид и то, что он делал.
2: Ох, так ли? Вновь вмешается мама Марина, вновь напомнит обидные слова папы. Я их повторять не буду. «Было такое, — скажет Кристина. — А что чувствует человек в тот момент, когда его оскорбляют? Вопрос вроде ненужный и глупый. Более обиду спокойно ответит Кристина. И вот как бы я иначе узнал, что говорить об этом сейчас девушка может спокойно?»
4: «Кристина, плакали?»
5: «Да, было такое. Я уходила, включала музыку погромче желательно и лежала».
4: «А что думали?»
5: «Да, обо всем».
4: «Ну какие мысли были?»
5: «Ну, я такой человек... Мне нравится размышлять над ситуацией, которая произошла. Я все размышляю, анализирую и делаю выводы».
4: «Так, припомните, какие были выводы?»
5: «Я не помню уже».
4: «А себя винили?»
5: «Да, много раз».
4: «А что вы думали?»
5: «Что я виновата, что я сделала не так, как он хотел».
4: «Да, да. Обычно это человек думает в такой ситуации».
2: «Кристина, сколько вам было лет тогда?» «14». 14 лет, Кристина, у человека нет ресурсов, чтобы справляться с такими сложными ситуациями. Нет опыта, нет знаний, нет внутренних резервов. Маска, о которой говорила мама Марина, пропала через год. Взрослая Кристина тоже часто крепки задним умом. И это еще хороший случай.
3: Ну вот если бы откатать назад, когда та ситуация была, я бы подключила психолога. Хорошего. Разговоры, конечно, были, но разговоры в подростковом возрасте, когда ты берешь ребенка, они бессмысленные. Ребенок тупо не слышит, потому что идет адаптация, вот эти гормоны, влюбленности. Ну да, ты будешь говорить, но это со стенкой ты говоришь. На тот момент вот я бы сама пошла к психологу, мужа к психологу. Как в этой ситуации нам поступать, какие действия предпринимать, потому что у нас с каждым ребенком новый опыт, с чем мы вообще не сталкивались. Прямо реально, под копирку никого нет, все время что-то новое. И на тот момент я бы вот так поступила, и тогда бы мы свои нервные клетки, наверное, сберегли в большей степени. Но все, это единственный вариант, и больше тут вариантов вообще нет. Потому что надо копать в детство, надо вытаскивать это наружу, надо это прорабатывать с ребенком. Я знаю, что вот сейчас ей тоже надо это прорабатывать. Но она тоже в отрицании в плане того, что я сама решу, когда это мне надо. Да, сейчас ей уже почти 18. Но я думаю, что это время у нее настанет, что она будет прорабатывать. Потому что у нее отношения тоже с мальчиками сейчас странные. У нее несколько мальчиков, с которыми она общается, и она не понимает, кому, допустим, чувствует влюбленность, симпатия. Они как-то наравне у нее, то не раздражают, то нормально. Выбрать она не может, потому что у этого какое-то качество, у этого какие-то качели или весы, не могу вот сказать. Вот, допустим, я сейчас встречаюсь с мужчиной, мне все понятно, потому что у меня критерии есть. У меня есть, по каким параметрам я выбираю. А у нее пока такая чехарда в голове. Она вот то один, то другой, то один, то другой. То есть у нее нет там много, да, то она вообще ни с кем не общается. Ну вот как-то так. Ей здесь надо проработать, наверное. Я так считаю.
2: Кристина учится в колледже, будет воспитателем в детском саду. Вообще-то девушка хотела стать кинологом или ветеринаром, но вместе с мамой трезво оценили силы. Решили так. А Кристину про молодых людей я спрашивать не стал. Все-таки разговор с корреспондентом встретила она чуть настороженно. Я тоже, если угодно, видел ее улыбку. Спросил девушку о другом.
6: Ну хорошо, подходим к концу. Съезжать-то от мамы будете?
5: Да, планирую.
6: Так, расскажите мне, поделитесь планами на вашу ближайшую самостоятельную жизнь.
5: Съеду, да учусь. Работать буду.
2: Хороший план всем молодым людям рекомендую. И очень мне нравится, что в этом коротком ответе, пусть не звучит, но все время подразумевается местоимение «я». Я съеду, я доучусь, я буду работать. Точно, девочка, подарок.
1: Продолжение следует.
0: Среди ребят, фотографии которых размещены на сайте детского вопроса, тоже больше всего подростков. И мы очень надеемся, что для них найдутся те, кто приедет и позовет к себе домой, в свою семью. Татьяна Юрасовская познакомит вас сегодня с нашей новой подопечной. Возможно, ждет она кого-то из вас.
7: Люда у нас 23-го года с осени.
8: Елена Джихур – воспитатель одного из хабаровских детдомов. Она пришла на интервью вместе с Людой.
7: Люда – круглая сирота, у меня никого нет.
9: И братьев, сестер тоже нет.
7: Дело в том, что они есть, но они от разных отцов, и поэтому они находятся в семьях.
9: А, то есть они у отцов, да?
7: Да, даже не в нашем регионе.
9: А кто-то навещает, может быть, приходит к ней?
7: Нет.
8: Но наша русоволосая сероглазка не унывает. Люда приветлива и общительна. Ее теплая улыбка сразу располагает к себе.
7: Эта девочка очень живая. Она любит жизнь. Она очень артистичная. Она творческая. Она креативная. У нее хорошие организаторские способности. Она умеет организовать и вовлечь детей. Ну, в какую-то деятельность. В основном это игровая деятельность, конечно. Она любит по вечерам в группе детей посадит, им какие-то игры проводит.
8: Наедине с собой Люда тоже не скучает. Ей нравится рисовать.
9: А что ты рисуешь?
10: Животных или пейзажи.
9: А животных? Ты каких любишь?
10: Ну, собаки и кошки в основном. Еще дикие животные нравятся и морские обитатели.
9: А есть прям вот любимое животное?
10: Собаки.
9: А тебе какие больше нравятся, большие или маленькие собаки?
10: Больше, наверное, такие средние, как французские бульдоги.
9: Ты бы хотела себе кого-нибудь завести?
10: Скорее всего, собаку, вот французского бульдога.
9: А дикие животные тебе какие нравятся?
10: Леопард, либо гепард.
9: Кошачьи, да?
10: Угу.
9: А ты их где-то видела или только вот на экране?
10: В зоопарках разных, даже вот когда на соревнования ездила, то за осадом ходила.
8: А что за соревнования? Сама Люда не стала хвастаться своими достижениями. А вот Елена Аркадьевна рассказала.
7: Когда к нам она поступила, она занималась цирковой студией на тот момент. Мы немножечко ее перепрофилировали, потому что ей неудобно было ездить. И она у нас стала заниматься художественной гимнастикой. Она выступала на городских мероприятиях. Были номера и в команде, и в сольнии. Потом вышла на нас девушка, хозяйка студии современного танца, и предложила попробовать ребенка. Мы туда Люду прикрепили, и Люда с удовольствием занимается в этой студии современного танца. У нее прекрасно получается, потому что есть база вот этой художественной гимнастики. Она также выступает на городских мероприятиях, студия в городе известная, то есть это очень все красиво и достойно. Помимо этого, она вот сказала, что она рисует, Причем ее рисунки выставляются на выставках, опять-таки.
0: Сколько разных талантов? А какой у Люды характер?
10: У меня характер, я сама по себе добрая, жизнерадостная, энергичная. Много где участвую в разных мероприятиях. И если вот из детского дома куда-нибудь выезжаем, то я часто езжу с ними. Прям люблю такое все.
0: Мероприятия, выступления, занятия в кружке. Это, конечно, очень хорошо. Но девочке 14 лет. Она перешла уже в 9 класс. Пора задумываться о будущем.
9: Кем ты хочешь стать после школы? Кем работать?
10: Пойду учиться на медсестру, потом пойду на фельдшера. Еще, возможно, на хореографа пойду учиться.
9: Прям параллельно или по очереди?
10: Если времени, скорее всего, не будет, то по очереди.
9: Но сначала медицинский колледж?
10: Да, сначала медицинский.
9: А почему именно медицинский?
10: Просто нравится помогать людям.
0: Хорошие планы. Но поступить в медицинский колледж не так уж просто. Как у Люды идет учеба?
10: Хорошо идет. Если по четверти смотреть, то троек, две.
9: По каким предметам-то?
10: Литература и английский.
7: Две тройки у нее по английскому. Английский просто сейчас дети изучают со второго класса. Программа такая. А она со второго класса по ряду причин жизненных не изучала этот английский язык. И поэтому, когда к нам она поступила в 23-м, начались проблемы. Вот такие вот. Поэтому у нее троечка висит, периодами бывает четверка. А литература, это, вы знаете, что такая у нас беда 21 века, дети мало читают, да? Но она все равно, вот мы с ней даже садимся, она читает, она пересказывает, но просто стесняется выступить перед доской, пересказать там, ну, еще возраст такой, она стесняется. Но интеллектуально она очень прям серьезная. У нее всякая голова, у нее такая любознательность. Она вот как раз-таки не как вот все дети, такой пытливый ум. Она добывает свои знания, она занимается у нас дополнительно, причем сама проявила инициативу. С репетитором по математике она занимается. Ей это дается. Алгебра и геометрия.
0: Кстати, сама Люда рассказала, что алгебра и геометрия – ее любимые школьные предметы.
9: А что тебе в них больше всего нравится, в алгебре и геометрии?
10: Наверное, линейные уравнения. А в геометрии больше всего, наверное, площадь прямоугольников.
0: По словам Елены Аркадьевны, уроки Люда делает самостоятельно.
7: Да, в этом плане, да, она сама. Она учится со второй смены. С утра там подготовка, она вот с ума садится без всяких напоминаний и делает эти уроки. Что непонятно, она отходит, ищет вот этого репетитора, чтобы ей разъяснили, ну, там где-то физика, где-то еще что-то. Она обращается, она не стесняется.
9: А друзей у нее много, как она с ребятами общается?
7: Друзей у нее не так много. На самом деле она очень избирательна. Буквально одна-две девочки, с которыми она общается. Погулять она может выйти одна, пройтись. Ее это расслабляет, успокаивает, приводит мысли в порядок, и она возвращается домой. Ей просто нужно пройтись одной, наедине с самой собой, и она возвращается домой, просто прогулявшись где-то здесь недалеко, в парковой зоне.
10: Ну, под музыку так недолго, минут 20 могу прогуляться просто и все.
0: А хочет ли такая самостоятельная девочка в семью?
9: Люда, вот если кто-нибудь заинтересуется тобой, захочет с тобой познакомиться, может быть, пригласит в гости, ты как к этому отнесешься?
10: Ну, я соглашусь, я не против.
9: Только в гости? Или вот если, например, насовсем позовут?
10: Если пообщаюсь с людьми, если мне будет с ними комфортно, то я соглашусь.
9: А с какими людьми тебе было бы комфортно? Какие люди тебе понравились бы?
10: Если насчет семьи, то такие энергичные, чтобы все участвовали, чтобы я вместе с ним ходила куда-нибудь.
9: Ну, а чем бы ты хотела заниматься вот вместе с семьей?
10: Нужно просто ходить на какой-то вид спорта. Если, например, это зима, то на лыжах кататься. Если лето, то на лодках покататься, на сапах. Либо же на мероприятиях какие-нибудь.
0: Елена Джихур тоже считает, что люди подойдет активная семья.
7: Чтобы были интересы общие. Потому что я про этого ребенка скажу таким бытовым языком, можно. Это любой кипиш, кроме голодовки. Вот она вот такая, серьезно. Она любит эту всю активную жизнь. К этому у нее есть тяга, понимаете? Взгляду позитивному на жизнь, к какому-то питанию солнцем. Вот она такой ребенок, она солнечный прям. Она домашняя, она очень домашняя. Я прям очень хочу, чтобы ее жизнь повернулась в другое русло. Чтобы был тыл, чтобы ощущала, что за спиной кто-то есть.
9: Люда, а как ты считаешь, что это такое быть дочкой?
10: Ну, вообще, обязанности по дому выполнять. Если есть маленькие дети, то следить за ними и всегда помогать.
9: Ну, а что хорошего тогда в семье? Смотри, обязанности какие-то.
10: Как по мне, вот эти вот обязанности, это неплохо. Всегда в любом случае должна все это делать.
9: А если, например, семья окажется из другого региона, ты как на это смотришь?
10: Ну, я буду согласна поехать в другой регион.
11: Где же ты, мама?
0: В Фотографии Люды, а также других ребят из Хабаровского края, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
11: Детский вопрос. Русские сезоны.
12: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
11: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
14: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
13: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
15: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
13: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
16: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
17: От безысходности.
13: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
18: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
19: С 5 класса мечтала о своей группе.
18: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
11: «Аурум» и «Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темами стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смертность пиратскими», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны России. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих ВСУ. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темами стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами.
2: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас – директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: В прошлый раз президент провел совещание с членами Совета 19 июня. Тогда они обсудили вопросы внешней политики. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические аспекты этого дела.
3: Наверняка существуют юридические варианты реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
1: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости, в посольстве России в Лондоне граждан России на борту танкера «Смиртес» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляла посольство России о задержании, сообщили РИА Новости в посольстве России во Франции. В дипмиссии назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов этого экипажа по предварительным данным также нет. Сообщений о россиянах, пострадавших после землетрясения в Венесуэле, не поступало, заявили сотрудники посольства России в этой стране, а также российских загранучреждений и отечественных компаний, работающих в этой стране. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей. Поддерживает связь с отечественниками, проживающими в Венесуэле, и отслеживает развитие ситуации, а также анализирует поступающую информацию с мест событий. Обращение российских граждан о помощи в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия до настоящего времени не было в посольстве. Также подчеркнули, В посольстве также отметили, что запросов венесуэльской страны о помощи не получали. В Венесуэле после сильнейшего землетрясения власти ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным, погибли 188 человек, около 1500 пострадали. Все они получают необходимую помощь. Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медучреждений эвакуировали. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска, где политик находился с рабочей поездкой. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
4: Нужна программа по качественной модернизации мусорной программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию, четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
1: В Южной Корее научились определять сладость арбузов до покупки. Специальные сортировочные машины сканируют ягоды и присваивают им индекс сладости. Теперь вместо того, чтобы изучать хвостики, желтые пятна и форму плода, можно просто посмотреть на цифру сладости и брать уже гарантированный, хорошо созревший арбуз. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Сеключ, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзаян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 26 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 22 градусов, без осадков. В Челябинске 23-25, дождь и гроза. В Красноярске воздух прогреется до плюс 30, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 18 градусов, в Петрозаводске возможны осадки. В Нижнем Новгороде до 22 тепла, здесь без осадков. Не будет их также в Ярославле и Туле. В этих городах столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. В Волгограде до плюс 27 без осадков. В Ялте плюс 30. Возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем до плюс 22 градусов. Такая же температура и в столице. Пройдет кратковременный дождь. Давление будет в норме.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам играл.
2: Это голос Дмитрия Шостаковича и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустанена.

Это си-мажорная, 11-я по счету, прелюдия из 24 фортепианных прелюдий Дмитрия Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы сложим их все в итоге нашей большой работы, ровно в том порядке, в котором их сложил автор. И так, собственно, из наших 12 выпусков музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем» и наберется целая подшивка. Очень компактный, кстати, очень прозрачный, но очень интересный цикл этих 24 прелюдий. А сегодняшний наш выпуск называется «Шостакович смеется». И это будет практически бенефис одного великого певца с одним великим пианистом. Но вот прежде чем они начнут свое выступление, на всякий случай, вдруг вы не узнаете, хотя вероятность такая ничтожно мала. Наверняка, если я даже просто скажу эти волшебные английские слова «jingle bells», то есть «звените, звените, колокольчики», вы ведь сразу вспомните рождественскую песню, популярную во всем мире, настолько, что даже и звучать-то ей не обязательно. Но пускай она все-таки прозвучит в исполнении трех самых знаменитых теноров 20 века – Карерас, Доминго и Паваротти.

Это, стало быть, «Джингл Беллс». А каким образом Шостакович, это, между прочим, одна из самых загадочных его шуток, он вообще обладал чрезвычайно своеобразным чувством юмора, но вот даже среди прочих примеров совершенно необъяснимым образом звучат песенки Шута из шекспировского «Короля Лира». Они, конечно, по отдельности в тех или иных ключевых моментах вкраплены в пьесу, но когда их поют подряд, то сразу обращает на себя внимание тот несомненный факт, что первая же из них написана один в один на мотив этой популярнейшей рождественской песни. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему Евгений Шендерович.

Я приучился петь с тех пор, как ты, Лир, сделал дочек своими мамашами, дал им в руки розги и спустил с себя штанишки.

0: Это шекспировский шут из «Короля Лира». К «Королю Лиру» мы больше не вернемся, там отдельная история, потому что существует отдельный театральный и отдельный киновариант, для которых Шостакович два раза сочинял разную музыку. Но вот по поводу смеха особенного, мне уже доводилось в предыдущих выпусках нашего журнала упоминать о том, что первый, над кем Шостакович всегда был готов посмеяться, это он сам. Вот он верен этой традиции и в достаточно зрелом возрасте, более того, в тот момент, когда окружающим это уже даже и не очень понятно, как так можно. Герой соцтруда, лауреат Ленинской государственной премии, народный артист СССР, главный советский живой классик. И вот так вот. Главный советский живой классик пишет предисловие к полному собранию своих сочинений. Причем этот маленький скетч для голоса и фортепиано действительно официально является 123-м опусом в сводном перечне всех его сочинений. И это истинное отношение Шостаковича и к своей славе, и ко всему этому бронзе многопудью, которое ее сопровождало. В 60 лет он о себе вот так писал. Евгений Нестеренко и Евгений Шендерович будут у нас сегодня петь все, в том числе и это удивительное произведение.
1: Мораю я единым духом лист, внимаю я привычным ухом свист. Потом всему терзаю свету слух, потом печатаюсь.

народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР, просто секретарь

Ну вот. Вообще, Евгений Евгеньевич Нестеренко, солист Большого театра, великий советский певец и выдающийся мастер мировой оперной сцены, это именно тот голос, которому Шостакович доверял многие свои вещи и для которого он их, собственно, сочинял. Заканчивается список произведений, написанных для Нестеренко, огромной сюитой на поэтические тексты Микеланджело Буонаротти, скульптора, который, оказывается, тоже и сонеты сочинял, и не только сонеты. Но это потом. А началось все с номера юмористического журнала «Крокодил» за 30 августа 1965 года. Если вы помните, «Крокодил» — это суперпопулярный советский юмористический журнал. Он мог себе позволить ту смелость, на которую бы никогда не отважилось ни одно другое печатное средство массовой информации. Там была рубрика «Вилы в бок», и «Крокодил»-то, собственно, был изображен на обложке именно с вилами, с трезубцем. Но там была и рубрика «Нарочно не придумаешь», где всякие глупости, нелепости, иногда очаровательные, а иногда и даже еще гораздо более чем очаровательные, собирались и печатались. И вот пять романсов, именно романсов, то есть лирических вокальных шедевров на тексты из журнала «Крокодил», а конкретно именно из этой рубрики, именно за это число, 30 августа 65 года, это один из потрясающих шедевров Шостаковича, который, собственно, и доверено было первому спеть Евгению Нестеренко.

НМ. Я холост, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти.

У этих романсов есть название, хотя на самом деле они тут совершенно не нужны. «Предосторожность», «Иринка и пастух», «Собственноручное признание», «Трудновыполнимое желание» и так далее. Шостакович максимально серьезно к этому относится. Обычно сравнивают эти романсы на слова из «Крокодила». Это, собственно, слова народные. «Крокодил» нашел эти документы и опубликовал. Спасибо ему за это большое. Иногда их сравнивают с газетными объявлениями Александра Масалова, но те-то появились еще в 20-х годах. Это такой непуганный советский авангард. А здесь, ну вот, собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и вот как он его собрал, так он его нам и представил, этот сарказм. И огромное спасибо Евгению Евгеньевичу Нестеренко за ту серьезность, за то невероятное благородство, с каким он представляет эти тексты как певец. Потому что, собственно, бас прежде всего... И бас именно такого тембра, такой окраски, такой подвижности, как у Нестеренко, в какой-то момент жизни Шостаковича становится его авторским голосом. Это очень любопытный момент. Почему-то именно этому голосу он доверяет все самое важное для него, все самое для него интересное и все, что ему ближе к сердцу. Предпоследняя вещь Дмитрия Дмитриевича, 146-й из 147 его законченных опусов, это тоже романсы для баса и фортепиано, но на сей раз взятые из текста романа «Бесы» Федора Достоевского. Стихи там сочиняет только один второстепенный, а может быть даже и третий степенный персонаж Игнат Лебяткин. Он одна из жертв вот этого адского заговора, который устраивают там бесы, то есть революционеры. Но, кроме всего прочего, его стихи необычайно запоминающиеся, именно потому, насколько они корявые и бессмысленные. Вот Шостакович к этому прям проникся по-настоящему. Он вообще к разного рода нелепостям имел совершенно особое чутье и особый вкус. И вот четыре стихотворения капитана Лебяткина – это одна из вершин его вокальной лирики, говорю совершенно серьезно, без всякой издевки, потому что все издевки находятся внутри, а не снаружи. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему совершенно замечательный, уникальный концертмейстер Евгений Шендерович.

Краса красот сломала член и интересней вдвое стала. И вдвое сделался влюблен.

Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте! Вы увидите, вы увидите! Пожалуйста, сначала...

Это стихотворение капитана Лебяткина. Это музыка Дмитрия Шостаковича на слова из романа «Бесы» Достоевского. И это Евгений Шендерович аккомпанирует Евгению Нестеренко.

порешить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщенью церкви православной.

такие стихи сочинял капитан Игнат Лебяткин, далеко не главный, но уж больно характерный персонаж романа Федора Достоевского «Бесы». И так их положил на музыку Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Причем это оказалось его предпоследней вещью. Ради справедливости надо отметить, что вот такое особое, ни на кого не похожее чувство юмора, немного горькое, немного колючее, склонное очень точно замечать, фиксировать и иногда даже как булавкой пришпиливать и нелепости, и сарказм, и разные вот такие проявления окружающей жизни, все это было свойственно Шостаковичу с детских лет, и одно из самых первых его произведений, одна из самых первых попыток положить слова на музыку, тоже примерно тем же и отличаются, только это были басни Крылова. Вот давайте одну из них тоже вспомним. Она называется «Осел и соловей», и в своем роде это декларация или размышление о природе музыкального искусства. Поет Тамара Синявская, аккомпанирует ей оркестр Кёльнского радио под управлением Михаила Юровского.

Вот такая у нас сегодня получилась смешная история. Выпуск нашего музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем», который можно было бы, да, собственно, мы и назвали «Шостакович смеется». Вот так он смеется. А завершим мы его соль диез минорной 12-й по счету прелюдии из цикла 24 прелюдии для фортепиано Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в исполнении Олли Мустонена.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков. Россия оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию, которое он пообещал продолжить после завершения истории с Ираном. Дети сотрудников «Арти» пострадали во время землетрясения в Каракасе, но их здоровью ничто не угрожает. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складом горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киевка. Яница Сумской области, Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Россия оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского президента в украинском вопросе.
2: Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
1: Госсекретарь США утверждает, что Вашингтон сохраняет готовность играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине. Марк Рубио также заявил, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 50 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
3: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности. Принятое решение будет способствовать достижению поставленной главой государства целей по устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, к благополучию граждан.
1: Мишустин также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда на ликвидацию последствий наводнений. Новые российские регионы получат около 6,5 миллиардов рублей на выполнение соцобязательств и модернизацию ЖКХ. Дети сотрудников «Арти» пострадали во время землетрясения в Каракасе, но их здоровью ничто не угрожает. Об этом написала в своем телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Пострадал и дом автора сайта «Арти». Сейчас сотрудники с семьями переезжают в отель. Всем пострадавшим оказывается помощь. Других сообщений о россиянах, пострадавших после землетрясения в Венесуэле, не поступало, заявили сотрудники посольства России в Венесуэле, а также российских загранучреждений и отечественных компаний, работающих в этой стране. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей и поддерживает связь с отечественниками, проживающими в этой стране. Посольство также отметили, что запросов венесуэльской стороны о помощи не получали. Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2, а также 7,5. По последним данным, погибли 188 человек, около 1500 пострадали. Десятки зданий разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство также объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия. Более 61 тысячи жителей 8 районов Дагестана остались без света из-за непогоды. По данным МЧС, причиной отключения являются короткие замыкания, обрывы линий электропередач, произошедшие из-за обильных осадков и шквалистого ветра. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 10 бригад электриков, 30 человек и 10 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – вечер завтрашнего дня. Ранее спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана с 24 по 27 июня ливнях, граде, усилении ветра до 25 метров в секунду. Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди. Подробнее о погоде на ближайшие три дня сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10. Днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. В выходные по ночам будет от 9 до 12. Днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
1: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в первую лигу. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бадхомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем Роман Сафиуллин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации за 4 часа 49 минут он обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина, сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 20 градусов, облачно и дождливо. В Тюмени до 24 тепла, в Новосибирске до плюс 30, дождь и гроза. В Вологде столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Оренбурге до 25 тепла, тоже дождливо. Во Владимире небольшие осадки, плюс 20. В Ставрополе плюс 23-25, дождь местами сильный. А в Севастополе до 29 градусов поднимутся столбики термометров, здесь без осадков. В Санкт-Петербурге и в Москве ночью плюс 20-22, возможны в течение дня небольшие кратковременные дожди. В столице атмосферное давление будет в пределах нормы. В Санкт-Петербурге оно существенно не изменится. Сейчас в столице плюс 14.
6: Театр «Радио России» представляет.
7: Чем еще удивить можете?
8: А вот дай срок, удивим!
6: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
9: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
6: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
10: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
11: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
10: Вот те и гляди.
6: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России. Наука.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься самой передовой, самой высокотехнологичной керамикой, особыми материалами, которые позволяют осуществлять создание самых выдающихся приборов, самых выдающихся инструментов, самых великолепных машин. Мы в рамках нашей рубрики «На острие науки», которую Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, отправляемся в славный Донецк. В гости к Данилу Романовичу Беличко, кандидату физико-математических наук, заведующему лабораторией новых функциональных материалов Донецкого физико-технического института имени Галкина, члена Координационного совета. Здравствуйте, Данил Романович.
15: Здравствуйте, Дмитрий.
14: Данил Романович, обычно люди сталкиваются с керамикой в быту. Или уж самые продвинутые, ну, мальчишки, например, любят какие-нибудь керамические подшипники в их роликах, да, на которых они выписывают пируэты. Автолюбители слышали или пользуются какими-то керамическими деталями в своих машинах. Но все-таки мир керамики, он для нашего обычного слушателя не совсем известен, хотя он определяет самый передний край развития любой цивилизации. В данном случае новая керамика, новые керамические материалы. Что это такое? О чем пойдет речь в нашей беседе?
15: Ну, вы правильно сказали, привели примеры керамических материалов, которые сегодня применяются во многих отраслях промышленности, техники, медицины. Вы упомянули автолюбителей, да, наверняка человек, который более-менее связан с машинами, слышал про такие вещи, как карбонокерамические тормоза, про керамические подшипники, которые являются очень-очень жестокими материалами. Но, тем не менее, это не широкий, такой не широко известный пул применимости этих материалов. И если начать разговаривать на пальцах, да, и то, собственно, чем мы хотим сегодня позаниматься, да, рассказать на пальцах о керамике, то прям строгое определение керамических материалов, да, это будет особый класс материалов, который представляет из себя неорганические, неметаллические соединения, которые получаются путем спекания. Вот это если вот прям так на пальцах, что называется, по Википедии. На самом деле керамические материалы – это материалы, которые обладают совокупностью особых свойств, своих свойств, да, которые не наблюдаются, скажем, у их металлических аналогов. Например, у них полностью отсутствует пластичность, либо отсутствует пластичность привычно для нас понимание. Да? Вот. При этом эти материалы являются очень тугоплавкими, термостойкими. Абсолютно в подавляющем большинстве случаев это диэлектрики. Однако есть некоторые классы керамических материалов, которые являются сверхпроводящими. Некоторые классы оксидных керамик, например, там, кубический цирконий, обладают, наоборот, ионной проводимостью. То есть совокупность всех вот этих вот свойств наряду с высокой износостойкостью, высокой твердостью, высокой прочностью делает этот класс материала востребованным, интересным и обуславливает его применимость во многих отраслях промышленности и техники, вот, которые редко, не так часто можно встретить в быту.
14: Данил Романович, если мы говорим о таких не самых известных материалах и не самых известных отраслях науки, техники, народного хозяйства, все-таки вот народное хозяйство, да, где это в мире, в России это используется, в каких отраслях, почему надо именно эти материалы изучать, развивать, и почему именно они определяют, по сути дела, технологический суверенитет России?
15: Как говорится, каждый кулик хвалит свое болото, вот, и я начну хвалить свое болото. Вот, у меня диссертация была связана, и сейчас я занимаюсь с исследованием циркониевых керамик. Значит, циркониевые керамики – это соединение диоксида циркония с какими-то легирующими добавками. Ввиду особенностей кристаллической структуры этого диоксида циркония, циркониево-2. Вот, я думаю, мы позже этого коснемся. А где это может быть применяться и где это может найти в народном хозяйстве? Опять-таки, буду говорить про цирконий. Да? Вот, на самом-то деле, поле керамическое гораздо шире, чем мы сейчас говорим. Вот, но я вам расскажу про цирконий. Вообще, сам по себе диоксид циркония, он биологически совместим. Он химически инертный, биологически совместимый материал. И у него очень высокая степень остеоинтеграции. То есть остеоинтеграция – это проникновение в костной ткани внутрь этого имплантата, если мы говорим о медицинских применениях. Вот. То есть в связи с этим вытекает его медицинская применимость. В рамках, в стенах Донецкого физико-технического института примерно году в 18-м либо в 19-м мы, я, будучи еще аспирантом первого курса обучения, поставили себе задачу создать аналог керамических заготовок для протезирования по технологии каткам. Вот. Я тогда, будучи аспирантом физико-технического института, буквально жил на кафедре ортопедической стоматологии и различных стоматологий для того, чтобы получить материал, из которого можно, буду на пальцах говорить, вырезать зубы, спекать и вживлять в живой организм. Вот. И мы ставили себе за цель сделать полный аналог, который производится в стенах Донецкого физико-технического института. И у нас получилось, мы провели какие-то нельзя сказать доклинические испытания, какие-то технологические испытания. Нельзя просто так взять, получить медицинский материал и вживить его в живой организм. Это нельзя делать просто так. Но у нас получилось сделать материал, провести полный спектр физико-механических и бактериологических исследований. И вот оказалось, что вот мы получили материал, который является аналогом стоматологических заготовок, которые изготавливают в Швейцарии. Вот. И при этом он был существенно дешевле, лишь хотя бы потому, что он производился в нашем городе. Вот. Следующее применение – это вот уже то, в какую сторону иду я. Вот. Мне стало интересно, диоксид циркония, да, вот он прекрасный, получается, не только химически инертный, биологически совместимый материал, не только прекрасный конструкционный материал, да, когда мы можем получать высокую прочность, высокую плотность этого материала. А что, если рассмотреть его с точки зрения конструкционного материала, но предварительно исследовав его радиационную устойчивость? То есть что будет, если его облучить, скажем, потоком протонов, потоком нейтронов. Вот, и посмотреть, каким образом будет происходить его деградация. То есть если мы обратимся к материаловедению реакторному, реакторному материаловедению, если мы посмотрим на реакторные стали, там есть ряд проблем, связанных с разбуханием материала, с образованием пор, с уменьшением плотности этого материала. Вот, и мы хотели исследовать. И вот сейчас мы поняли, что, в общем-то, самой главной проблемой после облучения, скажем, там, потоком протонов этого материала является увеличение при поверхностной пористости, что, в принципе, вполне приемлемо при достаточно больших дозах и энергиях облучения этого материала. То есть отсюда возникает вывод, что отлично, материал прочный, материал твердый. Еще, в общем-то, у него не происходит аморфизации, у него не происходит деградации структуры, деградации фазового состава после облучения. Значит, можно рассматривать его применимость в области энергетической либо аэрокосмической. И, собственно, это и вылилось в исследование в рамках проекта Российского научного фонда под моим руководством, который направлен на исследование и получение защитных покрытий на основе вот этого диоксида циркония для аэрокосмической отрасли. Вот. Ну и третье конструкционное применение, вы правильно уже в самом начале мы с вами говорили, по поводу различных пар трения, по поводу применимости в машинах либо в механизмах на предприятиях. Высокая твердость этого материала обуславливает его высокую степень трибологической устойчивости, ну то есть износостойкости. И, соответственно, конечно, это получается существенно дороже, да, если использовать этот материал как, скажем, как подшипник, да, но в каких-то критических узлах, каких-то механизмах целесообразно рассмотреть, заменить металлические, привычные нам пары трения на керамические, даже с учетом сложности технологического производства этих материалов.
14: Данил Романович, насколько я помню, я маленький был и всегда стремился из обычной глины слепить какие-нибудь такие статуэтки, потом обжигал их сам в самодельной печи, получал такие фигурки. Все-таки они очень хрупкие были. Если не так замесил состав, растрескивание получается. И вообще это приводит к тому, что мы можем, конечно, попытаться создать некий конструкт, но он не будет обладать либо трещинами, настойкостью, либо каким-то склонностью к тем деформациям, которые должны испытывать материалы. Сейчас очень развито, так скажем, параметрическое моделирование, которое позволяет создавать некие композиты из, возможно, каких-то различных твердых материалов, упругих или пластичных подложек и так далее. Работаете ли вы в этом направлении с точки зрения расширения возможностей использования керамики? То есть, возможно, сочетать некие композитные свойства, не каких-то металлических подложек и, например, твердые керамические покрытия, чтобы создавать некие конструкты, которые можно будет потом использовать там в 3D-печать. Вот Росатом этим, например, активно занимается, создавая свои там порошки для печати. Возможно, меня сейчас понесло не в ту сторону, я задал какой-то глупый вопрос, но тем не менее.
15: Вопрос действительно очень хороший. И действительно, вы правильно сказали, да, что производство керамики на самом деле очень сложный, технологически сложный процесс. Вообще, на пальцах, да, как получается керамика. Все в детстве мы играли в песочнице, брали какую-то формочку, ведерко, насыпали туда мокрый песок, переворачивали, стучали, получалась пасочка. Да? Вот когда к нам приходят студенты, будущие аспиранты, мы показываем технологический процесс получения керамических материалов, именно вот этот вот пример я и привожу. Что сам по себе процесс изготовления керамических материалов, есть не что иное, как получить пасочку, и потом засунуть в печь. Это вот если на пальцах очень-очень тривиально. Но, как обычно, все происходит в деталях. Керамика, в частности наша, получается из оксидных нанопорошков. Вот, особенность наших материалов состоит в том, что мы в рамках в стенах Донецкого физико-технического института научились синтезировать оксидные наноразмерные частицы. Вот. А переход в наносостояние подразумевает появление особых свойств у этого материала. То есть, мы знаем, если мы возьмем там наночастицы золота, да, то оно будет там другого цвета немножко. Если мы там говорим за какие-то диэлектрики, в некоторых случаях может появляться проводимость. Вот Точно такая же история связана и с нашим материалом. Что мы синтезируем? Оксидные наночастицы. Вот, и эффектом, да, от перехода в наносостояние является то, что температура спекания этого материала снижается. То есть, если речь шла там, до 1600 градусов, то сейчас печь керамический материал на основе оксида циркония можно там, при 1400-1430 градусов. Казалось бы, 100-150 градусов, но в рамках какого-то промышленного производства это уже существенная цифра. Следующее, о чем вы говорили, о совмещении, да, казалось бы, да, не связанных, да, понятий. Там. Этим вопросом мы тоже занялись. Почему вы правильно начали говорить про аддитивное производство, про 3D-печать? Наша лаборатория, вот одно из направлений у нее было как раз исследование изготовления керамических филаментов. То есть мы ставили себе такую задачу, что научиться печатать керамику. Потому что если мы берем порошок, очень сложно сделать из него то изделие, после этого обжать его высоким гидростатическим давлением, то есть уменьшить расстояние между частицами и положить его в печь для того, чтобы эти частицы друг друга диффундировали, и материал из, грубо говоря, ну, вот такой вот пасочки, да, где каждая частичка отдельно, стал гомогенным и монолитным единым целым. Вот. Это технологически сложно, потому что ну, нам, например, технологично удобно сделать там, ну, скажем, какую-то таблетку, либо какую-то балочку, да, на которых удобно померить плотность, померить прочность материала, померить его пористость. Вот. Но эти таблеточки и балочки в промышленности не применяются. И если речь идет о каких-то штучных изделиях для промышленности, то абсолютно нецелесообразно изготавливать сложные пресс-формы, которые выдерживали бы высокое давление, в которых можно было бы прессовать вот эти вот наши заготовки. Потом это на самом деле очень сложно, потому что появляется усадка материала при спекании. То есть очень-очень сложно и тяжело ради 2-5 изделий делать вот такую вот сложную пресс-форму. Поэтому мы поставили себе за цель, ну, как скульпторы, да, берут камень и отсекают все лишнее. А вот мы хотели сразу без лишнего делать деталь. И у нас путем колоссального количества проб и ошибок удалось это сделать. Нам удалось получить филамент на основе сложных соединений с добавлением пластиков, севеленов, ну и так далее, который был бы связующим. И наполнителем в виде оксидных наночастиц, который позволяет нам печатать изделия на основе нашего керамического материала. И после этого уже готовое изделие, уже как будто бы мы его уже спрессовали. И после этого его спекали. Вот, то есть все, в общем-то, сейчас на текущий момент работу нашу можно разделить как на совершенствование свойств уже имеющегося материала и упрощение, и либо на усовершенствование технологии получения этих керамических материалов.
14: А вот то, что вы сказали, это абсолютно принципиально, потому что это позволяет нам фактически перейти от машиностроения многих технологических переделов, срезания стружки, убирания лишнего, создания сложнейших пресс-форм, перейти непосредственно к созданию изделия с заданными свойствами. И его можно использовать уже с учетом параметрического проектирования, фактически тем самым, которое нужно там, в аэрокосмическом, в машиностроении, в двигателестроении, в каких-то сложных вещах энергетического или ядерного машиностроения, и это очень, или приборостроение, что еще важнее, там, где цена фактически каких-то сенсоров, каких-то особых свойств керамики превышает расходы вообще на создание любого детектора. И в данном случае, если мы говорим о создании материала с заданными свойствами. Вот то, что вы говорите, наномир, наночастицы, особые свойства этих порошков, все-таки достичь хорошей, качественной моногенности или, возможно, по-русски сказать, сплошности, единства характеристик, свойств этого материала, это ведь открывает простор, ну, фактически для такого научного творчества. Но именно это если у вас есть хороший порошок. Условно говоря, как хорошая хозяйка использует и просеивает муку, чтобы спечь хороший куличик, который на юге Руси называют пасочками. Вот мы, да, у нас это, здесь, вот, например, на северах это называется кулич, да. То есть фактически поготовят вот этот самый, ну, по сути дела, порошок. Потом его специально замешивают и получают тот самый материал для спекания, запекания. Здесь же точно так же. вот этот подход к наноматериалам, вот как вы задаете, как вы проектируете именно на наноуровне будущее, те материалы, которые будут уже макроизделиями?
15: Очень хороший и очень-очень глубокий вопрос, на который нельзя ответить одной фразой. Но самое главное, наверное, нужно четко понимать, какая будет цель у будущего керамического материала. В самом начале мы с вами говорили про изделия стоматологического назначения на основе диоксида циркония. Вот цирконий, вот он достаточно твердый. Он, скажем, там не такой твердый, как оксид алюминия, либо карбид кремния, да? Но все равно 10-12 единиц по Виккерсу достичь можно. Это, если переводить в Rockwell, да, это уровень хорошо закаленной стали какой-нибудь. И если мы, скажем, делаем из этого материала стоматологическую заготовку, да, так или иначе, получаемый протез будет тверже окружающих твоих живых зубов. Да? И так или иначе, через время он начнет изнашивать окружающие единицы стоматологические. Точно так же, да, если мы будем делать износостойкий материал на основе керамик, мы сделаем пару трений, в которой будет керамика и металл. Да? Керамика точно износит и будет изнашиваться гораздо меньше, чем металл. И, соответственно, мы вроде пытаемся усовершенствовать, усилить один узел, а вместо этого мы делаем слабее второй узел. То есть мы, по большому счету, если так сказать, меняем шило на мыло, просто будет изнашиваться что-то другое. Поэтому самое важное, самое главное во всем этом – четко определить характеристики, которые требуются для будущего изделия, будущей задачи. Вот. И после этого мы начинаем модернизировать уже исходное сырье. То есть если мы говорим о медицинском применение, скажем, эндопротез, да, для которого важно, скажем, остеоинтеграция, чтобы кость проросла в этот протез. Значит, нам нужно

0: увеличить поверхностную пористость. Вот. Это вот, вот такой вот вам пример. Следующее, скажем, если речь идет о каких-то детекторах, датчиках, либо еще что-то. Вот, например, диоксид циркония, вот, он представлен в трех кристаллографических модификациях. Кубический, тетрагональный и моноклинный. Моноклинный он при комнатной температуре, тетрагональный от 1100 градусов и кубический уже после 1400. Так вот, вот эта вот высокотемпературная фаза обладает ионной проводимостью, которая, ну, при температурах выше 600 градусов. И вот если мы ставим себе за цель изготовить изделие керамическое, которое обладало бы ионной проводимостью при какой-то там температуре, то значит нам нужно уже вот эту вот высокотемпературную фазу сделать устойчивой при комнатных температурах, при температурах использования данного материала. Отсюда возникает необходимость модернизации уже кристаллической структуры этого материала. А достичь ее можно путем, скажем, легирования. Вот. Если обратить внимание, что вот сам чистый диоксид циркония не используется никогда, потому что вот эти вот фазовые переходы зависят от температуры. Вот. Вместо этого используются метастабильные формы, метастабильные фазы этого диоксида циркония. А метастабильные фазы получаются путем легирования. Скажем, оксида иттрия, оксида церия, оксида магния, либо каких-то других оксидов с похожими ионными радиусами у этих элементов. Вот. Уже есть фазовые диаграммы, которые показывают, какая кристаллографическая модификация будет при какой температуре, при каких условиях будет получаться. Вот. И в зависимости от задачи мы выбираем необходимую легирующую примесь, необходимое ее количество, параметры ее введения в эту смесь, способ введения в эту смесь, механический помол, химическое осаждение. Вот, и получаем вот заданные свойства, необходимые искомые нам свойства еще на этапе синтеза сырья. То есть все отталкивается от задачи, которую мы будем решать этим материалом.
1: Знаете, Данил Романович, вот когда вы об этом говорите, ну, для вас это уже, вы понимаете, как вы это научились делать. Но когда мы смотрим, как выстраивается, например, армия, она выстраивается там отделение, есть командир отделения, есть командир взвода, там командир роты, командир там батальона и полка, то есть, условно говоря, некие легирующие присадки выполняют вот ту самую командную роль, которая позволяет перестраивать и управлять кристаллической структурой. Но ведь в отличие от командиров, да, которые вот задают эти параметры строя, извините, но какие-нибудь оксиды церия, они, извините, тупые. И для того, чтобы они равномерно распределились по составу, они могут обладать другими химическими свойствами, другой там плотностью, другими электростатическими свойствами. И у вас этот порошок может расслоиться в одном месте церий, в другом месте цирконий и так далее. То есть, а вы хотите получить материал с все-таки равномерным распределением вот этих легирующих присадок. Все-таки, как вы это добиваетесь? Потому что, ну, очень мне... Это непростая задача добиться такой, ну, скажем, сплошности и, как говорится в учебниках физики, гомогенности материала.
0: Ну, вы зря так сказали, что там будет, например, здесь будет зерно циркония, здесь будет зерно церия, и будет хорошо или плохо. Наоборот, иногда мы стремимся к этому. Скажем, если мы получаем ЗТА-композит, да, АТЗ-композит, упрощенный оксидом алюминия, диоксид циркония, то там, в принципе, так и происходит. То, что вы описали. Зерно циркония, зерно алюминия, зерно циркония, зерно алюминия. И это уже получается керамический композит, да, когда мы можем определить четко разные фазы этого материала. Скажем, как разрушается материал. Так или иначе, всегда это трещина. Вот. И трещина, когда двигается, она двигается по пути наименьшего сопротивления. И если, например, у нас путь наименьшего сопротивления, скажем, это граница между вот этими вот зернами, да, то надо стараться эти границы как раз усовершенствовать, да, потому что чтобы усиливать эти границы, да, для того, чтобы трещина распространялась с большим усилием. Вот, собственно, вот это вот механизм дисперсного упрощения, вот он четко реализуется, скажем, в ЗТА, в АТЗ, в ЗТА и в АТЗ-композита. Вот, когда у нас четко определяются две фазы различные, с различными свойствами, да, и они друг друга дополняют. То есть это не всегда плохо, это не есть плохо. Вот. Что касается гомогенности, скажем, например, добавки с похожими ионными радиусами. Например, когда у меня есть статья,

0: прошла и не одна, с добавлением оксида гафния в диоксид циркония. Циркония и гафния, они очень схожи, там у них одинаковые ионные радиусы, они там встречаются друг к другу. Таблицы Менделеева, они рядышком стоят друг с другом. Там у них массы, конечно, разные, но тем не менее, они в природе сопутствуют друг другу. Но вот незадача. У гафния очень большое сечение захвата тепловых нейтронов. А вот цирконий, металлический который, да, как известно, вот он применяется в атомной энергетике, да, из него делают ТВЛ. Почему? Потому что у него очень удачное сечение захвата нейтронов. Удачное сечение захвата тепловых нейтронов, то есть применимо, там, скажем, в сталях, в сплавах С110, С112. И для того, чтобы убрать цирконий от гафния, это происходит химическим путем, и это очень высокотехнологично и очень дорого. Вот. И мы однажды поставили себе вопрос, да, а вот что будет, если наоборот не убирать цирконий от гафния, да, и каким образом, скажем, оксид гафния может повлиять на керамику из диоксида циркония? Будет ли там такой же композит, как мы с вами разговаривали в самом начале? А вот оказалось, нет. Из-за того, что очень-очень схожие материалы, образуются твердый раствор. Там уже реализуются другие механизмы упрочнения материала. Увеличивается плотность, наблюдается твердорастворное упрочнение, увеличивается плотность, меняются там немножко фазовые составы, да, но, тем не менее, гомогенность достигается путем схожести этих материалов. Вот. Если мы говорим о получении, скажем, гомогенной смеси с малым количеством примесей, скажем, у нас там 3% малярных оксида иттрия, да, для того, чтобы стабилизировать там какую-то фазу диоксида циркония, ну, это уже, как говорится, наша кухня. Да? Мы получаем химическими методами, методами соосаждения вот эти вот малые примеси, вот, которые гомогенно распределяются в растворе, да, и потом кристаллизуются, и получается вот у нас уже решетка такая, как надо, гомогенно распределенная по всему объему материала.
1: Вот когда я был маленький, я, наверное, такими же занимался высокотехнологичными штуками, когда пытался слепить снежок на морозе. Ты его пытаешься слепить, вот лепишь, и получается, чем сильнее ты его стискаешь, ну, вроде снежок становится прочнее. Ну, либо надо лепить из сырого снега. С точки зрения того, чтобы создать уже будущую заготовку, для того, чтобы, вы уже упоминали, всевозможное обжатие вот этих всех уже созданных вами композитов с легирующими присадками, сходных по таблице Менделеева, там металлов, оксидов и все прочего. Вот получается, что это не только, собственно говоря, состав, это еще куча дополнительных параметров, режимы нагрева, давление, обжатие и так далее, и так далее. То есть получается, что сложность, так скажем, этой системы, она значительная и требует огромного количества экспериментов. Как вы планируете, как вы идете, какие результаты вы достигли, и вот как работает ваша команда вот в этом направлении?
0: Да, действительно, на самом деле производство керамики даже в лабораторных условиях достаточно дорогое удовольствие, вот, потому что да даже нагреть печь до 1500 градусов, это, собственно, очень тяжело и очень сложно, поэтому стараемся копить огромное количество керамических заготовок для того, чтобы ради одной таблеточки не гонять печь на 1500 градусов. Вот. Вы правильно привели пример про снежки, да? Когда пытаешься их слепить. Вот. Точно такая же история происходит у нас, только у нас вместо снежков, да, вместо снежинок у нас отдельные частицы, наночастицы, да? Мы предварительно придаем им форму одноосно, и после этого производим обжатие высоким гидростатическим давлением. То есть мы помещаем в эластичную оболочку и в рабочую среду, которая передает давление одинаково в каждую точку нашей заготовки. И прикладываем давление, там, ну, скажем, порядка 400 мегапаскалей. Вот, вот рабочее давление, да, для, скажем, алюминиевой либо циркониевой керамики, это от 4 до 6-7 килобалл. Для чего мы это делаем? По большому счету, для того, чтобы уменьшить расстояние между вот этими частицами, потому что все-таки частицы маленькие, на их поверхности адсорбируется и вода, и там уже работает электростатическое взаимодействие. И вообще, собственно, чем меньше частицы, тем сложнее их друг к другу прижать. Вот. Мы уменьшаем расстояние между этими частицами для того, чтобы снизить порог начала диффузии этой частички в частичку. Потому что так или иначе задача спекания состоит в том, чтобы эти частицы начали друг друга проникать, и заглатывать поры и расстояние, которое находится между каждой из этих частиц. Это, собственно, вот такой технологический процесс больше на пальцах, да? Как мы экономим, да? Ну, как я уже сказал, что мы никогда не спекаем одно керамическое изделие. Мы всегда загружаем по полной печи максимальной экономии. У нас действительно работает большая команда. У нас часть команды занимается синтезом. Это, на самом деле, не сколько материаловедческая задача, это больше химическая задача. То есть у нас в лаборатории есть два сотрудника химии, которые действительно понимают, что, как, куда добавить, что из какой соли можно осадить, какой для этого нужен осадитель. То есть это, вот, что называется, специально обученные для этого люди, которые понимают эту задачу. Следующее, у нас есть действительно люди, которые связаны с формообразованием. Потому что когда речь идет о изготовлении, скажем, там, какой-то таблеточки, либо какой-то балочки, это ну, вот одна задача. А если мы хотим напечатать наше изделие, это уже вопрос, связанный с аддитивным производством. И там тоже все не так уж просто. Это ну, большое заблуждение, что если вот у нас есть... Вот у меня есть 3D-принтер, я сейчас напечатаю кораблик, да, и вот у меня все получится. На самом деле в нашей задаче все не так просто. То есть это тоже большая кропотливая работа, куча потраченного времени, куча потраченного сырья, которое ушло на это. Еще же мы производим тоже сложные детали путем фрезерования, то есть мы обдавили эти порошки, получили заготовку, да, и поместили это в чипу фрезерный станок, который нам вырезал деталь тоже керамическую, если нет у нас возможности получить, скажем, там, путем печати.
1: А давайте, Данил Романович, мы об этом поговорим после небольшого перерыва, потому что на самом деле вот эти все, казалось бы, непонятные с первого взгляда и для наших слушателей, для меня самого, сложности, но это же на самом деле и есть то самое передний край науки, который определяет технологическое совершенство и технологическое превосходство любой уважающей себя развитой страны. Но об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «На острие науки», который Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, это вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина. Мы вернемся через несколько секунд в Донецк, мы говорим о самом передовом материаловедении, мы говорим о самых современных керамиках. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня занимаемся самым передовым материаловедением. Мы говорим о самых выдающихся керамиках, которые создают в славном Донецке. Это наш специальный проект «На острие науки», который Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. И мы с вами в знаменитом Донецком физико-техническом институте имени Галкина говорим с кандидатом физико-математических наук, заведующим лабораторией новых функциональных материалов Даниилом Романовичем Беличко. И, Даниил Романович, когда вы рассказываете с такой любовью, с такой энергией, увлеченностью о ваших любимых керамиках, все-таки и все-таки, это сложное оборудование, это давление в 4000-7000 атмосфер, это температуры 1500 и выше градусов, это нанокомпозиты из очень таких нетривиальных материалов, там цирконий, гафний и так далее. Это все требует, во-первых, по сути дела, собственной научной школы, которая явно складывалась десятилетиями, и, может быть, и со времен царских, когда славная Юзовка потом стала Донецком. То есть это все очень высокая наука с данной точки зрения. Вот, если можно, расскажите о людях. О людях, которые это делают, о тех, кто стали вашими учителями, о тех, кто с вами приходит, и вы их молодыми, будущими личинками материаловедов и керамистов, вы их вводите в свой круг. Как это все создавалось? Как это сейчас создается?
2: Когда вы говорили, сказали про Юзовку, мы сказали про Донецк, но пропустили такой период, как Сталина. Да?
1: Да.
2: Вот, моим учителем был и остается до сих пор доктор физмат-наук, профессор Константинова Татьяна Евгеньевна, которая, в свою очередь, была учеником Архарова Владимира Ивановича, знаменитого академика, который приехал в свое время с Урала для того, чтобы создавать Донецкий научный центр. И, собственно, Донецкий физико-технический институт создавался. Да? Это такое Урало-Харьковская история, когда половина ученых и академиков была из Харьковской школы, да, например, тот же самый Галкин, в честь которого назван институт, и Архаров, которые привезли сюда и создали здесь все свои, свои научные школы. Да? Институт с тех времен специализировался на высоких магнитных полях, низких температурах и высоких давлениях. Это отразилось в большом количестве работ, связанных с гидроэкструзией, с экструзией металлов, с обработкой металлов давления, с исследованием и получением материалов магнитного назначения. Вот. И, собственно, под вот эту вот, под вот этот вот научный центр, под большую научную инфраструктуру, самое важное, что нужно было, это кадры. И поиск кадров осуществлялся тогда на физическом факультете Донецкого университета. То же самое происходит сегодня, только мы расширили наш ореол поиска, ореол скаутинга. Сейчас мы еще используем для этих целей Донецкий национально-технический университет, химический факультет университета. Вот. И что сегодня является нашей работой? Ну, вот я заведующий лабораторией, молодежной лабораторией новых функциональных материалов. У меня коллектив представляет из себя достаточно молодой, достаточно активный, амбициозный коллектив, половина из которых это студенты и действующие студенты или аспиранты нашего института или университета, либо технического университета. Вот. А каким образом у нас происходит поиск? Да? Ну, вот когда студент дорастает до трехлетнего, до возраста третьего курса, мы стараемся его забирать в нашу команду, стараемся показать ему то, чем мы занимаемся, привлечь его к нашей работе, показать, почему это интересно, почему это круто, почему это классно, почему этим нужно заниматься. И, как правило, после этого ребята приходят к нам. Как минимум, они приходят для того, чтобы писать дипломы. А если человек старается, ему интересно, если он хочет здесь задержаться, он устраивается в институт на какую-то ставку, вот, и занимается скорее учебой, потому что они на практике понимают и получают, и делают то, чему их учат в университете. Вот. А все-таки на практике попробовать то, что вам рассказали, гораздо интереснее. То есть там в университете рассказывают про кристаллические решетки, про сингонии, про рентгеноструктурный анализ. Ну, рассказали, ну, показали, да. А тут ты как раз можешь увидеть разницу между кубической и тетрагональной решеткой, либо увидеть полученную дифрактограмму и попробовать ее расшифровать. После этого, ну, как известно, да, путь после студенчества – это аспирантура. И ребята поступают, вот у меня есть аспирант, в этом году еще вот у нас будет поступление. Вот ребята определяют себе какую-то тему, да, которой им было бы интересно заниматься, чем конкретно. Потому что не каждый, даже вот в рамках нашей лаборатории, у нас-то много направлений, не каждый хочет керамикой заниматься, потому что, ну, это такое достаточно муторное занятие, достаточно сложное. Вот. Кто-то хочет заниматься там сплавами гейса, кто-то хочет получать там слитки твердых материалов, кто-то хочет разрабатывать филаменты, кто-то хочет исследовать процессы спекания. То есть каждый определяет для себя какое-то приоритетное направление. Собственно, потому что тебе с этим жить. Тебе по этому поводу нужно будет писать диссертацию, и тебе нужно будет по этому поводу писать статьи и вникать очень-очень глубоко в этот вопрос. Вот. И, собственно, вот таким вот образом у нас выстраивается работа, таким образом у нас выстроилась достаточно гомогенная команда, у которого, в принципе, есть каждая своя роль, у каждого есть своя роль, каждый. Кто-то отвечает за химию, кто-то отвечает за фрезерование материалов, кто-то отвечает за печать этих материалов, а кто-то отвечает за исследование уже полученных материалов, потому что тоже очень-очень важный момент. Кто-то с гораздо большим удовольствием напишет статью, да, и чем будет сидеть в лаборатории в маске, в очках, скажет, да зачем мне это надо, я лучше сяду, что-то рассчитаю, напишу, у меня это получается гораздо лучше. Ну что ж, это тоже работа, это тоже нужно, это очень-очень важно. Поэтому у нас вот такая вот многостаночная команда.
1: Данил Романович, но это все ваша лаборатория, это ваши коллеги, это ваши будущие коллеги, но никакая лаборатория, никакой даже самый замечательный научный центр, который корнями уходит в выдающиеся научные школы, сложившиеся там за десятилетия, не существует в большой России в одиночку. У вас должны быть связи с другими институтами, вас поддерживает РНФ, и плюс еще работает такая институция, с которой мы постоянно сотрудничаем, как Координационный совет молодых ученых. Соответственно, вся вот эта система направлена на выращивание не просто отдельных таких лабораторий, а вот такой целой экосистемы, в данном случае материаловедов, людей, занимающихся керамикой, разрабатывающих материалы, подчеркиваю, которые определяют и технологическую независимость, и, по сути дела, суверенитет России. Как вы взаимодействуете с другими научными центрами? Как помогает Координационный совет? Как вы, как член Координационного совета, вот эту работу выстраиваете, чтобы те, кто нас слушают, те, кто нас смотрят и в славной Донецкой республике, и в Луганской республике, и в Воронеже, и в Курске, и на Урале, и в Благовещенске, и в Калининграде, понимали, как работает ваша команда?
2: Следует отметить то, что утвержден и вновь создан Совет молодых ученых Донецкой Народной Республики. Да? Вот. Случилось так, что меня избрали председателем Совета молодых ученых Донецкой Народной Республики. Вот, ну, ввиду там всяких особенностей. Он у нас существовал, да, но нам нужно было его переформатировать, начать работу заново, начать работу с чистого листа. И вот сейчас как раз происходит вот эта вот работа. Сейчас у нас создается уже избран председатель, избран заместитель председателя и определен состав ученого совета Донецкой Народной Республики. Вот сейчас начинается работа. Мы надеемся то, что наш СМУ, Совет молодых ученых и специалистов Донецкой Народной Республики, станет не просто совещательным органом, да, а площадкой для отстаивания интересов молодежной науки в Донецке, для его развития, для популяризации науки. То есть мы хотим стать не просто совещательным органом, а вот такой рабочей командой, которая бы могла представлять и защищать интересы молодых ученых. Потому что действительно есть ряд вопросов, ряд трудностей, которые необходимо решать, необходимо говорить о них, необходимо о них заявлять. Также мы ставим себе задачу, ну, если так можно выразиться, агрессивную пропаганду научного ремесла. То есть мы хотим увеличить количество людей, попадающих в науку. Мы хотим показать школьникам, ну, потому что работать нужно еще со школы, да, что ученые – это круто. Ученые – это престиж. Ученым можно повидать всю страну. Она у нас колоссальных размеров. Ученый – это человек, который действительно находится на острие. То есть все последние технологии, все какие-то знания, новшества – это то, с чем вы будете работать. И что это не страшно. У меня был случай, я когда-то, меня попросили выступить в школе, я пришел в физико-математический лицей, я рассказал ребятам о нашей работе, вот, и это был 10-11 класс. И я спросил, ребята, вы можете прийти к нам в институт, я вам покажу, все расскажу. Ну, вот скажите, кто из вас думает и хочет стать ученым, кто хочет пойти в аспирантуру? И ни один не поднял руку, и на вопрос, а что же так, почему так? Они говорят, слушайте, ну это страшно, это очень сложно. И меня так это поразило. Ну неужели это сложно, да. Но это не намного сложнее, чем быть врачом. Это не намного сложнее, чем быть пожарным. Это не намного сложнее, чем быть водителем, либо еще кем-то. Это своя специфика. И вот мы ставим себе задачу донести для молодого подрастающего поколения, что у нас круто, приходите к нам, мы вас ждем. Сделаем все, чтобы ваше пребывание в роли ученого было максимально комфортно. Что касается взаимодействия с Координационным советом, мы стараемся, мы все время с ними на связи, мы доносим свои инициативы, говорим о своих трудностях и своих предложениях, и все время слышим отклик и обратную связь и помощь от Координационного совета. И у нас происходит постоянное взаимодействие и синергия с федеральным центром.
1: Вы все слышали сами, уважаемые радиослушатели, я уверен, что это наша только первая такая встреча с замечательными учеными в Донецке. Мы будем обязательно продолжать наши беседы. Мы будем говорить о молодой науке и Донецкой, и Луганской, и других областей нашей славной Новороссии. Обязательно в Российском радиоуниверситете этим будем заниматься. А сегодня мы говорили о самой передовой керамике, мы говорили о самых передовых материалах, которые определяют развитие и нашей микроэлектроники, и нашей аэрокосмической отрасли, и ядерного машиностроения, атомного машиностроения. И обязательно еще раз вернемся в славный Донецк. И это наша рубрика «На острие науки», которую Российский радиоуниверситет Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. И мы были в гостях у нашего доброго друга, кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией новых функциональных материалов Донецкого физико-технического института имени Галкина Даниила Романовича Беличко. Даниил Романович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое.

0: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
1: Когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год 4 раза на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
0: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по времени Калининграда. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, а также склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода денег за рубеж через систему Киви. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 дронов. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА. Военнослужащие южной группировки продолжают освобождение Константиновки. Работа ведется малыми группами. Расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил офицер пресс-центра Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильных бригад и бригад территориальной обороны в районных населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны в районах Земляного Яра, Лосевки, Петроивановки и Казачьей Лопани. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области и Щурова, ДНР. ВСУ потеряли более 200 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 3 орудия полевой артиллерии. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов. В столице и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
3: Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: В Минцифра назвали удаление приложения ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций может стать эффективным инструментом в качестве ответной меры на недружественные действия оппонентов. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме руководитель управления контроля за следственными органами СК России Владимир Макаров. По его словам, значительное количество государств ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность для физических и юридических лиц, нарушающих односторонние антироссийские санкции. Одновременно, отметил Макаров, целесообразно проработать и новые правовые инструменты, предусматривающие возможность инициировать уголовное преследование лица за совершение на территории иностранного государства любого преступления, направленного против интересов России и ее граждан, например, за снос памятников советским воинам, функционирование радикальных фашистских, националистических, нацистских организаций, отрицание итогов Второй мировой войны. Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода денег за рубеж через систему «Киви», сообщает «Коммерсант». По данным издания, задержан в том числе бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По версии следствия, в 2022-2023 годах через зарегистрированные на подставных лиц более 24 тысяч «Киви» кошельков из России за границу было выведено свыше 30 миллиардов рублей. Электронные кошельки использовались также в теневом бизнесе, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. Как пишет газета, уголовное дело расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемые организаторы схемы находятся за пределами России. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Как говорится на официальном сайте площадки, это мероприятие станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь. Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади. Мероприятие начнется в 17:00 и продлится 12 часов. Ранее в Минпросвещении сообщили, что выпускные вечера в школах в 2025-2026 учебном году пройдут в субботу. Ряд улиц в Москве из-за выпускных перекроют. Самые крупные мероприятия состоятся на ВДНХ и в Кремле, сообщили в столичном департаменте транспорта. С 8 утра пятницы и до 7 утра субботы не будет проезда на участках Илинки и Варварки. Также 26 июня в районе ВДНХ изменятся маршруты автобусов. Будут внесены и другие изменения. Вторник, среда и четверг стали самыми жаркими днями, когда-либо зарегистрированными во Франции, а точнее с начала ведения статистики в 1947 году. Сильная жара установилась во Франции повсюду, местами температура достигает 43 градусов. Во многих департаментах европейской части Франции объявлен высший уровень погодной опасности, красный. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Сеключ, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзаян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, в Магадане сегодня до плюс 15 градусов, малооблачно и без осадков. В Сургуте до 27 тепла, в Иркутске до 29, дождь с грозой. В Калининграде без осадков плюс 27-29, в Пензе до 22 градусов поднимутся столбики термометров, пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Воронеже временами дождь плюс 24, в Краснодаре до 29 градусов тепла, дождь местами сильные в Нальчике и Владикавказе, плюс 25-26, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве днем до 20-22 градусов, в течение дня местами пройдут кратковременные дожди, в столице атмосферное давление будет в пределах нормы, сейчас в Москве плюс 13.
0: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди.
6: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний мой гость, его зовут Игорь Цалер. Это публицист, журналист, музыкант, автор нескольких книг о джазе, роке, поп-музыке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы». Игорь, здравствуй!
8: Рад поприветствовать уважаемых слушателей. Надеюсь, будет интересно.
7: Да, Игорь, я читатель твой давний, можно сказать, твой интернет-ресурс на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». Я с ним очень забавным образом дружу, потому что если я вдруг не видя шапки, не видя названия ресурса, читаю с интересом и потом в очередной раз удостовериваюсь, что это ресурс «Музыка. История. Открытие. Мифы». Я просто не знаю более результативного автора и столько всего интересного. Так что тебе в самом начале программы огромное тебе спасибо за твой ресурс.
8: Спасибо, что пригласили.
7: А сегодня речь у нас пойдет о вокально-инструментальных ансамблях. Я думаю, что постоянные слушатели нашей программы уже слышали первую программу из этого цикла, мы решили целый цикл из этого сделать. 60 лет назад впервые появился термин вокально-инструментальные ансамбли для обозначения, нельзя сказать, самодеятельности, это были профессиональные музыканты, но именно людей, исполняющих молодежную популярную музыку. И сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как стилевые отклонения или стилевое развитие вокально-инструментальных ансамблей, потому что, ну, в общем-то, в массовом сознании вокально-инструментальные ансамбли — это такие стоящие на сцене мужчины и женщины в костюмах, иногда и праздничных, иногда народных, которые исполняют долгие тягучие песни. Как правило, это песни были слова советских композиторов, иногда удачные, иногда не очень. Но, в общем-то, все выдержаны в каком-то едином ключе. Но на каком-то этапе музыка эта стала развиваться, и, ну, поскольку в состав этих коллективов входили профессиональные музыканты и, естественно, люди молодые, они, ну, с поветру держали и слушали все, что происходит в мировой популярной музыке, и потихонечку вводили элементы тех или иных направлений, стилей и жанров в свою, в общем-то, официальную эстраду. И я неоднократно у тебя на твоем ресурсе «Музыка. История. Открытие. Мифы» читал твои исследования на эту тему, они меня очень заинтересовали, и я попросил тебя отобрать несколько композиций, на основе которых мы могли бы этот феномен обсудить. Как тебе кажется, насколько динамично у нас продвигалось это все в вокально-инструментальном жанре? Я имею в виду именно исследования мировым тенденциям. С каким сильным ли это шло опозданием? Насколько гармонично получалось? И вообще, вот, насколько это выглядело четко и правильно?
8: Ну, начать можно с того, что сами вокально-инструментальные ансамбли, когда они появились, они не сразу получили зеленый свет, ну, то есть и не сразу позволили петь даже те самые тягучие, долгие советские песни в красивых костюмах. То есть сами эти ансамбли, когда они возникли, они встретились с сопротивлением вот чиновников культурных, и пришлось потратить много усилий и времени, чтобы узаконить, легализовать хотя бы самый такой спокойный, пристойный формат, скажем так, который вот нам знаком. Не говоря уже о каких-то экспериментах. То есть вот несколько лет ушло на то, чтобы утрясти принципы жанра, на то, чтобы худсоветы, цензура допустили сам факт выхода на сцену молодых людей с гитарами, с удлиненными волосами, немножко более свободных, немножко более открытых, которые могли двигаться свободнее. То есть это было уже сложно. Что касается репертуара, то, конечно, все жестко регламентировалось. То есть нельзя было исполнять, скажем, свое, из-за чего многие музыканты ВИА испытывали дискомфорт и ощущение нереализованных амбиций, а потом мы уходили, эмигрировали в том числе. И, конечно, многие из этих людей, они слушали очень разную музыку, вдохновлялись не тем, чем надо, и пытались привнести свои идеи в музыку, но, естественно, в ограниченных объемах. Конечно, с запозданием. Конечно, это шло своим путем. То есть даже сам формат вот ВИА, он во многом повторял изначально Битлз, но Битлз-то возникли в 63-м году еще, вот на широкой сцене. А ВИА — это, ну, самый конец 60-х и первые годы 70-х, когда вот ВИА, так сказать, расцвели на советской сцене. То есть это уже было немножко с опозданием, уже было реакцией на то, что в мире уже произошли там битломания, Вудсток, революция хиппи и прочее. И вот, ну, молодежь-то, несмотря на все препоны, чувствует, что веет какой-то новый ветер, что-то нужно, что-то хочется, а этого нет. И вот в ответ на это допустили некую такую вот, ну, компромиссную форму эстрадной вокального искусства, ну, условно, для молодежи. И, конечно, ВИА, они были немножечко всегда ограничены с самого начала. Поэтому запоздание, конечно, присутствовало. Но тем и интереснее вот этот феномен тем, что везде все можно, а у нас нельзя. И вот когда что-то прорывается, это привлекает сразу внимание. То есть делает музыку интереснее.
7: Давай перейдем к музыке. Ты составил определенный сет-лист. Я, наверное, буду очень коротко рассказывать приблизительно о коллективе, а ты будешь представлять песню, на что там обратить внимание и чем она, может быть, была инициирована. Первыми у нас идут вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду». И про «Акварели» я что скажу, что они в апреле 1974 года возникли джазовые музыканты Александр Пертаковский и Виктор Викштейн в ее «Поющие сердца» и композитор Борис Рычков. Вот они создавали этот коллектив. Виктор Викштейн, я думаю, многие поклонники группы «Ария» помнят, что это человек, который позже создал группу «Ария» как продюсер. Это был самый, по-моему, большой коллектив. Я помню твой материал про них. По 16 человек входило в коллектив на первоначальном этапе. Первый диск у них вышел в 75-м году. «Рыжее лето». Такие песни там были «Потеряешь, не найдешь». И в 78-м вышел второй диск «Гигант». «В этот день». Тут уже песня «Это только начало», «Горький мед», «Три слова». Потом один из участников, Белянин, по-моему, ушел в «Виа Пламя». Стал одним из ведущих солистов. Я думаю, к «Пламени» мы сегодня вернемся. И вот еще третий диск, этот «Солнечный луч в моем сердце». На нем как раз была перепевка «Сувенир» песня хита Зимиса Русоса «From Souvenirs to Souvenirs». И группа просуществовала, точнее, вокально-инструментальный ансамбль просуществовал до 88 года. И я помню, твой материал как раз касался вот этой песни «Потеряешь, я найду». Она входила в сериал, да, по-моему, мини-сериал «Внутри Лапенко» назывался. И ты ему посвятил один из материалов. Вот, пожалуйста, расскажи про эту композицию «Потеряешь, я найду».
8: «Виа Акварели», он не самый известный из всех. То есть, в отличие от других, «Акварели» не породили какого-то грандиозного хита, который все знают. И в основном они вызывают даже у любителей вокально-инструментальных ансамблей, ну так, сдержанную реакцию. Считается это такая группа более, ну, второго плана, третьего эшелона, такая попроще, покандовее, что ли. И репертуар у них в основном был такой тоже кандовый, комсомольский, романтический, как бы спущенный сверху. Но пианист Александр Тартаковский, который основатель ансамбля, он был джазменом, и, естественно, фанк проникал вот на светскую сцену через джазменов. Джазмены это отлично в фанке ориентировались и, в общем, легко его адаптировали. И как раз вот «Потеряешь, я найду» — песня, в которой тоже присутствует богатая духовая секция, качающий бас, и вот общая такая джазовая раскачка, тоже в стиле, ну, условно, группы «Кровь, пот и слезы», которая гремела вот в начале 70-х. И как раз сериал «Внутри Лапенко» привлек внимание новой аудитории к этой песне. И вот молодежь, которая родилась уже гораздо позже и «Акварели», и вообще Советского Союза, вдруг прониклась звучанием песен, которые слушали их там родители, бабушки, дяди, тети. Именно вот благодаря этой фанковой вибрации тоже, я думаю, что интерес усилился. То есть эти песни звучат легко и модно, по-современному, условно говоря. Поэтому «Акварели» тоже могли задать фанка, и в этой песне мы это можем услышать.
7: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду».
9: Это

0: Это была песня «Потеряешь, я найду» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Акварели». И дальше вот ты предложил «Вио Пламя». Тоже очень интересный коллектив. Творчески это часть людей, которые вышли из состава «Самоцветы». Песни их «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «До свидания, Москва», «Снег кружится». В 1975 году они возникли. И в 1975 году этот ансамбль организовался как раз Сергей Березин, лидер, выходец из «Самоцветов». Я вот, знаешь, когда готовился к эфиру, узнал, что Марк Фраткин и Иосиф Кобзон им помогали продвигать свою музыку. И вот и тоже забавный эпизод. Я даже посмотрел видео небольшое. В 1979 году «Пламя» гастролировали на Мадагаскаре и привезли оттуда инструмент под названием «Валиха». И мелодичную народную песню сделали «Берег моря». И в 1980 году, я думаю, что многие помнят этот момент, на закрытии Олимпиады, песню «До свидания, Москва» пели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова в сопровождении «Пламя». И еще один вариант, только ансамбль «Пламя» ее исполнял Ирина Шачнева, вокалистка. И вот у них как раз очень была необычная в финале творческая судьба. Они в 1982 году выпустили пластинку «Время пик», которую даже такие андеграундные рок-критики котировали. И в 1983-м джаз-рок заиграли, спектакль «Кинематограф» на стихи Юрия Левитанского. Всего у них вышло 5 пластинок, 11 миньонов. И 25 миллионов экземпляров разошлось, все это дело по стране. И в 90-м свое существование они прекратили. Ну и ты предложил композицию «Это говорим мы».
1: Да, все верно. Я взял эту вещь в качестве примера такого латиноамериканского влияния на советскую эстраду. Не секрет, что Советский Союз и Кубу связывали достаточно обширные политические, экономические связи. И нужно было наводить и культурные мосты. Поэтому советским музыкантам было дозволительно использовать какие-то элементы вот тропической карибской музыки в своих аранжировках в качестве вот, ну, дружеского жеста по отношению к нашим коллегам и друзьям. И как раз «Это говорим мы» — один из классических номеров, когда советский Виа берет на вооружение вот богатую перкуссию латиноамериканскую, маракасы, бонги и общую такую атмосферу какого-то тропического карнавала. Это довольно редкое настроение вот на советских пластинках, но я думаю, что эта вещь была сделана в качестве некого дара, подношения кубинской аудитории, возможно, перед гастролями куда-нибудь на Кубу, потому что «Пламя» выступали вот на Всемирном фестивале молодежи, который в Гаване был. Я думаю, что на этом событии песня имела успех. Ну, из нее осталась фраза, которую знают все: «Куба далеко, Куба рядом». То есть она не сейчас у нас далеко, а немножко и рядом. Поэтому песня, по сути, осталась актуальной по сей день. Ну и в ней есть вот южное солнце и много-много фанка и много-много латиноамериканских мелодий.
0: Фразу эту еще обыграла группа «Запрещенные барабанщики». Я думаю, что многие помнят эту песню.
1: Да-да-да.
0: Да, ну давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». «Это говорим мы».

0: композиция «Это говорим мы» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня на связи из Екатеринбурга Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе и роке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». И мы сегодня обсуждаем нестандартные подходы вокально-инструментальных ансамблей к современной музыке тех лет. Да, напомню, что наша программа выходит в рамках цикла, посвященного 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. Появился 60 лет назад этот термин. Ну, группа «Цветы». «Цветы» — это наша группа Стаса Намина. Тут здесь она как раз ее «Цветы» стучат колеса. Я думаю, что песни основные тоже назову «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная». В 69-м году они возникли, а в 73-м уже выпустили пластинку. В 74-м группу прикрыли, уж не знаю там за что. В 77-м группа возродилась как группа Стаса Намина. Долго им не удавалось выпустить пластинку. Ну, вот в 80-м году вышел «Гимн солнцу», «После дождя», «Богатырская сила», скажи мне, да? Такие замечательные композиции известные. Дальше Стас делал группу «Парк Горького», а группа «Цветы» существует до сих пор. И с ним в составе отмечают юбилеи периодически. И ты выбрал песню «Стучат колеса». Чем она тронула тебя?
1: Когда уже основные вот эти бурные времена притеснений закончились для Стаса Намина и «Цветов», то есть это уже 80-й год, это уже Олимпиада, это уже больше послаблений, уже можно больше делать, уже возникло и диско на советской сцене, и джаз уже перестал быть уже каким-то маргинальным явлением. И «Цветы» здесь тоже проявили себя в качестве многогранных музыкантов. Они и рок-музыку адаптировали под себя, и диско, и, конечно, фанк. Ну, «Стучат колеса» — это такая милая среднетемповая соул-баллада. То есть она выполнена в стиле такого расслабленного курортного саунда. И по нынешним временам ее можно назвать, ну, софт-роком, например. В ней присутствует джазовое соло гитарное. То есть она такая совершенно по духу, даже ближе к соулу, чем к фанку. То есть она более спокойная, умиротворенная, но в ней присутствует вибрация. Та самая модная в 80-м году. Это было и в США, и в Европе. Ну, сейчас это называют яхт-роком. Есть такое обозначение – яхт-рок. Ну, слово «яхта». Условно говоря, это музыка для спокойного, мирного существования где-нибудь на собственной белоснежной яхте. Расслабляющая музыка, бесконфликтная, не несущая никаких идеологических сложностей. Музыка для отдыха и удовольствия. Ну и «Цветы» ее преподнесли по-настоящему классно. Я думаю, что слушатели должны это оценить.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Цветы», композиция «Стучат колеса».

была композиция «Стучат колеса» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Цветы». Переходим к Виа Ариэль. То есть они у меня, знаешь, они у меня проходят в такой обойме, наверное, как и песнеры, потому что активно они работали как раз с фолком, с многоголосием, народные песни пели. Они возникли в 68-м году в Челябинске из нескольких составов.

0: такая история, конечно, немножко пошла на закат. Они начали выяснять, кто Ариэль, кто новый Ариэль. И с середины 2000-х Валерий Ярушин является основным фронтменом, как вот я прочитал, среди участников ретро-шоу группы солистов легендарных ВИА 70-х, 80-х под названием «Легенды ВИА. Мы из СССР». Всего они записали 24 пластинки. Ты выбрал один из главных их хитов. Давай вот про него, пожалуйста, информацию.
1: Ариэль – это достояние Челябинска, Южного Урала. То есть здесь эти музыканты считаются совершенно вот героями, и их очень любят, и всячески за них болеют. Ариэль начали, конечно, с подражания Битлз, потом они ушли в прогрок и эксперименты с фолком, и действительно создали несколько потрясающих работ, которые совершенно не стыдно поставить рядом с какими-нибудь записями первопроходцев западного рока, скажем так. Я выбрал трек «Уштепору Скопараня». Это интересный эксперимент на стыке русского фольклора и диско. То есть здесь Ариэль вот решили соединить вроде бы несоединимое. Они взяли русскую народную песню и положили ее на бит в 4/4, добавив совершенно ядовитый синтезатор, такой самый жирный какой-то тембр. И немножко добавили влияние Бонни М в виде вот низкого мужского голоса. Когда там, если кто помнит, Бобби Фаррелл в Бонни М, он открывал рот под фонограмму, но в это время звучал низкий мужской голос. И в «Пору Скопараня» тоже это есть. Это под Бонни М. И я думаю, что многие зрители 80-х годов, кто смотрел телевизор, помнят клип «Пору Скопараня», в котором Валерий Ярушин выходил из реки, играя на бас-гитаре. Но если кто захочет, может найти. Это невероятное зрелище, которое многих потрясло. То есть человек выходит из водоема с дорогостоящей иностранной бас-гитарой. Но песня очень такая заводная и классная. Вообще, западные слушатели, вот если почитать комментарии, они тоже очень удивляются, что в Советском Союзе наворотили такую диско-штуковину, очень экзотически звучащую и очень интересную. Я думаю, что в контексте диска эту песню, многим известно, послушать особенно интересно.
0: Скажи, а вот как ты считаешь, вообще, в принципе, обращение вокально-инструментальных ансамблей к фолк-традиции, это было таким творческим компромиссом, это было обязательным условием, или это искренне все-таки был действительно порыв? Вот чего здесь больше, вот у тех же песнеров, но и у Ариэля?
1: Обращение к фолку у всех было разным по мотивации. Кто-то, наверное, из-под палки это все делал, пытался использовать народные мотивы вынужденно. Но в случае, например, Виа Ариэль, я думаю, что это было искренне. Валерий Рушин, он написал мемуары о своей группе и о себе. Очень интересные, кстати, если кто-то вдруг захочет почитать, то я рекомендую, потому что Валерий Рушин очень хорошо пишет, легко и интересно читать, много подробностей. И он пишет о том, как он с детства любил, в общем, народную музыку, любил слушать то, что звучит вокруг, а вокруг звучали абсолютно вот, народные шлягеры, общедоступные. И когда он играл уже в ансамбле, конечно, он любил Битлз и хотел играть под Битлз, но он сохранил в себе любовь вот к русским напевам, таким вот уральским напевам, и совершенно искренне и от души соединял их вот с прогроком. Он любил Emerson, Lake & Palmer, Yes, подобные группы. И ему показалось, а почему бы нет? Богатая русская традиция в сочетании вот с драйвовым роком, что это может породить? Поэтому в случае Ариэля, я думаю, что это было вот прямо от души, и это настоящее достижение. Ну а песнеры тут вообще без вопросов, то есть один из лучших коллективов, и там их можно смело ставить рядом с любыми там мировыми звездами.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», «Ух ты, Порушка, Паранья».

0: владелец вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Ух ты, Порошка Паранья. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня наш гость, он же эксперт, на связи из Екатеринбурга, Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке, ведущий интернет-ресурса «Дзен. Музыка. История. Открытие. Мифы». Настоятельно рекомендую вам к нему обратиться. Это очень-очень интересный ресурс. И мы сегодня беседуем о вокально-инструментальных ансамблях. 60 лет в этом году термину «вокально-инструментальные ансамбли». О их неформальных подходах к творчеству. Игорь, вот ты выбрал вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Тут я даже не буду углубляться в историю. Этот коллектив настолько известен, что, в общем, даже как-то на это время не стоит тратить. Лучше музыки дать побольше. Никогда не поверю. Это кавер на Бонни М, да, я так понимаю, ты выбрал?
1: Да, все верно. Это песня из альбома «Музыкальный глобус», который был выпущен перед Олимпиадой в Москве, чтобы показать, что и в СССР есть модная музыка, совершенно по западным канонам сделанная. И она вся состояла из перепевок иностранных хитов, европейских, американских. В том числе на этой пластинке есть и песня «Я не поверю». Это кавер Бонни М. Песня «Never change lovers in the middle of the night». «Никогда не меняй любовника посреди ночи», условно говоря. И так как это Бонни М, конечно, играть пришлось как Бонни М. И это один из самых фанковых номеров вообще в советской звукозаписи, к которому можно применить любые критерии вот американского фанка, скажем, или диска. То есть это песня в традиции, которая вот у нас была для нас не родной. То есть это абсолютно дисковая вещь. И выполнена она филигранно, очень классно. И я думаю, что многим она известна. И даже в сравнении с Бонни М она не меркнет.
0: Давайте послушаем версия вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Их версия песни группы Бонни М «Never change lovers in the middle of the night». Вот как это звучит.

песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», «Никогда не поверю». Их версия, их прочтение песни группы Boney M «Nova Changeland in the Middle of the Night».

0: Ну и финальная у нас сегодня пьеса в исполнении «Вио Красные Маки». Тоже про них очень много всего можно рассказать. И я, интересуюсь ими, тоже руководствовался твоим интернет-ресурсом. Про них я все-таки кое-что расскажу. Они возникли в городе Макеевка Донецкой области. Вначале назывались «Вио Калейдоскоп». По многим филармониям они мотались. В общем, большие были перемещения. Некоторое время у них пел Александр Лосев, вокалист группы «Цветы». И много с кем они работали. От Давида Тухманова до Михаила Шафутинского. Клавишник Аркадий Харалов блестяще с ними работал. Думаю, многие помнят песню «Давай попробуем верить» на стихи Андрея Дементьева, выдающегося отечественного поэта, главного редактора журнала «Юность». Ну а в 79 году там просто золотейший состав. Можно сказать, туда приходит Юрий Чернавский. Тут, я думаю, тоже представление не нуждающийся, выдающийся человек. Вам тут и «Банановые острова», и «Выше радуги», и огромное количество хитов. Ну и, конечно же, ритм-секция. Блестящая, одна из лучших вообще в отечественной поп-рок-музыке. Это Сергей Рыжов, басист, и Юрий Китаев, барабанщик. Вот они, как раз, по-моему, из группы «Динамика», они тогда ушли от Кузьмина. И вышла у них пластинка «Если не расстанемся», такой диско-поп был. И в 80-м году выходит пластинка «Кружатся диски», стихи Игоря Кохановского. Игорь Кохановский написал тексты для этой пластинки, а за пультом звукорежиссерским работали два блестящих звукорежиссера — Сергей Теплов и Юрий Богданов. Юрий Богданов — это легенда абсолютно. Позже в составе работали Павел Жагун и Николай Девлет-Кильдеев. Это, собственно, были основные движки проекта «Моральный кодекс». И всего они 12 пластинок и миньонов выпустили. Не существует они, кстати, до сих пор. Руководит ими Александр Касаткин. Я с ним не так давно познакомился. Я думаю, что он станет гостем одной из программ «Легкие люди». Тоже очень интересный человек. Он более подробно расскажет историю коллектива «Красные Маки». Ну и я, собственно, к ним еще обратился, потому что у тебя на ресурсе нашел как раз материал про магнит-альбом «Звездный дилижанс». Очень хороший, исчезнувший, к сожалению, альбом. Ну а ты предложил обратиться как раз к «Красным Макам», к альбому «Кружатся диски».
1: Да, все верно, потому что этот альбом является шедевром советского стиля диско. Это тоже 80-й год, когда стало многое можно. И диско был воспринят советскими его цензорами и чиновниками очень благосклонно, потому что эта музыка совершенно, ну, безидейная, скажем так, то есть в ней никакой крамолы не сыщешь, она танцевальная, рассчитанная на отдых после тяжелого трудового дня и не несет в себе никаких рисков опасности. То есть танцевальная, ритмичная, современная музыка, безопасная. И «Кружатся диски» — это был суперхит из альбома, который весь представлял собой нон-стоп-микс из нескольких диско-треков. То есть это было новое в советской звукозаписи. Весь альбом был создан как единый микс. Совершенно, ну, в модном западном формате. Поручили это дело, естественно, человеку нетривиально мыслящему. Это был Юрий Чернавский, клавишник, саксофонист, тоже джазмен, который прошел школу нескольких оркестров и с Муслимом Магомаевым играл. Ну, то есть человек абсолютно открытый всему новому и слушавший много разного. Новую волну, рок, джаз, джаз-рок, фьюжн. Он любил все, интересовался и пытался это внедрить как мог в записи ансамблей, в которых он играл. «Кружатся диски» — это во многом его детище, но не только его. То есть там и другие ребята проявили себя. Ну, «Кружатся диски» — это прямо вот манифест советского диска, когда стало можно уже употреблять в песнях слова «дискотека», «дискоклуб», «диск-жокей». Это новые термины, которые были в то время так в новинку. Ну, я думаю, что наши слушатели сразу оценят танцевальный заряд, который заложен в этой музыке. Было бы классно поставить ее где-нибудь в студии 54 в Нью-Йорке, где-нибудь году в 79-м. Интересно, как бы отреагировала тамошняя публика, но, к сожалению, это можно лишь только себе вообразить. Но на советских дискотеках такая музыка звучала вполне увесисто и круто. И я думаю, что и по сей день ее можно слушать, и наслаждаться, и танцевать.
0: Да, это, наверное, одно из наиболее ярких обращений вокально-инструментальных ансамблей в сторону таких неформальных свежих жанров. Как раз очень ярко все это характеризует. Игорь, спасибо тебе большое. Я желаю твоему ресурсу «Музыка, история, открытие, мифы» максимальное количество подписчиков. Желаю тебе сил, потому что спасибо. Ты пишешь много очень интересного и дает, надо сказать, иногда мне даже определенные темы для программ. И повторюсь, что действительно, я когда натыкаюсь на какой-нибудь интересный материал, еще не видя шапки и названия канала, и потом думаю, ну что ж, ну опять тут «Музыка, история, открытие, мифы». Да как же так? В общем, желаю тебе в творческой энергии неустанной. И спасибо тебе огромное за этот рассказ, за глубокое погружение в вокально-инструментальные ансамбли.
1: Спасибо, Алексей. Рад был поучаствовать. Желаю всем легкости, музыки, летнего настроения. Всем счастливо.
0: Напомню, что сегодняшним гостем программы был Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке, коллекционер редких записей и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». Ну а завершит нашу программу песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Красные маки». Называется она «Кружатся диски». Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Эй, заморыш! Давай сюда! Топай!
1: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
3: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
4: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
3: Ай, слышал, не глухой.
1: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
5: Вот и вся история.
6: Ну,
5: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
1: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
12: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
1: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
13: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
14: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
13: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России за сутки поразила объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Уничтожены 28 украинских БПЛА и свыше 700 вражеских дронов. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов. Более 10 тысяч уголовных дел в отношении 2500 представителей руководства Украины и иностранных наемников возбуждено с 2014 года, было заявлено на Петербургском международном юридическом форуме. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры ВСУ, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение 13 полкам и бригадам противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровской области, а также Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. ВСУ потеряли до 500 боевиков, бронемашину, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотных десантно-штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполя и Новопавловки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают активные наступательные действия по уничтожению разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, 20 наземных робототехнических комплексов. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов, и сейчас не только в столице, но и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Свыше 10 тысяч уголовных дел в отношении 2500 представителей руководства Украины и иностранных наемников возбуждено с 2014 года, сообщил советник главы Следственного комитета России Александр Федотов. Федоров на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, более чем 2 миллиона 300 тысяч мирных жителей Донбасса вынуждены покинули места постоянного проживания. За этот период в результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч человек, пострадали более 18,5 тысяч, 13,5 тысяч получили ранения, 1275 из них несовершеннолетние, отмечают в Следственном комитете. За 15 лет СКР окончено 31 тысяча дел о налоговых преступлениях в доход государства, возвращено свыше 560 миллиардов рублей неуплаченных налогов, дополнительно арестовано имущество на сумму более 350 миллиардов рублей. Федоров также заявил, что ведомство предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с введением отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Как отметил премьер, будут проведены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, неотложные работы по возведению дамб.
3: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: Коммунальные службы Махачкалы из-за обильных осадков переведены в режим повышенной готовности. На проблемных участках работают 20 аварийных бригад, сообщили в администрации города. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска, где политик находится с рабочей поездкой. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению, там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
4: Нужна программа по качественной модернизации мусорной программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию, четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
1: Ряд улиц в Москве сегодня перекроют из-за выпускных. В пятницу 11-классники будут праздновать окончание школы. Самые крупные мероприятия пройдут на ВДНХ и в Кремле, сообщили в столичном департаменте транспорта. С 8 утра пятницы и до 7 утра субботы не будет проезда на участках Ильинки и Варварки, а с полудня нельзя будет проехать по участкам Продольного, 1-2 поперечных проездов. С 15.00 движение закроют на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы. Также 26 июня в районе ВДНХ изменятся маршруты автобусов. А в субботу, 27 июня, в Москве ведут перекрытие для проведения Московского транспортного электрофестиваля. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в первую лигу. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем Роман Сафиулин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации за 4 часа 49 минут он обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина, сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 26 июня в Петропавловске-Камчатском до плюс 15 градусов, малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 23, в Омске до 29 тепла, здесь кратковременный дождь и гроза. В Великом Новгороде 22 градуса выше 0 и небольшой дождь. В Кирове до 17 тепла, сильные дожди, обещают синоптики, и пасмурную погоду. В Казани облачно, дождливо, местами пройдет сильный дождь и до плюс 18. В Ставрополе до плюс 24. Также сильный дождь в Ялте, до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве днем 20-22 градуса, кратковременные дожди. Сейчас в столице плюс 12, дождя не наблюдается.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 20. Заключительная.
1: Сеньор, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы.
2: Я твердо убежден, что меня околдовали. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
1: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив.
2: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
3: Но тут телега подъехала к поджидавшему их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
4: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
5: Зачем, Санчо?
4: Ну, вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
5: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
4: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
6: И я тоже, особенно, если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
7: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
3: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю. И по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и схватил щит. Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся.

0: Санчо напрасно надрывался. Господину его так не терпелось напасть на злодеев в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Господина, не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь не сделал зла.
2: Да он не дышит. Братцы, бежим отсюда.
3: Не дыши!
0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего Идальга. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
4: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты! Самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу. Лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости. Словом, настоящий странствующий рыцарь.
5: Тот, кто живет, живет вдали от вас. От вас, сладчайшая Дульсинея. Тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
6: Сеньор мой.
5: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
6: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
5: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
6: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там дома уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
5: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
7: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
8: Санчо! Здоров ли мой Санчо? Ой! А как наш ослик?
9: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
8: Ой! Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость! Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
9: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
8: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
9: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова, да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
8: Дай ты Бог, муженек, это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
9: Посла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.
8: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
9: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи.
8: Ага.
9: Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки славная эта штука. Искать приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
8: Да.
7: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума.

0: Уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет. И первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.
1: Всем известно, что один

просто он того. О, и вся причина, а он скачет напролом. Храбро и наивно драться с подлостью и злом. А то жить противно.

0: Испанца, Михаил Филиппов, жена Санча, Галина Исхакова, священник, Юльен Балмусов, цирюльник, мастер Николас, Владимир Левашов, экономка, Наталья Литвинова, племянница Антония, Татьяна Матюхова, хозяин трактира, Лев Дуров, дама в карете, Ирина Пономарева, купец, Марк Гейхман, вискаец, Сергей Кутасов, крестьянин, Сергей Габриэлян, мальчик Андрес, Прохор Чеховской, односельчанин, Александр Вдовин, хозяйка гостиницы, Ирина Муравьева, хозяин гостиницы, Александр Ильин, дочка хозяина гостиницы, Дарья Семенова, мариторнес, Алина Альшанская, ревнивый погонщик, Олег Семисынов, стрелок, Николай Денисов, Доротея, Елена Харитонова, монах-бенедиктинец, Михаил Васьков, хинос, Александр Груздев, комиссар, Дмитрий Писаренко, парень, Денис Сарайкин, цирюльник, Александр Бардуков, всадник, Александр Быков, каноник, Олег Форостенко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Театр «Радио России».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам интереснейшую историю, к которой я имею некоторое отношение. Ну, в каком-то смысле, это продолжение разговора о причинах болезней, которые мы начали в прошлый раз. Только в данном случае в центре исследования не грызуны, а человек. История эта случилась в 1989 году, ну, в общем, почти 40 лет назад. К нам в редакцию «Химии жизни» пришло письмо из Одессы от врача-психиатра Евгения Константиновича Свидзинского. Он писал, что умер его учитель и друг Александр Святославович Самоходский, и что незадолго до смерти он написал статью о своем методе лечения, которую никто не захотел печатать. Почему? Ну, понятно, потому что метод Александра Святославовича находился в разительном противоречии с общепринятыми представлениями официальной медицины. Евгений Константинович писал, что труд Самоходского равен открытию и превосходит все, что известно в теоретической медицине на этот момент. К письму была приложена статья самого Самоходского. Надо сказать, что это были еще времена, когда в редакции популярных газет и журналов письма приносили с почты пару раз в неделю. И не 3-4 штуки, а 3-4 мешка. И вот на все надо было отвечать. Ответить на письмо Евгения Константиновича поручили мне, начинающему научному журналисту. Я прочитала письмо, приложенную статью и побежала к начальству проситься в командировку в Одессу. Мне показалось, что здесь кроется что-то крайне важное, что-то значительное и чрезвычайно интересное. Как тогда говорили, письмо позвало в дорогу, и меня немедленно командировали в Одессу в качестве специального корреспондента «Химии и жизни». В Одессе я познакомилась с потрясающе интересными людьми. А главное, с героем, с Александром Святославовичем Самоходским. Конечно, не с ним лично, он уже умер к тому времени. Он умер в 1986 году в возрасте 96 лет. А я познакомилась с рассказами его пациентов, друзей и близких. Его вдова Зоя Николаевна показала мне семейный архив. Там было лишь несколько официальных фотографий времен молодости. Все остальное – это снимки последних лет, большей частью на яхте или вместе с друзьями по яхт-клубу. Здесь он похож был на

0: Тимофеева Рисовского, каким его изобразил Гранин в романе «Зубр». Такой крупный, крепкий, мощный, сильный. Но не только внешнее сходство, как выяснилось, роднило этих людей. Самохозский тоже был личностью исключительной, человеком огромной воли, целеустремленности, таланта. Еще при жизни он стал легендой. Первую свою яхту Самохозский сделал сам. Во время оккупации ее угнали румыны. Ну, речь идет о Второй мировой войне. И вторую яхту уже делали мастера по его заказу. Палубу любимой «Альты», так называлась яхта, он не покидал до 90 лет. Ну, понятно, что яхта тех времен – это моторная лодка под парусом, а совсем не то, что вы подумали. Когда ему было 70, яхт-клуб временно перенесли в далекое от дома место. Он купил мотоцикл, получил права и не только ездил, но еще и затаскивал машину на третий этаж. Его и в 90 лет никто не осмелился бы назвать стариком, ну разве что пожилым исполином. Не тускнели глаза, не старел голос, не подводила память, и оставалась такая же сила. В парусном спорте он слыл знатоком, его все почитали, но парусный спорт составлял меньшую часть его жизни. Большая была отдана медицине. Родился Самохозский в 1890 году в семье земского врача. И, как это водилось в старые времена, да, собственно, и теперь случается, унаследовал профессию отца. Окончил медицинский факультет Одесского университета, в Первую мировую войну работал хирургом на фронте, а потом стал ассистентом кафедры топографической анатомии в Одесском медицинском институте. Никто не знает, когда его впервые посетила идея, которой... Он верил в это. Суждено сделать переворот в медицине. Думаю, что на фронте, где врач особенно остро чувствует свою беспомощность перед сепсисом и гангреной. Дневниковые записи того времени, к сожалению, не сохранились. Известно, впрочем, что уже к 1924 году Самохозскому понадобилось опробовать свой метод, который он испытал в лаборатории. Врач имел на это моральное право, поскольку до этого доказал безвредность своего метода, потому что все свои идеи он испытывал на себе. Александр Святославович бросил институт и пошел хирургом в одну из одесских районных поликлиник, в ту, где по его предварительной разведке пациенты особенно часто обращались к врачам по поводу гнойных воспалений и травм. Вскоре по городу поползли слухи о молодом докторе, который вылечивает безнадежные гнойные воспаления. Другие врачи настаивают на ампутации, а он лечит, причем успешно. Только через 8 лет, убедившись в своей правоте, он вернулся в медицинский институт заниматься наукой. Здесь ему предоставили кабинет, каморку под лестницей, отгороженную фанерой. Впрочем, для работы места хватало. Однажды студенты увидели, как на газете, расстеленной на подоконнике и придавленной четырьмя камешками, он сушил какой-то оранжевый порошок. Это был, к слову, бихромат калия. «Вот так у нас делается наука», – сказал Самохозский. Его занятия изумляли не только студентов, но и коллег-хирургов. То, что он делал, более всего напоминало работу химика-аналитика. Точные навески солей, мерные колбы, дистиллированная вода, разноцветные растворы, самодельный хроматограф. Однако результаты были неожиданными. Самохозский работал только с безнадежными больными. Его шеф после неудачного лечения бидистиллированной водой сдавал ему с рук на руки пациентов со спонтанной гангреной, которым консилиум назначил ампутацию. На глазах у студентов Самохозский обрабатывал обезображенные руки больного зеленоватым раствором из пузырька, который он неизменно носил в кармане халата. Потом накладывал повязку и поручал студентам наблюдать за больным. Через месяц-другой пациент сам без помощи писал письма домой и вскоре выписывался из больницы со здоровыми руками, а кто и ногами. Студенты любили независимого врача, владеющего тайной исцеления. И больше всего, может быть, как раз за то, что все свои методы и препараты Самохозский испытывал прежде всего на себе. Однажды Чтобы продемонстрировать действенность своего метода и поразить воображение студентов, он на одной из лекций попросил сделать ему на руке разрез нестерильным скальпелем, наложить несколько швов и смочить рану раствором. Через неделю он показал студентам руку. Рана зажила бесследно. Ну, я думаю, бесследно относительно. Это свойство раствора он использовал и в хирургической практике, когда требовалась срочная операция, а стерильного инструмента под рукой не было. Он много знал, отнюдь не только из медицины. Он вмешивался в студенческие споры, читал импровизированные лекции. Но помимо знаний он вкладывал в юные головы нечто большее. Неверие в незыблемость истин, стремление докопаться до сути. Сам он докапывался до нее всю жизнь. Набрал огромный статистический материал об эффективности своего метода и решился, наконец, написать книгу. Это было перед войной. Книгу написал, но ее не опубликовали. А вот как бы тогда пригодились военным хирургам идеи Самоходского, нестерильные операции, способы быстрого заживления гнойных воспалений? Сам он применял их ежедневно в Одесском госпитале, где работал хирургом во время оккупации. Александр Святославович Самоходский был деятельным сторонником теории нервизма. На ее основе он создал метод лечения, который ставил на ноги, казалось бы, отчаявшихся больных. Однако это уже следующая страница нашей истории. Разговор об Александре Святославовиче Самоходском мы продолжим в следующей передаче.
1: Русские сезоны.
2: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы, отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
5: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22/03 и узнаете, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр Радио России представляет.
6: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
1: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
7: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
8: Строить, товарищ майор.
1: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
9: Трудно.
8: Не труднее, чем воевать, справимся.
9: Не скажи.
1: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
10: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы «Бучер Браун», Ибрагима Маалуфа, ансамбля «Мотор Сити Джаз Октет», Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
1: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспорта Украины. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ на территории Харьковской области и Сумской. В Красном Лимане наши военные овладели 9 опорными пунктами противника. Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле приближается к 200, свыше 1500 человек пострадали, россиян среди них нет. Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов Украины, складом горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области, а также Земляной Яр, Лосевка и Петроивановка, а также Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане наши военные владели 9 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Хамви», 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства.
1: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Они пытались укрыться в здании брошенной базы отдыха в районе населенного пункта Щурова. Также авиаудар